так и крест был у праотцев и раньше того времени, как пришел в исполнение. И великий Павел еще яснее уча нас, что и раньше того времени, как придет Антихрист, уже среди нас говорит, что тайна его деется среди нас. Так и крест Христов, и не явившись еще, был уже среди праотцев, ибо тайна его совершалась среди них. Я не буду ныне говорить об Авеле, Сифе, Еносе, Енохе, Ное и о тех, которые прежде Ноя угодили Богу, и которые вообще принадлежат тому периоду. Чтобы нам начать от Авраама, который был наименован отцем многих народов, иудеев по плоти, нас же по вере. Итак, я начну с этого по духу отца нашего и от самого начала свойственной ему доблести и от первого призвания его Богом. Какие первые слова, говоря ему, Бог произнес? «Изыди от земли твоя и от рода твоего, и иди в землю, юже ти покажу». Таким образом, в самых этих словах заключалась тайна креста, ибо это же прямо являет Павел, который, хвалясь крестом, говорит «Мне мир распяся». Ибо для бегущего без оглядки из отечества или от мира, земное отечество и мир умерли и оставлены без внимания, а это и есть крест. Но еще прежде, чем он бежал от сожительства с нечестивыми, Бог говорит Аврааму «Пойди из земли твоей и иди в землю, не которую я дам тебе, но которую я укажу тебе». Этими словами, как бы указывая на иную духовную землю. Какие же были первые слова Бога Моисею после того, как он бежал из Египта и вошел на гору? «Иззуй сапоги от ног твоих». Здесь открывается иная тайна креста, естественным образом вытекающая из первой. «Ибо хотя ты, — говорит, — убежал из Египта и отверг служение фараону и презрел носить наименование сына дочери фараона, и насколько от тебя зависело, упразднил и покончил с миром злого рабства, но тебе долженствует к этому прибавить и самого себя». Что же означает это «иззуй сапоги от ног твоих»? Это значит «разреши кожаные одежды, в которой ты оделся и в которых грех имеет действие и отстраняет тебя от святой земли». Итак, «иззуй сапоги от ног» — это то же, что и сказать «не живи более по плоти в грехе, но да будет упразднена и умерщвлена противна Богу жизнь и рассуждение плоти и закон в членах, противящийся закону духа и пленяющий законом греха. Пусть он более не одерживает верх и не имеет действия, будучи умерщвлен силою боговидения. Разве это не есть крест? Ибо крест, опять же согласно божественному Павлу, означает «распять плоть со страстьми и похотьми». Итак, «иззуй сапоги от ног твоих, место бо на нем же ты стоишь, и земля свята есть». Эти же слова показали ему будущее освящение, имеющее наступить на земле благодаря кресту после явления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ибо тогда, взирая на величие зрелища, купину, орошаемую в огне, он предузрел, имеющее некогда наступить, пришествие Христова, потому что созерцание в Боге есть тайна креста. И оно-то проистекает из второй тайны, то есть из распятия себя миру, которое больше первой, то есть самого удаления от мира. Что то и другое, неразрывно связаны друг с другом, явили и великий Павел, и божественные отцы наши. Первый, говоря не только, что «мне мир распяся», но и присовокупляя «и ас миру», а они, предписывая нам не спешить восходить на крест прежде креста, ибо, конечно, и то, и другое являются выражениями и тайнами креста. Итак, первая тайна креста заключается в бежании от мира и удалении от близких.

созерцании Бога. Ибо когда упражнением в добродетели мы взойдем к созерцанию, и когда украсим и очистим нашего внутреннего человека, изыскивая сокрытое в нас самих божественное сокровище и вновь рассматривая находящееся внутри нас Царство Божие, тогда мы распинаем себя миру и страстям. Ибо некая теплота приходит на сердце от таких мыслей, которые, как мух, изгоняет злые помыслы и производит духовное умиротворение и утешение в душе и подает освящение телу, как говорит псалмопевец: «Согрейся, сердце мое, во мне, и в поучении моем разгорится огонь». И это есть именно то, что и один из богоносных отцов наших поучал нас, говоря: «Приложи всякое старание, чтобы внутренняя твоя деятельность была в Боге, и тогда ты победишь внешние страсти». К этому же обращает наше внимание и великий Павел: «Духом ходите, — говорит, — и похоти плотские не совершайте». Посему и в ином месте он пишет нам вывещание следующее: «Станете убо припоясаннее чресла ваше истинною, ибо созерцание укрепляет и лелеет добрые устремления и подавляет плотские вожделения». И великий Петр еще более наглядно явил нам, что суть чресла и что есть истина. «Припоясавший, — говорит, — чресло помышления вашего, трезвящееся совершение, уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым». Итак, поскольку дурные страсти и мир греха не могут совершенно быть далекими от нас, неразумное действие производится в наших душах, если только мы не будем в созерцании Бога, то посему и сие созерцание, распинающее миру удостоенных Его, также является тайной креста. Так и при Моисее оное созерцание горящей купины являло тайну креста большую и более совершенную, чем та, которая была в призвании Авраама. Значит ли из этого, что Моисей был более совершенно посвящен в тайну креста, чем Авраам? Да и каким доводом мог бы кто подкрепить такое утверждение? Ибо надлежит знать, что тогда, когда Авраам был призван, в самом факте призвания еще он не был посвящен в эту третью тайну креста, то есть созерцание. Но это имело место позднее, после оного призвания, и не раз, и не два, но часто, хотя у нас и не имеется достаточно времени, чтобы поведать обо всем. Напомню же вам только оное чудеснее иных созерцания, когда он явно узрел единого трипостасного Бога, который еще не был возвещен в Троице, ибо говорится: «Явись ему Бог у дуба Маврийского, и возрев, видя, и се трие мужи, и притече в сретение им». Вот явившегося единого Бога он видел в трех лицах. Посему говорится: «Явился ему Бог и се трие мужи». И затем, подбежав навстречу к ним, он беседует как бы с одним, говоря: «Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего». И они вот три, как один сущие, беседуют с ним, ибо говорится: «Рече к нему, где Сара, жена твоя? Возвращайся, приду к тебе во время сие в часы, и родит сына Сара, жена твоя». Когда же Сара, услышав, засмеялась, рече Господь, что яко рассмеяся Сара, жена твоя, вот единый Бог и три ипостаси, и три ипостаси, и единый Бог, ибо говорится: рече Господь. И таким образом на Аврааме совершилась тайна креста. Исаак же сам собою был образом пригвожденного, был послушен своему отцу даже до смерти, как и Христос, Богу Отцу. И данный вместо него Овен предзнаменовал Агнца Божьего, данного ради нас на заклание, и чаща, в которой Овен запутался рогами, была тайной образа креста, почему и

0: называется чащий совек, то есть чащий оставления, как и крест именуется спасительным древом. И на Иакове, сыне Исаака, совершилась тайна и образ креста, ибо посредством древа и воды умножилось ему стадо. Ибо то дерево прообразовало крестное древо, и та вода – божественное крещение, которое в себе заключает тайну креста. «В смерть Христову крестихомся», – говорит апостол. «И Христос древом и водою, то есть крестом и крещением, умножил себе на земле словесную паству». Но еще отчетливее Иаков явил образ креста, когда поклонился краю жезла и когда благословлял внуков, положив руки крест-накрест. К тому же, будучи от начала до конца послушен родителям, и посему возлюблен и благословен, и вследствие этого ненавистен для Исава, он таким образом всякое искушение, доблестно перенося в течение своей жизни, имел совершаемую тайну креста. Посему Бог и сказал: «Возлюбих Иакова, Исава же возненавидих». Нечто подобное и среди нас имеет место, братья. Ибо подчиняющийся себе духовным отцам, согласно реченной апостольской заповеди «Чада, послушайте своих родителей», тот, как по своему послушанию, подобный возлюбленному Сыну Божию, и сам бывает возлюблен Богом. Непослушный же, как чужды подобие в отношении возлюбленного Сына, и Богом ненавидим бывает. И как сбывающееся не только в отношении Иакова и Исава, но и всегда и среди всех премудрый Соломон, являя это, говорит: «Сын послушный будет в жизнь, непослушный же в погибель». Но разве сын послушания Иаков, к тому же, не в большую был посвящен тайну креста, именно в созерцание, благодаря чему человек более совершенно распинается и умирает греху и живет для добродетели? Да, ибо сам он свидетельствует о себе и относительно Бога созерцания и спасения. «Видих бо Бога, — говорит, — лицем к лицу, и спасеся душа моя». Где те, которые, находясь в нашей среде, обнаруживают пустой и неправославный образ мыслей? Пусть они выслушают, что Иаков видел лице Божие и не только не лишился вследствие сего жизни, но, как сам он говорит, еще и спасеся. Хотя сам Бог говорит: «Никто же узрит лице мое и жив будет». Так что же, быть может, есть два Бога: один, имеющий лице, подлежащее видению святых, другой же, имеющий лице, превосходящее всякую возможность видения. Прочь такой абсурд. Но это надо понимать в том смысле, что зримое лице Божие есть не иное, что как божественная благодать и действие, являемое на достойных. А то лице, которое отнюдь не может подлежать зрению, надлежит разуметь в том понятии, когда имеется в виду превосходящее всякое описание и видение естество Божие. Потому что никто, как написано, Бога в лице и в естестве и не видел, и не возвестил. Итак, созерцание в Боге и божественная тайна креста не только отгоняют от души дурные страсти и производящих их демонов, но и опровергает ложные мнения и их проводителей и изгоняет их из оград Священной Христовой Церкви, в недрах которой, находясь, нам отрадно ныне праздновать и разъяснять божественную благодать и действие креста, совершаемый на праотцах еще до явления креста в мир.
1: Прозвучала первая передача по беседе святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте. Читал диакон Леонид Казаков. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.

0: из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Значение праздника – воздвижение креста Господня». Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех, исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название «святых» и «великих», то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в «Слове на воздвижение», ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок к нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. Святитель Кирилл Александрийский на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерев ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение — Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. «Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол». Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожные учения, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. Слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью». Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой. Слово «на поклонение кресту», приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе». Когда же это произойдет? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенные знаменем церковным, стяжавший себе этот многоценный бисер, хорошо сохранивший этот образ и подобие, восхищены будут на облаках. Панталей, пресвитер византийский, чтение на воздвижение. Неудивительно, что крест стал знаменем христианина. Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, «Слово в день креста». Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Святитель Иоанн Златоуст, «Слово о кресте и распятии». Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». «Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимое в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая, «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Установленный в память обретения и явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников». Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенным Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
1: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал четвертый ермоз канона праздника воздвижения Честного Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры. Запись 1965 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященных столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. В одной из предыдущих программ вы могли слышать запись, сделанную в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома, в которой сотрудники этого отдела, около полувека возглавляемого Дмитрием Сергеевичем, делились воспоминаниями о выдающемся ученом. Однако на этом же вечере я договорился и о новой встрече с теми старейшими сотрудниками, которые многие годы проработали вместе с Дмитрием Сергеевичем. Свое согласие дали нынешний руководитель отдела, доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва и доктор филологических наук Олег Викторович Творогов. И вот новую запись мы сделали уже в кабинете Дмитрия Сергеевича Лихачева, в кабинете, где практически все осталось без изменений с последних дней его работы здесь. Старинный стол, великолепное кресло, диван, довольно большая библиотека ценнейших изданий, собранных им. Здесь любовно сохраняют память о своем знаменитом руководителе. Разговор на этот раз касался не столько, собственно, научной работы, сколько личных человеческих качеств Дмитрия Сергеевича и каких-то бытовых воспоминаний, чему как нельзя лучше способствовала обстановка. Начала эту беседу Наталья Владимировна Панырко.
3: Вот я везде говорю, что для меня самой лучшей научной школой были наши заседания по средам, которые проходили в отделе и проходят по сию пору в среду в 14 часов в малом конференц-зале. Это слушание докладов как сотрудников отдела, так наших гостей из Петербурга, из Москвы, из других стран с обсуждением, с дискуссией. Как правило, их всегда вел Дмитрий Сергеевич. И вот то, как он их вел, в каком духе проходили эти заседания, это достойно того, чтобы, так сказать, об этом рассказать. Уже то, вот как начинал он вести это заседание, с какими словами предлагал зайти докладчику на кафедру, с каким лицом слушал этот доклад, как именно предлагал, так сказать, приступить к дискуссии. Уже все это было школой. Вот я была молодая аспирантка, я попала на первое такое заседание. И я чувствовала, что я попала в какой-то особенный мир, совершенно не советский, вот какой-то особенный. Вот это чувство, что ты на острове, которое вот потом оно все усиливалось и усиливалось, и теперь это у нас такая очень распространенная метафора, что вот мы живем на острове, благодаря Дмитрию Сергеевичу. Вот оно появилось тогда сразу, да.
2: Чем особенным, извините, была вот эта вот интонация, о которой вы сказали, и то, каким образом он вел?
3: Интонация была очень благородного, тихого и скромного человека, как будто бы это заседание возглавляет не светило науки, не, так сказать, основоположник школы, а это возглавляет вот равный среди равных. А ведь там собиралось в те времена на наше заседание, кроме 13 человек сотрудников отдела, в сущности, вся медиевистическая публика Петербурга, но не только ученые, а также и студенты, были просто люди, желающие послушать вот ту или иную тему. Дмитрий Сергеевич всегда всю жизнь вел себя как равный среди равных со всеми.
2: То есть вы бы не сказали, что он был руководителем жестким, что ли, авторитарным типом руководителя? И в какой степени его мягкость, ну, что называется, расслабляла людей, может быть, как вам кажется?
3: Нет, мягкости никакой не было. Но была, понимаете, такая любовь к нему и уважение, которое вот мы для себя уже сформулировали в такое понятие, как страх Божий был перед ним. Что такое страх Божий? Это страх потерять любовь человека и Божия любовь, правда же? Вот поэтому ты боялся упасть в его глазах, понимаете, вот он этим брал. То есть он не брал, он не понимал, наверное, он не отдавал себе отчета. Я помню, как на кафедре стоял великолепный литургист и автор замечательной книги, ныне покойный Стефан Кожухаров, болгарин, который делал у нас доклад впервые при Дмитрии Сергеевиче, просвещеннейший человек, и он утирал пот со лба, помните, Ольга Андреевна? Потому что вот для него, сказать, произнести научный доклад перед Дмитрием Сергеевичем, это было испытание, это вот был тот самый страх Божий, это был мужественный человек, знавший свое дело, отвечавший за него. Многое в этой области знавший, может быть, даже больше, чем Дмитрий Сергеевич. Но вот это такой, понимаете, вот такой научный и нравственный авторитет, который Дмитрий Сергеевич вот снискал в нашем кругу. Вот он давал ему возможность быть не авторитарным, не мягким, не жестким, но у него все выходило вот в этой школе. В то время впервые Сергей Сергеевич Аверинцев к нам пришел с темой золота в системе византийской культуры. Это было начало 70-х годов, и малый конференц-зал не мог вместить желающих послушать, и мы переместились тогда на башню Пушкинского дома. Только там можно было разместиться, и вот он еще за ручку со своей женой Натальей. Это как был буквально 72-й, наверное, год. Это были первые, так сказать, его шаги. Уже звучало его имя, потому что он опубликовал 1-2 работы. И вот Дмитрий Сергеевич тут же пригласил его в отдел сделать доклад. Понимаете, тогда зарождалась его поэтика византийской литературы, архетипом которой Аверинцев назвал поэтику древнерусской литературы Лихачева. Вот такие у нас были докладчики. Я не говорю о том, что для сотрудников отдела это было правилом выступать с докладами и обсуждать, прежде чем публиковать свои работы, вот на таких заседаниях. Но студенты университета и аспиранты отдела. И вот у Дмитрия Сергеевича был удивительный принцип. Он никогда не ругал молодых. Ведь вообще как происходило? Человек делал доклад 40-50-минутный, иногда часовой. Потом возникала дискуссия, высказывались все сидящие в зале. И, наконец, Дмитрий Сергеевич подводил итоги и выступал последним. И удивительно, это всегда был второй доклад. Чуть меньше первого, второй доклад, который очень часто выводил узкую тему уже вот на простор такой широкий историко-литературный, историко-культурный. И вот вкупе все это было колоссальной школой, потому что Дмитрий Сергеевич мог, допустим, при обсуждении доклада о ритмической прозе древнерусской в своем содокладе, то есть в сущности, в заключительном слове, которое могло быть, сказать, состоять из 2-3 предложений, он начинал говорить о том, что такое ритм вообще, что всякое, так сказать, движение экономит силу, так сказать, создавая ритм, что ритм – это первая организация логическая материала и смысловая. И после этого переходить к молитвословному и литургическому стиху, как, так сказать, предшественнику или, так сказать, параллельному явлению с ритмической прозой. Вот такое можно было услышать. Или, допустим, делается доклад о прототипах древнерусских повестей какой-нибудь Ремезова. Мы знаем, что в основном он создавал вот на материале древнерусском, да, свои произведения. А Дмитрий Сергеевич выступал с докладом о маскарадной эпохе предреволюционного периода, вот в этой стихии, в которой купался сам Ремезов. И тут мы слышали о Дмитрия Сергеевича и о Евреинове, о театре Евреинова, да, что театр – это игра в противовес Станиславскому. И о Мирхольде, что в день февральской революции, оказывается, шла мирхольдовская постановка «Маскарада». Это мы слышали от Дмитрия Сергеевича. А потом мы еще слышали такие вещи, которые оставались в истории. Он говорил, и вот когда я у Дмитрия Евгеньевича Максимова встретила Анну Андреевну Ахматову, а она вот со мной поделилась, что не знает, ехать ей на Сицилию за премией, я ей сказала, а вы относитесь к этому как к маскараду. Понимаете, еще такие вот реплики были. И это все наше заседание. Но когда выступал молодой человек, еще неопытный в науке, Дмитрий Сергеевич его никогда не ругал. Допустим, бывали доклады неудачные. Тогда он на себя брал как бы содоклад. И находил всегда вот за что человека похвалить. Ну, хотя бы за избранную тему. А потом начинал говорить, вот как эту тему можно раскрыть, какой материал для нее нужен. А когда доклад был неудачен только неумением его выстроить, тогда Дмитрию Сергеевичу было легче. И он делал такой доклад по методике научной работы. Вот он говорил, вот что нужно было сделать, какой каркас, какую, так сказать, композицию придать этому докладу, на чем сделать акцент, а что сказать в самом конце. И тоже это все была школа, это все была колоссальная школа.
4: Я хотел сказать несколько слов о совершенно, может быть, неожиданной теме. Лихачев как собеседник. И вот в каком контексте. Ведь Лихачев был известен не только в научном мире, он был известен в обществе. Было много людей, просто поклонявшихся ему, ну, на основании слышанных ими передач. У Дмитрия Сергеевича была огромная переписка, иной раз совершенно мало знакомыми людьми. И вот истоки этого в особом отношении Дмитрия Сергеевича к своему собеседнику. Вот об этом мне хотелось поделиться некоторыми воспоминаниями. Начну я с очень личного. В 1961 году меня порекомендовал мой научный руководитель по университету, профессор Ларин, Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, с тем, чтобы я занялся редактурой словаря слова о полку Игореве. До этого я Дмитрия Сергеевича видел только на докладах, ни разу не разговаривал. Мне была назначена встреча. Я какое-то время мялся с ноги на ногу на площадке лестницы, выжидая время, чтобы позвонить ровно в это назначенное время. И вот Дмитрий Сергеевич видел меня фактически первый раз. Он еще не знал, что мы проработаем с ним рука об руку 38 лет. Но, тем не менее, он меня встретил необычайно радушно, приветливо, посадил на диван рядом. Не было никакой вот такой дистанции. Я еще не доучившийся аспирант, я защитил только через год, а он известнейший ученый. Нет, это был разговор двух, ну, профессионалов, если меня можно назвать, было в тот момент профессионалом. Он объяснил суть работы, которой я должен заняться, потом сказал, что он берет меня в отдел, и стал давать краткие, но очень доброжелательные, очень точные характеристики сотрудников. Для чего? Для того, чтобы, придя, я уже примерно ориентировался. Понимаете, это вот такая была забота о новом сотруднике, который должен войти в коллектив.
2: Какая-то психологическая подготовка, да? Тут
4: вот. И Дмитрий Сергеевич был удивительным собеседником, невзирая на то, кто с ним беседует. Понимаете, и это имело свои издержки. Я тут расскажу о нескольких таких анекдотических случаях. Но дело в том, что мы старались не злоупотреблять временем Дмитрия Сергеевича, приезжали к нему на квартиру или на дачу по каким-то делам, связаться с определенным кругом вопросов, или надо показать рукопись, или еще что-то такое. И вот меня, во всяком случае, иной раз раздражало и удивляло, что наш разговор беспрестанно перебивался. То ему звонили по телефону, если это на даче, то приходили знакомые, малознакомые люди с какими-то праздными разговорами. Дмитрий Сергеевич корректно разговаривал со всеми, хотя прерывалось потом, да, о чем мы говорили, мы опять возвращались к сути. Иногда приходили люди, которые просто, как мне кажется, я думаю, я не ошибаюсь, хотели отметиться, то есть потом сказать, что «а я вот беседовать с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым». И поэтому был разработан даже особый прием, когда приходил такой человек, Дмитрий Сергеевич говорит: «Ну, слушайте, вы все решили, вот идите там, делайте то-то и то-то, или все». А человек продолжает, продолжает. Тогда он переглядывается с Львом Александровичем или в дальнейшем с секретарем, и мы разыгрывали мизансцену. Кто-то из нас ходил, Дмитрий Сергеевич, на проводе Москва, спуститесь в канцелярию. Собеседник говорит: «Я подожду». «Нет, вы знаете, что это серьезный разговор, и, наверное, Дмитрий Сергеевич сейчас придется сразу же уехать там куда-то и так далее». И вот, несмотря на это, Дмитрий Сергеевич все равно продолжал принимать людей и разговаривать. Причем его уважение к своему собеседнику, к сотруднику, простиралась не только на научные темы. Лихачев, если узнавал у кого-то какие-то домашние неприятности, бытовые, особенно когда он был одно время депутатом горсовета, он сразу же бросался на помощь. Даже его люди, скромные люди, его даже не просили. Он узнавал и ехал в исполком, там говорил по поводу жилищных проблем и так далее. Он чрезвычайно заботился и стремился все время делать добро. И вот у нас с ним даже был как такой разговор, вот, Дмитрий Сергеевич, глядя на вас, я выдвинул страшную формулу, что доброта должна быть наказуема, должна быть справедливость. И вот пара примеров. В свое время один провинциальный любитель написал новый перевод слова. Вообще переводов слова, по моим подсчетам, уже около 80 на русский язык. Все хотят перевести еще раз. И написал Дмитрию Сергеевичу письмо, из которого ясно, что жизнь его очень трудная, он в очень стесненных обстоятельствах, и Дмитрий Сергеевич решил ему помочь. Он написал в журнал, я специально не называю ни фамилию, ни журнала, потому что это не важно, чтобы этот перевод был опубликован, перевод был приличный, так сказать, не шедевр, но хороший перевод. И человек получил гонорар. И что было дальше? Потом человек написал книгу совершенно фантастическими домыслами. Естественно, Дмитрий Сергеевич эту книгу рекомендовать не стал. И тогда этот человек написал в издательство оскорбительное письмо, что вот Лихачев сначала меня поддержал, а потом, видимо, увидев, что я такой, понимаете, и вот так это было обидно, что когда протягивалась рука, то человек иногда платил вот такой черный. И еще один пример из той же области. У нас выступала одна дама с очень трудной, тяжелой судьбой, никому не пожелаешь, она провела много лет в лагерях, дальше я не буду, потому что я могу догадаться. Доклад был очень слабый. Я грешным делом выступил с ехидными замечаниями по существу. Дмитрий Сергеевич меня очень рассердился. Что же было потом? Потом она написала безумную книгу. И когда Дмитрий Сергеевич отказался эту книгу поддержать, она разослала открытое письмо всем членам Академии, обвиняя Лихачева в пристрастии и тенденциозности. К чему я это говорю? Что несмотря вот на такие проколы, он продолжал оставаться таким же. Он продолжал беседовать с людьми, выслушивать. Потом у него была огромная корреспонденция. Писали по делам, писали специалисты, написали и любители, особенно любители слова, которым число миллион. Причем чем глупее письмо, тем оно длиннее, как правило. Иногда это письмо на 10-12 страниц. И Дмитрий Сергеевич, вот если по слову, он обращался за помощью к Льву Александровичу Дмитриеву, крупному специалисту по слову, полку, я говорю, ко мне. Мы писали письма, говоря, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Лихачева, который сейчас очень занят, отвечаю вам на ваше письмо. Были смешные казусы. Я отвечал на письмо одного любителя. В ответ мы получили гневную отповедь. Он перечислял свои титулы и звания и сказал, что мой уровень – академик. А мне отвечает какой-то безвестный доктор наук. Я возмущен, Дмитрий Сергеевич, вы должны мне ответить сами. И последнее, что я хотел бы сказать, что когда Дмитрий Сергеевич стал во главе Фонда культуры, сначала он был очень горд и рад этому, потому что это круг его интересов, он очень хотел помочь развитию нашей культуры, тем более, что вот после перестройки открылись новые возможности. Но вот мы помним, что по проблемам Фонда культуры он принимал не в этом кабинете, а там внизу. И там, значит, когда идешь по коридору, там стоит очередь. И вот среди этой очереди были люди, действительно, сотрудники музеев, которые пришли по делу. И были люди, чтобы рассказать о своих взглядах на культуру. И тогда вот секретарша, я уже забыл, как ее звали, она, значит, тоже прибегала: спасайте Дмитрия Сергеевича. Он по деликатности не может человека выгнать, а тут сидит и...
3: Лариса Александровна.
4: И вот тогда, значит, опять приходилось разыгрывать: Дмитрий Сергеевич, вас вызывает директор, и так далее, и так далее. Вот эта эйфория первоначальная о фонде культуры, у него стало выветриваться под влиянием чиновничества. Потому что сразу вокруг этого фонда сложился круг чиновников, которые использовали его просто как кормушку. Я помню, Дмитрий Сергеевич трудно сдерживаемым возмущением рассказывал, как один из сотрудников отправился знакомиться с культурными ценностями Парижа на 2 недели, смотреть там тамошние музеи и так далее. То есть он просто устроил себе за счет фонда дорогооплачиваемую командировку так посмотреть Париж. И это тревожило Дмитрия Сергеевича, и он говорил, что я боюсь, что фонд культуры тоже превратится в очередное чиновничье мероприятие. Ну и вот завершая эти воспоминания, я скажу, что Дмитрий Сергеевич, несмотря на эти проколы, я привел 2-3 примера, а таких очень много, он все время стремился делать добро. Он гордился своим авторитетом и, по-моему, не скрывал этого. Но он считал, что этот авторитет может помочь в важных, добрых делах. Будь это судьба отдельного человека, будь это строительство в городе, будь это какой-то историко-культурный проект и так далее. Он всегда использовал свое влияние на совершение добрых дел.
2: Ольга Андреевна, может быть, вам тоже вспомнятся какие-то личные ваши воспоминания о...
5: Я бы хотела сказать о двух сторонах большого обаяния Дмитрия Сергеевича, и профессионала, и человека. Прежде всего, он меня поражал всегда тем, что он умел вести полемику. Теперь, когда я в течение нескольких лет разбираю книги из библиотеки Дмитрия Сергеевича, я вижу, что это не просто умение, психологический дар, педагогический дар, это еще и круг занятий. Мы нашли в его библиотеке книги, может быть, брошюры по теме, которую можно определить, как вести полемику профессионально и неоскорбительно. Он занимался этим вопросом, и он поэтому умел найти подход к самому упрямому, самому не соглашавшемуся ни на какие доводы и докладчику, и просто человеку, который вел с ним беседу или даже полемику. Оказалось, мы сначала этого не замечали на этих замечательно полезных нам заседаниях, где обсуждались доклады отдельных докладчиков. Дмитрий Сергеевич, приходя на такое заседание, вынимал маленькую карточку или листок бумаги. И он уже был готов к этой теме. Он что-то уже просмотрел. У него были то ли тезисы, то ли какие-то маленькие выписки. Иногда он оставлял на столе эти записочки. Это были подготовительные этапы к прослушиванию доклада. Иногда крупного ученого. Иногда начинающего, может быть, студента или аспиранта, начинающего ученого. Он всегда находил возможным в деликатной форме и крупному ученому, и начинающему исследователю найти добрый совет, рекомендовать по ассоциации посмотреть тот текст или другой. Вот это подготовительная работа, это готовность, подготовленность к прослушиванию доклада очень характерна для поведения Дмитрия Сергеевича. Она порождала и в нас тоже желание все-таки не просидеть во время этого доклада, а что-то посмотреть по этой теме, принять участие в ее обсуждении. Это было школой в своем роде. А второе, о чем я хотела бы сказать, это о Дмитрии Сергеевиче как экскурсанте. Дело в том, что мы очень много ходили на выставки в пределах Петербурга.
2: Как, отделом мы или...
5: Иногда, да, группа из отдела. Кто может, кто хочет. Вот сегодня открытие, вот билеты, идемте. Нас пригласили, вот у нас...
3: А вот нас приглашает Людмила Дмитриевна Лихачева, дочка Дмитрия Сергеевича, фонды русского отдела, только отдел древнерусской литературы, и показывает нам ценнейшие вещи, которые мы не увидим на экспозиции. И мы идем с Дмитрием Сергеевичем.
5: И вот тут я всегда замечала одну особенность. Дмитрий Сергеевич много раз посещал крупные музеи нашей страны. И уж, конечно, петербургский в первую очередь. Но каждый раз, когда он видел перед собой экспонаты, когда он видел экспозицию или, может быть, фондовый материал, он незаметно вынимал записную книжечку, что-то он зарисовывал, что-то он записывал. Мог подозвать кого-нибудь и сказать: «У нас есть эта книга?» Он всегда находился в процессе ознакомления, воспоминания, может быть, и его общение с экспонатами, с выставкой, с каким-то музейным целым отделом, материалом, они всегда были для нас поучительны, потому что мы видим, что человек всегда занимается своей профессией, он видит произведение культуры, и он его включает в круг своего внимания. Он, может быть, это ассоциативно наведет его на какую-то новую идею, какой-то новый материал. И я знала Дмитрия Сергеевича как экскурсанта Загорского, а потом ныне Сергия Посадского музея, потому что я 11 лет работала там, до работы в секторе. И Дмитрий Сергеевич обращался ко мне, чтобы я помогла ему провести группу из комитета по подготовке 4-го международного конгресса славистов. Этот конгресс состоялся, съезд славистов, состоялся в Москве в 1958 году. А вот комитет по подготовке приезжал в составе, в котором был Дмитрий Сергеевич, в 1956 году. Это значит, посетили они Троицу, Сергию Лавру. И когда пришли в Ризницу, то тут я уже ждала. У нас еще отопления даже не было в этом музее. Мы все были в пальто, было холодно. И я так наивно спросила: «Дмитрий Сергеевич, ну как я провела экскурсию?» Он говорит: «Ольга Андреевна, как я мог слушать вашу экскурсию? Мы же разговаривали с комитетом. Я им только показывала самые лучшие вещи». И я видела, что он знает, что вперед показать, что самое главное. Вот это его осведомленность, это его свобода и постоянная готовность смотреть источники, видеть их, понимать их ценность, обратить внимание посетителей на то, что важнее, что предпочтительнее. Это поражало меня всегда. Я видела, что исследовательская работа ведется им всегда и постоянно. И тогда, когда он слушает доклад начинающего студента, и тогда, когда он приводит крупных ученых в лучшие музейные залы и готов им тоже представить самые прекрасные экспозиции нашей древнерусской и в том числе средневековой вообще культуры. Вот это вспоминание мне позволяет сказать, что Дмитрий Сергеевич не только как ученый, но и как обыкновенный экскурсант представлял собой удивительно готового, открытого искусству и культуре человека, который всегда помогал и музеям, и учреждениям, связанным с хранением, библиотекам. Сколько было обращений вот в этом самом помещении. Сюда приходили сотрудники крупнейших хранилищ, и книжных хранилищ, и рукописных хранилищ. Они искали помощи у Дмитрия Сергеевича, и они находили ее всегда. И он не один это делал, он обращался куда следует, он умел добиваться. И вот эти воспоминания о нем, как о человеке, непрерывно обогащающем свой багаж, как исследователя, духовный и научный, и культурный, они поразительны, они не могут забыться.
2: Вы слушали передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. В беседе принимали участие доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, доктор филологических наук Олег Викторович Творогов и кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва. Эту программу для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.
6: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
7: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
8: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

«Записки неписателя». Так и озаглавлю. Я не писатель, но надо подвести итог. Стукнуло 70. Пора. Начерно прикинуть и потрясен, сколько. Но дело не в сколько, а что. Неужели познал? Едва ли сумею изложить, но обязан все же попытаться. А почему обязан? Не знаю, но чувствую, что не отмахнуться, что то велит. Я и не мыслитель, но ободряет, сколько было мыслителей, а что вышло. А мне-то не мыслителю, вдруг и удастся. Ну, что загадывать, просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть. Когда покупал, подумал, какую дадут и возьму, и вот серая, подумалось. Ну, тут же я отмахнулся, ведь жизнь-то моя совсем не была серой, но даже с блеском, не в смысле красивости, успеха, хотя это было, и еще как, а с окаянным блеском, когда вот бомбы или шрапнель, этого повидал достаточно. И так просто начну, не устрашаясь, как когда-то мой ученик Егоров. Я в гимназии был учителем истории и русского языка. Потеха Егоров этот, дурак? Будто и дурак, но старик-капнист. Да что я, какой капнист? Капнист был попечителем округа, когда я сидел за партой в 80-х, а это другой, плешивый, сказал про Егорова. Гениальный дурак. Именно так, гениально упрощал все, как упрощает жизнь». Старик-попечитель вошел в мой четвертый класс и сказал: «Вызовите самого слабого историка». Ну, я мысленно потер руки и не без тревоги посмотрел на толстяка короткошею. Выдержит ли его склеротическая система? Выдержала, но пришлось мочить лысину, которая стала сизой, как свекла. О Сократе было по Иловайскому. «Расскажите нам, Егоров, о Сократе». Егоров, прозвищем Булка, сын богача-сапожника, всегда жевал, приносил булку за пятак с икрой и маслом. Я его оторвал от любимого занятия, он вышел к доске, прожевывая. Пухлый, тяжелый, розовый, невозмутимый, всегда уверенный, что все знает. Еще до Сократа я спросил его, чтобы подготовить попечителя к представлению. «А скажите, чем замечателен Аристотель?» Аристотель был очень мудрый человек, мудрец, и потому смотрел всегда под крышу храма и говорил знаменитые слова: «Я ничего не знаю». Старичок взвизгнул и потер плешь. Я сейчас же поставил у первой парты, где он уселся, столик на аттестат зрелости, помните, с графином и стаканом. Старичок тут же и прихлебнул, и понюхал из пузыречка. Началось про Сократа. Класс притаился радостно. Сократ был очень мудрый человек, мудрец, и у него была злая жена, Антина. Старичок поперхнулся и усиленно понюхал из пузыречка, и потому любил стоять под окнами и все думал о разных вопросах, а она серчала. «А почему?» — вопросил старичок. «Да не занимался делом. Не подавал в дом жалования». Старичок клюкнул головой в парту и стал усиленно потирать свеклу. Егоров взглядом спросил меня продолжать. Старичок покивал: «Дальше, дальше». Тогда она выплеснула ему на плешивую голову со второго этажа горшок горячих щей, чтобы привести его в чувство реальности, — выпалил Егоров, вспомнив мои слова. Старичок весь затрепыхался, и пришлось вызвать нашего доктора. Старичка вывели под руки, и он уехал, не кончив ревизии. Мне был выговор, но обошлось». Так вот жизнь упрощает, как Егоров, вскрывает всю изнанку даже для дураков. Да, вот атомная бомба, до которой мы дожили, разве не упрощение? Ну, кто не понимает, а я понял. Не только упрощает, жизнь сказывает такими метафорами, так все разжевывает, что надо быть дураком, чтобы добиться того, чего добились. Вывод:
Или человечество поглупело, или всегда было круглым дураком. Конечно, иносказательно. Ума у человечества палата. Но почему же все так? Я даже рад, что не писатель. Писатель всегда с поползновением, хотя и исполнен вдохновения, боится, что ли, упрощений, и потому сворачивает с дороги, на которую вдохновение его влекло. Вот чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться. Он очень упрощает. Это доказал мой ученик Субботин, сын нашего протоиерея, смело скажу, гениальнейший, доказал в пробном сочинении на аттестат зрелости. Мысль не моя, его, но ревнивая к тайнам сила, нечто жизневраждебное его прихлопнуло. Милый мой, Васик погиб от аппендицита на втором курсе историко-филологического. Очень жалел Ключевский, готовил себе смену. Жизнь любит поигрывать символами. Да вот мой случай. Я весь вышел из пряников. Мой отец был пряничный фабрикант. И деды из Кони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму «Печкин и сын». Во всяком случае, тверские пряники знаете, такие белые, крутые, с мятным духом, на елку покупали, человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки, других не мяли, даже и звездочек. Дед внушал мне: «Наше дело — радость да сладость, помни». Гордился своим делом, и я гордился, да и теперь горжусь, все прикинув. Все деды выпекал и пряничники. Благодарю.

Известно ли вам, что наша Тверь славилась красавицами? Большинство истовых тверянок — высокие, статные чуть, будто и горделивые, величавые белорумяные, живой пряник. Из детства мне осталось душистые, мяткой пахли, и при чуть горделивости такие мягкие сердцем, взглядом, движениями, всей повадкой. Думается, что Некрасов про тверянок и сочинил, их только слепой не заметит, а зрячий про них говорит, пройдет, словно солнцем осветит, посмотрит, рублем подарит. Матушка рассказывала, что Некрасов пил у нас чай с пряниками и подарил Калюше стишки «Что так жадно глядишь на дорогу? Калюша мой отец». Она была очень скромная и стыдливая, когда поминала про стишки, краснела. Мне кажется, что это про нее стишки были. Не лишнее это про пряники, это связано с моим открытием. Чувствую, что связано внутренней пуповиной. Не лишнее то, что сказал про прадеда, красавец. Когда прадед поехал в Питер благодарить царя, вежливость соблюсти, хоть капитан-исправник и отговаривал, ему ставили там рогатки, стравил на всяких цепных пудиков 20 всякого товару и приложил по случаю «всяких надо ждать, надо доложить», ждал и докладывал, и своего добился. Царь сказал: «Какие у меня кавалергарды-то!» Хлопнул в ладоши и показал царице, та ручку пожаловала, приняла милостиво короб особенных, сам прадед мял и с приятностью покивала. Царь велел выдать из кабинетских 1000 на серебро и серебряные часы с орлом, на пакетиках у нас печатались. Пожаловал фирме герб под горностаем. И черта-то наша родная, простота, при многих пороках наших, оставил прадеда обедать за семейным столом. Хранилась у нас карточка меню, был там жареный поросенок с кашей, на святках было. Отлично подгадал прадед, поехав на Рождество. Зато своего добился, святки остались для него царскими. Надо думать, что его выправка, рост и красота много помогли. Все на меня глазели, особенно женский пол. Царь его расцеловал, а царица с приятностью сказала: «Как раз твои пряники на нашу елку». Кто-то из вышних ему там посмеялся: «На полвека опоздал. Был бы при матушке Екатерине графом и в великих миллионах». С этим связан во мне мой исток. Я и тверяк, и москвич. Дед по матери — московский купец, оптовик по красному товару. По смерти первой жены приехал по делам в Тверь. И тут приглядел вторую дочь, краснотоварца-покупателя. Вот почему у меня 3 сводных дядей разного калибра, и все в Москве. Матушка бывала девушкой в Твери, гащивала у бабушки. Там-то и встретилась с отцом, тоже красавцем-пряничником. Не нравилось деду москвичу, что пряничники, но покорило, что жалованные почетные граждане и порода. Это сказалось впоследствии, когда я вступил в Москву на отношения с дядями, особенно с книжным дядей. Я унаследовал много статей о дедов-пряничников и от матери. Это было причиной моих успехов и неудач в жизни, почти трагических. Но то, что я нес в себе от радости и сладости, очень, думаю, повлияло на мой итог. Без пряников я, может быть, и не приступил бы к выводам. А жизнь-то... И как же упрощено... Никакая философская система и в сравнении идти не может. Из систем я не высосал и капельки моего крепящего молочка. Я рос и мужал на пряниках. Смешон, никто не посмеется, когда проникнет, что такое русские пряники. Помню деда, тоже красавца, его редко душевой склад. Он был идеалистом по терминологии, но лучше упрощу. Он был добрый русский человек, душевно чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин? Не навязываю же себя, что в маме было от Тани Лариной. Совершенно иной уклад, замоскворецко-купеческий, искусственный.

Конной качельной, с собаками цепными, с гвоздяными заборами, с курильницами староверов, с листовками, гаданиями, странниками, утренними, с мамкой, с обрядностью, с няниными сказками, с болезненной до обмороков стыдливостью, с предельным целомудрием. Сколько можно о сём сказать, я непременно скажу, обязан, с множеством икон, в доме обмалённых, почти живых, с глубочайшим чувствованием иного мира, который вот тут близко глядит и шепчет. Помните у Пушкина скучный шепот. Сколько всего этого во мне! Благодарю тебя, Господи, как это ширило мир и углубляло. Этот-то мир народный, из глубин извечных, через Арину Родионовну в нашего Пушкина всосался и не раскрылся. Нечто жизневраждебное ревниво помешало. Сам уносясь в восторгах, как рассказывал я моим мальчикам, сотни их у меня коснулись сего мира и обещали богатый плод. «Милые мои, где-то вы? Кое-кого я нашел в Европе, отличная иллюстрация к итогу. Теперь, растревожив душу, чувствую, что надо же, наконец, все сказать. Да, в маме было, пусть хотя бы чуть-чуть, от милой Тани». И вот какое счастье! Отец был удачным ей дополнением. Такого образа я не знаю в литературе нашей. Проглядели? Я-то не проглядел. А это самое важное, без сего мне бы и не открылось, что открылось».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два особняка, построенные Карлом Карловичем Шмидтом. Немецкий архитектор Шмидт известен в нашем городе в основном замечательными доходными домами и общественными зданиями. Например, большой женской больницей и приютом Александринским на Большом проспекте Васильевского острова, угол 14-й линии. Дома им построенные отличались разнообразием рисунков из разноцветного кирпича, который является главным украшением фасадов. Но Карл Карлович Шмидт построил и два замечательных особняка в нашем городе. Первый из них, особняк Тиса, находится на Съезженской улице Петроградской стороны. Хозяин сначала заказал молодому архитектору склады канцелярских принадлежностей и москательных товаров, которые тоже до сих пор стоят, и в них склады цветочной фирмы сейчас находятся. Ну, обычные складские помещения. Проходит лет 6, и, видимо, разбогатев, ТИС заказывает Шмидту собственный дом. Вот подобные особняки очень часто встречаются в Пруссии, в Потсдаме я видела очень похожий дом, но для Петербурга это нечто новое. Настоящий немецкий домик из сказки. Облицованный ярко-желтым кирпичом и зеленой глазурованной плиткой, он когда-то имел красные черепичные крыши, и до сих пор сохранились подоконники из вот этой замечательной яркой красной черепицы. Новый в конце 1890-х годов была даже планировка этого дома, даже общий вид фасада дома, абсолютно асимметричный, украшенный не фронтоном, а немецким щипцом, то есть продолжением фасада. Он имеет срезанные углы, небольшие башенные эркеры, а со служебным флигелем, где жила прислуга, соединен замечательной арочкой. Она служила навесом при парадном входе, и вот там могли останавливаться экипажи хозяина для того, чтобы обитатели дома спокойно прошли на просторную парадную лестницу дома. Вообще здесь очень многое устроено не так, как у остальных петербуржцев. Например, прислуга живет в совершенно отдельном флигеле. Флигель гораздо скромнее основного дома и отделан простым красным кирпичом. Почти не виден со стороны улицы, хотя выходит на красную линию улицы, не замечается и, скажем так, не спорит с главным фасадом. Но, видимо, вот этот золотистый кирпич фасада показался хозяину слишком дорогим, и поэтому даже собственный особняк со стороны парадного двора он приказал облицевать обычным красным кирпичом, где тоже мы видим разнообразное асимметричное расположение окон, замечательно оформленные углы, похожие на башенные завершения, и вообще вот этот вышедший из немецкой сказки яркий, нарядный, небольшой домик в скромной узкой улице Петроградской стороны выделяется как небольшая жемчужина. Проходит буквально пара лет, и Шмидт строит следующий особняк, и в нем гораздо ярче проявляются черты нового стиля, модерна. Заказывает особняк Шмидту купец первой гильдии и хозяин конторы по перевозке грузов Павел Форостовский. Этот особняк находится на 4-й линии и построен на месте, на котором в 18-19 веке стоял небольшой дом армянского семейства Шерестановых. Дом был деревянный, а вот в начале 20 века Васильевский остров становится уже престижным местом для проживания, но одновременно спокойным. Деятельность хозяина дома постоянно связана с биржевым комитетом, членом которого он был, и важным, видимо, условием было строительство дома на Васильевском острове. Вообще история семейства Форостовских связана с несколькими домами на 9 и 13 линии уже два поколения этого семейства было обитателями Васильевского острова, и поэтому, когда освободился участок с деревянным домом, Форостовский его купил. А вот архитектор Шмидт создал совершенно новое сооружение в формах индивидуального модерна. Прежде всего, современников удивляла асимметрия, полная асимметрия. Если левая часть здания представляет собой отдельный башенный объем, к которому пристроен парадный вход, напоминающий пещеру, и на фоне ярко-желтого кирпича портал отделан красным гранитом в виде натеков, как будто вода, даже не вода, а гель какой-то, стекает с финских скал, то правая часть фасада представляла над въездной аркой во двор большой обширный зимний сад-оранжерею. Вообще для Форостовского этот дом служил не только жильем для его семьи. Жила семья на втором этаже, принимали гостей, и жили старшие члены семейства, младшие жили в дворовом флигеле. Но нижний этаж был конторой Форостовского, и служебные помещения, огромные помещения для упаковки товаров, для каких-то почтовых работ, они все находились во дворе. Таким образом, со стороны улицы мы видели контору Форостовского, а со стороны двора – предприятие Форостовского. Мы же воспринимаем сегодня этот дом именно как особняк. На фасаде, который, вот повторяю, служил именно фасадом фирмы, выделяются и трехчастные окна центральной части дома. Они не только застеклены хрусталем, но верхние его части представляют собой витражи из фасеточного хрусталя. Небольшие фронтончики оформляют чердачные окна. Наряду с парадным входом, который вел в основном в эту контору, существует еще отдельный вход на лестницу и в жилые покои, и, кстати, им пользовались для того, чтобы выносить товары из вот этих больших упаковочных отделений. Те же, кто пройдет за нижний вестибюль, попадают на роскошную, идущую вдоль трех стен, лестницу, стены которой отделаны растительными лепными орнаментами модерна, то есть настоящими, так сказать, изображениями цветущих растений, и эта лестница освещалась через витраж верхнего света. Первое помещение, куда попадал гость, был парадный кабинет хозяина. Большая прямоугольная комната, в которую вписан эркер башни, отделенный от нее и несколькими колоннами, и ступеньками. Таким образом, выделялась из служебного кабинета, понятно, что хозяин работал дома, выделялось вот такое рекреационное, хорошо освещаемое помещение. Вообще, когда проходишь по этому дому, понимаешь, каким желанным был свет для обитателей этого особняка. За кабинетом было две гостиные, видимо, просто обставленные хорошей мебелью, и далее столовый зал, расширенный еще фасадной башней. Этот зал был зрительно объединен с зимним садом, огромным зеркалом. Из столовой все это воспринималось именно как зеркало. А вот те, кто находился в зимнем саду, отделанном туфовыми скалами, он мог подсматривать и, наверное, даже подслушивать все то, что проходило в столовой во время его отсутствия. Зеркало было односторонним. Вот эти парадные комнаты были фактически капитально отделены от спален хозяев, выходящих лицом во двор, и тем более от помещений жителей этого дома. Великолепная отделка натуральными материалами, небольшие лепные панно над окнами верхнего этажа, художественное застекление и асимметричные башни, которые выделяли эркеры этого дома, до сих пор привлекают к нему внимание. Хотя фасад дома заглублен от красной линии улицы небольшим палисадничком с решеточкой. Мы знаем, что во дворе когда-то находился и небольшой сад для прогулок членов семьи. И сегодня, когда этот дом занят учреждениями, мы понимаем, насколько разумно он спланирован и насколько хорошо он сохранился до наших дней.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Тиса, Съежинская, дом 3. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Залы итальянской живописи в Эрмитаже, наверное, самые посещаемые и самые проходимые. И, что парадоксально, понаблюдав за потоком посетителей некоторое время, оказалось, что довольно мало кто задерживается дольше, чем на 30 секунд. Конечно, если это не экскурсия. И выходит довольно обидно. Залы знаменитые, коллекция одна из лучших в мире. А внимательным рассмотрением ее могут похвастаться очень немногие. Но наша передача в первую очередь призвана подготовить нас с вами к посещению музея, чтобы уже на месте хорошо ориентироваться и обращать внимание на какие-то детали, которые мы, может быть, не заметили бы без объяснения специалиста. И не поняли бы их смысла. Тем более, что речь идет о христианской живописи, где ни одна деталь не является случайной. Мы беседуем с Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранителем коллекции итальянской живописи 13-14 веков. Зоя Владимировна рассказывает о Сиенской школе.
1: Вот, кстати говоря, по поводу деревянных поверхностей. Мы с вами подошли к работе, которая написана другим сиенским художником Паоло ди Джованни Феи. Это имя более известно любителям уже более серьезным итальянской живописи, ранней живописи и менее известно широкой публике. Не такой знаменитый художник, как Симоне Мартини. Я начала с деревянных поверхностей. Перед нами по-прежнему Мадонна с младенцем. Позади Мадонны два ангела, которые держат завесу, роскошную завесу, красную, убранную золотом, орнаментальную. И эта завеса напоминает спинку трона, а сама Мадонна сидит на не менее роскошной вызолоченной подушке, которая... Этот трон, да, часто на трон, на, может быть, мраморную поверхность кладут подушку. Почему говорим о деревянных поверхностях? Потому что вот это произведение когда-то было тоже на доске. И в начале 20 века его перенесли с дерева на холст. Так сразу и не заметишь. Но посмотрите, какое оно ровное.
2: Да.
1: Нет никаких деформаций. И приглядываясь больше, мы почувствуем, что это... живописная поверхность, находящаяся уже на холсте. Здесь, во-первых, изменился чуть формат. Если присмотреться, работа имела стрельчатое завершение готическое, но она срезана. И по раме-то видно, что она, естественно, позднее обрамление, оригинальная рама не сохранилась. Что важно? Что, может быть, в некотором смысле и хорошо, что произведения ранней итальянской живописи к нам попали после революции, потому что в XIX веке было принято шедевры на дереве переносить на холст. И поскольку эти вещи пришли к нам позднее, то они, не, в общем, не подверглись этой экзекуции, так как, например, работы Леонардо или Рафаэля. Значит, это произведение было перенесено на холст, а оно было в некоторых моментах утрачено гораздо сильнее. Вообще, момент переноса, сама операция перевода живописи с дерева на холст, она очень сложная, и от этого часто произведения страдают. И здесь были значительные утраты, но вы их сейчас не увидите, потому что они были очень грамотно сделаны, записаны, подправлены Эрнестом Либгартом, который был хранителем картинной, императорской картинной галереи. По образованию он был художником и по призванию искусствоведом, консультантом императорской семьи. Он переехал из Флоренции жить в Петербург и попал на службу в императорский Эрмитаж. Так вот, почему я вспомнила имя этого хранителя и художника? Потому что мы знаем, и в своем дневнике он написал о том, что он занимался реставрацией этого образа, этой картины. И он был очень горд тем, что лицо одного ангела он дописал, реконструировал так, что мы сразу не видим, где лицо, написанное реставратором, а где авторское произведение. Вот это и есть так называемая антикварная реставрация. Понятно. Сейчас мы бы не сделали так. Сейчас мы сделали бы условную тонировку, может быть, даже условную реконструкцию, но точно дописывать лицо ангела мы бы не стали.
0: Ну да. Ну, а уже убирать тоже не стали, потому нет, что оно нет, уже
1: это,
0: есть.
1: Это исторический контекст, да, это даже да. интересно. И, конечно, мы это можем увидеть невооруженным взглядом, если присматриваться к левому ангелу, угу. к его лицу. Он такой, если вы присмотритесь, немножко собранный из фрагментов. Чуть оно в тонировке отличается.
0: Ну да, да.
1: Есть где-то отличие. А лицо правого ангела более цельное. Оно хорошей сохранности.
0: Ну, немножко размытое.
1: Да, там, но да. на самом деле мы это все увидим благодаря ультрафиолетовому свету. И в этом есть тоже специфика работы реставратора. Все записи, которые есть на произведении разного времени, угу. под лаком, на лаке, доделки, дописки какие-то, они все видны в ультрафиолете. И не предполагается никакой подделки. Да? Все это очень обратимо. Все можно убрать и всегда авторскую живопись увидеть. Но вы здесь кое-где увидите утраты. Вы увидите утраты очень серьезные, да, по периметру. Еще раз просто хотела напомнить о том, какая декоративная, роскошная, красивая живопись в Сиене.
0: Вот она такая бархатистая. Вот здесь она почему-то выглядит такой, знаете, матово-бархатистой. Это из-за того, что ее перенесли с дерева на холст, или это вот особенность... конкретно данного произведения?
1: Мне кажется, что, конечно, это и особенность произведения. Если присмотреться, например, золотой орнамент на завесе чеканные, как это было у Симона Мартини, да, что создает вновь ощущение мерцания, и одежда Марии, ну, здесь, к сожалению, Мафорий очень плохо сохранился, вы видите, он почти черного цвета, это угу. изменение цвета, уже не авторский цвет, это тонировки. Угу. А платье великолепно сохранилось, и видно тоже чеканку, и такую живую поверхность, собственно, это и создает ощущение как раз матовости. И плюс такие произведения ранней итальянской живописи принято часто покрывать таким полуматовым лаком, который очень хорошо смотрится именно на иконах. И, ну, в зависимости от произведения, кто-то делает матовый лак, кто-то полуматовый. Но глянцевый лак, конечно, будет убивать эту живую поверхность. Поэтому здесь в данном случае такой вот...
0: А Мафорий какого цвета должен был быть?
1: Он должен быть синим, синим. Таким же, как у Мадонны Симона Мартини. Нет, это свидетельство того, что оригинальный цвет, вероятно, был смыт. Дело в том, что ультрамарин – это всегда это самая дорогая краска. Вы знаете, что ультрамарин по стоимости очень дорогая краска. Поэтому художники ради экономии, заказчики, например, да, ради экономии не могли позволить себе полностью написать Мафори Мадонны только ультрамарином. Это было очень дорого, как если бы вы развели золотую пудру в связующем и стали писать золотом. Ага. Действительно было очень дорого. Экономили. Каким образом? Подложка, основной цвет, основной объем делался более дешевой краской. И верхний тончайший слой ультрамарина наносился на поверхность Мафория. Ну, например, Симона Мартини мог пользоваться в большей степени, поскольку художник был состоятельный, uh-huh. заказчики такие, да, он мог позволить себе больше. И вот со временем, к сожалению, этот ультрамарин смывается, так же, как и золото, о котором uh-huh. мы говорили. Поэтому часто ультрамарин смылся, более дешевая краска поменяла свой цвет, записи поменяли, и, к сожалению, этот синий цвет уходит, темнеет. И это, опять же, свидетельство качества материалов, которыми пользуются художники. Угу.
0: Да, ну вот здесь вот тоже все лица такие зеленоватого оттенка, то есть вот тот самый последний
1: Бердаччо,
0: слой.
1: Бердаччо, да, зеленый
0: смылся,
1: цвет.
0: Да.
1: И традиционно Мария должна быть более румяная, более светлый цвет кожи, у нее рафинированный такой, холодный должен быть. И вот оттенки румянца красного цвета здесь добавлены для создания объема. Но тем не менее, да, видно, что справа, слева, там, где тени, так называемые, созданы, да, угу. вот в тенях очень сильно подсмыто.
0: А вот на груди у младенца Христа там это тень, что ли, от крестика красненькая?
1: Нет.
0: Или как-то странно, как два крестика?
1: Это коралловая веточка.
0: Или что? Или...
1: Это влияние народной традиции итальянской, потому что считалось, что коралл носят младенцы. Он не связан был напрямую с Христом. Но детям, итальянские дети носили коралловые подвески как оберег, как защитник.
0: Так это вот, там же, по-моему, два предмета, да?
1: Да, там крестик, который сделан.
0: Все-таки крестик.
1: Ага. Вероятно, золотой, да, из золота. И вот эта коралловая подвесочка.
0: Понятно, ага.
1: Коралловые подвесочки могли быть по-разному изображены и по-разному носились. Они могли быть длинные для того, чтобы младенец мог играть ими. Угу. Тоже подсмотрены из жизни, да? Но это вот такой народный мотив, который входит в византийскую иконографию. И, кстати, обратите внимание, младенец... Здесь, конечно же, изображен по византийским канонам, он обращается к верующим, он его благословляет, и он одет в красную мантию. И более того, если присмотреться, он не просто в красной, он не обнажен,
0: да, да.
1: А он в тонкой рубашке, которая, к сожалению, подсмылась.
0: Вот эти вот полосочки, это...
1: Это тонкая-тонкая полупрозрачная ткань.
0: Понятно.
1: Собственно, два важных, да, писания, ткани, которые встречаются в Библии. Пурпур, да, цвет,
0: да.
1: Пурпур, такой глубокий красно-фиолетовый цвет, цвет императора византийского, и весон. Весон – это тончайшая ткань, полупрозрачная. Мы бы сказали сейчас на современный манер, что, наверное, это какая-то очень тонкая шелковая ткань, но специалисты считают, что это, наверное, не шелка, это какие-то волокна. Даже мне попадалось описание, что это волокна какого-то морского моллюска, из которого делалась вот такая полупрозрачная ткань. Uh-huh. Есть разные мнения о происхождении весона, из чего он мог делаться. Мог, ну, не из хлопка точно, рановато для хлопка. Тонкий лен – нет. Может быть, шелк, а может быть, вот эти моллюски. Тем не менее, вот здесь как раз и есть та самая тонкая, тончайшая ткань, полупрозрачная, которая со временем подсмылась. Если присмотреться, она еще и украшена золотым орнаментом. Uh-huh. А посмотрите на нимбы над головой Марии, младенцы и ангелов, они разные. И, конечно же, у Мадонны с младенцем особые нимбы, рельефные, с драгоценными каменьями. И зачастую в сиенской живописи, не только у сиенцев, была специализация в ранней итальянской живописи, были художники, которые занимались непосредственно фигурами, художники, которые занимались фоном, и мастера, которые были позолотчиками, но позолотчиками, связанными с фоном и нимбами.
0: Mm-hmm.
1: И существует довольно много исследований, связанных именно с нимбами, потому что есть имена, известные имена мастеров, которые изготавливали такие рельефные нимбы. И по ним очень часто можно датировать произведения, если мы не знаем.
0: А их как-то накладывали? Они из чего сделаны? Или это вот так, ну, как-то
1: это,
0: формировалось, не знаю, там, красками?
1: Это так называемый левкас или гипс, который накладывался на поверхность, подготовленную деревянную поверхность, на левкас, собственно, и формовался.
0: Ну, такая уже несколько техник.
1: Да, и заметьте, что такой момент, эти нимбы делались раньше, чем создавалось... Создавались лица, вообще личное письмо и фигуры. Сначала подготавливалось общий, делался фон, композиция, делались нимбы, и потом уже делалось личное письмо.
0: Вот как полезно рассматривать очень подробно произведение, потому что пробегаешь мимо, не обращаешь. Да.
1: Вы знаете, иногда смотришь на произведение, кажется, что и сказать нечего, пробегая мимо.
0: Ну, да.
1: Но как только начинаешь его рассматривать и... Глаз совершенно не оторвать, и проникаешься. Здесь я хотела бы еще обратить внимание на часть фрагмента алтаря, который находится у нас в центре зала фактически. Он имеет уже историческое обрамление XIX века, которое имитирует готическое обрамление алтаря.
0: Вот это вот все рама, да?
1: Да, это вот цельная рама, в которую вставлены доски, 5 досок с изображением различных местных святых. Но в частности, давайте поближе подойдем. Здесь у нас есть святой Людовик Тулузский, но в центре, возможно, святой Дуям. Это странный святой, плохо известный. На самом деле напоминающий...
0: Это в центре,
1: который... Да, с таким камнем, который, может быть...
0: На жернов похож или наточил.
1: Это, конечно же, его мученическое... Атрибут мученической смерти. Так вот, долгое время считалось, что художник, который создал этих святых, итальянский художник, и приписывались эти произведения разным мастерам, но такой специалист по ранней итальянской живописи Бошкович или Боскович, по-разному его называют, предположил, что на самом деле это далмацкий художник, а Далмация в раннее итальянское время, это была часть Италии, ну, условно скажем, часть Италии, но, по крайней мере, очень сильное влияние оказывала итальянская культура на развитие земель Далмации или Черногории, и поэтому... Конечно, многие произведения сделаны абсолютно в итальянском ключе. Что это за художник? В основном свои произведения, Дуян Вускович, мы его опознаем именно по изображению вот этого необычного святого, святого Дуяма. Художник из Далмации, который, конечно же, был связан с венецианскими традициями, вообще с итальянской живописью ранней, несомненно, был под сильнейшим влиянием итальянской, сиенской, например, живописи. Но, может быть, приезжал, да, из города в город, но по происхождению он из Далмации. И это редкий момент, потому что, на самом деле, сейчас творчество Дуяма Вусковича исследуется. Несколько алтарей прошли технические исследования в самой Черногории, например, и наш один из лучших. Если мы посмотрим на те вещи, которые находятся... в самой Черногории, то мы должны признаться в том, что наш, хоть и не полностью сохранившийся алтарь, он один из лучших, по тому, как написаны фигуры. Но, конечно, составлены эти фигуры вовсе не так, как они были составлены первоначально. Вы видите, что расположение фигур центричное, центральное, да, центрообразующее, то есть в центре должно было быть изображение, например, Мадонны с младенцем. И, конечно же, должна была быть шестая, например, фигура, да, и эти отдельные доски без Мадонны с младенцем собрали, и получился алтарь.
0: Вообще, то есть вообще каждый, как бы каждая доска отдельно, то есть как
1: каждая доска
0: переставляй.
1: Ну, вероятно, нет. Вы посмотрите, они все смотрят. Да, одни смотрят в сторону да. Например, Мадонны, да, центрального изображения. Просто центральное изображение нет.
0: То есть, в принципе, если здесь еще вставить Мадонну, а два и, вот этих сдвинуть, да. То...
1: Это должен был быть так называемый полиптих. Большой алтарь, у которого наверняка еще было навершие дополнительное со сценой. Благовещение, например, могло быть. Может быть, и в нижней части какая-то была предела, так называемая, со сценами жизни Христа. Ну, таких реконструкций множество существует. Мы можем только предполагать. Но что мы можем точно сказать, что здесь совершенно потрясающая сохранность живопись. Не всегда нам понятно, кто из святых изображен, но то, как написан, например, святой Людовик Тулузский, как сделана его мантия, роскошная совершенно, с этими лилиями, с отворотом афоре розового цвета, сама мантия голубая, с переходом в белое, как сделана, опять же, вы видите рельефная часть с нимбом, посохом, ну, совершенно великолепно и особенно роскошно с ювелирной точки зрения, да? Здесь это произведение, которое нам просто говорит о том, что он, мастер работал и под влиянием венецианских художников, потому что очень роскошно сделан алтарь, и под влиянием сиенцев. Ну, посмотрите, святой Марк, да, его одеяние совершенно великолепно с точки зрения палитры, которую использует художник. А я напомню, что этот художник работает традиционно в технике темперной живописи. А темперы писать сложнее, чем маслом. Вы не можете сделать ни полупрозрачную ткань, ни вот эти световые растяжки цветовые. Вам нужно плотно накладывать слои и знать, как они будут сочетаться, как делать пробела, как делать тени. Это несколько сложнее.
0: А что вот говорит о том, что это апостол Марк, например?
1: А вот здесь его символ.
0: Вот. Да-да-да.
1: У ног. Лев.
0: Лев, да.
1: Вообще, есть, как я говорила, некоторые святые, которые нам совсем непонятны. Вот, например, евангелист Матфей. Да, у него Святое Писание, у него книга, да, перо, и, вероятно, это Святой Матфей.
0: Это правильно, да. У них по краям, у них два...
1: Два апостола, евангелиста.
0: Евангелие, может быть, да.
1: Потом два святых епископа. И вот этот особый местный почитаемый святой, который неизвестен был, так, вероятно, неизвестен был на Пенинском полуострове. Совершенно местный, свой. Посмотрите, как сделаны борты золотом, отделаны орнаментально.
0: Ну, вообще, вот цвет такой очень, ну, как-то необычный, то ли сиреневый, Даже я не знала его. Сине-сиреневый, да?
1: А вот это и есть тот самый пурпур, условно, да? Который, здесь, конечно, такой фиолетово-сиреневый, да? Но это отчасти оттенок того самого пурпура. Сейчас достаточно посмотреть в интернете. Или, если мы путешествуем, знаем, финикийцы, которые изготавливали из моллюсков вот этот цвет, красили ткани, и мы знаем, что пурпурные ткани, они могли быть разного оттенка, разной глубины, и от нежного фиолетового, такого фиалкового, наверное, цвета до очень глубокого, и все зависит от интенсивности прокраски. И сейчас я знаю, что в музеях, например, Ливана, да, представлены такие ткани, сделанные из моллюсков, покрашены моллюсками. Так что это, наверное, и есть вот такой какой-то пурпурный цвет. Но здесь еще интересный момент. Специалисты сейчас, например, очень популярная тема исследования химические составы красок.
0: О, это вообще нормально.
1: И сейчас же наши технологии достигли практически пика, да? Все, что мы можем вытянуть из картины, мы вытягиваем. И вот интересен вопрос о составе красок. И вот этот фиолетовый цвет, он сложный. Чем сложнее цвет, и в более поздней живописи, тем сложнее установить его состав. Например, живопись XVI века отличается тем, что художники вводили в состав красок природные, натуральные вещества. А точнее даже, я бы сказала, не только, например, растения какие-то, да, а различные насекомые, такие как кашенили, вы помните, кашенили ткани красили. То же самое и в живописи было. Да. Все это растиралось, вводилось в краску, экспериментировалось. С темпером немножко сложнее, конечно, легче работать с станковой живописью, я имею в виду химические исследования делать, но это интересно. Интересно, что за краситель. В данном случае должна сказать, что подобных исследований у Дуяма Вусковича нет, и, наверное, это время будет, да, дело будущего здесь уже.
0: Просто интересно, что и розовые, и красные, и вот эти вот фиолетовые оттенки, ну, темно-красный он такой, вполне себе узнаваемый, а просто вот у этого Дуяма такие розовато-красные оттенки, непривычные немножечко. И вот этот фиолетовый, я обратила внимание, что сиренево-фиолетовый, даже не знаю, как.
1: Кстати говоря, этот алтарь недавно был отреставрирован, но он был всегда в прекрасном состоянии, он просто был деликатно, да, подреставрирован, какие-то поздние записи удалены, освежена живопись, лак желтый убран. И работала Ирина Павловна Гефтинг с этим алтарем. И яркость красок поражает. Можно просто представить, какое удовольствие работать реставратору с такими произведениями, которые такой прекрасной сохранности. Мы, надо сказать, единственный музей, не только в России, а вообще редкий музей, в котором есть произведения этого художника. Для специалистов это очень интересно.
0: Но и не
1: можно представлять шедевры, да, можно говорить о вещах редких с точки зрения авторства.
0: Мне кажется, и для неспециалистов тоже интересно посмотреть любую церковную живопись. Кстати, очень интересный фон внизу, вот эти травинки прописанные.
1: Да, стоят они на каком-то мраморном.
0: Да. А внизу
1: пропете, вот внизу травки.
0: Ну что же, сегодня мы подробно поговорили о двух произведениях Сиенской школы, представленных в первом зале Невской анфилады Старого Эрмитажа, зале итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Это «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Паоло Ди Джованни Феи и фрагмент алтаря со святыми далматского мастера Дуяма Вусковича. И на этом мы сегодня завершим нашу передачу, а беседу о ранней итальянской живописи с Зоей Владимировной Купцовой продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора — философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас где-то как-то смотрит в интернетах. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надежда Журавская.
2: Добрый вечер.
0: Евгений Маслов.
3: Добрый вечер.
0: И я, Герман Журавский. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наше обсуждение романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Я тоже решил немного подключиться, потому что уж больно это важный текст для нашей культуры, и остаться в стороне было бы с моей стороны неправильно. Не знаю, посмотрим, как будет дальше, но тем не менее. Я иду с небольшим опозданием по хронологии. Я сейчас только в начале второй части. По идее, мы заявили, что мы будем сегодня обсуждать как раз-таки вторую часть с книги там какой, с восьмой, да? Насколько помню, это не важно. Да. Но поскольку коллеги поговорили в кулуарах и пришли к выводу, что о первой-то части в прошлый раз было сказано очень немного, все в основном как-то делились своими впечатлениями, эмоциями, мы сегодня еще сделаем, может быть, немножко такую пробуксовку и все-таки еще чуть-чуть поговорим про эту первую часть. Ну, а если уж получится, и вторую тоже немножко затронем. Но я бы тоже хотел свои эмоции читательские озвучить относительно текста. И я вам скажу, что я послушал вашу передачу, я вас благодарю, да, тоже за уже сказанные слова. Но я свою хочу высказать позицию. Конечно же, я наслаждаюсь этим текстом, и я не могу им не наслаждаться, но это наслаждение это наслаждение очень странного какого-то пошиба. Может быть, это такое наслаждение, которое испытывает ребенок, может, даже и некоторые взрослые, которые вот ковыряют корочку на ранке.
3: Да? Это у Достоевского есть прям образ, я хотел сейчас вставить.
0: Да?
3: У него там есть же это.
0: Ну вот я еще до туда не дочитал, но, может быть, какая-то у меня там память осталась в прошлых раз. Но вот...
3: Это же отец семейства говорит про себя.
0: Да?
3: Про то, что он так вот заигрывается все это.
0: Вот, да,
3: как
0: да,
3: он
0: да,
3: рисуется.
0: Да. Конечно. И вот с этой точки зрения сначала первые там 120 страниц такой «да». Ковыряйте мои корочки и свои, я буду делать это с вами с большим удовольствием. Но, не знаю, как вот у вас, где-то уже там, не знаю, на 150-й странице, я уже начинаю уставать, во-первых, от степени экзальтации. Все постоянно кричат, как в дурном театре каком-то. Нет практически никаких пауз, цезур. У нас действие сразу же сменяется действием, причем действием очень насыщенным, еще более громким, еще более там кичливым. Ни одного нормального человека. Ну, Алешу я как-то беру пока в скобки, но, опять же, если мы читаем комментарии, мы знаем, что Федор Михайлович хотел его сделать потом революционером, чтобы он пошел по стране, чтобы он потерял веру в Бога. Да, потом он ее найдет, но все равно... Все не так однозначно, что называется. То есть гадство и еще гадее, вот даже я так скажу. Вот этот вот парад какого-то неприятия, что в женских персонажах, что в мужских персонажах. Он несколько, конечно, сначала это завораживает, да, но я вот не знаю, может быть, это у меня только, но мне кажется, это у любого... нормального, в кавычках и без кавычек, человека происходит. Некоторого рода отторжение. Почему все такие мерзавцы? Почему все так себя нехорошо ведут? Вы можете, конечно, мне возразить, что глубины невероятные человеческой души тут были каким-то образом исследованы. Но я, конечно, да, перед глубинами мы все склоняемся в благоговении. Однако... Мне кажется, что если каждый раз, когда речь заходит о глубинах души человеческой, если эта глубина измеряется глубиной ямы выгребной, то пусть уж лучше меньше в эту яму выгребную поместится. И, конечно же, то христианство, которое такого вот очень мрачного, очень знаете, вот если сравнивать веры с напитками, если вот типы христианства сравнивать с напитками, то это какое-то вот что-то нефильтрованное, однозначно. Там очень густой и мутный осадок. И вот христианство Достоевского, вот как мне сейчас видится, вот оно с таким очень осадком, в котором еще что-то может и плавать, знаете ли, что, может быть, не очень хотелось бы глотать даже уже на самом дне. Сначала вроде пьешь, и да, освежает, о, бодрит, квас какой-нибудь, я не знаю, да, а на дне-то чашки что-то страшное абсолютно, да. И это не то, что там таракан, там что-то другое может быть. И я поэтому, конечно же, пребываю в ажитации, безусловно. Текст работает, автор молодец, извините. Всю неделю мы с Надюшей обсуждаем это дело по несколько раз на день. Мы садимся, и у нас начинаются просто там, не знаю, 50-минутные какие-то обсуждения. Это прекрасно. Конечно же, этот текст, он нас, не знаю, будет, будоражит, как угодно. Но! Всегда остается вот это «но». Я вот сейчас попытался, да, как-то на него указать. Хотелось бы вашу тоже вот точку зрения. Вот вы прочли вот сейчас, перечли уже больше, чем я. Вы не устали? Собственно, вот такой вот вопрос. И если нет, то что вот вам дает силы вот в этом постоянном вот театре наглости, насекомости и всех прочих вот феноменов вот, существовать? Потому что я читаю там одну цифру, я такой уже в какой-то момент, ладно, закрываю. Чайку надо выпить, потому что, ну, у меня как будто бы уши горят, потому что мне так много кричали по разным поводам, что с этой стороны кричат одно, с этой стороны кричат другое, а с этой еще кому-то каблуком прямо в харю, как у Чехова, в харю, да? И я думаю, ну, хорошо, и хочется сказать, воу-воу, как бы, осади, братан, я понимаю, что ты сейчас хочешь, ну, сказать все и сразу, и это финальное произведение. Но именно с композиционной точки зрения должны быть лакуны, должны быть цезуры, а их нет как будто бы. Ну, окей. Что вот вы скажете, Евгений?
3: Ох, я, честно, все еще не понимаю, как этот текст читать. Я коротко постараюсь сказать. Потому что я обозначил это в прошлый раз, и вот даже в кулуарах потом продолжил, что вот у меня есть... Вокруг рамка такая интеллектуальная с тем, что я не могу ничего с собой сделать. Я просматриваю ангажированность за этими образами. Более того, как раз вот эти вот все комментарии указывают на то, что они не до конца там где-то, может быть, развиты. Что вот Дмитрий Федорович вообще должен был на суде сказать, что он идеалист. И можно там эти все вычитывать, там какие-то вот эти идейные составляющие образов и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мне очень не нравится, вот я пытался в прошлый раз как об этом говорить, да, сколько схематично получается это понимание, и насколько оно не вяжется с тем, как я уже сказал, насколько живым кажется и правдивым, да страшного правдивым.
0: Федор Павлович.
3: Федор Павлович, во-первых. Во-вторых, в принципе, мерзкие персонажи. Мы про другого тоже вспоминали, господи, Ракитина, да? Что вот именно вот эти вот люди, они, конечно, не имеют задачи сказать правду, но вот как будто бы там... Больше понимания мотивации человеческого поведения, более какое-то вот, я не знаю, вот это самое вот мерзопакостная правдивая неправда, которую вот народ ищет у Достоевского, да, которая где-то в мире должна быть. А вот это тот самый психологизм, который вот действительно, как вот Григорий в прошлый раз говорил, вот взять свою гадость какую-нибудь и вот
0: на пинцете
3: рассматривать, да, вот это вот. Да.
1: Не рассматривать, увидеть.
3: Увидеть.
1: Это две... Разные вещи.
3: Согласен, хорошо, увидеть, да, действительно.
1: Обнаружить вообще ее существование.
3: Согласен, лучше будет так сказать, просто гадостей этих много, действительно, тут сложно с этим спорить, да, то есть много чего можно в этом смысле увидеть. И я тоже себя увидел, я об этом тоже не успел сказать, ну ладно. К чему я веду? К тому, что сам как бы, тон Достоевского иногда, он не прям как у Федора Павловича, но немножко есть, я говорил про ёрническое заигрывание.

0: надо...
1: Почвенчество.
0: Ну, подождите, можно без измов всяких, да, что...
1: Это ство.
0: Подождите, что можно просто-напросто, вот как Алёша, да, увидеть и не осудить для начала хотя бы, для начала. Там, понятно, что это уже очень сложно, да. А еще лучше не ставить свое счастье выше чужого малейшего страдания. Тоже вот как бы, ну, классическая эта вещь, там дальше со слезинкой ребенка и прочее.
1: И разрыдался, да.
0: Да-да-да. То есть вот такая вот схема есть как бы, да, в голове. С другой стороны, вот есть какой-то живой Федор Михайлович, который, как мне кажется, может...
1: Федор Павлович.
0: Нет, Федор Михайлович уже. А. Который, как мне кажется, может быть, в моем раздраженном воображении на меня вот смотрит, и как будто бы больше какой-то гадкой, но правды я вижу вот не вот этом вот идейном содержании, а вот в наиболее живых проявлениях персонажей, я, честно говоря, не знаю пока, что с этим делать. Я готов вот как раз с вами здесь вот расплетать, разбираться, чтобы это как-то обсудить.
1: Ну ладно, хорошо, ну прошу вас.
2: Мы много говорили как раз о том, что как будто бы это всеобъемлющее произведение распадается на два четких ядра. Одно из них — это сюжетное ядро, да, в котором происходят события в жизни определенных персонажей, а другое — это такое идеологическая нагрузка, да, скажем так. Mm-hmm. То есть это программное произведение, mm-hmm. в котором русский религиозный философ Федор Михайлович Достоевский обозначает какие-то свои четкие позиции по максимальному количеству экзистенциальных и не только вопросов. Да. И, конечно, они идут параллельно, да, то есть они вплетаются в характеры персонажей, все эти заявления, все эти вот истории.
0: Мысли, как бы, мысли, идеи живыми людьми становятся, как бы.
2: Да. Некоторые прям воплощают эти идеи, как вот Ракитин, да, например, или как Зосима, или как отец Ферапон.
0: Или,
2: да,
0: одержимые этими идеями, простите,
2: например,
0: не
2: удержусь. Например, да, как Иван, например, да. То есть, да, ну, да. Тем не менее, вот он пытается это соединить для того, чтобы это был такой живой роман. И вот в плане отрицательных образов, ну, друзья, всегда даже на театре, да, характерные персонажи, все актеры любят их играть, никто не любит играть идеалы и любовных героинь, все хотят Бабу-Ягу играть, потому что она всегда многограннее, интереснее, сложнее, да, так же, как и все счастливые семьи, похожие друг на друга, да?
1: Одинаково, да,
2: а вот каждая несчастная, несчастлива по-своему. То есть это всегда у вот эта бездна, о которой ты говоришь, да, она, конечно, глубже, чем какое-то вот это вот идеальное яйцо условно хорошего персонажа, да, и поэтому, конечно, они нас привлекают, и нас это удивляет, да, что-то они такие выпуклые, интересные, почему другие неинтересные. И вот к вопросу, например, вот ты сказал, да, о мрачном христианстве, я не совсем тут согласна, мне даже кажется, что, опять же, один из программных пунктов — это некоторое такое сопоставление и противопоставление отца Зосимы и старца Зосимы и отца Ферапонта. Mm-hmm. То есть вот на мой взгляд, все-таки сердце Федора Михайловича принадлежит старцу Зосиме, да? Хотя вот отец Ферапонт, он как раз воплощает вот это мрачное христианство, да, которое поносит, которая ругает, которая: поститесь, не ешьте, не пейте, не спите,
1: не говорите.
2: Всех ругает, да, всех. Ну, то есть это вот к вопросу, да, о тех людях, которые спрашивают, а улыбался ли Христос.
1: Нет, понимаете, он улыбался, есть, но не смеялся.
2: Не смеялся, да, никогда. То есть это вот, мне кажется, как раз вот это, я бы не сказала, что христианство мрачное, потому что старец Зосима, кстати, к вопросу о нормальных людях, да, и положительных персонажах. Женских, мне кажется, нет здесь. Может быть, Грушенька самый вменяемый персонаж, на самом деле, из всех женских образов. Ну, она дальше раскроется там в дальнейших, как бы, да, главах.
3: Да и сейчас неплоха.
2: Да уже и сейчас, ничего так, да? А особенно во второй части.
1: Но зверь, как ты её...
2: Когда она спасает Алёшу, он же говорит: ты сейчас душу мою восстановила, да? Одним тем, что пощадила меня, все случилось, как бы. И он уходит счастливой от нее, да? Хотя она думала, что ее проглотит, и она думала, что его проглотит, но все произошло не так. Так вот, а мужские образы-то есть. Есть отец Паисий, есть Алёша, есть старец Зосима, есть, ну, какие-то... Они все как-то так или иначе религиозно окрашены, может быть, эти образы. Хотя Алёша, он такой, да, пограничный в этом плане. Да. Он еще не монах, и не будет монахом, да, он выйдет из монастыря. То есть он, в общем, светский персонаж, получается, так или иначе.

0: Поэтому насчет мрачного христианства я бы здесь немножко не торопилась в этом плане. Наоборот, мне кажется, оно как бы так сияет, это христианство, нам всем. Вот. А что касается... Вообще, я не знаю, может быть, надо сказать несколько слов все-таки про сюжет, про персонажей, да, потому что мы вообще пропускаем совершенно... Мы манкируем, да, этим, как бы, предполагая, что все знают. Женя, ну скажи, ну что
1: Простите,
0: ты сейчас...
1: Я просто я должен две маленькие копеечки, кстати, давай, совсем давай, маленькие, давай, да, давай. Про поводу как раз-таки вот образов и по поводу вот этой самой правды, чтобы это было объемное, все-таки про реальное вот содержание сюжетное. Ведь Федор Павлович нам заранее говорит, чуть ли не в выражениях, а вот это Сонечка Мармеладова про эту самую Грушеньку. И можно это было бы запросто списать на то, что вот у него там страсть это очередная, и он там бесится, да, вот эти вот свои образы изображает. Но вот не раз уже такое было, что через вот эту его бредятину, извините, да, вот эту страшную, как сказать, воспаленную... Почти. Ну вот как называется-то, когда вы думаете все время о том, как вас подумают, господи. Мнительность, воспаленная мнительность у него такая прямо, да, активная мнительность, страшная, бесовская мнительность. Как он через это что-то такое высказывает, почти как, кстати, юродивый, что вот бывает где-то все правдой облито, а где-то вокруг правды ходит. А, я к чему? Потому что вот это с Грушенькой как раз. И тогда, наоборот, тогда обратная ситуация с Зосимой, когда нам же Федор Павлович говорит, что... Федор Павлович говорит, что Зосима-то сам не сказал, что сомневается.
0: Так он потом сказал, я перепутал, так... нет, это был другой.
2: Он же наврал.
1: Да там непонятно, где начинается вральство.
2: Нет, там
1: все
2: понятно, там сказал, четко сказано.
1: Ну хорошо, да, ну хорошо.
0: Что ж ты меня не остановил, я же вру.
1: Ну хорошо.
2: Нет, это про другого. А деньги что, тоже за Симу у него взял? 60 тысяч.
1: Это понятно, это понятно, да.
2: Давай мне брат свои 60 тысяч, я их сохраню.
1: Ну вы понимаете, к чему я, да? Я к вот этой вот истории о том, что у нас вот эти взгляды из вот этой самой бездны, они иногда какой-то свет такой проливают, который потом оказывается, что надо было на это обратить внимание, на самом деле. Что это не просто какой-то бред сивой кобылы изо рта вот этого отвратительного человека.
2: Ну, конечно.
1: Вот.
2: Да.
1: Я просто к тому, что вот эта объемность, она еще больше становится от этого, как будто бы. Все, извините.
2: Тут все по правилам детективного жанра. Да. Никто не говорит ничего просто так, естественно.
0: Ну, да. Григорий, давай.
3: Я хочу сказать о том, что мысли, да, люди одержимы мыслями. Я думаю, что у Достоевского мысли — это и есть живые существа. И я считаю, что так и есть не только из-за Достоевского. Мысль — это живая сила, которая человеком может овладеть. И человек ей-то, в общем-то, не овладевает. И мысль приходит к человеку та, которая чувствует, что эта дорога в нем есть. К Ивану приходит одна мысль, к Мите другая мысль. К Алёше почему-то они не приходят. И мне кажется, что вот мысли, страсть — это такие силы, которые руководят человеком, поэтому много героев одержимы. А вот Алёшу Достоевский рисует как человека, который не управляется ни мыслью, ни страстью, потому что он руководится верой. И я думаю, что вот ему удается создать героя, который вот в этом странном вертепе, каком-то, я не знаю, как еще назвать, ну, драки вы вспоминали, когда рвут бакенбарды и бьют сапогом потом. В этих странных каких-то жерновах женских, которые могут перемолоть, когда Алёша попадает к Катерине Ивановне, Грушеньке, он каким-то образом оказывается невредим, я думаю, потому что как раз он человек, который пока еще руководится верой. Но вот вы говорили, что он во втором томе должен эту веру утерять. А он уже ее потерял, когда с Лизой разговаривает, и говорит, я Богу-то, может быть, и не верю. Потому что старец его заболел, самое близкое существо к его сердцу. И почему Бог это сделал? И с Иваном он уже поговорил. И вот если потом вернуться к началу, помните, Алёша, это вот первые 30 страниц, Достоевский говорит, что Алёша — это человек, который мечтал об идеале, и душа его стремилась этот идеал найти, и вот попался ему в монастырь. Поэтому он стал монахом.
2: Да, но если бы там был социализм...
3: Да, да, да, вот да, это да, очень опасно, да. Потому что это человек ищет идеала, но пока он вот не нашел Христа. И мне кажется, что это еще и реальная вещь. потому что, вспоминая себя в 20 лет, я вспоминаю, как я грозил Богу, если он сделает не так, как я знаю, что так должно быть, то я, значит, устрою. 20 mm-hmm. лет человек так и думает. Мне кажется, это обычная вещь, нормальная. И я вспоминаю, что идеи социалистические, они тоже были так симпатичны. И вот после Ницше, например, я думаю, ага, христианство — это не то, там потом социализм подходит. И мне теперь этот герой видится, потому что я его посмотрел там во время разговора с Лизой, мне теперь этот герой видится не таким каким-то бледным и клеем или духом, который между ними всеми ходит и им необходим, а вот как раз-таки настоящим, проявленным и не... Нет, он, конечно, тоже подвержен, но подверженным в меньшей степени вот этим ветрам, страстям и мыслям, которые в этом страшном мире, вторая половина XIX века, и что в нашем обществе происходит. Как в этом мире вообще вере уцелеть? Очень сложно. И наука, помните, Паисий говорит.
2: Да, да, да.
3: Мне вот казалось, я читаю, думаю, зачем ты, Федор Михайлович, эту вставку сюда поставил, как будто бы монтажная вклейка, и клей торчит. А потом я думаю, наверное, Паисий прекрасно знает сердце Алёши, потому что Зосима, наверное, рассказывал ему о том, кто такой Алёша. И ему нужно успеть сказать, ты придешь в мир, где есть наука, и социализм уже там есть. Но ты должен послушать вот эти слова, и потом отпускает его, ступай, сирота.
2: Да, вот сирота.
3: Последние вот эти слова. Сирота, когда с этими штуками сталкивался, мне казалось, что они как будто бы плохо сделаны, и как будто бы Федор Михайлович тут где-то накосячил. Я потом понимал, да нет, вон он эту штуку поставил как. Ступай, сирота, и все.
2: И все встало на свои места.
3: Да. Потому что он уже ушел. И он ему Зосима говорит, давай, сынок, ты уже... Как же там эти слова звучат? Ждут ли тебя твои, сынок? Он все время спрашивает его, ты думаешь о них? Ты думаешь о тех, к кому я тебя отправил? А он уже забыл. Его уже мальчик за палец укусил. Уже Екатерина Ивановна, там, которую он понял, уже Грушенька, уже Митя, которого он любит. Твой Митя, говорит ему Федор Павлович. И я не боюсь, что ты его любишь. В общем, я почувствовал вот в этот раз, когда вторую часть читал, что у него там такой лес, и каждый грибок на своем месте, и каждый листочек сгниет в определенный момент, и червячок поползет у Ивана, вот когда он будет разговаривать с Смердяковым, со Смердяковым, проползет в нужный момент. И Иван, этот гордый и страшный человек, вдруг почему-то робко будет себя вести. Ему захочется даже там ударить ночью, пойти избить Смердякова, а он не сможет этого сделать. И вот мысль, которая в Ивана вползла, она вот нашла себе убежище и потом там будет разворачиваться. Я думаю, что это, что это вот очень реальная вещь. Вот эти мысли, страсти. Поэтому эти герои такие наэлектризованные. Наэлектризованные. Они как будто бы вот потертые какую-то шерсть, потом их отпустили, и вот они...
2: Искры, да, вокруг них.
3: Да вот что с ними происходит. Ну, а 19 век не такой был. Вот вспомни все эти битвы писателей друг с другом. Какое должно быть искусство? Куда должна пойти Россия? Какая должна быть Россия?
0: Здесь очень такой момент, мне кажется, который нам сложно сейчас, может быть, понять. У Достоевского это тоже есть здесь, вот это вот понятие «деятель». Поскольку народ — это огромная сила, безвекторная абсолютно, да, то есть это огромное количество мощных, сильных, здоровых людей, мужчин и женщин, и детей, которые при этом не имеют образования и не понимают, как бы, вот куда им идти, да. И вот эта ответственность, в том числе и Федора Михайловича, да, и любого условно образованного там дворянина, духовенства, там, неважно, тех времен, она включает в себя представление о том, что они должны повести, что они должны этот народ
3: и
0: направить. Они должны эту стадо это не уступить, да. То есть вот это это то, как бы, что сейчас трудно, в это трудно впрыгнуть mm-hmm. сразу, да, и тебе кажется, что он что-то лишнее говорит, что он mm-hmm. с этим
2: Да-да.
0: Народ, а, да, этот народ, народ это не тот народ.
2: Mm-hmm.
0: Это да, это вот, и в этом плане вот это вот накал это, да, это вот ощущение вот этой личной, персональной ответственности mm-hmm. каждого, потому что их-то не так много, да, дворян там условно, какой процент?
1: Вот я сейчас скажу, что сейчас, секунду, mm-hmm. перепись к 80-му как раз году, mm-hmm. вот про который мы говорим, mm-hmm. 90% крестьян. Не все из них крепостные, но 90% крестьян.
0: Вот да.
1: То есть, ну, крепостных уже нету, да, ну понятно, да. Но да.
0: То есть поэт в России больше, чем поэт. Он угу, понимает, что угу. ему не просто надо книгу написать, угу. да, ему надо тут государственным устройством заниматься, угу. реформу придумать, народ чему-то угу. научить, Евангелие с ними читать, там, я не знаю, да Бог угу. знает, что еще, да, потому что это огромная сила, которую, если ты не освоишь, освоит кто-то другой. И куда это, к чему это приведет, совершенно непонятно.
3: Можно я скажу, к чему?
0: Да, Гриш.
3: Пророчество, которое в самом конце, я просто карандашком выделил, я только предложение прочитаю. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Ну, через 50 mm-hmm. лет будет такое, что...
0: Ой, ну будет, ну у него очень идеалистичные все равно там картины он рисует, вот этот народ-богоносец, вот, когда читаешь конечно, житие да. старца Зосимы, мне очень тяжело это читать, потому что уф,
2: великая,
0: вот это вот...
2: Великий русский
0: я прям себе, да, специально, да, выписывала, цветет. Потому что это реально тяжело современному уху читать пассажи «От востока звезда сия воссияет»,
1: угу.
0: «Монахи хранят неискаженный лик Божий в тишине и молитве во спасение земли русской и явят миру в свое время». То есть вот это, да, представление, что вот у нас тут сокровище, у нас, на русской земле, да, да, да. нигде больше нет, понимаете? И мы всем должны его сохранить и всем явить.
3: Потому что он верит в католиков Достоевский.
0: Допустим, но тем не менее, вот, учение мира, да, свобода и удовлетворение потребностей от народа спасения Руси. Вот, в тишине воспитайте народ, ибо сей народ богоносец. Вот, то есть, не знаю, мне вот сложно
3: это мужик
0: вот это
3: Морей
0: воспринимать.
3: Говорит в нем. У него есть такой рассказ «Мужик Морей. Воспоминания с детства». Когда ему волки привиделись, такая хорошая галлюцинация детская, он видит в поле волка и кричит. А там где-то мужик работает в поле, Мария его зовут. И мужик этот каким-то таким очень ласковым, почти материнским голосом его успокаивает, обнимает, у него пальцы грязные в земле. И вот он его гладит, и Достоевский, видимо, ну, импринтинг, наверное, он чувствует, что вот какие-то там были волки, и его этот мужик, землепашец,
2: с грязными пальцами,
3: он его спас. Он вспоминает это в тюрьме. Хм. Вот этот мужик Мария, он написал... В остроге. Мне кажется, вот оттуда растет.
0: Ну, может быть.
1: Я на свою мельницу опять одну капельку капну, извините. Федор Павлович, именно он отмечает, что даже вот в этой, вот помните, в первой части речь Смердякова про то, что вот если не сдвигается гора, значит, я не, как бы недостаточно верю. Это же Федор Павлович отмечает, что Смердяков все-таки допускает, что где-то там в Египте два таких человека есть.
2: Вот оно русское.
1: То есть я к тому, вот я про эти моменты говорю, когда у меня все вот выворачивается в голове, когда, да, вот это все вот концептуальная схема и так далее, но вот как будто бы, извините, в самом Федоре Михайловиче как будто бы какой-то бес сидит, который, ну вот так для меня выглядит, который сам как будто и высмеивает это же все. Вот хочешь, не хочешь, вот так читаешь. Что вот обязательно Федор Павлович скажет, что вот это и есть истина. И ты после этого как можешь верить, что Федор Михайлович верит, что это истина?
2: Я сейчас не верю сам себе, что да. это скажу, но это тоже русское. Это тоже русская какая-то черта.
1: Не знаю,
2: с одной стороны, ты целуешь это и поклоняешься, как-то бухаешься на колени, вот это бухнуться на колени, и лбом касаешься земли,
1: я понял, да.
2: поклоняешься этому, а потом встаешь и на эту же святыню плюешь и ногами ее топчешь.
1: Бритого человека. Читали там замечательно эта фраза. В глубине самого большого упоения своего человека обязательно харкнет.
2: Вот,
1: Мариенгофа.
2: Да,
1: русский человек.
2: Русский человек харкнет,
1: он
2: скажет. Может быть,
1: да.
2: мы просто как-то еще не доросли до
3: чего-то. Он с Есениным дружил.
1: Ну, понятно.
2: Ну, конечно, да.
1: Это
2: много
1: чего говорит.
2: В этом плане я хотел бы немножко вас порасспрашивать о Смердякове, потому что, вот знаете, давеча я тут был на одном таком детском школьном мероприятии, где рассказывали о сотворении мира по книге «Бытия». И И там говорили, что же там сотворил Господь в первый день? Свет. Здорово. Что во второй, что в третий, что в четвертый? Луну и солнце.
1: Да-да-да.
2: Все-таки, да-да, классно. И меня очень подмывало сказать, а как же так, свет был...
1: Смердяковщина.
2: Да, а свет был, а солнце и луна возникли только на четвертый день. Но я себя сдержал. Думаю, ну что я там буду там лезть? Нехорошо. А потом проходит буквально проходит сутки, и я читаю тот же самый вопрос у Смердякова, и думаю, господи, я был так близок
0: к Смердякову.
2: Да, к невероятному позору самом деле в своей жизни.
1: В то же время как раз мыслители, ну, условно утрируя, в то же время, в ту же эпоху, значит, есть свет нетварный.
2: Все хорошо, в порядке. Абсолютно, да, эполома.
1: Да.
2: Нетварный свет, нетварной энергии. Да. Вот расскажите мне про Смердякова, как вы его читаете? Он же тоже русский, да?
3: Смердяков...
2: Или он не русский, или он даже не человек.
3: Смердяков, вот как Федор Павлович говорит про Ивана, не, как он говорит, не наша порода, да?
0: Да, не
3: наша. Не наша совсем душа, не наша совсем душа. Угу. Это он Алёша говорит. Ну, мне кажется, что не наша душа Иван, потому что до 30 лет собрался жить, потом кубок разобьет, а Карамазовы вообще-то до конца кубок выпьют. И вот эта карамазовская сила все пересилит, у Ивана почему-то этого нет. А может быть, он бунтовать хочет против этой силы, а может и бунтует. А вот Смердяков — это, я думаю, перевертыш Ивана. И в Иване есть эта гордость уязвленная. Он же хочет мир-то по своему образу построить.
2: Образу которым... и подобию, да.
3: И гармонии не надо, он говорит, Алёша, не хочу я гармонии, я хочу страдания неотмщённые оставить. И даже если я не прав, вот я хочу все равно вот с этим остаться, со своим. При этом он говорит, Алёша, и один раз он тогда улыбается, впервые так, единственный раз, может быть, я через тебя хочу...
0: Спастись.
3: Да. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою.
1: Угу.
3: И улыбка у него такая, которую Алёша никогда больше не увидит.
1: И вот не случайно, извините, что забывает опять, извините, Федор Павлович, про то, что мать-то у него тоже клюкуша. Не
0: вот
1: наша
0: они
1: порода.
0: Очень интересные в этом плане персонажи, что Иван, что Смердяков. Алёша тоже. Ага. У одного как бы родитель Федор Павлович, да, а второй у одного еродивого, у другого кликуша. Но и вот это вот уязвленное, это тоже, да, потому что Иван с детства понимает, что на чужой счет живет, то, что Алёша вообще не важно.
3: И тоже, он сразу как-то не такой там.
0: И вот это вот уязвленное, о чем ты говоришь, да, ядро, оно у них у обоих с детства тоже. А Смердяков, естественно, вообще бастард, да, он как бы непонятно кто. Плесень банная, из банной плесени родился, говорит.
2: Какое-то другое там слово, да, из банной
1: мокроты.
0: Банной мокроты.
1: Ужасно.
0: Да, то есть это вот действительно может быть какое-то альтер-эго такое. Плюс еще вот этот интересный момент, что как будто бы он наполовину, получается, барин, наполовину простолюдин, да, то есть вот этот народ как раз тот самый, но в то же время уже гордыня у него барская, да, как его Григорий там с Марфой. Что ты, борчонок, там в супе ковыряешься,
2: да,
0: что
2: и
0: ты
2: там ищешь? Себе
1: и Иван что про него говорит? Вот там очень непонятно может на первый взгляд быть, а по-моему контекстуально ясно, потому что Иван там, судя по всему, не первый раз обсуждает будущие революционные судьбы России, и он говорит, это мясо будущее.
0: Передовое мясо.
1: То есть вот они, революционеры, это вот они.
0: Будут потом получше, но вначале
1: Да.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, да, вот это как раз та самая мысль Федора Михайловича про то, что Иван убил, да? Убил-то Смердяков, но убил Иван. То есть вот эта ответственность слова сказанного, воплощенного слова, да, которое он говорит, не думая, да, а тот-то слушает, а тот-то воспринимает, да, что все позволено, переспрашивает, так значит. Ну, то есть вот он его научил, да, то есть он его научил тому, что нет греха, что все позволено, что плюс он ему, как бы, там вот это интересный такой момент, вот он лакей, он кому служит этот лакей, да, то есть формально он служит Федору Павловичу, но по факту он как этот волшебный предмет меняет свою принадлежность, да, то есть начинает служить Ивану, да, поскольку он его соблазнил, его совесть, как говорит великий инквизитор, да, он соблазнил его совесть и сказал, что нет греха, сделай, Делай, что хочешь. А что хочешь? А что ты хочешь? А он знает, что хочет Иван, который говорит, я ничего не сделаю, но мои желания я имею право оставить при себе.
2: Да-да-да.
1: Пусть бы оба умерли.
0: Да, вот это, и он понимает, что это, его, что это его желание, которое он осуществляет, потому что это его господин в данном случае.
3: Да, он власть над ним имеет.
0: Он над ним получает власть, он это понимает, и вроде как понимает, но не хочет понимать, да, вроде как боится того, чему он его научил и к чему он его привел в итоге, потому что вроде как он же ни к чему не призывал, да, его он же его не отправлял,
2: не, склонял,
0: не организатор он, да, там, убийство, условно говоря.
3: Но Смердюков все понял.
1: И ведь, мне кажется,
3: понял, что он тоже догадывается где-то там. Далеко.
0: Естественно, да, с умным человеком и поговорить любопытно, да. То есть все, они договорились, у них этот, произошел этот сговор какой-то такой очень хитрый.
1: Причем начинается-то все как будто бы очень просто. То есть если, ну, представить себе в изоляции вот эту вот первую сцену, где мы вот это желание Ивана видим, он просто как будто бы не хочет ничего общего иметь с этим всем. Пусть они вот там сами друг друга перегубят. В то же время, как вот если мы все-таки на Алёшу смотрим, да, то есть со всяким и без всякой вот этой вот какой-то границы между собой, и не только разве что стыд тут есть важный. Мы поговорили, что там какая-то больная очень история в этом смысле.
3: А он в остальном... очень боится, что у него такая же карамазовская сила, как
1: он знает.
3: Вылезет.
1: Хуже, он же знает.
3: Тут снесет все.
1: Он знает.
3: Страшно.
1: Да. Ну, я вот к тому возвращаюсь, что то есть вот это вот, ну, возвращаясь к старому доброму, да будет воля моя, это может просто вот так вот быть, что да я не хочу с вами просто, вот моя воля, а вот ты с ними уже, как бы, ты ничего не можешь сделать. Алёша же что говорит, Зосима, к людям иди, да? То есть можно любить человечество, только я не хочу конкретно с вами, как Миусов, собственно, да? И все это уже конец тогда получается.
0: Ну, это начало вообще речи, разговора, что у меня большие проблемы с тем, чтобы я вообще не считаю, что люди могут любить людей других просто так. Это противно природе. Почему человек должен любить другого человека? Это наоборот.
1: Я хочу сам.
0: Как в дикой природе все.
3: И вот еще хочу про Смердюкова сказать. Вот Иван Федорович видит что-то в нем. Так или эдак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и при том самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. А он ему отвратительный, потому что Иван Федорович чувствует, что в нем эта же самая штучка есть. И они на эту доску вместе встанут. И когда они будут друг друга в глаза смотреть, между ними будет происходить разговор. Мы с тобой договорились, мы друг друга поняли. Завтра ты поедешь в Чернашню, а я все сделаю. Будет вот так, вот так, вот так, вот так. А Григорий? У Григория спина болит. Они выпьют настойки, на несколько часов заснет. Все, говорит, иди спать. Грубо говоря. И потом, когда Иван спускается и утром уезжает, он говорит Смердюкову.
0: Видишь?
3: Еду в твою Чермашню. Отслужил. В увольнительную. Можете идти. Все.
0: Путь свободен.
3: Да, и вот попался он, конечно, это ловушка. Они как будто бы многие в ловушке попадаются. Ну вот.
0: Ну потому что вот эта вот безнаказанность сказанного слова, да, он там не просто говорит слово, он статьи пишет, да, то есть это уже какая-то вроде осознанная деятельность. При этом вот к чему может это слово привести, да, Иван-то вообще тоже молодой человек, да, он не такой молодой, как Алёша. Ну, и не сказать, чтобы он какой-то был зрелый. Даже там, когда они с Алёшей общаются, он говорит, что вот я когда смотрел на вас, Катерина Ивановна, подумал, что ты такой же молодой человек, как и все прочие молодые люди, да? То есть, в общем-то, ничего такого особенного-то нет в этом. Поэтому вот это именно, да, вот это вот...
2: Но можно ли сказать, что Смердюков таким образом был уловлен, обманут, введён некоторого рода заблуждение, прельщён?
0: Прельщен.
2: Да?
0: Он был соблазнен.
2: Да.
0: И стал как бы вот этим, как говорящим орудием. Ну, как вот условно, да, рабы, да, как говорящее орудие.
3: Он всегда хотел быть не просто смердяком, не просто бульонщиком. Он себя ставит на одну доску с иностранными поварами, потому что только они умеют подать в Москве. И у него, если бы были эти деньги, которые есть у Мити,
0: у него есть мечта.
3: Он был бы уже бы в центре Москвы, хозяину ресторана.
1: И можно еще шаг назад сделать, ведь сказано же было, Надя сказала, что начинается-то все с того, что они заранее уязвленные, да, то есть он же поваром-то становится от того, что он брезгливый, то есть вот это вот странное.
0: И
1: это...
0: ничего не прощает.
1: Да.
0: И эту мокроту Григорию он не простил.
1: Да.
0: И то, что через Григория в Москве узнали или где, когда он учился, да, о том, что он сын Кликуши, да, юродивый, не Кликуши, юродивый, да, и непонятно кого, да, тоже обязательно было это сообщать. Обязательно это было сообщать. Григорий тоже как бы странно, да, так себя ведет в этом плане, потому что он тоже такой, этот мальчишка-то, ну, с детства же его наблюдают, да, что это ненормальный мальчик, да, то есть, что он там Евангелие чьи-то имени не слушает, а какие-то дурацкие вопросы задает, кошек там вешает, да, и потом по ним там панихиды служит. То есть это он видел-то, что он говорит, Марфа, он нас не любит. Он вообще никого не любит, да?
1: Да, я все это к тому говорил просто, что да-да-да, Смердяков орудие, да только вот сразу, да, даже без того, что кто-то его соблазнил, действительно, сразу, с детства, можно было вопросами задаваться, что же происходит-то и что делать-то с этим. То есть не то, что вся вина-то на Иване как будто...
2: Опять же, если мы вспоминаем Евангелие, то там сказано, да, должно прийти соблазном, но горе тому, через кого он приходит. И все-таки они, наверное, оказываются в некотором смысле больше, чем братьями даже. Они оказываются, наверное, с Иваном близнецами даже.
0: Это как будто, вот как это ты сказал слово «перевертыш», да? Это вот действительно как будто они... Как эти, знаете, карты игральные, как это, зеркальное отображение.
3: Да, но у них и судьба, в принципе, похожа.
0: Ну, Ивана мы не знаем, что там будет.
3: Ну, сумасшествие вот это болезнь.
0: Оно ситуативное, может быть.
3: Может быть. Если переродиться.
0: История Смердякова-то заканчивается, а история Ивана нет. Мы не знаем, что с ним дальше будет.
1: И ведь это какая злая вещь совершенно, сумасшествие. Человека, который мыслью одержим, разумным одержим. То есть это же, ну, буквально, извините, ум за разум зашел, что называется.
0: Да.
3: Леонид Андреев, мысль. Там тоже человек мыслью владел, а потом оказалось, что она им владела. И он, в конце концов, на коречках бегал и выл в своей палате.
1: Это как это... ужасно, или как там, в общем, грустна судьба того, кого оставит абсолютный дух. Ну, кто бы воспользовался движением мысли и вот все, отбросил. Как бы, да? Она дальше идет, мысль. Да, да.
2: Ну, Ницше классический тоже пример.
3: Да, он здесь тоже как будто бы один из героев. Пахнет Фридрихом. У Достоевского Фридрихом пахнет. Часто. Так,
1: да.
2: То есть у нас еще есть некоторое время, кому мы можем на данном этапе какой-то кредит доверия выдать?
1: Зосима, конечно.
2: Зосима.
1: Конечно.
3: Паисий.
2: Да. Паисий.
0: Отец Паисий.
2: Алеша.
1: На все случаи у Паисия есть что сказать. Причем мне тоже это очень нравится. Сказано же, да, не опирайся на свое разумение. Ну вот на всякий случай можно вот цитату привести, да, Священного Писания.
2: И причем он, по-моему, библиотекарь, да? Он заведующий библиотеки.
1: Очень похож.
0: Нет, там отец Иосиф, по-моему, библиотекарь.
1: Да, простите, да? Может, я путаюсь с игуменом, то простите, да, все, я уже запутался. Это, ну, где прием-то, да, происходит? Да, это я игумена, простите, да, указываю, что человек цитата такой, все, простите.
2: Но Паисий — это тот, который как раз говорит «иди, сирота».
0: Да. Паисий — это тот, кому Зосима завещал Алёшу, в общем-то, о нем заботиться.
2: Да.
0: И Алёша это понял.
2: Да, что как будто бы новый друг у него появился,
0: да,
2: и новый...
0: наставник.
2: Да, наставник, путеводитель какой-то. Mm-hmm. Да.
0: А он в нем, естественно, нуждается еще, как он вообще несовершеннолетний еще, очень молодой человек.
3: Грушенька молодец. Мне очень понравилось, как она с Екатериной Ивановной расквиталась.
0: Вообще, вот это, мы это тоже обсуждали.
2: Да,
0: вот это вот... Конечно, ее слова Катерины Ивановны, когда она рассказывает Алёше о том, что произошло между ними с Грушей.
2: Мы благородны.
0: Вот это у нас фантастическая головка. Знаете, я сразу вспоминаю, как про детей говорят. Там, мы в туалет сходили, мы в школу пошли, мы там, я не знаю, что-то сделали, мы поспали. То есть это такое какое-то, как с животным, знаете, вот такое, с одной стороны, вроде бы любовное, а с другой стороны, абсолютно какое-то пренебрежительное отношение, такое снисходительное отношение, да. И, конечно, Грушенька все это прекрасно понимает, что она ее, как это, как она говорит, победить меня хотела, да? Катерина Ивановна, в принципе, только победить хочет. Да, там... У нее других, мне кажется, задач-то немного в жизни.
3: Я буду богом его, которому он будет молиться.
1: Да, да, да,
0: да, да, да, да, да, да, да. Почему он не пришел ко мне? Он же Богу молится, а мне что, нельзя рассказать?
1: Вообще.
0: Почему проблема-то? Совсем с ума сошел, не рассказал мне. Тебе же, Алеша, он рассказал, мне не рассказал. Ну, это потрясающе. И в этом плане, да, конечно, я понимаю, что Грушенька посмотрела так на это, на все, хотя наверняка она пришла, ну, не с целью прям там устроить скандал, а с целью просто, ну, посмотреть, да, на человека, пообщаться-то с ней. А когда она это увидела, все, вот, несмотря на то, что ей целовали ручки и губки, и что ей только там не целовали, да, но, ну, это просто...
3: А я, может быть, ручку вашу и не поцелую.
0: И не поцелую, да.
1: Нараспев надо, нараспев.
2: Но в этом столько жестокости какой-то невероятной.
3: Очень много.
2: Да, что вот, я не знаю, как вам, но я просто...
0: Понимаете, я еще как подумала, о чем Груша. Она единственная жертва из женских вот образов. Она единственный человек, который страдал. И страдал долго, незаслуженно, да, ее обманули, ее предали.
3: Иван и Алеша.
0: Нет, я имею в виду из живых женщин, которые есть в романе.
2: Но Катерина Ивановна тоже прошла через сильное унижение с этими 4000.
0: Но это не то же самое, что произошло с Грушей, которая из какой-то там семьи, да, духовенства, которую там в 17 или во сколько лет обманули, предали, выкинули, и все от нее отказались, и она умирала с голода. Понимаешь, ее там этот Самсонов подобрал и накормил. Вот, и
2: ну,
0: увез.
2: Уже, да, накормил ее не просто так.
0: Он ее не просто так,
2: да,
0: естественно,
2: я нашел
0: накормил.
2: Этот момент, что и увез. Федор Павлович, да, говорит, что никто не пользовался ее благосклонностью, ну, кроме него.
0: Ну, это ее как бы спаситель, да? В каком-то, ну, смысле, да, был, потому что она просто погибла бы. Ну, да. Вот, и это совершенно другая история. То есть это человек, который вынес это страдание и продолжает выносить.
2: Угу.
0: Вот, да. Поэтому у нее вот эта вот подвижная такая душа, но она этим же страданием и перешла на какой-то другой уровень, потому что вот эти взбалмошные остальные женщины, которые никто никого не слышит, да, то есть, как это, Лизе, 5 минут — это вздор, вот там куча дел, он такой, Лизе, я сейчас не могу с вами, я обязательно к вам приду завтра, потому ему к этому надо, к этому, нет, вы что, вы с ума сошли, да, маменька — это просто прииски, да.
2: Тихлаковы.
0: Ой, это, конечно...
3: Кажется, минута остается.
2: Ну, вот,
0: минута.
2: Да.
0: Как мы...
2: Ну, что, продолжаем просто в следующий раз, да, наш обмен мнениями.
0: У нас очень много здесь во второй части, и «Великий инквизитор», да, еще и «Житие Зосимы».
3: Да,
0: мне кажется, к этому нужно будет вернуться обязательно,
1: конечно,
0: потому что это программные как раз места, в философии Достоевского. Я думаю, стоит уделить им внимание. Ну и третью часть будем потихоньку тоже подключать.
2: Ну что ж, таким образом мы заканчиваем. Всех благодарим за внимание. Григорий Гаврилов, Евгений Маслов, супруги Журавские. Спасибо. Пожалуйста, слушайте нас. Ставьте нам лайки. Да, до свидания.
0: Всего хорошего.
3: До свидания.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Шостакович работает над Пятой симфонией. Работает очень напряженно, интенсивно. Интересно, что он начинает работу в условиях, когда у него даже инструмента рядом не было. Это было в Крыму, где он находился на отдыхе, и никто не видел, чтобы он играл на фортепиано. Как вспоминают люди, которые там же отдыхали вместе с ним, по вечерам отдыхающие собирались в большой гостиной. Из-за окон доносился слабый плеск сливающегося с горизонтом Черного моря. Шостаковича просили сесть за рояль и поиграть. Он категорически отказывался. Но один из гостей приметил, что рано утром, когда другие еще спали, композитор на цыпочках осторожно входил в пустой зал, открывал крышку инструмента, что-то наигрывал и записывал на нотной бумаге. Вот так начиналась работа над Пятой симфонией. И тогда в Крыму были написаны уже три части четырехчастной симфонии Шостаковича. И самая трагическая часть написана была буквально за три дня. То есть его захлестнуло, когда он буквально захлёбываясь звуками, старался их организовать для того, чтобы выразить ту трагедию, которую он видел вокруг, которая происходила. Он завершает работу, довольно долго работая над финалом, и представляют партитуру в Ленинграде, в нашей филармонии, оркестру под руководством Евгения Александровича Мравинского. Вот теперь и возникнет с этого момента, с работы над Пятой симфонией, вот это верное и вечное, можно было бы сказать, содружество двух замечательных музыкантов – Шостаковича и Мравинского. До 13-й симфонии, то есть 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, всегда первым воплотителем, то есть первым дирижером оркестра, исполнявшего произведение Шостаковича, был Мравинский, который считал, что это его почетная обязанность, это радость для него, высокое творчество работать вместе с Шостаковичем. Шостаковича Мравинский тоже очень устраивал. У них завязались и личные добрые отношения, но, конечно, самое существенное было исполнение, первое исполнение им, первая интерпретация им симфонии Шостаковича. Прослушав симфонию Шостаковича, замечательный музыкант Московской консерватории профессор Жиляев, выслушав музыку, сказал: «Ведь это трагедия совести».

Первые слушатели Пятой симфонии пришли в зал веселые, нарядные. Естественно, пришли на концерт. До начала музыки обменивались любезностями, флиртовали, сплетничали, с интересом предвкушая, что представит на их суд опальный Шостакович. Но с первых же звуков, рефлексивных, нервно напряженных, музыка захватила их, чтобы уж больше не отпустить до конца сочинения. Пятая симфония развивалась как грандиозный монолог без слов, в котором протагонист вел аудиторию сквозь хитросплетение своих сомнений и страданий, сквозь горечь, мучительно знакомую каждому ленинградцу. В музыке Шостаковича личность тщетно старалась укрыться от агрессивного внешнего мира, настигавшего ее везде, на лоне природы, на городской улице, у себя дома, безжалостно припиравшую ее к стенке. Пятая симфония потрясла слушателей. Когда музыка окончилась, многие плакали. Один из слушателей, присутствующий тогда на премьере, говорил потом, во время финала многие слушатели один за другим начали непроизвольно подниматься со своих мест. К концу музыки встал весь зал. Люди бешено рукоплескали сквозь слезы. Молодой дирижер Евгений Мравинский, в будущем первый и лучший исполнитель многих других симфоний Шостаковича, в ответ на получасовые овации под одобрительные крики поднял обеими руками партитуру пятой высоко над головой, показывая, кто на самом деле заслуживает этих оваций. И это был вызывающий смелый шаг в тех условиях. Все повторяли одну и ту же фразу. Вот он и ответил на критику. Ответил. И хорошо ответил. Известно, что Пастернак, послушав пятую симфонию, сказал, надо же, все сказал, ничего не утаил. И ничего ему за это не было.

после трагической третьей части симфонии, которая не оставляет никаких, так сказать, кривотолков, трагедии всенародной, трагедии каждого человека лично. После этого удивительным кажется финал, над которым работал Шостакович очень долго. Интересно сказал Фадеев. Он сказал, что у него впечатление такое, что этим финалом он как будто бы мстит кому-то. Хотя внешнее ощущение, что этот финал, в общем-то, как будто бы даже радостный такой, как обычно бывает, когда звучат финальные на большом подъеме звучания. Но

можно узнать в этих мелодиях финала сходство с написанным потом Шостаковичем романсом на стихи Бёрнса «Макферсон перед казнью». То есть как будто вот это известные строчки: «Так весело, отчаянно шел к виселице он, в последний раз, в последний пляс спустился Макферсон». Вот как будто в пляс спустился, но одни радостно, а перед казнью, вот это, как будто бы это была дорога к казни. И одновременно нельзя показывать, что ты подавлен, нельзя показывать ужаса. Вот это такое, знаете, сдержанное состояние с внутренним большим напряжением и вместе с тем с чувством глубокого переживания. Вот так звучал этот финал. Евгений Шварц сказал о Шостаковиче тогда: «Благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло». Удивительным образом, сплавив в Пятой симфонии личное, сокровенное, с общественным, трагическую индивидуальную эмоцию с массовым опытом, Шостакович создал уникальный художественный документ эпохи. Да он и считал себя летописцем своего времени в музыке, и это вполне оправдано.

Симфония прозвучала впервые 21 ноября в 1937 году. Она была встречена действительно восторженно, но, разумеется, были и те, кто готовы были раскритиковать симфонию всячески, дабы поддержать линию на опального музыканта, на опального композитора. Сам Шостакович немножко боялся того успеха, который приобрела его симфония. Он боялся, что за это будет возмездие ему со стороны власть придержащих. Но совершенно неожиданно для него в газете, в «Известиях» появилась статья Алексея Толстого с большим и развернутым анализом симфонии Шостаковича с очень положительными оценками ее. И это был как бы поворот, который должен был как-то защитить Шостаковича. Надо сказать, что в течение всего этого периода, начиная с завершения работы над «Леди Макбет», во время работы над «Пятой симфонией», Шостакович все время держался очень сдержанно. Вот как он говорил, что если порезал палец, так может подняться паника, а если что-то серьезное, то все собирают в пучок всю свою волю и держатся очень спокойно. Чего стоит это спокойствие, это другой разговор, но тем не менее держатся спокойно. И надо сказать, что на высшее руководство, в общем-то, на Сталина, это достойное поведение Шостаковича вызвало, в общем, вполне позитивный, казалось бы, отклик. И вот эти качели, когда человека сначала уничтожают, потом его поднимают, потом опять уничтожают, никогда он не может реально проанализировать ту ситуацию, в которой он окажется каждую следующую минуту. В таких условиях есть он творческая личность. Но именно в том 1937 году Шостаковича пригласили на преподавательскую деятельность в нашу Ленинградскую консерваторию. С 1937 года он профессор, сначала исполняющий обязанности, а потом профессор Ленинградской консерватории по классу композиции. Эта деятельность тоже занимала его и занимала его достаточно основательно. Он чувствовал на себе большую ответственность. Ну, а мы знаем, что его учениками был известный наш ленинградский композитор, потом переехал в Москву, Свиридов, Орест Евлахов. И погибший годы блокады, погибший на фронте, уйдя добровольцем, молодой композитор Флейшман, который не дописал ту оперу, которую за него потом доработал Шостакович, чувствуя свою за него ответственность. Вот так начинается и другая сторона деятельности этого замечательного музыканта, его преподавательская деятельность, к которой он относился тоже с очень большой серьезностью. С 1937 года по 1941 год он работает в нашей консерватории, затем он был консультантом в консерватории до 1948 года, а в послевоенные годы он преподавал тоже до 1948 года, но уже в Московской консерватории. После премьеры «Пятой симфонии» в честь Шостаковича был дан банкет, и Алексей Толстой провозгласил тост «За того из нас, кого уже можно назвать гением». По существу Шостакович написал эмоционально правдивый и доступный сравнительно широкой аудитории эпический портрет времени, написал о судьбе интеллигенции в советскую эпоху. Со всеми теми невероятными сложностями, трудностями, в которых она жила, в условиях полного недоверия друг к другу, в условиях доносительства, в условиях полной неуверенности в завтрашнем дне. Но, тем не менее, люди же в этих условиях существовали, жили, работали. И даже допуская страшное, что может с ними случиться, продолжали чувствовать себя людьми. Завершая работу над «Пятой симфонией», Шостакович уже думал, как он будет работать дальше. И действительно, вскоре, уже в 1937 году исполнена была «Пятая симфония», а в 1939 исполнена была симфония «Шестая». Но само название «Шестая симфония» сразу вызывает мысли о Чайковском, о его патетической симфонии, которая была как будто
автор «Реквиемом», завершающим страшным вот этим финалом. И предполагалось, что что-нибудь подобное будет написано и Шостаковичем. И действительно, первая часть этой шестой симфонии достаточно драматическая, тяжелая и обещающая именно вот такое развитие дальше музыкального текста. Однако после первой части последовала совершенно в другом ключе быстрая вторая и третья часть, на чем и кончилась эта симфония. Совершенно нетрадиционная. И совсем не так, как это можно было предполагать. Она вызывала скорее некоторые недоумения. Профессор консерватории московский Александр Гольденвейзер озадаченно высказался. Финал написан с предельным блеском и оркестровым мастерством. Внутреннее содержание – циническое издевательство над всем в жизни. Жизнь – кабак, хулиганство, зарство, циничный разврат. Шостакович в письме своему другу писал: «Все композиторы возмущены моей симфонией. Что же делать? Не угодил я, очевидно. Как ни стараюсь не очень огорчаться этим обстоятельством, однако все же слегка кошки скребут душу. Возраст, нервы, все сказывается». Но он совершенно сознательно написал вот именно так, как будто, как тот сказал, что как бы всем нам показал нос, написал так свою шестую симфонию. И одновременно его уже опять душат звуки, то есть он уже погружается в еще одно произведение, когда он пишет свой квинтет лирический, абсолютно лишенный какого бы то ни было гротескного или сатирического содержания. Вот совершенно в другом ключе фортепианный квинтет, быть может, как вы говорили, самое совершенное и гармоничное создание Шостаковича. Скорее, лиризм этого произведения пропитан той легкой грустью, которая выражена словами Пушкина: «Печаль моя светла». Вот как будто это был какой-то действительно выход, какое-то ощущение вот, отдышаться, оглядеться, посмотреть вокруг себя, хоть сколько-то выплыть над тем ужасом, в котором жила наша интеллигенция. Я говорю «интеллигенция», потому что симфоническую музыку и камерную музыку в основном приходила слушать интеллигенция. Это не значит, что ее не ценили или не понимали в других слоях общества, там, где способны были ценить музыку. Это же все-таки индивидуально, это не относится непосредственно к какому-то слою населения, но типичным было восприятие такой серьезной музыки именно нашей интеллигенции. 23 ноября в 40-м году квартет Бетховена вместе с автором, за роялем сидел сам Шостакович, исполнял квинтет. Присутствовала там известная писательница, хороший знаток музыки, тонкий знаток и ценитель музыки Мариэтта Шагинян. Она зафиксировала реакцию аудитории. Чувство огромного наслаждения и благодарности было на всех лицах. Пожилой человек не замечал, как по щеке его текла слеза. О чем? Над чем? Шостакович еще раз поразил разнообразием палитры своих, не красок, своих звуков. То есть, действительно, композитор этот был гениальный. Но надо сказать, что квинтет Шостаковича после всей травли, которому подвергался, был выдвинут на только что тогда учрежденную сталинскую премию. И эту сталинскую премию первой степени он получил в марте 1941 года. Так что с 1941 года Шостакович лауреат сталинской премии, то есть самой высокой премии, которая только была возможна. Это был март 1941 года. Мы знаем, какие события ждали весь наш народ в самое ближайшее время, о чем мы поговорим уже в другой программе.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты первой, третьей и четвертой части Пятой симфонии в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского и фрагмент четвертой части квинтета для струнных и фортепиано в исполнении Святослава Рихтера и квартета имени Бородина. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская. Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка — все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие дети! В эфире Посиделкино. Дорогие друзья, знаете ли вы, как устроен человек? О, человек – это великая тайна. Тысячи лет разные народы думали об этом. Свои знания они передали нам через искусство, песни, сказки. И сегодня мы послушаем одну из самых загадочных итальянских сказок, которая называется «Три апельсина». Во всей Италии рассказывают историю о трех апельсинах. Но вот удивительно, в каждой местности ее рассказывают по-своему. Генуэзцы говорят одно, неаполитанцы другое, сицилийцы третье. А мы выслушали все эти сказки и теперь знаем, как все случилось на самом деле.

Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство, были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было. Однажды король сказал: «Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан и била бы из этого фонтана ровно 7 лет высокая струя, да не воды, а доброго вина». «А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан, — сказала королева, — и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. 7 лет приходили бы к нему женщины с кувшинами и благословляли бы моего сына». Скоро у короля и королевы родился прехорошенький мальчик. Счастливые родители выполнили свой обет и на площади забили 2 фонтана. В первый год фонтаны вина и масла вздымались выше дворцовой башни. На следующий год они стали пониже. Словом, королевский сын что ни день становился больше, а фонтаны — меньше. На исходе 7-го года фонтаны уже не били, и из них по капле сочились вино и масло. Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть. А в это самое время к фонтанам притащилась седая сгорбленная старушонка. Она принесла с собой губку и 2 глиняных кувшина. По каплям губка впитывала то вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины. Кувшины почти наполнились, и вдруг трех! Оба разлетелись черепки. Вот так меткий удар. Это королевский сын целился большим деревянным шаром в кегли, а попал в кувшины. В тот же миг иссякли и фонтаны. Они уже не давали ни капли вина и масла. Ведь королевичу как раз в эту минуту исполнилось ровно 7 лет. Старуха погрозила скрюченным пальцем и заговорила скрипучим голосом: «Слушай меня, королевский сын, за то, что ты разбил мои кувшины, я положу на тебя заклятие. Когда тебе минит 3жды 7 лет, на тебя нападет тоска. И станет она тебя терзать, пока ты не найдешь дерево с 3 апельсинами. А когда ты найдешь дерево и сорвешь 3 апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет». Старуха злорадно засмеялась и поплелась прочь. А королевский сын продолжал играть в кегли и через полчаса уже забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии. Вспомнил о нем королевич, когда ему исполнилось 3жды 7 21 год. Напал на него тоска, и ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли ее развеять. «Ах, где мне найти 3 апельсина?» — повторял он. Услышали это отец король и мать королева и сказали: «Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть 3 десятка, хоть 3 сотни, хоть 3000 апельсинов?» И они навалили перед королевичем целую гору золотых плодов. Но королевич только покачал головой: «Нет, это не те апельсины. А какие те, что мне нужны, я и сам не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать». Королевичу оседлали коня. Он скочил на него и поехал. Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашел. Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал до ручья, вдруг слышит тоненький голосок: «Эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика». Посмотрел королевич во все стороны. Никого нет. Глянул под копыта коню. Лежит в траве яичная скорлупка. Спешился он, наклонился, видит, сидит в скорлупке фея. Удивился королевич, а фея говорит: «Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил». Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел фее вместо пояса. Фея засмеялась от радости и сказала: «Знаю, знаю, что ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадешь в сад. Там висят на ветке 3 апельсина.
«А где же найти алмазный ключик?» — спросил королевич. «Это, наверное, знает моя старшая сестра. Она живет в каштановой роще». Юноша поблагодарил фею и вскочил на коня. Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща. «Спасибо тебе», — сказала фея, — «у меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце». «А где же ларец?» — спросил юноша. «Это знает моя старшая сестра», — ответила фея. «Она живет в орешнике». Королевич разыскал орешник. Самая старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее. Фея подвязала цепочку к ветке и сказала: «Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сестры. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе, а та гора за тремя горами, за тремя пустынями. Охраняет ларец одноглазый сторож. Запомни хорошенько, когда сторож спит, глаз у него открыт, когда не спит, глаз закрыт. Поезжай и ничего не бойся». Долго ли ехал королевич, не знаем. Только перевалил он через три горы, проехал три пустыни и подъехал к той самой горе. Тут он спешился, привязал коня к дереву и оглянулся. Вот и тропинка. Совсем заросла она травой. Видно, в этих краях давно никто не бывал. Пошел по ней королевич. Ползет тропинка, извивается, как змея. Все вверх да вверх. Королевич с нее не сворачивает. Так и довела его тропинка до вершины горы, где стоял дворец. Пролетела мимо сорока. Королевич попросил ее: «Сорока, сорока, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож». Сорока заглянула в окошко и закричала: «Спит, спит, глаз у него закрыт». Сказал себе королевич, «сейчас не время входить во дворец». Подождал он до утра, пролетела мимо сова. Королевич попросил ее: «Совушка, сова, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож». Сова заглянула в окошко и проухала: «Ух, не спит сторож, глаз его на меня смотрит». «Вот теперь самое время», — сказал себе королевич и вошел во дворец. Вот вопрос, почему король приказал сделать фонтан из вина, а королева — из масла? Так король показывал свою радость, а королева — благодарность Богу за исцеление и дарование им ребенка. Ведь вино веселит сердце человека, а масло смягчает и исцеляет раны, физические и даже душевные. Сначала их радость и благодарность были велики, но по мере взросления сына уменьшились, возможно, потому что принц стал огорчать своих родителей. Подумайте, разве хороший? Добрый ребенок станет бросать деревянным шаром старую женщину и лишать ее последнего утешения. Так склонен поступать человек черствый. Но получилось, что такое поведение не осталось без последствий, и это было только началом блужданий королевича. Такой путь привел его к одиночеству и тоске. А чем закончатся его поиски, мы узнаем в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России – и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем, Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «песни без слов», «экспромты», «баллады» и тому подобное. И был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилев, Дзюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно. Всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда — отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Фильда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви многие и очень нередко не задумывается вонзить нож в сердце или в горло ближнего, или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердого взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайне ли это жестокосердие? Не крайне ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надобно помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленной к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающий зла за зло или досаждение за досаждение, терпящий друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
0: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Во второй половине 20 века Россия переживала период урбанизации. Люди активно покидали села и деревни и перебирались в города. Доля сельского населения неуклонно снижалась. И если в 50-е годы в селах проживало около 48% населения, то, по данным переписи 1989 года, там оставалось немногим более 25% от общего количества

0: 500 домов там было.
1: Это деревня или село? Там была церковь?
0: Раньше была церковь, но по рассказам родителей, в 27-м году ее взорвали. Угу. Хотя это, говорят, церковь там на пожертвование строилась. Угу. И очень красивая церковь была. Все, со всех близлежащих там окрестностей было село. И вот ее, когда взорвали, стала деревня. Угу.
1: Как проходило ваше детство в этой деревне? Детство... Чем вы занимались? Вот до школы?
0: Сразу воспоминания о маме. Просто потрясающе. Вот, наверное, с годами, что ли, приходит. Я даже не понимаю, что это. Я как мальчишка, мама очень добрая всегда была, очень любила. Особенно зимние вечера, когда у деревенских людей мало работы, забот мало, да, хозяйства. И вот вечерние, южные такие морозы сильные, вьюга за окном, печь натоплена, тепло. И мама начинает рассказывать что-то вот истории там, да, и как они там росли, как там четыре там сестры, брат, одни ботинки и сапоги одни, кому хочется погулять, то первое дело, тот и пошел погулять. Потом прибегает там, ну, старший начинает это.
1: По очереди,
0: да, по очереди, да. И мама такая добрая всегда была. И никогда не задумывался. И здесь однажды, я не помню, в каком классе учился. Учился так, больше войны, игры, работы, понятно. Родители уходят на работу, а ей дают задание. А мне сестра постарше, замечательная сестра, она меня всегда выручала, на 5 лет постарше. Задали домашнее задание, то есть работу. Накосить там травы, нарвать, накосить, собрать. У нас еще приходилось в родники ездить за водой для готовки, для питья, для готовки. Надо воды принести, все, забегаешь с ребятами, а хочется поиграть и в войны. Мы же какие были, в детстве посмотрели фильм какой-то интересный про войну, и сразу воевать начинаем. Автоматы себе делать, там, сооружать, все как можем. И воевать, и забегался, и все. Потом вспоминаешь уже, бежишь домой, и это, а сестра, чтобы это... Ей жалко меня всегда было, она за меня все сделает, это было чудо. Ну и друзья помогали, когда приходят гулять, а говорю, мне вот это не сделал, вот это. И с друзьями как-то они вместе, давай вот это вместе сделали, все прям так хорошо было.
1: Вот смотрите, сейчас в городах дети отдают их в ясли, в детские сады, а в деревне ведь этого не было, наверное, ничего.
0: Был такой домик, приспособленный под детский сад. Если я не помню, какой возраст там детей был, я единственное помню себя в 7 классе, когда меня пригласили Дедом Морозом в этот детский сад. У нас 8-летка была. Я там Дед Мороза, все, мне там слова, роли, что я должен там деткам. Понятно, волнения были, но у меня костюм Дед Мороза, мне это отдельно, на мальчишку все это. А детки совсем маленькие. Ну, он небольшой, там был, ну, порядка 10, там, сколько-то человек. И запомнился этот подарок, мне это дали. Такой, знаете, пакет бумажный, там какой-то цветочек. Зеленая елочка была, но она не такие, как сейчас, яркие краски, да, она вот в таком-то, ну, самое главное, что там был мандарин.
1: Новогодний
0: мандарин, да.
1: Тогда ведь не было этого, да?
0: Этого не было, конечно, да, конфеты были, может быть, местные фабрики, не помню, что, не могу сказать, какие были, ну, конфеты были, но вот мандарин, это самое главное было, вот это мандарин в этом подарке.
1: Как в вашей семье проходил Новый год?
0: Новый год, я думаю, наверное, как вот и сейчас, все мы его ждем, дети-то вообще ждали. Очень были красивые игрушки того времени. Очень
1: елочные
0: игрушки, украшения были. Ну, конечно, много ваты, тогда же еще украшали ваткой, как снег там. И с радостью, ну, папа приносил елку, живую приносили. Когда взрослее стали, уже появилась эта елка искусственная в городе. Моей тете, моей крестной, она одинока была, так как отца не было у них, она вынуждена была работать, пойти в шахту, потому что там паёк был больше, чтобы кормить и младшую маму мою, еще младшая сестра была. Мама у них больная была, ноги больные, она у них лежачая была. А по линии папы, бабушку, дедушку не помню, потому что они в год моего рождения умерли. И раньше говорили, сгорели, да, ну, как сейчас они мне потом объяснили, как рак. Наверное, сейчас рак, вот что мучились, может быть, в то время был. Но, говорят, сгорели, прям вот быстро умерли. А по линии мамы вот как раз была бабушка. Она не ходила, у нее были больные ноги. И дети, то есть самый старший брат погиб во время Великой Отечественной войны. Василий у них брат был, один-единственный, получил ранение, лечился, где-то его отправляли в Сибирь, из Сибири. Приезжает к маме, в отпуск дали,

0: после этого лечебного госпиталя. И в это время было Курско-Орловское сражение танковое. И вот когда собирали все силы, бросали, потому что это была решающая битва в войне, я так понимаю, она решила вот исход этой Второй мировой войны, mm-hmm. и собирали всех, кого могли, даже тех, вот, те, которые только еще, вот, они даже еще, он отпуск его не отгулял, вот к маме прибыл, mm-hmm. и он там погиб. Младшая сестра, она медик была, вот младшая сестра искала по архивам его, и нашли, где был похоронен, место не знали, а где-то на, вот именно, что на Орловско-Курской дуге mm-hmm. там погиб. И когда сейчас в Подмосковье появился храм вооруженных сил, и мы приехали в этот храм, и там стоят же компьютеры, можно набрать всех своих родственников. И я набираю Мусатов, Василий Степанович, его по имуществу, и он там, да, младший сержант такой-то там погиб. А вот место тоже прям не сказано. Погиб там, и все, и
1: на
0: больше
1: Орловской,
0: никаких.
1: Курской дуге, да.
0: Да, да, а вот это, да, 43-й год, uh-huh. и все. Uh-huh. На этом все обрывается. Прям. Ну, вот там он есть прямо в этих списках, yeah. я вот сам это...
1: Наверное, есть там еще информация, когда он был призван, откуда
0: да,
1: он был,
0: это да, есть,
1: вот
0: да.
1: это все, его
0: ну, тогда
1: возраст.
0: Еще даже, тогда еще даже была Московская область. Это была не Тульская область, а Московская область. Потому что у нас там рядом город был Сталиногорск. Но Московск, который сейчас называется, он был Сталиногорском. Uh-huh. И в какие-то годы его переименовали в Новомосковском стане.
1: Uh-huh. А ваши предки, вот бабушки, дедушки, они вообще откуда? Вот они все тульские были или откуда-то приехали,
0: Нет.
1: что вы знаете?
0: Да, тульские. Но по рассказам мамы, там, ну, она была из бедной семьи, когда замуж отдали, там, вот как свекор уважительно относился, видел меня беременной, когда он это заметил, он всегда мне это... Он же за столом сидит, хозяин, и мне давал попасней кусочки. Мясо там попасней не жирное, там же тогда готовили свинину, щи эти в этих духовках, все это жирное.
1: В печке,
0: да, в печке, да, да. В печке готовили. Говорит, всегда мне так это вот, все это вспоминаю его с теплотой, душой.
1: Лучшие как-то, кусочки.
0: Да, да, да, да, давал uh-huh. кусочки. После трудовой работы, чем, говорит, отличался, заканчивалась работа, всегда одевался. Понятно, умывались, все чисто одевался, говорит, и брал газету. Причем у него были очки, и одного стекла не было, одно стекло было. Он брал газету, а свекровь к нему подходила. Вот что ты взял газету? Что тебе эта газета даст? Когда приходили внуки, внуков было много же, за деревенских женились, замуж выходили все в деревне, да, и все оставались здесь. Деревня огромная была. Это позже начали куда-то уезжать. В Донецк, в Луганск почему-то на шахты уезжали наши. В Магадан, когда деньги где-то кто-то зарабатывает. Значит, крестный, я помню, с Магадана приехал. Мне говорит, крестник, что ты хочешь? Я говорю, гармонь. И он мне прям достает из кармана денег. С Магадана приехал, маме дает. Ань, вот купишь крестнику.
1: Силы, да?
0: Ну, она видит такие деньги, они же там трудодни получали, за денег не имели. Она ей, убери, там не надо. Он говорит, нет, это крестнику. Да, мне купили гармонь, но я так и не выучился.
1: Правда?
0: Не выучился играть.
1: Ведь тульские гармонии известны.
0: Да,
1: известны,
0: конечно, да. Все свадьбы, все мероприятия, которые проводились, особенно свадьбы, знали, какого гармониста, какого. Это уже позже там и аккордеоны пошли, и все, баяны, аккордеоны. Вот. Но детям они уж очень нравилось, знаете, вот этот перламутр, клавиши белые. Это так хотелось вот нажать, но это что-то такое было.
1: А вот деревенские гармонисты, а где они учились играть? Там же школ не было.
0: Практически самоучки все. Вот на слух, все играли на слух. Причем играли так... что вот, наверное, слова, даже если не знаешь, то запоешь. Мне кажется, гармонь произносила вот даже текст. Не только музыку издавала, а вот она говорила. Понимаете, вот почему легко было петь, наверное, почему мотивы старшего поколения, когда они пели или песни, вот даже нас, детей, не где-то вот это. Ну, наверное, потому что они порой у них слезы текли, когда пели такие песни, знаете, особенно про жизнь тяжелую. Когда замуж там отдавали, там, ну, не по любви там отдавали, там куда-то на какую-то семью, а тяжелые вот эти судьбини пели, и почему-то у них всегда текли слезы. Они глаза закрывали и пели вот так, что пели. И ребенок, не понимаешь, о чем, ну, тоже разрывал душу. Так это было интересно.
1: А где пели? Когда мы собирались и кто пел?
0: А вот, ну, знаете, престольные праздники особенно тогда были, да? Каждая деревня имела свой там праздник. У нас, допустим, там был Казанский, в соседнем селе было там на Троицу. И ездили, кто-то замуж уже вышел, кто-то женился в соседней, кто-то ушел, ну, при макетах. когда уходил к супруге туда. Вот, ну, очень многие были в соседних селах. Далеко никто не уезжал, в соседних селах где-то были. И вот ездили туда.
1: На престольные праздники.
0: На престольные праздники. Всегда там очень-очень все это уважительно, все про друг друга. Хотя, казалось бы, да, не было такой связи, ни телефона, а все знали, что происходило. Кстати, вот каким-то передавалось это как-то в народе. Кто-то где-то передавали, вот, придут. Что еще очень не нравилось, когда учителя, которые за молоком приходили, мама же уходила на работу, наливала там эти банки, бидоны молока, кому там это, учителя приходили за молоком. Мне ребенку передавали деньги, допустим, я должен отдать. Всегда говорили, вот Анна Степановна, отдадите деньги. Анна Степановна называли, Ани там называли, когда соседские все деревенские называли Нюрой, да? Мне это вот немножко не нравилось.
1: Не нравилось?
0: Не нравилось Нюрой, когда называли. Ну, даже Нюркой там. Еще особенность очень запомнилась, знаете, бабушка была. Единственное, что помню, только то, что она лежала. Да, я прибегал, бата еще не умерла. Вот то, что запомнилось, потому что ее дочь, кто-то в городе уже начал работать, кто на шахте, они покупали всегда ей в гостинице конфеты, приносили, да, с зарплаты. Тогда было принято купить конфеты. Ну, понятное дело, мы не каждый день их там и в праздники. А у нее этот мешочек был в изголовье с этими конфетами. Я прибегал, бата не умерла, самое главное, потому что, чтобы конфетку она всегда давала. Понимаете, вот это запомнилось. Я вот больше ничего не помню. Запомнилась кровать металлическая, бабушка в платочке. Вот она всегда, внучек, подойди ко мне, там, вот она эту конфету давала. Я такой счастливый, убегал и не задумывался, что, почему там бабушка там не ходит. Дальше только на снимках, где-то мне там, я не знаю, там 5, наверное, лет, стою и похороны идут. И похороны mm-hmm. там идут, уже там собираются все родственники, все mm-hmm. мужчины с этим. Шаками поясно все там mm-hmm. стоят. И вот запомни все. Дома, крытые соломой, такие мазанки, покрашены известью. Ну, а деревня была так очень...
1: Зажиточная,
0: потому что председатель колхоза был хороший. Там потом провел асфальт, газ, вода, там все было mm-hmm. там в этом плане. А вот тогда, ну, деревня была зажиточной, потому что у всех был, во-первых, работа, все работали всегда там,
1: ну,
0: да?
1: Где работали?
0: В основном все в колхозе, а тех помоложе, кто были, они уже в городах работали. Или шахты, у нас шахты еще были, подмосковный угольный бассейн считался. Uh-huh. Угли у нас не ценные были, не как-то в Донбассе, в Луганске. Uh-huh. А они шли, у нас же Демидов, Тульский, вот эти все заводы, они шли как там, наверное, флюсы какие-то, припой, короче, в металлургию шли. Поэтому mm-hmm. все дома-то отапливались углем у нас mm-hmm. практически. И к нашему еще уголь покупали вот оттуда, из Донецка. Антрацит вот этот, который долго горит. Но он дорогой был. Свой засыпь, mm-hmm. и чуть-чуть того. И он тогда тепло, жар дает, и долго-долго не прогорает.
1: Mm-hmm. Получается, у вас печки были, а потом печь, еще и, да, газ печь. Провели.
0: А потом уже газ, да. Ну, mm-hmm. печь, потом уже от печи отходили, когда газ провели, уже все в другом. А печь там, ну, mm-hmm. я помню, как выпекали хлеба в печах. Как готовят вот эти столы, лавки, они же деревянные, никакой краски не было. Все это скоблится, сушится, рушниками укладывается, хлеба достают, кладут. И там же этим рушником потом закрывают их.
1: Хлеб пекли сами.
0: Сами пекли, очень вкусные, коровы у всех свои. И основная еда, это было молоко, хлеб. Берешь эту краюху, на... почему-то мне так нравится, они к себе берут хлеб и на себя режут. И отрезают эту краюху, ноздревают этого хлеба, такой вкуснотища даже. И печь, помнишь, когда забираешь туда, там полушубки вот эти, поэтому забираешься на печь, там, и вот, когда послушать эти сказки, когда это все вот...
1: А сказки рассказывала бабушка или мама?
0: Мама рассказывала, конечно, да, мама, да. Ну, случаи жизни, больше из жизни все рассказывали.
1: Вот вы сказали, престольные праздники, храм у вас разрушен, но, значит, память была в честь какого...
0: Казанская у нас.
1: Казанская, да, значит, Казанская. У вас храм был Казанская
0: голова? Да, да, да.
1: Угу. А вот кто разрушал эти храмы? Что-нибудь об этом известно?
0: Ой, вот это, ну, как у Шукшина же, вот есть, помните этот рассказ, да, когда разрушали? Вот то же самое было, наверное, и то. Вот из старшего, ну, сейчас Крамову скажу, из старшего поколения, старшего мамы, старшая сестра была, вот она что говорила? Она говорит, ну, как вот кулаками считали людей, у них... 13 ребят, то есть мужчины, представляете, одна у них там, допустим, сестра, а остальные мужики, они зажиточные, они работали, потому что отец требовал всех работы, все работали, их считали кулаками. И когда вот их, говорит, угоняли, все они пришли с повозками, с скарбом, их куда-то, говорят, вот никто не вернулся, ну, раскулачивали-то. Да. Это было очень печально. Понятно, они не понимали, за что люди, они работали, и вот их считали кулаками, каких кулак, когда у них столько этих ребят на семье, а их считали это, ну, вот такие моменты были.
1: А что в их домах потом было? Вот их угоняли, дома...
0: Вот не знаю, не знаю. Да? Вот это, да, что-то сейчас не могу вспомнить, что это было, кто дома занимал, как это происходило, родственники, кто там, вот честно, даже не могу сказать.
1: А с храмами кто разрушал что-то? Вот кто-нибудь говорил, что да вот эти вот, вот те там были на разрушении? Нет? Не было такого
0: дела? Ну, это, как они говорят, сейчас как правильно подобрать слова-то? Ну, говорит, пьяниц, кто, говорит, ну, не хотел работать, вот они, говорит, ходили, горлопанили там это все это, и вот это, говорит, происходило. У нас очень много было военнопленных немцев. Тулу-то не заняли, а наши 2 недели в нашей деревне были немцы. У нас есть памятник стоит в деревне. Когда отступали, там у нас 18 красноармейцев остались, раненые, их не могли, потому что их надо было выносить, перевозить, а там так мимоносно немцы наступали, и их остали, их расстреляли, немцев расстреляли. И вот со всех ближайших сел к нам на память приходили на 9 мая, всегда вот эта память была это у нас. А мы школьниками красили ограды, готовились там, шли с горными на праздники на 9 мая, там белых... У нас майские всегда шла, это копали огород, затем на 9 мая сажали. Но в этот день родители одевали красиво, рубашку чистенько, и вот все шли на праздник. Все бросали работу, шли именно на возложение венков, там на митинг шли. Это было прям знаково. Вот осталось в памяти такое почитание.
1: Так, день да, был
0: да, и совсем, да? Как говорю, да, это очень почитаемый день был. Поэтому это очень-очень врезалось.
1: Да.
0: И очень много военнопленных было. А родители работали на шахте. И, ну, понятно, сами скудно жили, нечего кушать. И они, говорят, вот даже, вот представляете, брат погиб, да? У моего папы старший брат погиб в семье, у мамы старший брат погиб. А несли все, что-то их подкормить, представляете? Тех, кто воевал, даже, ну, понятно, что не он конкретно убивал этих, но все равно, представляете, насколько вот русская душа богата, понимаете, они вот... Несли последний, самим как бы кушать нечего было, но несли и делились последним. А потом... Те, которые остались у нас, немцы, браки.
1: Остались даже?
0: Да. У нас никто никогда, наших одноклассников, которые семьи были, мамы были русские, папы из военнопленных, никогда никого фашистом там. Как бы мы не дрались в детстве, там не это все, никогда никого, вот никогда. Я не знаю, что почему даже в голову это не приходило, наверное, в то время, и не знали, что есть другие национальности. У нас очень много еще и было и татар. У меня лучший друг был, школьный друг, Радик Салимзянов. У него родители были татары. Ну, мы приходили к ним на шахту. Понятно, шахтеры жили зажиточнее. Уже видно было, что они от нас, от деревенских. Когда заходишь, ну, убранство дома деревенского и уже в поселковую, там все по-другому. Ну, другие зарплаты. Он и учился у нас, он отличником был. Он порой на уроках разговаривал уже с учителем. Мы даже не понимали, о чем они говорят, потому что папа выписывал журнал там «Наука и жизнь», читал он очень много, заставлял нас учиться друзей. Вот мы там и футбол, и все это играли с ним, были все. Но он вот нас сидит, он мог математику сделать за 10 минут контрольную, которую мы 45 минут не могли одолеть. Но он нас сидел, ждал, заставлял, делайте сами, делайте сами. А мы справа, слева, кто сидели, делайте сами. И мы ждем, когда он нам даст, мы спишем. Ну, порой бывало, что ему 4, а нам 5 ставили. Но это были такие моменты. Но вот он нас заставлял, понимаете, он еще мальчишкой был, осваивал все. Я, ну, молодец, я не знаю.
1: Уважали его, да?
0: Очень, очень, очень.
1: Про школу расскажите, какая у вас школа была?
0: 8-летняя, замечательная, большая школа была, и старая школа, и новая школа, пристройка была, и спортзал был. Педагоги были, и местных было очень много, особенно в начальных школах было местные педагоги, и городские были.
1: Городские что, они приезжали и оставались у вас?
0: Нет, просто приезжали, автобусом приезжали, на работу приезжали, и все. Ну, местным, наверное, там у председателя какие-то были льготы, что-то, наверное, там поставляли в старые, может, времена дрова, там что-то. Ну, они потом замужем были, только женщины были, учителя местные. А директор был с города... И очень запомнился был педагог по трудам и немецкому языку. Во время Великой Отечественной войны он был разведчиком или переводчиком. очень строгий мужчина, всегда был выстрижен, выбрит гладко. Может быть, у него был один костюм, но он у него в таком идеальном состоянии, понимаете? Вот сейчас я вспоминаю те времена, разговаривал тихо, спокойно. Ну, это было просто пример для подражания. Он видел порой наши стремления, начали уже когда расти, и хотелось в хоккей там поиграть, там клюшки. И родители не могли купить клюшку там какую-то, она денег каких-то стоила. Мы там вырубали из дерева вот сами. А он уже видел наше стремление, начинал на уроках труда. Мы уже сами себе клюшки начали мастерить. Да, он нам так помогал и очень это, ну, приучал. Ну, девчонок, понятно, шить заставляли. А потом в городе, вот все девчонки ездили в дом пионеров. Родители отправляли в дом пионеров, как тогда называли, в городской. И там учили их там. Ну, много очень было всяких кружков, все.
1: Это недалеко.
0: От деревни от нашей недалеко было. И сообщение, автобус был, поэтому удобно. Дети ездили. Да, ну, тогда же родители спокойно отпускали детей. Не переживали, что-то может с ним случиться. Тогда даже в голову не могло кому прийти, как ребенка. Без телефона бы все отправить, и все знали, что он доедет, вернется, и все, родители были спокойны. Еще приедет и сделает все, что ему еще было сказано, там, помочь по дому. Это было просто потрясающе. И в то время мне казалось, это таким счастливым детством было. Оно и на самом деле самое счастливое. Все друг другу что-то старались помочь в детстве. А когда Советский Союз канул в лету, я не пойму, что с нашим народом произошло.
1: Изменилось.
0: Мы не другие были.
1: Вот мне еще интересно про учителей, как воспитывали.
0: Да, вот родители работали много. Понятно, что учили дому самое главное – трудолюбие. Воспитание шло трудолюбием в те времена, во все века. Но оно и сейчас все актуально, что только трудолюбие. Ничто другое на воспитание не оказывает такого воздействия, как трудолюбие человека. Хотя мы все знаем, но что-то своими детками, внуками не получается. Так вот все знаем, но не получается. А тогда все это было.
1: А как вас учили трудолюбие? Что вам поручалось делать по дому?
0: Ну, практически все.
1: С какого возраста?
0: На возраст вообще не обращалось внимания. Там независимо от того, младшие учились от старших там и так далее. Все это передавалось, и все, я даже не знаю, ну, все доверяли. Я не знаю, родители все.
1: Вот особенно уборка дома, приготовить пищу, такое было?
0: Конечно, конечно. Все. Уборка дома, хозяйство, все это там, да. Огород, ну, так, прополоть, попалить там это было. Ну, маме надо же помогать, все было, да. Сестра и галстук погладить, и рубашку, и все это смотрит за мной. Ну, дети, там в школе бежишь, охота на перемену выйти и поиграть там что-то, и в салки, догонялки. Все бежишь, вся сестра, там дома все расскажу, тебя поймала за грудки, потрясла, дома все родителям расскажу, какой там тебе уже догоняют, и дальше побежал. А учителя очень хорошие. Директор был строгий, математику, алгебру, геометрию вел. Мы набегаемся, придем, на уроки отдышаться не можем, пока бегали. Он идет, так смотрит на нас, подойдет, видит состояние твое, подойдет, говорит: вот что тебя будет кормить, на голову показывает пальцем, вот тебя что будет кормить, а не ноги там показывает, вот что тебя будет кормить. Непонятно, о чем он тогда говорил. Ну, педагоги все были разные по характерам, но очень отличались всегда, ну, добротой. Ну, одни были построже, другие помягче, как мы все, разные люди. Наверное, из-за этого и хорошо. У меня всегда были и классные руководители, замечательно. Особенно первый классный руководитель Анна Кострат. Ну, это просто потрясающий педагог был, который нас и на экскурсии возила в город Узловая. Допустим, куда-то идем в кафе, куда-то там. Я научила, как себя вести, как сидеть, как держать спинку за столом, в какой руке вилка, в какой ложка. Это же целая прям проблема
1: и
0: была.
1: Нож, да?
0: Когда и нож, да, какой нож на один на столе в сельском
1: доме.
0: Это
1: все осваивали, запоминали?
0: Все осваивали, да, запоминали, да. Интересно было. Ну, очень много еще давало то, что у нас школьников очень много возили. Во-первых, были всегда походы на природу. День такой выдавался. Все шли в лес. Родители там, понятно, давали с собой какую-то еду. На поляне там размещались, все там о природе. А когда начинался учебный год, с 1 сентября помогали колхозу. Убирали и морковь, и огурцы, и помидоры собирали. Ну, особенно у нас в Тульской области у нас очень хорошо росли яблоки. Там вишневые сады были и яблони, и поэтому таких сейчас даже не увидеть, какие сорта были яблок в те времена. Огромные сады были, насколько помню, очень большие еще поля. У меня мама в овощеводческой бригаде работала, они высаживали своими руками. Я как сейчас представлю, каждую помидорку вот в доме на даче сейчас посадить, тепличку, да, которая там 3 метра, образно говоря, поля вот такие, все это руками. Капусту руками посадить, помидорку руками посадить.
1: Помидоры и... росли без теплиц?
0: Без теплиц. Мама идет с работы, ну и там это выберет самый большой помидор. И я же бегу, маму встречаю. Тебе несут вот такой огромный помидор, который просто ломаешь, он искрится. Еда была у нас у детей какая. Лето, все на речке. Лук поспел, лук сорвал, там огурец взял, там помидорку взял, и хлеба кусок, и бежишь.
1: На целый день.
0: На целый день, а вечером бежишь быстрее. Надо это то, что родители задавали тебе. Сделать надо что-то, успеть. Педагоги, они же совершенно отличались от нас деревенских, да, в манере одеваться, ну, как родители одеваются, как педагоги, прически и одежда по-другому. И всем родителям хотелось, чтобы детки такие. Почему вот этот культ учителей был, я даже не знаю, как его сейчас можно сравнить, да, для родителей ничего другого. Что бы ты ни говорил, что ты выучил, тебе неправильно там тройку или двойку поставили, родители тебя всегда говорят, что учитель всегда там прав был. И поэтому авторитет, ты даже никогда авторитет был непререкаемый. Тогда, ну какой там учитель, что-то, пожалуйста, родитель придет, что с учителем какие-то... Нет, нет, нет. Не дай бог там, чтобы это еще учитель не увидел, и родитель, чтобы там на тебя там ничего не сказали, потому что дома ты получишь такую встряску. Педагоги очень были сильные, которые очень много дали по жизни. И до сих пор школу с ностальгией вспоминаем все.
1: Образование вот хорошее было?
0: Вот очень потом, хорошее.
1: Как дальше судьбы устраивались у тех, кто закончил вашу школу?
0: Ребята очень много поступали, учились, в Москву уехали. Ну, в ближайшие города очень много. В Новомосковске хороший. Ну, в Узловой там был техникум свой. Филиал Менделеевского химико-технологического в Новомосковске. Плюс строительный техникум был. Ну, очень много профессиональных было училищ. Это правильно было.
1: Да.
0: Ведь тогда планировалось все. Я так сейчас понимаю, что в каждом городе было профессионально-техническое училище. То, что нужны были рабочие места, у нас, допустим, маршзавод имел свой техникум, имел свои училища, токарей, сварщиков и так далее. Почему этот строительный техникум, химико-технологический институт, Новомосковский химический комбинат, вот кадры, вот все было это поставлено. А сейчас у нас почему голод с кадрами? Финансисты, менеджеры у нас одни,
1: да.
0: Рабочих профессий-то
1: да.
0: Нет. Почему вот не учить там каменщиков и так далее, чтобы храмы сохранить, чтобы показать, нечего будет скоро нашим детям, внукам, потому что все разваливается, идет, а люди ходят там, милостыню просят, молодые, здоровые, они ходят там, алкоголь там и так далее просят. Почему их не учить? И профессия была бы, и человек зарабатывал бы своими руками. И...
1: Вот храм в вашем селе разрушили. А дома были какие-то религиозные праздники, отмечали или нет? Иконы были или нет?
0: Конечно. В каждом доме всегда это
1: красный угол,
0: конечно, икон, расшитыми, как их правильно называют, вот это, рушниками и цветами, и там, и какие только это все. Тогда же это вышивка очень много было. В каждом доме это было. И в приданой всегда же это. В сундуках у родителей сундук. Я даже к старшей моей сестре приезжал. Я помню, она открывала этот сундук. И вот это все там. Я видел, что она перебирала, показывала, мне что-то там дарила потом.
1: Вот эта традиция сохранялась, да, в сундуках,
0: да,
1: все.
0: Конечно. И очень связи крепкие были. Братья и сестры очень поддерживали каждое это. Свадьбы же какие игрались. А еще был обычай, когда женились, да, молодая пара женились, и близкие братья и сестры родителя. Обязательно принимали молодых. Что такое принимали молодых? Это значит, через месяц у одного, потом у другого родственника посмотреть, как молодые живут, как они там у себя. Почему и крепких разводов-то не было в тот период? Понимаете, это все как бы поддерживалось, и все это тебя там наставляли. Это же...
1: А вот как ваша свадьба проходила? Как выбрали себе жену, и как вы поженились?
0: В деревне родной росли. Друг, сейчас он умер, царство небесное, брат жены, мы ровесники, в одной школе учились, на одной улице жили, мы дружили очень. Там в деревне супруга моложе была на 2 года, но не обращали внимания. Мы уже могли там и на танцы куда-то в поселок поехать, а в деревне там строже было все, поэтому их не отпускали. Ну и тетушка, это моя крестная была, она всегда смеялась, за мной друзья зайдут на танцы, Она говорит, вот куда вас Лихоманович нанесет? Ну, он свои какие девки, там, смотрите, в том дворе девка, вот в этом начинают называть по дворам это девок. А мои друзья там все смеялись. Баба Настя, да они-то еще сопливые, там такие, там это все. Знала, что она есть, я был, видел, но росли как бы вместе, mm-hmm. вот не обращали. А потом, как получается, она вырастает, и мы все взрослеем, она уезжает в соседний город учиться, город Богородицкий есть, там техникум электронный уезжает. Потом, по окончании техникума, она уезжает по распределению, тогда же распределяли, в Новгород Великий, на завод «Радуга», там цветные кинескопы к телевизорам в то время, она уезжает туда. И в один прекрасный момент... Она приезжает к родному брату на свадьбу, и на свадьбе там это как раз вот уже встретились повзрослевшими.
1: И вот, уже чувства начались,
0: чувства.
1: Да. А как ваша свадьба прошла?
0: В деревенской. Вначале у жениха гуляют, на следующий день к невесте, в невесту гуляют. Родственников много, семьи большие были, родственники большие. Интересно все. Соседи, понятно, дорогу перекрывают там, когда идут, невесту выкупают. С ритуалами, со всеми. Интересно, да, все было.
1: А песни?
0: Пели, конечно, пели песни.
1: Певучая деревня была?
0: Ну, по-разному. Ну, в семьях пели всегда. У меня очень соседка, бабушка хорошая была. Царство небесное всегда это. Ну, она как близкий человек была, как родственник. С ними прям жили так. Ну, во-первых, она с мамой вместе работала в одной войсковой бригаде, вместе на работу, вместе с работой. Трудолюбивая была, невозможно, какая соседка, бабушка. И пела хорошо. С папой на два голоса пели.
1: На два голоса даже?
0: Да, на два голоса пели потрясающе. Любимая у нее песня была, когда пела, она закрывала глаза, плакала, слезы клеились по Муромской дороге. На Муромской дороге. Ой, как она пела. Это вот душу раздирало. Там просто вообще она так потрясающе пела. Она вся говорила, у меня отец Георгий, как бы Иванович, а по-деревенски его Егор все звали. Егор Иванович, давай наш. И вот они как запоют ее. Все эти песни какие-то, ну все, вот Есенин, слова Есенин уже старые. Вот.
1: Они только на праздник пели или могли так просто собраться?
0: Нет, вот так нельзя, на праздники. Ну, наверное, очень тяжелая работа была, еще хозяйства большие, домашние были. У всех же коровы, овцы, свиньи, куры, гуси, утки. Они там у них оставалось на время, то они любимое место было, когда только все закончат, на лавочку к дому выйдут, сядут там, о чем-то поговорят.
1: А потом вы покинули свою деревню.
0: Да,
1: почему?
0: Ну, я заканчиваю школу перед армией. Мама говорит, Саша, что я тебе могла там вот дала, выбирай вот себе дорогу. Чем буду, могу тебе помогать. Я призывался, тогда же все служили. Тогда в мыслях ни у кого не было, да, это как сейчас говорят, что от армии, это не пойти в армию. Тогда, как нам считали, да, какой-то бракованный. Если в армию не брали, значит, больной какой-то. Там еще не каждый за тебя, наверное, замуж пойдет. Вот поэтому тогда все служили. И после я, когда во время отпуска... Тетушка мне говорит, смотри, говорит, здесь перспективы особо таких нет. Если есть возможность, вот давай смотри, выбирай где-то. Мне понравился город Зеленоград, и я вот Зеленоград. Но там все сложнее было. Тогда же в Москву надо устроиться было по лимиту. Без московской прописки тебя на работу не возьмут. Надо было идти по лимиту. А по лимиту брали на какие должности, на которые москвичи не шли. Надо было идти на шарикоподшипники завод, там, на шины завод, где сажу копать, да, на эти все, где травление, химия, там, да, зарплаты там платили хорошие, но трудная работа. И, наверное, только эти москвичи-то, наверное, не все бы могли пойти на эту такую работу, шли по лимиту. А потом настало время, вот я когда, говорю, на свадьбу приехал, близко совсем с супругой сошлись. Надо брак заключать, а нельзя заключать брак. Женатому нельзя. Куда жену? Жену, ну, я же не могу, ее не возьмут.
1: Только одинокий.
0: Да, только одинокий мог, да, быть. Поэтому пришлось там мудрить было. Женились, паспорт в браке нет. Я в одном общежитии живу, жена в другом, встречаемся. Представляете, молодые люди. Мне 25, супруге 23. Это уже поздний брак. Тогда же было как? В 20 лет пришел со службы, отдохнул 2 недели на работу, а в течение года жениться. А то, как говорят, избалуются и не женишь потом. Понимаете, как все было устроено? И поэтому и браки ранние, дети ранние были. Не после 30, там, а все было раннее. А я уже поздно женился. У меня не было возможности по той причине, что лимит Москва. Потом я ее устроила. В совхоз пошла работать, выращивать цветы. Но тоже не каждый пойдет. Ну, по крайней мере, там можно было найти работу ее, чтобы мы вместе были. Потом все наладилось, все хорошо, слава Богу.
1: А с вашей деревней что сейчас стало?
0: Хорошая деревня. Все,
1: она существует?
0: Все, да, колхоз канул в лету, да. Но бывший председатель там паи взял деревенские и выращивает там, ну, засевает, слава Богу, поля все засеваются зерновыми. У нас колхоз был потрясающий, у нас было все. Было, наверное, пасековое, еще я, когда маленький был, птичник был, как называли сейчас, вот не птицфабрика, а птичник был. Коровник был, потом построили второй коровник, свинарник был, конюшня была, все было. Потом конюшни все ушли, техника пришла. А и когда вот союз развалился, и долго еще был коровник, существовал уже, а еще наш вот в российское время существовал, но потом, наверное, выгоднее стало все-таки засевать поля.
1: То есть своего молока в деревне уже нет? Ну, или еще держат коров?
0: Нет, никто вообще не держит. Была одна женщина там держала, и когда приезжали в отпуск, приезжали всегда, вот у нее брали молоко, я с удовольствием всегда любил деревенское молоко, и даже сейчас этого лишились. Ну, очень большое деревенское стадо, было колхозное стадо большое, два даже, говорю, коровника, новый, старый был, и деревенский, большой стадо был деревенское.
1: А вы сейчас не хотите вот вернуться обратно, завести корову в родные места, не тянет?
0: Вот у брата жены идея была восстановить храм. У него непростая судьба, человек непростой, но очень правильный друг и вообще человек. И мои родители, я когда, говорю, папа умер, я уже здесь в Москве были, вот он всегда заходил к родителям, ну очень был порядочный. Вот деревенский был, да, одевался всегда, очень умел одеться всегда, это чисто, красиво, на нем ничего не скажешь. На праздник всегда приходил старый женщин, допустим, мама там моя, там это все, он принесет одну розу, ну вот такую, да, метровую розу, но принесет и обязательно. У меня в разговоре с ним он хотел восстановить храм. Хотя, не знаю, сложно сказать, по какой причине, но у него было в мыслях восстановить храм, там найти кого-то, может, спонсора, там это все. А потом к маминой сестре, которая осталась до 90 лет, жила, и он себя приезжал, и: «Баба Настя, расскажи про то, расскажи про родственника». Она рассказала про его родственника. У нее феноменальная память, 90 с лишним лет был, но она помнила все. Кто когда родился, женился, сколько был брат. Кстати, это просто уникум было, это моя крестная. И он всегда хотел историю вот деревни как бы восстановить. Вот у него это было. Я здесь, наверное, за заботы, за это и за своей жизнью московской. А вот он приезжал когда к нему. Ну вот в ковид случилось несчастье. Фамилия у него была крепкая, Здоров, Здоров, представляете, Здоров. Никогда не курил. И всегда кто в нашей детской компании начинал покуривать там, ну он вообще был противником. Чтобы не курили, не это, все это.
1: То есть ему не удалось осуществить эту идею, свой храм восстановить. Да, а больше никто не занимается
0: больше
1: этим?
0: Больше нет, больше никто не занимается. И как бы уже вот сверстников моих это нет никого там. Все уже моложе значительно. Ну, крепкая деревня, крепко стоят там, так что...
1: Вы храните память о своей жизни в этой деревне, да? Но все-таки уже вернуться туда, наверное, вы уже новое место себе обрели.
0: Да, конечно, нет. Вернуться нет. Ну, там сестра у меня живет в городе, а в доме, в котором я родился, я так понимаю, что, наверное, не моих родителей, может, уже родители, хотя, может, моих родителей. Я так вот историю про дом вот не помню. Там сейчас племянник живет. Деревня так, она крепкая, да, все в этом плане там хорошо.
1: Слава Богу. Ну, и там родные могилы, которые вы навещаете.
0: Конечно, конечно, навещаем, да, обязательно. Все ходим, и одноклассники, и друзья. Всех это тянет всегда, знаете, как... Да. В советские времена было принято почему-то... Мы все приезжали на Пасху, хотя мамина сестра старшая всегда говорила: нельзя на Пасху ходить, на кладбище. Была против, как по деревенским там обычаям, знаете, да, на кладбище и поминают, там и выпивают.
1: Яичко еще положат,
0: да,
1: на
0: да, да, да, она вот всегда была против, что это алкоголь, на кладбищах никаких там. Вот это все, она была категорически против всего этого. И нам всегда, всем давала. Ну, так было принято, все приезжали, и что увидеть все могли. Понимаешь, знаешь, что на Пасху там все вот приедут и соберутся именно вот там к месту, потому что к родителям многим, и постоянно тянет. Вот сейчас и внучку хочу. Я говорю, я тебе покажу, где моя дедушка с бабушкой. Только там, говорю, я тебе расскажу все. Потом постарше будешь, я тебе все объясню.
1: А вот какая самая главная традиция? Что вы вынесли из своей жизни в деревне, из своего детства? Что вам передали, может быть, старшие поколения? Что вы хотите сохранить и своим детям и внукам передать? То, что, может быть, сейчас мы уже утратили. А у вас это было?
0: Ой, ну... В деревне вообще это, знаете, было особенно, когда еще мальчишкой был, мне что запомнилось в деревне, если кому-то там, всей деревне помогали, да, там дома строить, вот человек там строится, ему там помогают.
1: Без всяких просьб, да?
0: Без всяких
1: просьб, соседи
0: да,
1: собирались?
0: Да, собирались, да, там эти дома, погреба, там вот эти все. Потом еще вот этот момент же был, я помню деревню, у нас не было ни заборов, ничего не было. Росли огромные-огромные деревья. Ну, в деревне их называли лозинки, ивы эти росли. Огромные-огромные, заборов не было. Все вдоль окон ходили, тропинки эти там в окна заглядывают. Потом со временем за фруктовые деревья, я почему приезжал в город, у старшей сестры мамы жила, у нее в пригороде Новомосковска жила, там клин такой был. И я приезжал, у нее были груши, у нее были яблоки потрясающие там. Вкусноты, а ребенку же это все хотелось, хотя колхозные сады у нас были, да, а своих-то не было, поэтому а сад там сторожа, там и страшно же было все это, ну, вот. Ну, хотя и залезали в сад яблоко собрать, хотя тому же сторожу можно было сказать, зайдите, вот соберите то, что упавшее яблоко и возьмите, вот мог же сказать, нет, вот на этих еще это, да еще с этой берданкой, с ружьем этим ездят, от страху на детей наводилось, понимаете, это как страшно было, а хотелось яблоко там, поэтому это целая эпопея была. Потом мы, когда этот сняли налог, оказывается, на деревья это было. Почему вот все вместе начали друг другу помогать? Вот эти огромные деревья, я не знаю, как они их вообще вот этими пилами двуручными, такие в обхват, в два обхвата деревьев, как они их валили. Кстати, это же надо целое искусство привязывать дерево, наклонять, по сучку его спиливать, подрубить, свалить на ту сторону, чтобы ничего не повредить. Там же электричество идет и так далее было. То, что вот именно была какая-то взаимная. Ну, еще, наверное, и фильмы старые помогали. Мы же наросли на этих фильмах. Мы сейчас с такой теплотой и душой вспоминаем. Вот я сейчас буквально недавно показывал фильм «Огурцы». Когда он приходит домой, мама спрашивает, откуда огурцы? А он нарвал там. Она говорит, ты своровал. Он, нет, я их там сорвал. Она говорит, неси обратно. Он говорит, а там сторож. Она выставила за дверь, он постоял, пришел. Сторож сидит же там. Это детство тоже мы проходили. Вот эти фильмы, вот они нас очень сильно воспитывали. Да. Хотя сейчас видим, какие постановки идут, которые, наверное, не воспитывают.
1: Ну вот чего, на ваш взгляд, сейчас в нашей жизни не хватает из того, что было у вас? Вот первое вы, наверное, сказали, взаимовыручки, такой взаимопомощи.
0: Да, доброты, наверное, то отношение к людям. Вот с уважением. Уважение прежде всего.
1: Но есть надежда, что у нас возродится,
0: ну,
1: это?
0: Конечно. Да как без надежды жить? Конечно. Вот ты хочешь, чтобы и наши дети, и внуки, да, это были умнее, добрее. Вот самое главное. Умнее, добрее, да. Красота спасет мир. Ну, я думаю, что и красота, и доброта, и вот это все должно быть у нас. А русским людям это все присуще. Только мы порой это не замечаем. Когда вот маленький был, прекрасно казалось, места нет. Потом казалось, что, ой, вот там лучше, да, а сейчас вот опять со временем, почему мы возвращаемся с вами к тем истокам, кажется, что вот там было самое-самое счастливое время, да, когда мама была, родители были живы, и все хорошо было. Все будет хорошо в нашей жизни.
2: Для вас прозвучала передача из рубрики «Россия. Век 20». Передачу подготовила и провела Людмила Зотова.

0: В исполнении Маргарет Фингерхат прозвучала андансина для фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

На небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже,

но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во ежеутреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всяких

Неизреченные слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, дамя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстнее моей жизни.

Оставь меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангел Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубити, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убой мене, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, занеже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия,

приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся, в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного,
во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных же образов, ниже безстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, Твои же ми подашь носи и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь о неосужденно, да прибудешь, яко же рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле неопально горяще. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием,
всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидишь и под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидишь и со человеколюбием, яко же еси, внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотворишь, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моей я, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и Хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство,

0: Херувимская песня староболгарского распева в изложении игумена Силуана прозвучала в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считал Дмитрия Ростовского последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы. 4 октября – день обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского в 1752 году. В 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире наставление святителя Дмитрия из книги «Алфавит духовный». В 13.30 начнется передача профессора Петра Евгеньевича Бухаркина о жизни и трудах святителя Дмитрия Ростовского.
2: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16.10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте и божественной литургии в новоосвященном храме 1 октября 2017 года.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодняшнее воскресение называется воскресением после воздвижения. И в этот день мы продолжаем вспоминать крестные страдания Спасителя. И когда это происходит в рамках церковного календаря, то за богослужениями читается текст Евангелия от Марка, который мы сегодня слышали, в котором содержатся, может быть, наиболее пронзительные слова Нового Завета. Слова, которые даже трудно представить, как мог принять тогдашний народ. Нам они уже более ясны и понятны, потому что совершилась крестная жертва Спасителя, Христос воскрес. Излилась благодать Святаго Духа в день Пятидесятницы, Церковь живет более 2000 лет в истории. И мы понимаем смысл этих слов. Но как же, наверное, трудно было понять это тем, кому эти слова были обращены. А слова эти такие: «Тот, кто хочет идти за мной, следовать за мной, возьми свой крест и следуй за мной». Отвергнись себя. Крест был символом самого страшного страдания. На кресте распинали иудеев римские завоеватели. Поэтому смерть на кресте была не только мучительной, она была позорной, когда завоеватели распинали людей, принадлежащих к захваченному им народу. Поэтому не было ничего более страшного, чем крест. И Господь именно о кресте говорит своим слушателям, тем самым иудеям, которые не могли принять послание о кресте, никак отталкиваясь от своего жизненного опыта, от своих взглядов и религиозных, и политических. И Господь говорит: кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Тоже странное слово. Что значит отвернуться от себя? Как человек от себя может отвернуться? Человек так устроен, что он является как бы центром Вселенной, все вокруг него. У него нет другого видения мира, как только через самого себя. Наше зрение, наш разум, наш слух – это то, что принадлежит нам. И через эти органы чувств мы видим мир. Через разум мы мир познаем. Значит, не было бы разума, не было бы слуха, не было бы зрения, не было бы для нас и мира. Как же можно отвергнуться себя? И Господь говорит эти удивительные слова. Конечно, они не всеми были поняты. Но смысл этих слов был раскрыт самой крестной жертвой Спасителя. Когда стало ясно, что именно через страдания, через крест Господь очищает род человеческий от греховной скверны. Не каждый крест очищает. В том смысле, что не каждое страдание является крестом. Крестом являются только особенные скорби. Вот если человек злоупотребляет алкоголем, а потом в состоянии алкогольного опьянения садится за руль и убивает другого человека, а потом его сажают в тюрьму, это не крест. Это просто наказание человеку за его беззаконие и за его распущенность. Он сам навлек на себя эту беду. Крест возлагается на человека, возлагается свыше. А почему? А потому что, преодолевая скорби и страдания, мы ведь мобилизуем все свои силы. И каждый это знает. Если заболел, он старается всеми силами вылечиться. Если он попал не по своей вине в тяжкие жизненные обстоятельства, он стремится из этих обстоятельств вырваться, устроить свою жизнь. Страдания являются огромным вызовом для человека, реагируя на который человек внутренне мобилизует все свои силы и меняется непременно к лучшему, если он хочет эти скорби преодолеть. Может кто-то усомниться в этом и сказать: ну да, человек может возвышаться через образование, через науку, делая карьеру внешне, но не внутренне. Чтобы человек стал внутренне сильным, ему нужно пройти через жизненные испытания. Без этих испытаний он не будет иметь своего личного жизненного опыта. Он не сформируется как личность сильная, мудрая, способная работать над самим собой. Вот поэтому Господь и говорит: отвернитесь от себя. То есть меньше служите своему собственному «я». Следуйте за мной, примите мою волю в свою жизнь и возьмите в том числе и крест, чтобы через преодоление скорби возрастать духом. Вот эта великая идея, она вот, как уже я сказал, опознается ведь, ну, не только в религиозном опыте, не только через церковь и благочестие, через слышание Слова Божия. Эта идея опознается и через человеческий опыт. И мы знаем, что не может человек быть мудрым, если он с легкостью прошел свой жизненный путь. Если все у него было благополучно, родился в богатой семье, был здоровым, счастливым, сделал карьеру. Если он никогда не преодолевал скорбь, возложенную на него свыше, человек этот не имеет мудрости и не имеет внутренней силы. Но преодоление вот этих скорбей, несение креста, имеет еще и спасительную силу. Как замечательно сказал святитель Феофан Затворник, ведь сам Христос был крестоносителем, а потому все, кто хочет идти за Ним, тоже должны уметь нести крест. И вот через этот крест мы спасаемся. Подобно тому, как спасается человек через крест, принесенный Христом, через его жертву, через искупление грехов рода человеческого. Величайшая премудрость заложена в этот символ спасения, в крест Христов. И нам нужно стараться принимать возлагаемые на нас свыше кресты с доверием Господу. Ни в коем случае никогда не роптать, никогда не опускать руки, не сдаваться перед трудными обстоятельствами, но, вспоминая крест Христов, мужественно идти по жизни, зная, что крест когда-то с тебя будет снят. И снимается он не автоматически, а в ответ на наши усилия, на нашу веру, на наше доверие к Богу. Каждый человек проходит через скорби. Где бы он ни жил, в каком бы обществе, в каком государстве. Люди старшего поколения и среднего поколения, жившие в Советском Союзе, помнят, как нас учили о том, что наступит светлое будущее. Коммунизм – это жизнь счастливая, в достатке. Каждый будет иметь по своим потребностям все, что нужно, будет иметь. Но не могли тогдашние философы и политики ответить на простой вопрос: а как со страданиями человека? Они тоже уйдут? И об этом старались не говорить, как старались не говорить и о смерти. Но и смерть, и страдания – это часть человеческого бытия. Нету человека, который бы через страдания не проходил. И вот христианское послание помогает людям решать самую, может быть, сложную задачу. Задачу преодоления скорби и страдания в своей жизни. Вот почему для нас крест Христов – это не символ казни, не символ гибели, а символ спасения. И силой крестной мы способны побеждать в том числе и тяжкие обстоятельства нашей жизни, духовно расти, а значит и следовать за Христом.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте и божественной литургии в новоосвященном храме 1 октября 2017 года.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы сегодня заканчиваем цикл передач, составленных по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура», последним отделом его четвертой лекции о заглавленном «Обновление и воссоединение погребальных слоев. Оплакивание, Великая суббота и поминовение».

0: И теперь мы переходим к обсуждению третьего аспекта, к нашей литургической традиции. И здесь я успею поговорить только об одной проблеме. Перед нами стоит очень серьезный, очень реальный вопрос. Как воссоединить, как свести воедино те два слоя, которые я намеренно в предыдущей лекции остро противопоставил друг другу? Слой Великой Субботы и слой, который я назвал оплакиванием и страхом. Надеюсь, я доказал вам, что в одном и том же богослужении сосуществуют эти две темы, две разные реакции на смерть, два разных к ней отношения. И мы должны теперь понять, что оба эти слоя – неотъемлемые части литургии смерти. И мы должны это сделать вовсе не для оправдания каждого слова, дошедшего до нас из Византии или из России или из Греции или откуда-нибудь еще, а ради веры Церкви.
1: Во многом слой оплакивания, страха и печали первый, пусть и не хронологически, а слой Великой Субботы второй. Чем это объясняется? Тем, что этот первый слой, оплакивание и так далее, даже не нуждается в богослужении. Он сама смерть. Кто-то умирает. Жена теряет мужа, муж – жену, родители – ребенка. Смерть всегда была окружена ритуалом во всех культурах, кроме нашей. Тело лежало дома. Мы знаем, что в России, например, тело 3 дня лежало на обеденном столе, и не потому, что не было другого стола, но потому, что это был очень литургический акт. Напомню вам знаменитую строчку Державина, русского поэта XVIII века. «Где стол был яств, там гроб стоит». Каков смысл всего этого? Во-первых, в этом выражается печаль, трагедия, ее уникальности. Это очень по-библейски. Христос плачет у гробницы Лазаря. И кто мы, чтобы не плакать? Но именно от этого пытается нас отучить современная культура. Как сказал мне на похоронах один человек, когда я выразил ему свои соболезнования по случаю смерти его брата, «Ну, такое случается». Конечно, такое случается. Но так ли реагирует тот, кто переживает горе? Вечное проклятие тоже случается, но это не повод для радости. Таким образом, этот плач и этот страх вполне естественны. Страх чего? Возможно, конечно, что мы часто злоупотребляем этим мотивом страха, и, к сожалению, то же самое делает и гимнология. Ведь на самом деле это не страх червей могильных, не страх перед таинственным и неизвестным. Страх, который мы все должны испытывать, — это страх Божий. Вчера кто-то спросил меня, как вы справляетесь с этим страхом? Я ответил, мы не должны прятаться от него, мы должны правильно его понять, мы должны причащаться ему. Однако мы видим, что сегодня вся христианская жизнь лишена страха Божия. Потому что, как нас учат, все наши грехи в первую очередь — опасны для нашего здоровья. Не переедайте, потому что это вредно для сердца, и так далее.
0: Я знаю, что придет Царство Божие, или я надеюсь, что верю в это, надеюсь, что моя жизнь каким-то образом, хоть в какой-то мере, руководится этой верой. Но разве нам не жаль, когда подходит к концу счастливый день? Все то в жизни, что мы не можем остановить, что исчезает, это очень христианская тональность из-за раздробленности времени и пространства, невозможность избежать железного закона старения, погружения в слабость, дряхлость, беспамятство. Это все еще печальная реальность этого мира. Отсюда и плач, страх и печаль. Все это имеет свое место. Это мы вечно плачем вместе со Христом, узнавшим о смерти своего друга, того самого, которого он создал в неизреченной красоте, и о котором Марфа говорит: «Господь, не приближайся! Он уже 4 дня как мертв и смердит». Вдумайтесь в это «смердит» в свете первого слова, произнесенного Богом о человеке. «И увидел Бог, что это хорошо, а теперь это хорошо разлагается и смердит». Поэтому плакать нормально для человека. Мы вовсе не должны быть стоиками. Это философия, прекрасная и достойная восхищения, не христианская философия. Мы должны быть терпеливыми, но не должны быть стойками. Горюйте и плачьте, даже зная, что увидитесь с усопшим в воскресении. И эту способность плакать, этот дарованный нам дар слез, мы также должны включить в литургию. Но мы можем определить, какое место будет уделено этому плачу, как он будет выражаться, в какой форме. Возможно, черви, и стенания, и рыдания – только один аспект этого плача. Но я еще раз подчеркну, этот плач имеет свое место.
1: Что же касается второго слоя, который я в этих лекциях обсуждал первым, то есть слоя Великой Субботы, то его необходимо вернуть. Так же, как сама Великая Суббота должна возвратиться в приходы, так и этот второй слой погребения, то, что происходит в церкви, должен занять свое место. Опять же, существуют технические проблемы, богослужебные проблемы, но, думаю, мы наметили здесь правильный путь. И, наконец, третий аспект религиозной традиции – поминовение, и особенно частные поминовения. Здесь нужно, и это кажется очень простым, хотя на деле это очень сложно, правильно соотнести эти два явления. Правила и предписания касательно частных поминовений ограничивают их не потому, что смерть особенно печальна и негативная часть жизни церкви, а затем, чтобы поместить их в правильный контекст, понять их в свете церкви как поминовение, в свете Евхаристии как поминовение. Если люди это поймут, тогда это возвращение старой смерти, смерти как разлучение, будет преодолено. Конечно, я подразумеваю здесь более глубокое понимание Евхаристии в этой перспективе. Ибо поистине в церкви Евхаристия и Пасха – две сфокусированные на смерти реальности.
0: О секуляризации смерти. Истоки секуляризации. «Я начал, — говорит отец Александр, — с утверждения о нашей христианской ответственности за секуляризм. И этим же закончу, потому что сегодня мы имеем дело с секуляризированной смертью. Существует надежда, может и не очень крепкая, что мы, православные, или точнее те, кто должен серьезно относиться к слову «православный», кто считает, что мы, будучи истинной церковью, должны обладать истиной, не только можем дать правильные ответы в книгах, которые выпускает издательство Владимирской семинарии, но что каждый приход сможет стать источником влияния на культуру. Видите, все та же парадигма. 12 рыбарей и весь мир, следующий за ними. Таким образом, не будем никогда забывать, что если мы не сдадимся авансом, не будем, просыпаясь утром, повторять себе, что нас, православных, только 1% от всего американского населения, разделенного на 14 этнических юрисдикций, но после утренних молитв, скажем, во имя Отца и Сына и Святого Духа, я все могу совершить в укрепляющем меня Боге, то сможем встряхнуть нашу культуру или хотя бы бросить ей вызов».

0: смерти, понятой в свете жизни, тогда культура не просто придаток, ибо литургия – это свидетельство, церковь – это свидетельство, приход – это свидетельство. Не верьте вашему приходскому уставу, когда в нем утверждается, будто бы приход существует с целью удовлетворения ваших духовных нужд. Это не так. Приход существует для служения Богу, а это совершенно другое действие. Приход свидетельствует в мире о Боге. И я еще раз скажу, что здесь наша христианская ответственность за то, что произошло, и в первую очередь за эту секуляризацию смерти, за это исчезновение смерти в смерти с большой буквы. Я могу сказать, что, вероятно, можно привести тысячу причин этого, но меня не интересуют все эти факторы, потому что я считаю, что то, что привело в конце концов к этой катастрофе внутри христианского мира, к превращению христианства, христианитас, ойкумене, в секуляризированный мир, мир, который после 2000 лет христианства произвел на свет потребителя, обоженный человек, люди, которым Христос сказал: «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем». Сегодня потребители, те, кто имеет право на то, чтобы их жевательная резинка имела сертификат качества от Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами. Потребитель, считающий калории и бегающий трусцой в 60-летнем возрасте, потому что мечтает о лишних 2 годах жизни. Все это секуляризм, не карикатура, а самая его суть. Если Евангелие, которое я услышу сегодня в 7-часовых новостях, это весть о машине, созданной для 80-х годов, и это есть нечто абсолютно новое, эсхатон, если телевидение объявляет как о спасении, например, о бритве нового поколения, то вы можете ощутимо измерить катастрофу. Потребитель существует только в рамках христианства. И это очень серьезная проблема, которая должна была бы немедленно и навсегда излечить нас от триумфализма.
1: Отказ от эсхатологии. В чем же исторические причины всего этого? Это очень просто. Причина в отказе христиан от раннехристианской эсхатологии. В простых небогословских выражениях – в отказе от веры в Царство Божие. Для Христа, апостолов, церкви, керигма, возвещение Евангелия, не была вестью о каком-то отдельно взятом явлении, не была даже вестью о спасении. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Тема христианства – «Царствие Небесное». Мы верим в Бога не потому, что Он может сделать нас счастливыми в этом мире, одновременно обещая нам как некий бонус загробную жизнь. Мы верим в Бога, который открыл нам, что создал этот мир для того, чтобы в конце, а конец по-гречески «эсхатон», Бог стал всем, все во всем. Мы верим, что во Христе каждый из нас увидит образ несказанной Его славы, что мы все, как говорится в молитве Пятидесятницы, будем помазаны Духом Святым и станем пророками и царями, что в конце концов слава Божия, шекинах, причастие, звание, мудрость, все это восторжествует, и мир воистину станет храмом Бога и вечной жизни». Такова была вера, за которую мученики умирали счастливыми. А потом эта эсхатология стала тускнеть. Почему? Конечно, этому есть исторические причины. Статичное общество, потеря ощущения истории, продвижение вперед. Я не имею возможности обсуждать это сейчас в подробностях, но

0: это очень важная тема, невероятно важная тема. Да, эта сияющая эсхатология сияет и сейчас, каждый день, когда мы приходим в церковь, когда мы молимся, да приидет царствие Твое. Она моя жизнь, мое спасение, мой смысл. Один человек, которого я пытался уговорить прийти в церковь, спросил: «Батюшка, объясните мне, что я буду с этого иметь?» Лично я никогда ничего не имел с этого, поэтому понимал тех счастливых атеистов, которые предпочли наслаждаться своим перечным стейком.
1: Как только вы серьезно задумываетесь о христианстве, перед вами сразу же возникает крест. В мире будете иметь скорби. Это знание того, что я грешен, что, прожив в этом мире 58 лет, я ни на шаг не приблизился к Богу. Действительно, мы ничего не имеем с этого, и потому нередко легко об этом забываем. Что я буду с этого иметь? Это равнодушие, стремление к спокойствию. Это ведет к обслуживанию клиента. Нужно утешить страждущего, радоваться с радующимися. Конечно, мы должны так поступать, но в какой перспективе? Почему? Зачем? Что придает смысл 28 июня 1979 года? А ведь это неповторимый день на пути в Царство Божие. И потому все, что мы делаем сегодня, приобретает смысл. Сама жизнь приобретает смысл. И именно по этой причине эсхатология церкви была оттеснена на задний план. Христианская эсхатология секуляризировалась. Ею стали пользоваться как оружием против церкви. Что такое марксизм, если не дехристианизированная эсхатология? Что такое вся эта идея прогресса, которой мы все, кстати, живем, даже христиане, завтра больше и лучше? Конечно, Царство Божие, конечно, да приидет Царствие Твое. Американский Конгресс только и делает, что говорит: «Да приидет Царствие Твое». Но их Царствие будет в этом мире. Марксистское общество, совершившее прыжок из царства необходимости в царство свободы, это знаменитое, справедливое и человечное общество.
0: Не случайно вся наша телевизионная реклама приобрела эсхатологическое звучание. Она относит все к конечной судьбе человека. Почему? Потому что мы создали этот сатанинский мир. Но это безумное христианство, это христианские истины, сошедшие с ума. Горизонт скрыт, и падший человек придумывает себе маленькие утешения, прогресс и так далее, или уподобляется чеховским героям, которые умирают от чахотки и говорят, что следующее поколение будут счастливы. И люди умирают ради следующих поколений. В своем христианском эгоизме я никогда не мог понять, почему я должен умирать ради того, чтобы какой-то негр в Гане в 2000 году мог купить вторую машину. Почему я должен жертвовать тем драгоценным малым временем, которое мне отпущено в этом мире, в котором умирают люди? Коммунисты умирают, марксисты умирают, и только христиане выживают. Они все еще спрашивают, что мы будем иметь от христианской веры. Все остальные готовы умереть за свою утопию. Сегодня этот эсхатологический оптимизм секуляризма трещит по швам. Прогресс привел к очередям на заправочных станциях. Вечный мир. В Наяке до сих пор живут несколько баптистов, которые собираются для обсуждения вечного мира в этом мире, в котором каждый серьезный человек знает, а Библия знала всегда, что в мире будут воевать до скончания века. Все эти мелкие божества, вечный мир, хлеб для всего мира, марш 10 центников и связанная с ними терминология сегодня ничего не значат. Так что образовалась трещина. Люди сегодня отказываются не только от секуляризма, и слава Богу, что они это делают, и консюмеризма, но и от эсхатологии. Сегодня они хотят бежать в приятное лоно дзен-буддизма, безответственность. Что такое есть в этой духовности? Что заставляет меня надеяться на то, что само слово «духовность» исчезнет из нашего словаря? Что? Ведь это побег, это отрицание ответственности. Это на деле очередное отрицание христианской эсхатологии. На этот раз по религиозным, в скобках, причинам.
1: Возвращение смысла жизни. В заключение я скажу, что, возвращая на прежнее место смерть и литургию смерти в ее истинном виде, мы возвращаем смысл жизни, этой жизни, потому что в этой жизни ничего никогда не пропадает. То, что я знаю, что я теперь говорю, все это имеет смысл сейчас, потому что обладает вечным смыслом. В этом возвращении к истинно христианскому пониманию эсхатологии, эсхатологии не как интереса потусторонней жизни, но как веры в то, что цель каждого слова, каждого момента во времени, каждой печали в этом мире – вечна. Если жить этой верой, если действительно знать, что «да, приидет Царствие Твое, и гряди, Господи Иисусе», истинный смысл жизни и смерти, потому что относит все к конечному исполнению всего в Боге, тогда и жизнь, и смерть наполняются смыслом, потому что жизнь полна этой бессмертной смерти, а смерть той жизни с большой буквы, которая есть надежда. Нам нет нужды немедленно идти проповедовать все это в банках или супермаркетах. Нам не нужно открывать читальни, как это делают саентологи. Мы не будем печатать в газетах призывы «Придите к нам, православным! У нас вы найдете смысл жизни и смысл смерти!» Нет, мы должны в первую очередь заново раскрыть, восстановить нашу веру и жить по ней. И Господь покажет нам, где и как изнутри этой культуры, этого света православия, этой победы Христовой начать наш труд. Когда апостолы умирали, я не знаю, почему они верили в то, что победа уже здесь, та, что побеждает мир. Оставалось еще 100 лет отрицания христианства, и оно действительно победило. То, что придает смысл нашим обсуждениям смерти и жизни, лучше всего выражено в послании апостола Павла к римлянам. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Все, абсолютно все в этом мире подчинено безграничной победоносной вере. Когда мы говорим «Да приидет Царствие Твое», мы должны прибавлять «Да приидет Царствие Твое сейчас». Возможно, то, что я делаю, очень незначительно, но в моих силах, как христианина, отнести мое «сейчас» к вечному Царствию. И я скажу «Да приидет Царствие Твое всегда». Мы не знаем, как долго еще продлится история, сколько еще времени нам отведено на этом таинственном пути. Но как бы то ни было, да приидет Царствие Твое всегда, навсегда, жизнь, вечность. Если мы постоянно помним об этом, то все, что сказано было о потере смысла смерти и, следовательно, жизни, о мире, полном бессмыслицы и пустоты, постоянно нуждающемся в шуме, чтобы прикрыть эту пустоту, тогда христианская керигма, вера Церкви, жизнь Церкви, литургия Церкви, хотим мы того или нет, достойны ли мы того или нет, начнет снова ту вечную революцию, которую Христос сравнил с огнем. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. С частицы этой силы и с помощью Божией даже смерть вновь станет тем, чем уже стала в христианстве, победой Божией и обещанием Его вечного царствия.

Дорогие слушатели, прозвучала заключительная передача из цикла по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Ваши отзывы присылайте по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 14. Отец Иоанн говорит. После возгласа о Богородице священник тайно вспоминает святых, начиная с большего всех рожденных женами. Креститель Иоанна, апостолов святых, коих память совершается в день отправления литургии, и просит Бога посетить нас молитвами их. Призывая или прославляя святых угодников Божиих, мы должны призывать или прославлять их всем сердцем, с горячностью души, чтобы таким образом приблизиться к ним, приблизить их к себе и по возможности уподобиться им, ибо они тогда бывают с нами и за нас, когда мы призываем или прославляем их чистым сердцем и возносят наши молитвы к Богу. И тогда потребно убеждение, что Бог, Матерь Божия, ангелы и святые слышат нас. Они благопослушливы, благоуветливы и благоприменительны паче всякого живущего человека. Потому молиться надо всегда усердно, без лености, с живою верою, с живым упованием, сердечной любовью, чистым сердцем. Далее поминаются усопшие и живые. Батюшка говорит, что должно особенно молиться горячо за живых и умерших во время литургии и преимущественно после присуществления святых даров. Через эту горячность мы приближаемся сами к ним, что весьма важно, и приближаем их к себе. И приближается Бог к нам, которому приятна любовь. Приятно единение любви. Мы молимся за живых, и своей молитвою искреннюю привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно, великие милости Божии, и привлекаем их сердца к себе и к Богу, и к благочестию. Молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу. Так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы по искренней любви делаем в пользу ближних. Испытующий сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавший через апостола «Молитесь друг за друга, да исцелеете», не оставит без плода нашей горячей молитвы. Итак, будем дышать молитвою горячую за всех, как и делает Церковь всегда на всякой службе. Особенно каждый священник должен быть исполнен горячей любви и молиться за всех, как посредник между Богом и людьми. Как сам, обложенный немощами и знающий по опыту немощь человеческой природы. Молитесь о всех близких и дальних искренно, ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею, хотя и с иными всю жизнь не видимся. Молитва всех объединяет, согревает, освещает, укрепляет. Например, близкого тебе человека ты почему-либо не можешь видеть и говорить с ним, но молитвою о нем искреннюю ты можешь приблизить его к себе, к своему сердцу, так, как бы он был с тобою и беседовал с тобою. Он будет в сердце твоем, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и споспешествовать ему в делах его, так и о всех разумей. Много может молитва. Она преклоняет к нам Господа на милость, она низводит с небес Божию Матерь, явление Божией Матери, Сергию Преподобному. Святых ангелов и святых угодников Божиих в Боге мы все имеем,
ближайшее соприкосновение, живую связь, хотя бы разделены были огромным пространством и временем или властью, саном, званием, состоянием. Желая объяснить это соприкосновение, отец Иоанн учит о силе имени святых и вообще людей. Когда мы призываем святых на молитве, тогда произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда, несомненно, их молитв и предстательства за себя, и они услышат тебя, и молитву твою представит Владыце скоро, во мгновение, яко везде сущему и вся ведущему. Имя святых из членораздельных звуков значит как бы плоть святого или святой. В малом виде в устах наших и в душах наших как бы отражаются существа горнего и дольнего мира, и все это через веру Духом Святым, который есть един сый, везде сущий и все исполняющий. Помолившись о упокоении усопших и живых, я прибавляю тайно от себя, пишет отец Иоанн. Помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа Твоего, звания и сана Твоего, правды Твоя, власти Твоя, святыни Твоя, бессмертия Твоего, новотворения Твоего, благоволения Твоего, освящения Твоего и обожения Твоего, носителей ума Твоего и сердца Твоего. Мы — ум Христов има мы, по апостолу, светлости и великолепия Твоего. Вот как высоко возносит батюшка епископа. Затем помяни всякое пресвитерство и прибавляю тайно, ему же верил еси служение примирения человека с Богом, покаяние, паки бытия, крещение, обновление, просвещение, благословение и вся преподобные таинства, кроме рукоположения, да будет оно достойно своего звания и да правожительствует и священно действует и богоугодно приносит молитвы Тебе, Владыце, о всех и за вся. Помяни и во Христе диаконство, вспомоществующее священству и служащее пренебесным тайнам, и всякий священнический чин. Еще приносим Ти словесную службу о вселенней, о святей соборней апостольстей церкви из всех народов составленной. В буре же мира сего и князя тьмы сущие церкви умири, и твердое благочестие в них насади, и так далее.

В заключении о нас, клириках, и о мирянах не бесполезно выписать вырвавшийся у отца Иоанна болезненный крик о нашем недостоинстве. Вы, о иереи и миряне, часто вы ссылаете славу Отцу и Сыну и Святому Духу Богу в Троице. Да будет эта слава Ему прежде всего в сердцах ваших, в вере и любви нелицемерной, в кротости, смирении, незлобии, воздержании, чистоте душевной и телесной, в простоте, в милосердии, в послушании друг к другу, в покаянии горячем, нелицемерном, в усердии ко всем благим делам. Вот в чем слава Святой Троицы прежде всего должна быть от нас грешных. А то мы славу часто воссылаем, а сами бесславим имя Божие своею нехристианскую жизнью, своими страстями, своим лукавством, гневом, завистью, враждою, невоздержанием, нечистотою, блудною жизнью, праздностью, леностью, корыстолюбием, жестокосердием, ропотом, непокорностью и прочими грехами. Иначе что получается? Сколько молитв у нас вычитывается всякий день, но где плоды? Где исправление? Где добродетель христианская? Все, как семя, посеянное при пути или на камне, или в тернии, пропадает или не приносит истинного плода. Отчего это? От того, что священнослужители или миряне приносят службу Богу и, говоря молитвы, нередко мало думают о Боге и святых Его, присутствующих благодатью тут же, или мало благоговея к Богу и к святым, и думая о предстоящих людях, и имея к кому-либо из них подобострастие, лицеприятие или страх, расстраивают дело молитвы, отпадают от Бога сердцем и потому остаются без плодов молитвы, холодными, пустыми, неумиротворенными, ненасыщенными духовно. И по делам никто не может работать двум господам. И мирская пословица говорит: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». И дашь нам единими усты и единим сердцем славить Его, спевать и пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Благовременны эти возгласы молитвы о всех. Великое дело. Едины уста и единое сердце молящихся. Такая единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага. Потому как можно больше и чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный, всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Помянув раньше, в частности, разные власти и сословия человеческие, теперь вообще всем желает милости от Бога. Далее следует просительная ктения. Вся святые, помянувши при тайном чтении священником молитвы, Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, владыку человеколюбче, и просим, и молим, и милися умилительно, деем, сподоби нас, причаститеся небесных Твоих и страшных тайн. Сия священная и духовная трапезы, с чистою совестью во оставлении грехов, в прощение согрешений, в общении Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или в осуждение. «Я прибавляю тайно от себя», — пишет отец Иоанн, «в дерзновение пред всеми людьми Твоими,
в искоренение тлетворных, досаждающих, насилующих, омрачающих, посрамляющих, от Тебя разлучающих и душу умертвляющих страстей, в насаждение, возвращение, утверждение в душах всякие истинные живоносные добродетели, во исполнение премудрости, во еже научите вся люди вере и заповедям Твоим, в просвещение света Моего пред людьми Твоими, яко да видит Моя добрые дела и прославит Тебя, Отца нашего, иже на небесах. Да не вообще, не напрасно, нашу таликий, горний ангельский, боготворящий, владычественный сан священства, не в суд или во осуждение. Отче наш, молитва Господня, кратка, но так высока и содержательна, так богата мыслями, что ее надо всегда читать, тайно или вслух, с величайшим вниманием, пишет отец Иоанн. Неспешно, спокойно, с размышлением и чувством, в ясном сознании присутствие Божие. И тогда она принесет нам много-много плода, много дарований духовных и телесных, ведь сам Бога-человек в ней за нас молится Отцу Небесному, то есть потому, что Он включил Себя в Слово «наш», «нам», присоединив Себя к людям, братьям по плоти, а также потому, что Бог Отец, и Ему есть Отец. Когда мы читаем молитву «Отче наш», то должны читать ее с особенным ясным разумением и одушевлением, именно выразуметь глубоко каждое слово и выражение, всей душой, всем сердцем, желать того, чего просим. Иметь ревность, рвение исполнять то, чего хочет в этой молитве от нас Бог, и самим делом исполнять требуемое. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца. Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благость Бога твоего. Не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает и Бог. Тебе внимают ангелы и святые Божии человеки. Прослезися я, писав эти строки. Февраль 26-го 1864 года. В этой молитве заключается руководящая нить для жизни христианина, обновляющая сила. Говоря слова «Да святится имя Твое», надобно желать всем сердцем жить свято и стараться жить свято, небесно жить на земле. Должно всем сердцем желать и домогаться Царствия Божия. Ищи и ты, человек, паче всякого сокровища, благодати Божией. И да царствует она в тебе непрестанно, да приидет царствие твое. Благодатью Пресвятая Богородица сохранилась от всякого греха и украсилась всякую добродетелью. Благодатью она сделалась Матерью Божию и Царицею всех тварей. Благодатью и все святые Божии человеки избавились греха и достигли богоугодной святыни, нетления и славы в Царстве Небесном. Благодатью укрепились во всех искушениях на земле, в подвигах и страданиях, украсились всякую добродетелью. Благодать для них была всем. Говоря, «Да будет воля Твоя», — говорит батюшка, должны иметь ревность об исполнении воли Божией, святой, совершенной, спасительной, всеблаженной, премудрой, всемогущей, вечной. Через это исполнение воли Божией и должно и возможно достигать Царствия Божия. Сохранение и исполнение воли Божией есть уже великая награда,
разумно свободному существу, ангел ли он или человек, ибо воля Божия есть величайшее благо и блаженство разумных существ, их совершенство. Хлеб насущный. Должно воздержно всегда жить и не искать роскоши в столе. Воздержание — мать здравия и спутник благодати. Воздержание и посты многим кажутся по их неведению, пишет отец Иоанн, стеснением их свободы. Наоборот, через них Церковь желает дать нам самую широкую духовную свободу, ибо невоздержание порабощает дух наш телу, его страстям и порокам, да и само тело отягчает и подвергает болезням. Остави нам долги. Должно каяться искренне всякий день во грехах и прощать обиды другим, столь обычные между людьми в общежитии. Не введи во искушение, избави от лукавого, должно удаляться соблазнов и не поддаваться лукавому, смущающему на грех, памятуя, что мы — дети Божии, что Богу удобно подать нам силу в борьбе с грехом, и что за победу над грехом мы получим Царство Небесное, облечемся силою Божией и прославимся в бесконечные веки. До крови подвязайся против всякого греха. Помни, до какого блаженства бесконечные веки имеющего продолжаться, подвязаешься. Для какого Царства Божие? Царство правды, мира, радости в Духе Святом. Еще здесь начинающегося подъем лишь труд правды, труд борьбы с грехом. Ведь после всякой успешной с Божией помощью борьбы ты ощущаешь в себе мир, довольство собою, сродство с Богом и тесное с Ним общение, свет, силу, дерзновение, торжество Духа. А грех всякий уничтожает, оскверняет, повергает в мрак, скорбь, тесноту, всякую душу расслабляет, убивает ее, лишая ее тирански благодати Божией и господствуя в сердце грешника нагло и разбойнически. А виновник греха — дьявол. Даже когда я служу Богу, — говорит отец Иоанн, — и тогда чувствую по временам, как злые и нечистые демоны задерживают мою душу, не попуская ей в мысли и слове идти к Богу и делая мне различные запинания то блудными помыслами, то пристрастием к пище, к деньгам, к одежде, то злобою и гневом, то завистью, то непослушанием и противлением, то суетным страхом и боязнью, то унынием и разленением и сонливостью, то другими тончайшими помышлениями. Литургия есть величайшая победа милосердия Божия над грехами человеческими, величайшая победа над дьяволом, на всякий день совершаемая и на всю вечность доставляющая блаженство побеждающим дьявола верою и покаянием, а затем и причащением. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, помни, в чьем царстве живешь. Кому вся тварь, разумная, одушевленная и неодушевленная, небо и земля повинуются? И кому Ты должен повиноваться? Господу Богу, Творцу и промыслителю всего мира и всех, и спасителю рода человеческого. О Боже! И во веки веков. Боже вечный и Царю всякого создания, следовательно, и мой Создатель, прости ми всякое согрешение, вольное и невольное, и сподоби мя творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота. Забываем мы каждый день эту непреложную истину. Или тлен, или нетление —
время или вечность. А опуская из виду нетление, вечность, избираем блага временные, забывая о вечных. Аминь. Истинно, непреложно. Чудная молитва. Но в этот момент литургии, особенно, а не только как всегда, должно благодарить Бога за то, что Он дал нам право называться чадами Божиими, приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями, благодарениями и радоваться о такой милости к нам Божией и со всегдашнюю готовностью, охотность, дерзновением и благоговением приступать к Нему. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать, а сейчас в тайных и теснейшим образом соединяться с существом бессмертным, безначальным, всеблагим, всепрекрасным и вседовольным. Как возвеличен человек! Тайною воплощения Бога Слова Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Как же тебе не уважать себя, человек? Как не возненавидеть грех, унижающий тебя до бессловесного животного, губящий тебя? Как не возлюбить святыню, правду, Бога, Отца? Человек есть возлюбленное творение Божие, образ Божий, чадо Божие, для которого сотворен мир, для которого с престола славы сошел Сын Божий на землю, для искупления которого от грехопадения и мук пострадал и умер жесточайшим образом. Ради спасения Его нисходит на святой, животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия Своего, притворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь и удостоивая верующих причастия их. Какой чести сподобил Бог человека, вселяясь в него через святые тайны и ходя в нем и с ним, словом, сделав его храмом своим одушевленным, как Господь и сказал, к нему, творящему заповеди его, приидем и обитель у него сотворим.

0: прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

и животворящим твоим Богом.

заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и ведь живот наш Христу, Богу предадим.

Всем всегда с нами.

Зачем же вы ему стязаться? Приношу его иди до должника, чумою талант. Не имущему же ему воздать, повелеть, господин его, продать и жену его и чада, и вся денег имеешь же и отдать. Батку ногам твой кланяешься ему глаголе. Господин, потерпи на мне, и всячь его сдам. Милосердно уже господин рабат его, прости его, и долг отпусти ему. И же, раб твой, обрети единого должника своего, и живи должен ему с том пенец, и ем его, да бляше глаголя, отдашь мне, им живи си должен. Баджерство сеет на нозе его, боляше его глаголя, потерпи на мне, и вся поставь. Он же не потяжет, но нет, посади его в темницу, доби же воздаст должное. Видевши же духи его бывшая, сжалившись из него, и пришедше, сказавши господину своему, вся бывшая. Тогда, призвав его господин его, глагол ему, ради лукавый, весь долг аз отпусти к тебе, понеже твои меня. Не подаваши ли и тебе помиловать и должника твоего, яко же и аз тебя помиловал. И прогневался господин его, предати его учителям, он же воздаст весь

коленке и помиловать рабы Твоя, Владимира, Анну, Вениамина, Сергия, Михаила, Александра, Германа, Дарьи, Евгения, Артемия, Андрея, сотрудниками и с работниками им, благодатью и щедротами Твоими, и исполни вся прошение их, и прости все согрешения вольные и невольные, благоприятно мне быть мольбами милостными, пред престолом Владыки Святого, и покрытием и трагедием и перемирием их, от царствия напрасно меня исполнить, чтобы избавить их, и подать здравие и снова действие, в сердце Господа.

Боже,

уходящих

Бога Господина, и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсоломия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкого и

Благодетели, благоукрасители.

постыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове.

Помолимся. Вы избавитесь от народ всякий скорбь.

Его совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира, мир у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяние скончати у Господа просим. Христианские окончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа страшнее в судище Христове просим. Святого Духа и спросивше, сами себе друг друга и

Bem-aventurados.

правды Божией. И вот третье такое условие – это следуй за мною. Здесь имеется в виду не только просто иди рядом со мной, а, наверное, имеется в виду все-таки подражай мне, да, чтобы Господь, он не заставляет нас делать то, что Он сам не испытал. Он действительно первый прошел этот путь унижения, отвержения, осмеяния и самой смерти. Поэтому, когда Он зовет нас с собой пойти, да, Он говорит, что Он не обещает нам никакого покоя, да, но Он обещает нам именно вот свое присутствие. Поэтому, если мы как-то подытожим вот эти вот условия, Христова, конечно же, это путь любви, как говорил апостол Павел, опять же, путь любви, который не ищет своего, это путь именно жертвы любви, и вот такая вот готовность, что на этом пути будут не только какая-то радость, мир, но, конечно же, будут и искушения, будет усталость, превозможение, разочарование, падение, но именно вот на этом пути, братья и сестры, мы встретим Господа нашего Иисуса Христа. А что предлагает он нам наш мир, да, вот в Евсии? Он предлагает совершенно нечто другое, да, вот живи для себя, вот бери от жизни все, заботься только вот о своем комфорте, но это ли наш путь, братья и сестры? Конечно же, нет. Вот наш путь, Господь нам сегодня проговорит, отвергни себя, разнебесывай и следуй за мною. Может быть, конечно, показаться это, конечно, суровые слова, жестокие, может быть, даже вот жесткие слова, но все-таки мы должны понимать, что за этими словами стоит такая вот непреложная, всеобъемлющая любовь Божия к своему творению. И я, конечно, хочу пожелать нам всем, братья и сестры, мужественности, решимости.

Аминь.

Пресветлый Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые, Своей Матери, силы чиста, Божетворящий Христа, святых славных и всех хвальных апостол, Ижевских отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого, святые священномучеников Климента и Петра, Ижевских отца нашего, преподобного Сергия, Вынравленского, всей России, чудотворца, святителя, Дмитрия, митрополита Ростовского, святых, всех святых, помилуй ты, спаси нас.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считал Дмитрия Ростовского последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы. 4 октября – день обретения мощей святителя Дмитрия Ростовского в 1752 году. В 0 часов 5 минут слушайте в нашем эфире наставление святителя Дмитрия из книги «Алфавит духовный». В 13:30 начнется передача профессора Петра Евгеньевича Бухаркина о жизни и трудах святителя Дмитрия Ростовского. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
3: Как в мире, который был сотворен Богом, возможно существование зла? Откуда явилась эта разрушительная сила? Ведь реальное могущество принадлежит только Богу. Формального анализа зла недостаточно. Существование зла – это реальность религиозного плана. И только духовным усилием возможно понять и разрешить этот парадокс, преодолеть этот соблазн и проникнуть в тайну добра и зла. 4 и 11 октября в 19:45 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма». Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения? Почему нельзя опаздывать на них? И что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности? Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий, и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкина, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 203-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 8 и 9 глав.
2: Сказал Господь: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».

0: В исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря прозвучала сугубо Иктиния из чина воздвижения Чеснока Креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В последнем чтении, посвященном Кресту, Господь говорит: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Впервые чувство стыда люди испытали, когда нарушили Божью заповедь, вкусив от запретного плода. В тот миг открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. Едва отступив от Бога, люди тут же почувствовали, что потеряли некий покров, и ощутили себя и друг перед другом, и перед Богом, обнаженными, незащищенными, хоть сквозь землю провалиться. Как и ныне чувствует себя пойманный и обличенный. Но стыдящийся потому и стыдится, что все-таки признает законы, по которым живут окружающие. А ведь бывают и такие, о которых пророк говорил, стыдятся ли они, делая мерзости. Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Бывает же и так, что человек старается жить по заповедям Христовым, а вокруг все не только делают противоположное, но и делающих одобряют. А ведь в каждом живет инстинкт общечеловеческого братства, желание быть как все и со всеми. И если я лишь умом христианин, то соприкосновение с грешным прелюбодейным миром может ввергнуть в сильное уныние. Как говорит поэт, теория суха, а древо жизни зеленеет. Жизнь бьет ключом, а я тут со своим юродством креста и сказками о воскресении. А за спиной у меня что? Наша внешняя церковная жизнь, если взглянуть сторонним придирчивым взглядом, очень уязвима для критики. И вот появляется тайная зависть к тем, кто живет просто и весело, а также стыд и за свою веру, и за своих неустроенных братьев. Стыдно сделать добро, стыдно быть целомудренным, стыдно быть честным. А если так, значит, мир не только внешне побеждает, значит, ты по совести признаешь его правоту. Понимая опасность такого стыда, Господь не ограничился словами. Он тут же пообещал: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И вскоре Он сделал некоторых свидетелями своего преображения, чтобы они своими глазами увидели, что на самом деле реально, а что призрачно, и чтобы сами смогли воскликнуть: «Господи, хорошо нам быть именно здесь и больше нигде». И не только стыдиться креста Христова, но и стыдиться своей бедности, своих родных, своей внешности, своего возраста, значит тоже стыдиться того, кто создал тебя или попустил тебя стать таким, зная, что именно такое состояние для тебя спасительно. И дай нам Бог, чтобы наш стыд работал не на нашего врага, а на нас, чтобы стыдиться, когда хвалят, чувствуя себя вором, укравшим похвалу у Господа, чтобы стыдиться своих мудрых богословских речей, чувствуя несоответствие их твоей жизни, и чтобы стыд за свои грехи не от исповеди отвращал, но не допускал бы снова возвращаться к уже исповеданным и оставленным однажды грехам. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Вячеслава Резни.

0: Горького. Читал священник Леонид Казаков. Октября, 21 сентября по старому стилю, в православной церкви празднуется отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня. В этот день мы вспоминаем апостола Тимидиста Кадрата, епископа Афинского. В 126 году он написал апологию в защиту христианства. Представленная им императору Адриану апология так подействовала на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик. Эта апология была известна в IV веке историку Евсевию. В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная Евсевием. «Дела Спасителя нашего всегда были очевидны, потому что были истинны. Исцеленные им и воскрешенные из мертвых были видимы не только, когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили не только в пребывании Спасителя на земле, но довольно долго оставались живых и по его отшествии. Некоторые же дожили и до нашего времени», цитирует апостола Кадрата церковный историк Евсевий. За проповедь Христа Спасителя апостол Кадрат был схвачен язычниками и около 130 года скончался в темнице от голода. Сегодня совершается память святых мучеников Евсевия и Прииска, а также святителей Исаакия и Милетия, епископов кипрских. Также в этот день прославляются священномученики Ипатий, епископ Ефесский и Андрей Пресвитер, пострадавший в 30-х годах VIII века при императоре-иконоборце Льве Исавре. В юности они учились вместе в одной обители. Святой Ипатий принял иночество, а святой Андрей стал клириком. Когда император начал преследовать почитателей святых икон, иконы выбрасывались из храмов, попирались ногами и сжигались, святые Ипатий и Андрей встали на защиту иконопочитания, убеждая свою паству сохранять верность православию. Император, желая убедить святых, призвал их к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором святые Ипатий и Андрей сумели последовательно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу и долго держали там, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений, но святые оставались непреклонными. Тогда император приказал истязать мучеников. Их били, на головах мучеников сжигали иконы. К месту казни их волочили по городу на посмешище всем людям, и только после этого умертвили. Сегодня празднуется память двух преподобных – Даниила Шушгорского, жившего в XVI веке, и Иосифа Зоаникиевского, скончавшегося в начале XVII века. Преподобный Даниил Шушгорский подвязался на севере Руси, где принял постриг в Комельском монастыре. Впоследствии преподобный покинул монастырь и продолжил уединенную подвижническую жизнь в безлюдной лесистой местности в Белозерском крае, на горе, именовавшейся Шушгорой. Здесь святой подвижник основал свой монастырь в честь преображения Господня. Преподобный Иосиф Зоаникиевский, в миру Илларион, был крестьянином из деревни Обухово в Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи святых бессребреников Косму и Дамиана. Молитва его была услышана, и в 1588 году, по откровению святого Космы, преподобный Иосиф нашел в лесу в болотистом месте икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность преподобный расчистил лесные дебри на месте явления чудотворной иконы и построил часовню, в которой поставил икону. Сам он поселился рядом, приняв иноческий образ с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Зоаникиевская обитель, названная так по имени разбойника Аники, некогда обитавшего в этом лесу. Когда обитель расширилась и число иноков возросло, преподобный Иосиф по смирению не принял настоятельства и, скрывая от других свои строгие подвиги, воспринял юродство Христа ради. Ночами он стоял на молитве в своей часовне и до конца жизни ходил босой даже в жестокие морозы. Преподобный Иосиф представился в 1612 году в возрасте 83 лет и был погребен в основанной им обители. Сегодня совершается торжественное празднование в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, в память обретения его святых мощей в 1752 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Александра Федосеева, Алексея Стабникова, Константина Широкинского и Иоанна Флёрова, пострадавших в 1918 году. В 1938 году в этот день за Христа пострадали преподобный мученик архимандрит Маврикий Полетаев и с ним мученики Василий Кондратьев и Владимир Правдолюбов. В том же году мученические венцы приняли священномученики Валентин Никольский, Александр Беляков, Иоанн Никольский, Андрей Бенедиктов, Петр Сахаровский и Иоанн Лазарев. Сегодня вспоминается также священномученик Иоанн Быстров, который пострадал в 1938 году, и священномученик Василий Крымкин, погибший в 1942 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Дмитрия Ростовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Родился святой Дмитрий в миру Даниил в декабре 1651 года в городе Макарове близ Киева в семье благочестивых родителей казачьего сотника Савы Григорьевича Туптала и супруги его Марии Михайловны. Отец, находясь всю жизнь под бременем воинских обязанностей, отдал последние годы служению Богу, став ктитором Кирилловского монастыря в Киеве. Воспитанием и первоначальным образованием сына занималась мать, о которой святитель всегда тепло вспоминал. Наученный грамоте, отрок Даниил поступает в Киевское братское училище при Богоявленском монастыре, основанном в 1615 году, позднее это Киева, Могилянская духовная академия, для православного духовного воспитания юношества и противостояния латинскому влиянию в крае. Мать городов русских Киев переходил попеременно то к русским, то к полякам, и в 1665 году власть латинин временно возобладала, и неудивительно, что училище закрыли на целые 8 лет. Обучение было прервано, и Даниил на 17-м году жизни принимает монашеский постриг в близкой ему Кирилловской обители, а через год становится и радиаконом. Проходя обычные монастырские послушания, он продолжал свое образование, уделяя время духовно-литературным занятиям. В 25 лет инок Дмитрий уже известен как главе Киевской митрополии архиепископу Лазарю Барановичу. 25 мая 1675 года, в праздник сошествия Святаго Духа, он рукополагает иеродиакона Дмитрия в Густынском Троицком монастыре в иеромонаха и, имея нужду в сильных проповедниках в Южной России, оставляет его при себе. Инок Дмитрий не только красноречивым словом, но и благим своим примером укреплял в пастве веру православную, был постником, всего себя отдав на служение Богу. После Черниговской кафедры он подвязался в монастырях Новодворском, Виленском, Святодуховом и Слуцком, куда совершал паломничество для поклонения святыням, неустанно проповедуя. По возвращении в Малороссию он игуменствовал в разных обителях, и многие просили его к себе. В 1684 году по благословению митрополита Киевского Варлаама Ясинского отца Дмитрия переселили в Киево-Печерскую лавру. Здесь, в монастырском уединении, Господь сподобил его приступить к написанию четиехменей или житий святых и до ныне составляющих любимое чтение русского народа. Труд объял четверть века, вобрав в себя все времена горячего исповедничества христовых подвижников. Угодники Божии сами открывались в видениях, что указывало на особое благоволение и близость святого Дмитрия к миру духовному. Так во сне явилась к нему великомученица Варвара. Возвав к ней о заступничестве пред Господом, святитель услышал в ответ: «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски». Имея, вероятно, в виду редкую и краткую молитву святителя, но все-таки утешила, велев не отчаиваться. Другой раз предстал ему мученик Орест, указав на неполноту описанных в его житии страданий за Христа. В 1701 году от занятий в малороссийских монастырях Дмитрий был отвлечен вызовом Петра Великого в Москву. Государь искал кандидата на Тобольскую кафедру. Святитель видел, что неизбежно придется прервать составление житий, времени и места которого не нашлось бы в далекой Сибири, и открыл это государю. Столь важные причины были приняты во внимание, и святитель остался в Москве до назначения на одну из ближайших к Москве кафедр. Таковая вскоре нашлась, и Великим постом 1702 года святитель прибыл в Ростов-Великий, где возглавил старейшую русскую епархию. Здесь, в 1705 году, он и завершил составление четихминей. В Ростове суждено было ему и окончить свои земные дни, о чем он был извещен свыше. За несколько дней до кончины святителя в Ростов должны были принести чудотворный образ Пресвятой Богородицы из Толкского монастыря. Одновременно на Богомолье собиралась приехать и благочестивая царица Прасковья Федоровна. Предвестив свою кончину, святитель Дмитрий молвил: «Все грядут в Ростов две гости, царица небесная и царица земная, токмо я уже видеть их здесь не сподоблюсь». Силы оставили его, но за три дня до представления, в день своего ангела святого Дмитрия Солунского, 26 декабря, он совершил литургию в соборной церкви. Последнее его желание исполнили приглашенные певчие, от которых святитель услышал свои духовные песнопения. Перед образами с молитвой на устах предал он свой дух Богу в октябре 1709 года. Весь чин погребения совершался в согласии с волей почившего. Гроб был выслан черновыми рукописями святителя. При великом стечении духовенства и народа похоронили его 25 ноября в Зачатьевской церкви Спаса Яковлевского монастыря в указанном им месте. 21 сентября 1752 года во время ремонта церкви обретены были нетленными мощи святителя. По возвращении обители церкви 4 июля 1991 года святые мощи были перенесены туда вновь.

0: наш церковный календарь завершит житие священномучеников Иоанна Флёрова и Иоанна Быстрова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священник Иоанн Флёров был строителем и первым служителем храма Архангела Михаила в селе Семьяны в Нижегородской губернии. Церковь была построена и освящена в 1917 году, незадолго до революции. Осветив храм, отец Иоанн сказал: «Моя церковь долго будет стоять». Храм действительно сохранился и от уничтожения, и от поругания. Но его настоятель, отец Иоанн Флёров, уже в конце следующего года был арестован. Отца Иоанна поместили в тюрьму города Выселсурска. Там его часто вызывали на допросы, требуя отречения от Христа и от священнического сана. Священник не согласился. Тогда отца Иоанна вывели на кладбище и велели копать могилу. Выкопав ее, он стал молиться. А когда закончил, сказал: «Я готов». Он был убит залпом в спину и упал лицом в могильную яму. Храм Архангела Михаила в селе Семьяны был вновь открыт в 40-х годах. В том же селе родился будущий священномученик Иоанн Быстров. Он был на 10 лет младше отца Иоанна Флёрова. У его родителей были одни дочери, а им хотелось сына. И мать усердно молилась, дав обет, что если родится мальчик, он будет посвящен Богу. Вскоре в семье родился сын, которого назвали Иоанном. Окончив гимназию, Иоанн Быстров стал учителем в родном селе. Строительство храма, служба в нем ревностного пастыря оказали немалое влияние на молодого учителя. Ему было ясно, что только с Богом воспитание может быть успешным, потому что основой его должна быть истинная любовь во Христе. Обладая заметными педагогическими дарованиями, Иоанн Быстров скоро стал известным учителем, и окружающие прочили ему славное будущее. Казалось, он нашел себя в любимом деле, но все чаще Иоанн вспоминал о данном его матерью обете и мучительно переживал мысль о своей неверности Богу. Когда Иоанну исполнилось 27 лет, он сказал матери: «Я должен исполнить твое обещание». Он женился, был рукоположен во священника и стал служить в селе Саканы Нижегородской епархии. Брак его был очень счастливым. У них с супругой родилось 8 детей. В семье всегда царила взаимная любовь. С редкостной мерой отец Иоанн был к детям рассудительно строг и справедлив. И дети любили его. Он никогда не забывал, что он не только отец, не только воспитатель, но и священник, образец нравственности для всех окружающих. И хотя семье было в те годы вдвойне тяжело от выпавших на ее долю гонений из-за того, что бывший школьный учитель стал священником, отец Иоанн ни разу не пожалел, что исполнил материнский обет. Никакие преследования, никакие притеснения со стороны безбожных властей его не страшили. Гонимому властями ему пришлось сменить несколько приходов. Храм в селе Арапово в Нижегородской области стал последним местом служения отца Иоанна. В конце 30-х годов арест навис над ним неминуемо. Кто-то из представителей власти пытался уговорить отца Иоанна оставить храм, вернуться к учительству, обещая, что в его деле не будет упомянуто его священство, и он будет назначен директором школы. Матушка бросилась уговаривать мужа пойти в школу, умоляла сжалиться над их 8 детьми. Но отец Иоанн оставался тверд в своем решении служить Богу. С кротостью и любовью он произнес: «Господь не оставит и всех детей выведет в люди». 11 сентября 1938 года, в день памяти святого Иоанна Постника, отца Иоанна арестовали. Когда чекисты подъехали к храму, шла служба. И они расположились неподалеку от выхода, ожидая священника. После окончания богослужения отца Иоанна схватили и доставили в Нижегородскую тюрьму. В начале октября 1938 года отца Иоанна Быстрова вместе со многими другими священниками, аресты которых производились еще с 1937 года, вывезли из тюрьмы на середину Волги, напротив города Бор, неподалеку от Нижнего Новгорода. Измученных заключением и допросами священников, связанными по одному, сталкивали в воду, наблюдая, чтобы никто не выплыл, а выплывавших топили на месте. И таким образом были умучены все, кто был на тот момент арестован.

0: Стихиры на поклонение Честному Кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из бесед с Господом Иисусом Христом апостол Петр спросил его: «Сколько раз я должен прощать согрешившему против меня брату? Не до семи ли?» В то время, по мнению учителей народных, прощать можно было три раза. Три согрешения, три проступка против человеческой личности. Четвертый раз он уже не подлежал прощению. Апостол Петр, как бы желая показать широту своей души, умножил это три на два и еще прибавил один, единицу. Не до семи ли? Господь Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам: «Если вы прощаете людям согрешения ваши, то и Отец ваш Небесный простит согрешения ваши. А если не прощаете, то и Отец Небесный не простит». И вот сегодня он предложил притчу о немилосердном взаимодавце. Некий человек был должен, очевидно, царю, огромную сумму денег, 100 тысяч талантов. По тогдашним временам это астрономическая сумма. Ну, достаточно сказать, что Галилея в год приносила дохода 6 тысяч талантов. Наиболее плодородная почва там была. Иудея с Самарией приносили всего 7 с небольшим тысяч талантов дохода. А здесь 100 тысяч талантов. И вот призывается этот человек, он падает перед своим господином, умоляет его простить его, да отсрочить выплату долга, хотя понимает, что это невозможно. 100 тысяч талантов выплатить невозможно. Но по меркам того времени, по обычаям, продавался он в рабство, лишался всего имущества, жена и дети становились рабами. И вот он просит: «Потерпи на мне, и все воздам». Господин видит, что никогда он этого не воздаст. И он прощает ему весь этот долг. Трудно себе представить, человек был на грани гибели, на грани разорения, на грани разрушения семьи, и вдруг ему прощается все. Солнце по-новому засияло для него. И вот он выходит от этого царя и видит своего товарища, как говорится даже в Евангелии, то есть знакомого, который должен ему 100 динариев. А надо сказать, что в одном таланте было 120 тысяч динариев. Вот какая это была единица. И помножьте на 10 тысяч миллионами, тут уже на миллионы идет расчет. Он подбежал к этому человеку, схватил его за горло и стал требовать, чтобы тот отдал его, ему долг, эти 100 динариев после 100 тысяч талантов, стал душить его. Тот умоляет: «Потерпи, я тебе отдам этот долг». Но тот его ведет в тюрьму, в долговую яму сажает. И тогда те люди, которые были свидетелями, как первому простил царь огромный долг, пошли и сказали, какой черной неблагодарностью он отплатил за его милосердие. И тогда царь приказывает вернуть его в темницу и даже дать в руки истязателей за такой поступок. И Господь делает заключение, так и поступит и Отец мой Небесный, если каждый из вас не простит друг другу согрешений его. Да, дорогие братья и сестры, на этом строится наше христианское жительство. Тот, кто с этим не согласен, тот, кто этого не понял, он самого Евангелия не понял. Не понял, потому что Господин, простивший огромный долг этому человеку, это ведь сам Господь, который прощает нам наши согрешения, которые иногда мы вольно, да чаще всего вольно совершаем, а иногда невольно по недоразумению, и требует только одного: я тебе прощаю. Ты приходишь к исповеди, священник читает молитву о том: Господь и Бог, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада согрешения твои вольные и невольные. Так вот, да простит те, а может и не простить. Может, если мы слушаем Господа и Его бессмертные слова, слова Его, законодателя этой жизни. Трудно бывает простить человеку, трудно, да ведь и обиды бывают разные, от мелочного ущемления самолюбия человеческого, когда человек болезненно это воспринимает и превращает его в вселенское горе, до настоящего горя, которое может причинить один человек другому. Но без этого прощения мир существовать не может. И когда люди перестанут вообще прощать друг другу согрешения, то тогда и мир прекратит свое существование. Потому что воцарится злоба, ненависть, неприязнь, стремление к взаимному уничтожению. А сегодня, дорогие мои, возьмем маленькую ячейку общества. Вот сегодня будут 6 пар венчаться в этом храме. И дай Господи им и любви, и согласия, и взаимопонимания, и умения прощать. И мы знаем, как бывает тяжко в семье, когда нет этого прощения, когда это взаимные обиды, взаимная неприязнь, она копится, как снежный ком, катящийся с горы высокой. Он превращается, этот ком, в лавину, а снежная лавина или большой камнепад, он может погрести под собой не только человека, не только семью человеческую, но и большое количество людей. И когда Господь нам заповедовал это, Он знал нас с вами и знал возможности нашего существования здесь, на земле. Трудно, трудно. А самое легкое — вообще ничего не делать. Но, правда, со скуки умрешь. Но некоторым это нравится. Ничего не делать. Бездельничать здесь, на земле, не трудиться, не нести ответственности. Но это не жизнь человеческая, это не жизнь человека. И потому мы знаем с вами, что это бывает любая попытка, любая, совершить что-то, требует умения рук человеческих, требует навыка определенного, чтобы не загубить хороший материал, из которого что-то делается. А какой же навык должен быть, когда сердце надо повернуть в груди, когда отбросить нужно обиды, часто отчаяние, которое нас с вами охватывает. Все надо как бы отбросить и простить человека во имя Христова. И мы, когда просим прощения, говорим: прости меня, Христа, ради, не ради меня. Я не достоин твоего прощения за ту обиду, которую я нанес тебе. Но прости меня, Христа, ради заповедовавшего прощать. И отвечает часто христианин: Бог простит. Но надо добавлять всегда: прости и меня, грешного. А все переключать на Бога. Бог-то простит в виде искреннего нашего раскаяния. А вот простил ли ты, или ты считаешь себя безгрешным, праведником считаешь? Поэтому мы должны об этом помнить. И когда мы живем, общаемся с людьми, и когда мы сталкиваемся иногда с несправедливостью, а уж как ужасно встретиться с клеветой в этой жизни, когда тебе говорят то, чего ты никогда не делал и никогда не говорил, как закипает сердце, какие же нечеловеческие силы нужны, чтобы молиться кротко за врагов. И эти силы нам даровать может только Господь. Если мы будем полагаться только на себя, нам, у нас мало что получится. Если мы все упование возложим на Господа и будем просить Его: Господи, даруй мне прощение согрешений. Господи, дай мне силы не помнить этого зла, прощать людей, как заповедал Ты. И тогда я знаю, что и Ты меня простишь, как простил того должника, который должен был Тебе астрономическую сумму и никогда бы не мог Тебе отдать ее. Прости меня, ибо мне предстать перед Тобой. И вот там уже поздно просить прощения, когда предстал пред Господом таким, каким ушел отсюда. И избави нас всех, Господь, от осуждения Господня. Да дарует нам Господь свое оправдание, потому что мы умели любить в этом мире, умели прощать, умели забывать обиды и неприятности, доставляемые нам. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте.

И так как на Аврааме совершалась тайна креста, сын же его сам стал прообразом того, который был впоследствии распят, так и опять тайна креста совершалась во всей жизни Иакова. Иосиф же, сын Иакова, сам был прообразом и тайной, имевшего впоследствии быть распятым Бога-человека Слова. Ибо и он, Иосиф, вследствие зависти был введен на заклание, и то от сродников по плоти, ради которых он был послан к ним отцом, как и Христос затем. Если же Иосиф не оказался убитым, но был продан, то тут нет ничего удивительного, ибо Исаак не оказался заклан, ибо не сами по себе они представляли действительность, но были лишь образами грядущей действительности. Но, может быть, долженствует и на них видеть сугубую тайну двух природ Иисуса, то, что они были ведомы на убиение, этим они предизобразили страсти по плоти Бога-человека. А то, что они отнюдь не пострадали, этим предизобразили бесстрастие божества. Это же самое можно обнаружить и в отношении Иакова и Авраама, потому что если они и перетерпели искушение, однако победили, что ясно было написано и в отношении ко Христу. Итак, из тех четырех, которые в добродетели и благочестии прославились прежде закона, двое, именно Авраам и Иаков, изведали тайну креста в делах, имеющих отношение к их жизни. А двое других, именно Исаак и Иосиф, сами собою чудесным образом предизобразили тайну креста. Что же затем и Моисей, первый приявший от Бога закон и передавший его другим, непосредством ли дерева и воды еще до закона, сам оказался спасен, когда, будучи вложен в ящик, был отдан струям Нила, а затем и сам древом и водою спас израильский народ, древом предизобразив крест, водою же божественное крещение. Как и Павел, ведатель тайн, еще яснее возвещает, что «вси в Моисея крестишися во облаце». И прежде моря и оного жезла, рассекшего моря, он свидетельствует о нем, что он добровольно восприял крест Христов, ибо большее богатство, говорит, вменив египетских сокровищ, поношение Христово. Поношение же Христово со стороны неразумных есть крест, как опять сам Павел говорит о Христе, что он претерпел крест, о срамоте не родив. Предшествуя же Христу, Моисей и сам весьма ясно предизобразил его и образ креста и спасения благодаря этому образу, ибо прямо поставив жезл, он простер на нем свои руки, и так по образу креста, представив себе на жезле, он совершенно обратил в бегство Амалика. Также и медную змею, поставив на знамени наискось, и таким способом, всенародно воздвигнув образ креста, он велел ужаленным среди иудеев взирать на него, как бы на самого Спасителя, и так излечил укусы змей. Не достанет ли мне времени поведать об Иисусе Навине и бывших после него судьях и пророках, о Давиде и бывших после него, которые при действии тайны креста сдерживали реки, останавливали солнце, разоряли нечестивые города, одерживали победы в войне, прогоняли полки чужих, избежали уст меча, угашали силу огня, заграждали уста львов, побеждали царей, испепеляли 50 начальников, воскрешали мертвых, словом, замыкали небеса и снова разрешали, делали облака на небе нерождающими дождь и затем плодотворящими. Ибо если Павел и говорит, что все это совершала вера, однако сила веры во спасение. Почему же и все возможно верующему? Вот этим-то, конечно, и является крест Христов для верующих. Слово крестное, снова сказать устами Павла, погибающим юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть.
Но дабы мы допустили включение в число спасаемых силою крестную и всех тех, которые были в ветхозаветное время прежде закона и под законом, не сам ли Христос, через которую и в котором все сказал прежде наступления креста, иже не примет креста своего и вслед меня грядет, несь меня достоин? Видите, как и до того, как кресту было суждено водрузиться, крест уже был спасающим. Так же и тогда, когда Господь открыто предрек ученикам свое страдание и смерть через крест, Петр же, слушая, не сдержался, но, ведая, что это в его власти, взмолился, говоря: «Милосерд ты, Господи, не имать быть и тебе сие». Тогда Господь запретил ему, как мыслящему относительно его: «Я же суть человеческая, а не Божия». Призвав же народ вместе с учениками своими, сказал им: «Иже хочет по мне идти, да отвержется и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, тот спасет ее». Посему он призывает вместе с учениками и народ, и тогда свидетельствует и возвещает он и великие, и превосходящие естество, и воистину не человеческие, но божеские мысли, дабы явить, что это требуется не только от избранных учеников его, но от всякого верующего в него. Следовать же Христу означает жить по Евангелию его, проявляя всякую добродетель и благочестие. Желающий же следовать ему должен отвергнуть себя и взять крест свой, и уже более не щадить себя, если призовет время, но быть готовым и на позорную смерть ради добродетели и истины божественных догматов. Но если отвергнуть себя и предать на крайне бесчестие смерть велика и выше естества, однако это не несправедливо, потому что и земные цари не удостаивают ли следовать за собою, и особенно тогда, когда идут на войну, лишь тех только, которые готовы умереть за них. Так что же удивительного, если и Царь Небесный, согласно обетованию, обитав на земле ради борьбы против общего врага человеческого рода, ищет, чтобы именно такого рода люди следовали за ним. Если бы некто мог приобрести весь мир, братья, то никакой от этого ему не было бы пользы, если бы при этом он нанес ущерб своей душе. Насколько же ужаснее, когда могущий приобрести лишь какую-то ничтожную малейшую часть его мира, если по причине пристрастия к этому малейшему наносит ущерб своей душе, вместо того, чтобы отдать предпочтение взятию креста и в образе, и в понятии, исследованию дарователю жизни. Ибо и сам крест достопоклоняем, и понятие – смысл этого образа. Но уже была речь о понятии и тайны сего образа, и мы растолковали сие вашей любви, лучше же сказать, раньше нас Павел растолковал это, который, хвалясь Христом, рассудил быть не знающим ничего, кроме Господа Иисуса, и притом распятого. Что же он говорит? Крест есть распятие плоти со страстями и похотьми. Думаете ли, что только относительно услаждений и нечистых плотских страстей он говорит это? Но почему же тогда он пишет коринфянам: «Поскольку среди вас распри, вы еще плотские». Таким образом, и любящие славу, или просто желающие настоять на своей воле и тем самым одержать верх в соперничестве, является плотским и по плоти ходит, ибо по этой-то причине и бывают раздоры, и как Иаков, брат Божий, говорит: «Откуда брани и свары в вас? Не отсюду ли от сластей ваших, воюющих во удях ваших? Желаете и не имате, убиваете и завидите, и не можете улучите, сваряетеся и борете». Итак, распять плоть со страстями и похотьми означает следующее: чтобы человек стал
бездейственен на все неугодное Богу. Если же тело тянет вниз и настаивает на своем, то каждому долженствует стараться поднять его на высоту креста. Что я имею в виду? Быв на земле, Господь прожил жизнь бедняка и не только жительствовал так, но и проповедовал это, говоря: «Иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Но как начать восходить на высоту креста? Имея надежду на Христа, снабдителя и кормильца каждого, пусть он откажется от всякого дохода, неправедно приходящего. А что касается тех средств, которые получаются праведным способом, то и к сему, будучи не слишком привержен, пусть он употребляет это благородным образом, по силе делая нуждающихся участниками сего. Ибо хотя заповедь и предписывает отречься от тела и воспринять крест свой, однако те, которые Божии и по Богу живут, имеют в своем обладании имущество, не слишком прилепляясь к нему, а не пользуются им по потребе, как бы сотрудником, готовым, если бы призвало время, и отвергнуть его. Итак, тот, кто поступает таким образом в отношении материальных приобретений и нужд, когда не в силах на что-нибудь большее, все же он обладает благочестиво и богоугодно. Затем видит ли кто в себе жестоко борющий блудный помысел? Да познает он, что он еще не распял себя. Как же ему распять? Пусть избегает любопытных взглядов на женщин и неподобающей близости с ними, а также и неуместных бесед. Пусть убавит материал, питающий вожделение. Пусть не допускает чрезмерного употребления вина, опьянения, обжорства, многоспания. И с этим удалением от зла пусть он присоединит и смиренно мудрее, в сокрушение сердца призывая Богу в помощь против страстей. И тогда-то и сам он скажет: «Видях нечестивого, превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, в молитве и смирении, и не обретеся во мне место его». Затем беспокоит ли тщеславный помысел? А ты наедине и пред судом своей совести приведи себе на память Господень совет о сем в Евангелии, говорящий: «Не ищи показывать себя превосходящим других. Добродетели, насколько имеешь, совершай в тайне, имея в виду только Бога и будучи видим только и молитвы».

только у пророков прежде своего совершения, но и ныне после совершения воистину является великой и божественной тайной. Каким образом? Ибо по внешности представляется, что тот, кто невысоко себя ставит и смиряется во всем, тот сам себе наносит бесчестие, и тот, кто бежит от плотских услаждений, тот причиняет себе тяготу и боль. И тот, кто дает свое имущество, тот сам для себя становится виновником бедности. Но силою Божию эта бедность и боль и бесчестие производит вечную славу и несказанное наслаждение и неиждеваемое богатство и в течение настоящего века и оного будущего. И неверующих сему, и не являющих веру делами, Павел причисляет к погибшим и даже к эллинам, говоря: «Мы проповедуем Христа распята, иудеям бо соблазн, по причине их неверия в спасительную страсть, эллинам же безумие, как ничего не ставящих выше превременных вещей, по причине полного неверия и божественной обетования. Нам же званным Христа Божию силу и Божию премудрость». Итак, в этом роде сказывается Божья премудрость и сила. Победить через немощь, возвыситься через смирение, разбогатеть через бедность. Но не только понятие слова, креста и тайна, но и самое знамение его божественно и достопоклоняемо, будучи священной и честной печатью, освящающей и совершающей, данной от Бога человеческому роду вышеестественные и неизреченные блага, отъемлющие проклятие и осуждение, уничтожающие тление и смерть, доставляющие вечную жизнь и благословение, спасительное древо, царский скипетр. Божественный трофей над врагами, видимыми и невидимыми, хотя бы неразумным еретикам в их безумии и не нравилось такое почитание креста Господня, ибо они не постигли значения апостольской молитвы, чтобы возмочь постигнуть со всеми святыми, что суть широта и долгота, и глубина и высота, так как крест Господень является возвещающим все домостроительство его пришествия во плоти и заключающим в себе всю тайну относительно сего и простирающимся во все концы и всеобъемлющим то, что вверху, то, что внизу, то, что вокруг, то, что между. Выставляя же некий предлог, по причине которого именно напротив, им бы следовало, если бы имели ум вместе с нами поклоняться кресту, они отвращаются от символа царя славы, который сам Господь, имея взойти на него, явно называет своим возвышением и своей славой. Когда же придет время его будущего пришествия и явления, его предвозвестит силой и славой многой, сие знамение Сына Человеческого. Но на нем, говорят эти еретики, Христос, будучи пригвожден, умер, и посему мы не терпим даже форму и древа, на котором он был умерщвлен. Но рукописание о нас, которое приключилось нам по причине прислушания относительно древа, когда к нему простерлась рука праотца, на чем было пригвождено, и благодаря чему оно было заглажено от среды и таким образом мы снова вошли в благословение Божие. На чем же начало и власти духов лукавства, которые на основании древа послушания возымели власть над нашим естеством, Христос низверг и совершенно отогнал, и восторжествовав, посрамил, и таким образом мы восприяли свободу. На чем было разрушено средостение преграды, и наша вражда к Богу была упразднена и сведена на нет? И через что мы примирились с Богом и для мира с Ним восприяли благовестие? Разве не на кресте и не через крест? Пусть они выслушают слова апостола, пишущего к Ефесянам: «Христос есть мир наш, средостение ограды разоривой, да оба созиждет собою воединого нового человека, творя мир, и примирит обоих в едином теле Богове крестом, убив вражду на нем». Колоссянам же он пишет следующее: –

0: И вас, мертвых сущих в прегрешениях и в необрезании плоти вашей, сооживил есть с ним, даровав нам вся прегрешение, истребив еже по нас рукописание учениями, еже бесопротивно нам, и то взято от среды, пригвоздив е на кресте, совлек начало и власти, изведе в позор дерзновением, изобличив их в себе. Итак, как нам не почитать и не пользоваться сим божественным победительным знаменем общего освобождения людского рода, которого и самый вид только приводит в бегство начало злобного змея и побеждает, и посрамляет, возвещает поражение и сокрушение его, прославляет же и величает Христа, возвещая, являет миру победу его. И если бы действительно кресту не должно оказывать уважение по той причине, что на нем Христос приял смерть, и признать, что смерть эта не была священной и спасительной, то почему же, как говорит апостол, в смерть его мы крестились? Каким же образом и воскресение его мы будем участниками, если бы не стали сродни ему и в подобии смерти его? Кроме того, если бы кто поклонялся знамению креста, не имеющему надписания имени Христова, то такой, быть может, справедливо был бы порицаем, как делающий нечто сверхдолжного. Но когда пред именем Иисуса Христа преклоняется всякое колено небесных и земных и преисподних, а это поклоняемое имя носит на себе крест, то какое безумие не преклонить колено пред крестом Христовым. Но мы вместе с коленами, склоняя и сердце, придите, поклонимся вместе с псалмопевцем и пророком Давидом месту и где же стоя стенозе его, и где простерлись всеобъемлющие руки, и где ради нас было мучительно распростерто живоначальное тело, и поклонившись в вере и целовав, почерпнем и сохраним обильное освящение оттуда, дабы в преславном будущем пришествии Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, видя Его, крест знамения Сына Человеческого, предшествующим во славе, нам возрадоваться и возвеселиться радостью непрестанной, получив стояние одесную и услышав слова и улучив благословение обетованного блаженства во славу, плотью распятого ради нас Сына Божьего, ибо Ему подобает слава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Фрагменты беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте читал диакон Леонид Казаков. Фрагменты беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте читал диакон Леонид Казаков. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески исихии. В 30 лет Григорий был рукоположен во священника в городе Солуне. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета монах Варлаам на основании догмата о непостижимости существа Божия объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы обогатилось учением о природе фаворского света и о молитве как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Эта возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского, но и в Солунь его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одной из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь, где мирно представился к Богу 14 ноября 1359 года.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Программу «Календарь памятных дат», посвященную святителю Дмитрию Ростовскому, проведет доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской православной духовной академии Петр Евгеньевич Бухаркин.
1: Сегодня мы поговорим о святителе Дмитрии Ростовском. Вклад святителя Дмитрия в интеллектуальную, духовную, церковную жизнь православного и христианского мира в целом чрезвычайно велик. Его трудно переоценить. И, может быть, особенно выразительными оказались следы, оставленные святителем Дмитрием в словесном творчестве. Ибо в конечном счете святитель Дмитрий Ростовский нес свою весть в мир, выражая ее замечательным по литературным достоинствам слова. И говоря о святителе Дмитрии Ростовском, мы прежде всего говорим о нем как о писателе. И сам святитель Дмитрий Ростовский видел в себе прежде всего писателя. Недаром в своем завещании он просил положить в его гроб рукопись. Именно рукописями, именно трудом, словесным трудом, надеясь он оправдаться, представь перед своим Творцом. Говорить о литературном наследии, литературно-церковном наследии святителя Дмитрия можно очень много. Но мы сегодня с вами рассмотрим прежде всего его значение для восточнославянского культурного пространства. Рассмотрим его роль в русской, западно-русской, то есть украинской, белорусской культуре. И тут стоит вспомнить, что деятельность святителя Дмитрия совпала с грандиозными переменами, которые происходили в это время в восточно-культурном пространстве. Как раз в это время восточные славяне перестраивались совсем в другую культурную парадигму, перенимали совсем новые традиции, происходила европеизация. Это эпоха Алексея Михайловича, его старших детей, царя Федора Алексеевича и царевны Софьи, и Петра I. И как раз в этом контексте мы и постараемся увидеть с вами значение святителя Дмитрия. Надо сказать, что на рубеже 17-18 веков, как раз в это время, самыми активными и влиятельными литературными деятелями и в Москве, и в восточнославян в целом были монахи-интеллектуалы, в большинстве своем выходцы из Западной Руси, то есть Украины и Белоруссии. Они усвоили в определенных, конечно, пределах и некоторых отношениях западную культуру в польской ее огласовке. Наряду с любовью к латыни и знанием, пусть и относительным, но все-таки знанием античных авторов, наряду с практическим и теоретическим усвоением риторики и новых литературных жанров, эти люди соприкоснулись и с католической ученостью, с католическим богословием. Многие, если не большинство из них, прошли выучку в католических коллегиумах Речи Посполитой, да и других стран. Определенное воздействие культурных католических представлений и даже церковных представлений можно обнаружить в их деятельности, в их наследии, недаром их прозвали латинствующими. У истоков этой линии в развитии русской образованности и литературы, безусловно, стоит Семен Полоцкий. Другим выдающимся деятелем латинствующих был его ближайший ученик и последователь Сильвестр Медведев, даже живший с Семеном в одной келье. Сильвестр Медведев был крупным писателем, интересным богословом и достаточно активным придворным. Именно это и привело его к грустному концу. Он погиб на плахе после разгрома правительства царевны Софьи. Царевна Софья ему открыто покровительствовала. К латинствующим относились и крупнейшие представители западно-русской образованности, так сказать, второго призыва, появившиеся в Москве уже в самом конце 17-го, начале 18 веков. Это Стефан Иворский и Дмитрий Ростовский. Кстати, святитель Дмитрий открыто поддерживал Сильвестра Медведева в некоторых его богословских концепциях. Необходимо в этом ряду упомянуть также и имя Кариона Истомина. На протяжении больше столетия латинствующие вели в Москве большую культур-трегерскую работу и одновременно яростно полемизировали как с старообрядцами, так и с представителями никонианской церкви, традиционалистами, вроде последних древнерусских патриархов Иоакима и Адриана, и грекофилами, такими как Епифаний Славяницкий и Ефимий Чудовский, или, например, братья Лихуды, создатели Славяно-Греко-Латинской академии. Стоит обратить внимание на то, что грекофилы, то есть представители ученого духовенства, полагавшие, что основные импульсы дальнейшего развития русской церкви, в том числе в сфере образования, должны быть получены из Греции, как правило, эти грекофилы представляются противниками латинствующих, сторонниками восточной, а не западной образованности. И действительно, с традиционалистами грекофилы достаточно легко находили общий язык. Хотя в действительности, и это стоит помнить, грекофильство в интеллектуальной области являлось лишь смягченным вариантом латинствования. Большинство грекофилов получили образованность тоже все-таки из католических рук. Победа Нарышкиных, то есть свержение правительства царевны Софьи, привела к ослаблению позиции латинствующих, которым покровительствовали старшие дети Алексея Михайловича. Однако, когда Петр обратился к культурной политике, их положение вновь упрочилось. Царь вначале опирался именно на них. Это, в частности, проявилось в поставлении Димитрия Стефана на митрополитчие кафедры. Димитрий был назначен митрополитом Ростовским и Ярославским в январе 702 года, а Стефан – митрополитом Рязанским и Муромским того ранее, 7 апреля 1700 года. Нетрудно понять, что привлекало в этих людях Петра, приступающего со всем присущим ему напором к культурным преобразованиям. Прежде всего, латинствующие были, возможно, европейски наиболее образованными культурными деятелями из тех, которые находились в то время в наличии. Притом они были явными сторонниками просвещения, а тот факт, что понимали это просвещение латинствующие иначе, чем Петр, пока еще не был осознан, при этом не был осознан обеими сторонами. Кроме того, воспитанные в полонизированной украинской культуре или под прямым воздействием ее, интеллектуалы этого типа были хорошо знакомы с секуляризированной придворной культурой, не только ей не противостояли, но прямо сочувствовали и могли помочь в создании ее русского варианта. Панегирическая культура зарождающегося абсолютизма рассчитывала найти в ней главных своих основателей. Это и обусловило своего рода политико-культурный роман латинствующих и Петра. Впрочем, роман этот оказался недолг и насыщен трагическими для ученых-монахов поворотами. То, как это происходило, почему между европействующим царем и самыми западническими из его подданных не обнаружилось подлинного единодушия, и демонстрирует, в частности, деятельность святителя Димитрия. Святитель Димитрий Ростовский, в миру Даниил Савич Туптало, родился 11 декабря 1651 года на Украине в семье сотника, то есть в кругу средней украинской шляхты. Местом его рождения было село Макарово, но когда ему было 9 лет, родители переселились в Киев на Подол. С 1662 года начинается его обучение в Киево-Могилянской академии, а в 1668 году он принимает монашество. В его судьбе принял активное участие Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, одна из выразительнейших фигур в украинской церковной, общественной и культурной жизни второй половины XVII века. Интересный писатель, сочинявший как на церковно-славянском, так и на польском языке. Впоследствии Димитрий называл его великим столпом церкви. Димитрий был при Барановиче проповедником в кафедральном соборе в Чернигове в 1675-1677 годах. Вообще Димитрию везло на друзей. Особо близкая и задушевная дружба связывала его со Стефаном Иворским, с которым он познакомился во время пребывания в Киево-Печерской лавре, также в качестве проповедника. Это было в 1684-86 годах. Долгое время жизнь Димитрия текла по привычному для украинского монаха-интеллектуала руслу. Он активно проповедует в разных монастырях, становится игуменом многих из них, общается с сильными людьми тогдашней Украины, как духовными, так и светскими. Например, в составе свиты гетмана Ивана Мазепы он попадает в Москву. При этом главным его делом становятся литературные занятия, ораторская проза, школьная драматургия, поэзия и, конечно же, агиография. С 1684 года Димитрий, как известно, трудится над составлением четких миний. В 1701 году деятельность Димитрия, тогда архимандрита Спасского Новгород-Северского монастыря, резко меняется. Приехав в Москву, он почти сразу же херотонисан в епископы и 23 марта назначен митрополитом Сибирска. Это поставление несколько удивляет. Что было делать книжнику, любителю латинской речи и собирателю библиотеки в почти диком крае? Таланты его в Сибири вряд ли бы пригодились. К счастью, началась весенняя распутица. Димитрий к тому же приболел. Отъезд новоявленного святителя был сперва отложен, а затем отменен. На место Димитрия отправился другой украинский архиерей Филофей Лещинский. Дмитрий же в январе 1702 года был назначен митрополитом ростовским и ярославским. Начался последний, как оказалось, недолгий период его трудов. Перед ним открылось новое поприще правящего архиерея. И надо сказать, что за незнакомое дело, при том в чужом и чуждом, все-таки чуждом крае, Дмитрий взялся энергично и, как обнаружилось по ходу событий, достаточно умело. Он издает целый ряд распоряжений, направленных на наведение порядка, хлопочет и об окрушении церквей. Вскоре по приезде в епархию Дмитрий заводит в ней училище, которое оказалось второй после Славяно-Греко-Латинской академии Великороссии школы серьезного уровня, действительно готовивших и хорошо образованных, по представлениям ее создателя, молодых людей. Это была школа широкого профиля, и в ней за 3 года сумели поучиться около 200 человек из разных сословий. Митрополит школы живо интересовался, сам в ней преподавал. Но существовала она недолго, и в 1705 году по инициативе Мусина Пушкина, главы монастырского приказа, была закрыта из-за больших расходов на ее содержание. Отвечая насущным задачам русской церкви, одной из важнейших проблем которой был раскол, Дмитрий пишет полемическое сочинение «Розыска раскольничьей брынской вере», об учении их, о делах их и изъявления, яко вера их неправа, учение их души вредно и дела их небогоугодны. Это сочинение он закончил в 1709 году, незадолго до смерти. Активно занимаясь местными делами, Дмитрий немало времени проводит и в Москве, произнося проповеди. Там, например, он прожил весь 1706 год. Сил на такую напряженную деятельность не хватало. Тем более, что крепким здоровьем митрополит никогда не отличался. 28 октября 1708 года он скончался и похоронен в церкви зачатия Пресвятой Богородицы Ростовского монастыря святого Иакова. На это стоит обратить внимание. Перед нами действительно очень любопытный исторический случай, каких, впрочем, немало в истории и культуры, любящий такого рода странные совпадения. Дело в том, что в течение всей своей жизни Дмитрий, как и многие современные ему украинские богословы, был склонен признавать догмат о непорочном зачатии Богородицы. В этом контексте место последнего упокоения митрополита приобретает особенный смысл, вполне соответствующий той барочной культуре, которой Дмитрий принадлежал. В 1757 году Дмитрий был канонизирован Русской Православной Церковью. Как мы видим, жизнь святителя Дмитрия была очень напряженной. Однако среди этой насыщенной жизни он никогда не забывал о своих литературных занятиях. На протяжении всего его земного существования, во всяком случае, сознательного земного существования, именно они были главным его делом, в первую очередь словами. Выполнял он свой долг перед людьми и перед Богом, давшим ему этот словесный дар. «Моему сану его же несем достоин», писал он своему другу и корреспонденту иноку чудового монастыря Феологу, справщику печатного двора. «Надлежит Слово Божие проповедовать не то, чьи языком, но и пишущую рукою. То мое дело, то мое звание, то моя должность». Эти дела, звание и должность Дмитрий исполнял в течение всей своей жизни с той ревностностью, на какую только способен человек, невзирая на все умножавшиеся недуги. О его физическом состоянии свидетельствует, в частности, одно из его поздних писем к Федору Поликарпову. «Часто изнемогаю, и Бог весть, могу ли начатое совершить. Понеже частые мои недугувания, перо от руки пишущие отъемлют, и писца на одр повергают, гроб же о часам представляют. А к тому же и очи, видя, мало видят, и очки немного помогают, и рука пишущая дрожит, и вся храмина тела близь разорения». Начиная с руна орошенного, созданного 26-летним монахом в 1677 году, повествующего о чудесах чудотворной иконы Божией Матери в Черниговском, Троицко-Илинском монастыре, до самой смерти Дмитрий писал в прямом смысле слова, не покладая рук. Сочинения его поэтому многочисленны и разнообразны. Им создано более 100 проповедей, что уже само по себе являлось крупным литературным событием. Трудился он и над произведениями историко-церковного характера, такими, например, как только что названо «Руно орошенное», или же одна из значительнейших работ ростовского периода «Келейный летописец», в котором события ветхозаветной истории использовались для назидательного нравоучения. Писал Димитрий и полемические сочинения, прежде всего упоминавшиеся розыск Кабрынской Вере, и совсем с другой стороны пьесы, из которых наиболее известна рождественская драма, поставленная в сочельник 1702 года. Наконец, следует назвать и центральное его творение, грандиозные мини-ичети, которые он составлял на протяжении 20 лет, с 1684 по 1705 год, используя при этом разнообразные источники. Книга первая, включающая в себя житие святых на сентябрь, октябрь и ноябрь, была опубликована в 1989 году. Книга вторая, декабрь, январь, февраль, в 1995. Книга третья, март, апрель, май, в 1700 году. И книга четвертая, июнь, июль, август, в 1705 году. Этот грандиозный компендиум оказался наиболее распространенным сводом житийных текстов XVIII-XX веков. Только в XVIII столетии он был издан 10 раз. Это очень много, учитывая то время. Именно через труд Димитрия последующая русская словесность приобщалась к традициям средневековой славянской, да и не только славянской, а географии, правда, в ее барочной обработке. Чтение имени Димитрия в их отношении к средневековой традиции Pax Slavae Orthodoxa можно сравнить с киевской Софией в ее современной Димитрию, также барочной переделке. Как видим, жизнь Димитрия действительно немыслима без письменных занятий. Недаром более 20 лет вел он подлинные записки «Диарию» с 81 по 703 год. Вполне естественно, что его вовлечение в великорусскую жизнь не могло не отразиться на том, что он писал. Собственно говоря, и Петру Димитрий был нужен не просто как исполнитель царских повелений, такого можно было бы отыскать и в Москве, но как европеизированный эрудит писатель. И надо сказать, что ростовский митрополит пытался отозваться на потребу начинающихся перемен. Так его проповеди, в большей степени, нежели ранее, отражают современные автору события. В чем-то меняется их стилистика и даже композиция. Они становятся проще и снее общедоступнее. Практическими задачами продиктовано также создание розыска Обрынской Вере. Надо сказать, что глубинной сути раскола Димитрий, как и большинство украинских интеллектуалов, не понимал, а уж заключенную в нем национальной трагедии не чувствовал и подавно. Старообрядчество он воспринимал только с точки зрения народного невежества, как писал об этом отец Георгий Флоровский. Исходя из круга чтения Димитрия, направленности его интересов и склада личности, с большими основаниями можно предположить, что и розыск был своего рода попыткой соответствовать требованиям, предъявляемым к нему, как и другим людям такого плана, Петром, а не его искренней заинтересованностью в судьбах раскольников. Судя по всему, эта попытка имела успех. Как известно, один из разделов книги «Рассуждение об образе Божьем и человеке» после смерти святителя по личному приказу Петра был издан дважды в 714 и 717 годах. Очевидно, царь остался книгой доволен. Но при всех этих, скорее всего, достаточно искренних и в чем-то добровольных попытках войти в струю преобразований, внутренний Димитрий от петровских реформ был очень далек. Конечно, он не мог не сочувствовать их просветительскому пафосу или интересу к европейской культуре, особенно античности. Но в целом они оставались ему чужды. По своему писательскому типу он был человеком предыдущей эпохи. Он в первую очередь и по преимуществу христианин. И писать для него означает прежде всего восхвалять Бога. 17 стих 50-го псалма: «Господи, устне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою», передает его авторские интенции наиболее точно. Естественно, это сказывалось на создававшихся им текстах, определяло их смысл и направленность. Прежде всего, святитель Димитрий Ростовский писал о Боге, о нравственных и духовных проблемах, о самоусовершенствовании. Именно этому и посвящал он все свои сочинения. И чтимени, и проповеди, и все, что он писал. Не случайно для Димитрия Ростовского чрезвычайно важен был прием, очень распространенный в современной ему барочной литературе, прием, который мы можем назвать принципом отражения. Выдающийся современный филолог Людмила Александровна Сафронова, описавшая этот принцип, охарактеризовала его следующим образом. Автор при первом условно выделенном этапе создания произведения не только отбирал интересующие его явления действительности, но и решал, как лучше подать этот материал. Работа художника, таким образом, всегда начинающаяся еще за пределами текста, состояла не только в том, чтобы найти материал, но в том, чтобы тут же, еще не вводя в текст, преобразовать. Оптимальное решение состояло в полной замене избранного материала другим, который имел с ним соответствие, формальный или семантический, как-то перекликался, отражал его. Характерным примером использованного Дмитрием принципа отражения могут послужить его проповеди, в частности, слово в неделю «Жон мироносец». Напечатанный текст, как часто бывало в то время, сопровождался эпиграфом. Это отрывок 6 стиха 16 главы Евангелия от Марка, который входит в воскресное евангельское чтение этого дня. «Иисуса ищите назарянина распятого, восста, несть зде». Этот выбор именно данной фразы из евангельского чтения имеет немалое значение. Из всего содержательного многообразия, которым наделено данное чтение, включающее в себя 43, 47 стихи 15 и 1, 8 стихи 16 главы Евангелия от Марка, сразу и вычленяется доминирующий смысл, отчетливо сформулированный в первом абзаце слова. «Не зде, где же есть? Кто нам скажет?» Любопытствовал в прошедшую неделю святой Фома, желая точно уведать и увериться в воскресении Христовом, и говорил: «Аще не увижу, аще не осижу, не иму веры». В нынешнюю же неделю аз грешный любопытствовать и хочу, и искать, и уведать, и где ныне Христос обретается, на коем месте, между коими лицами и чинами. На протяжении всего текста речь пойдет о том, где же на земле особенно отчетливо чувствуется присутствие Христова. При этом никаких критериев этого присутствия Дмитрий не приводит. Оно описывается по принципу этопеи, то есть риторической фигуры, которая строится таким образом, что предмет не называется, но зато перечисляются все его основные свойства, признаки, внешний вид. Действительно, Дмитрий вначале дает, так сказать, отрицательные признаки, говорящие об отшествии Господа. Христа нет там-то, там-то, там-то. Затем же, после очередного вопроса, где же обрести Христа, речь переходит к свойствам положительным. Оказывается, что Христос среди страждущих в крайних бедах. Он там, где плачущие, алчущие и жаждущие. Где новые страдальцы, там он и обитает. В результате характеристика негативных и позитивных человеческих качеств оборачивается способом выразить представление о Христе. Данные качества в своей совокупности как бы формируют сложный содержательный комплекс, способный заместить собой явление, которое должно быть изображено в тексте. Причем принцип отражения, который обуславливает содержательную структуру и этой проповеди, и вообще любых произведений Дмитрия, действует не только в произведении в целом, но и в отдельных его фрагментах. Например, человек в младенчестве невинный, а затем ставший вором, означает мир, погрязший в грехах и потерявший Христа. Макротекстовой уровень, то есть общий уровень, повторяется микротекстовым, фрагментарным, который таким образом поддерживает смысл образования. И вот этот принцип отражения является главным ведущим художественным принципом святителя Дмитрия Ростовского. Это очень важно. Дело в том, что этот принцип во многом определял семантическую, то есть смысловую иерархию барочного текста, которая была организована вертикально, небесное-земное, или, если снизу вверх, земное-небесное. Дело в том, что способность предметов отражать другие предметы никак не ограничивалась их взаимоперекличками. Более существенно было другое. Способность земного явления отражать предмет высший. Копируя действительность, писатель воссоздавал предметы не такими, какими они являются в действительности, но такими, какими они должны или могли бы быть. Должны быть прежде всего в результате своего соответствия эйдосу предмета, то есть идеи в платоновском смысле. предмет изображался таким, каким он должен был быть. В результате, используя принцип отражения, автор через земные временные явления раскрывает, насколько это вообще возможно сделать с материальными средствами, которыми писатель располагает, небесные сущности, пребывающие уже не во времени, но в вечности. Тем самым, благодаря отражению, за конкретными описаниями исторических событий, людских добродетелей и пороков, разнообразных страстей, всегда обнаруживается контекст религиозных переживаний. Они-то и являются главными, они формируют смысловое начало произведения. Именно об этом все помыслы литератора, к ним направлены творческие его усилия. Этому модусу поведения Дмитрий Ростовский сохранял верность всю его жизнь. В результате его попытки вписаться в ход петровских преобразований были заранее обречены на неудачу, так же, как и встречное желание Петра использовать украинского интеллектуала в своих целях. Украинские интеллектуалы в лице святителя Дмитрия Ростовского или Стефана Иворского, в лице многих их единомышленников, сделали очень много для европеизации русской культуры. Но все-таки их помыслы, их устремления были посвящены Богу, а не государству. Новое секуляризированное общество святитель Дмитрий Ростовский принять не смог.
0: Программу «Календарь памятных дат», посвященную святителю Дмитрию Ростовскому, провел доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии Петр Евгеньевич Бухаркин.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

кажется, начал верно, уясняя себе, а может быть и не себе, только откуда Есим пошел. То есть с моих истоков, и это вовсе не потому, что привык к учебному канону вступление, изложение, заключение, что я преподавал историю, набил руку, как педагог-словесник, раскрывать основную мысль произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни итога, в сущности, той же основной идеи. Потому-то и пошел от предков. И вдруг мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все, почему жизнь уперлась в тупик, вернее, подошла к провалу, и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, а она-то уж провалилась, знаю, а жизнь всеобщая, предмет философии и истории. Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами. Иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как должно быть бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось, а вот смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но, правда-то, от себя нечего скрывать, было и есть, и потому тороплюсь занести в главную, как бухгалтер. В главное-то ведь итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее, списываясь на амортизацию. А это я потому, что мой-то урок еще не кончен. 5 минут еще до звонка. И урок-то уж последний, перед распуском на большие каникулы. Отсюда вот и мои записки для моих милых мальчиков. Пусть почитают на досуге, для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам. Какое, однако, самомнение, нисколько не самомнение, а как бы по властному инстинкту, велению Божию послушный. Но что мне до того, как обо мне подумают перед всеобщим провалом-то, когда уж не до... Итак, вперед. Вся основа моя от предков, от наших пряников. И как же благостно и глубоко дедовское напутствие. «Помни, серьга». Исконное наше, радость, сладость. И еще крепко запомнилось его же. Придут черные дни уныния, гибнуть будешь за край ризы Господней. Цапайся, вызволит. За край ризы Господней, где-то я прочел, здесь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И как это благостно! Дед Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему всегда праздничный, будто он все познал и, так сказать, стяжал благодать. Не дерзну сравнивать с несравнимым нашим святым, который радовался всегда во всем. Наша семья его очень почитала еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие. «Ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой». И мама, и мой отец, всегда где-то витающий, всегда говорила с улыбкой, мама, казалось, тоже праздничными. И почему я похмурился, и уже давно похмурился? Чуткие мои мальчики меня прозвали с первых же моих уроков, а совсем еще зеленца сумрачный добряк. А девушки, я и в женской гимназии учил, совсем по-пушкински, сумрачно-бледный, рыцаря только не хватало. Не потому ли похмурился, что и тогда уже... ощущал, предчувствовал неблагополучие и потому опустил забрало. Сестра Катюша, 3 годами меньше меня, часто любовно говорила: «Мой грустный братик». «Ах, Катюша, Катюша, где-то ты?» С последнего твоего письма на оберточном лоскутке в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в шлеме, на пакете, все о тебе закрылось. Жива ты, а непостижима твоя судьба, вся тайна. Начинала блистать, все ждали, и, Господи, это последнее от тебя письмо с пятнышками твоих слезинок
все мне сказавшее. Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу, ни слова о себе, только одно: «Дай силы, Господи!» Кое-что осветили слухи, кем-то написанные строки уже отсюда, случайные. Там, в городе, после увоза святителя на муки, слабенькое, больное сердцем, в сторожке при соборе босая, собирает корочки одежонку для совсем нищих, хоронит бездомных и безродных. И радостно мне, и горько. Разве я мог подумать тогда? Ты не услышишь и не смутишься от моих слов, гениальная моя Катюша, всем гениальная, о сердце! Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно Баха и нашего нежного Чайковского, все и всех, самых великих и различных музыкально-небесного Олимпа, как ты по-своему раскрыла на физгармонии Бортнянского, данного мне тобою, тобой только, ты не знаешь, как ты меня вернула. Разве могу забыть первое выступление ее, когда она окончала консерваторию на виртуозку? Гордились ею и изящно изысканные, требовательные, властные, и восхищался совсем еще молодой тогда Рахманинов, ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придирчиво строгий, гениальным, присяжный критик всей музыки, обронил как-то недоуменно: «Да, вот вам и без корней», намекал, вероятно, на без традиции, на пряничное наше. В ту пору и в детстве Катюша была вся еще душа нараспашку, вся наша, всем открывалась радостно, доверчиво. Дед называл ее «стеклянная ты моя без крышечки». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее болтанию и брецанию, пряничков для подруг и наших музыкантов-мучителей. И дед посылал с нарочным отборный короб тверских. Она раздаривала пригоршнями, и все строгие боги даже жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее. До суровых старцев-гонителей все лелеяли нежно пряничную, ждали от нее своего апофеоза, праздника святой музыки, как обронил случайно один из строгих. И как же ты, Катюша, всех потрясла и оглушила, не разочаровала, а как бы отупила, вдруг все сломав. Чудесно музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все вижу, будто это вчера, как после выпускного по композиции и после в тонном зале меценатки М, куда входили лишь избранные, человек 15, ты настояла, чтобы был приглашен и я. Ты покорила всех, повергла восторженное изумление. Полушутя играючи, стремительно звучала последняя песня твоя, предельный аллегро звучащего света бег. Я не забуду шепот, безумный ритм, непостижимая техника. Я видел лица, я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькое и чистое, как первый снежок на зорьке, как поднялась, изнемогшая от дивного рояля. Видел тебя светоносную в концертном платье, заказанном по приказу деда. Уж раз такое надо, у элегантнейших из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плиссе муслине, с закрытыми плечами и рукавами, о моя скромная. Видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля. Шла ты с закрытыми глазами, как в сновидении, стоявший под пальмой в нише отличной физгармонии. Ты чудесно владела ею, как светло обвела всех, а я шептал, молился, как маленький: «Господи, помоги Катюше! Я знал, что ты исполнишь сейчас свое, но я не думал, что...» Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь это. Ты едва молвила не своим звучным голосом, сочным грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, отходящим.
херувимская. И почувствовал трепет твой, оттеплившийся в тебе горенье света. Твой это был шепот, а теперь-то могу определить. Это трепет небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств — молитва. Ты сотворила чудо на глазах всех, ты всех соединила и вовлекла. О, это последнее, возносящее, всякое ныне житейское, отложим попечение. Это было твое, чуть мне знакомое, ты наигрывала на нашей физгармонии в весенних сумерках уже больному деду, и он заплакал, а он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней, ты вся светилась, ты стала неземная. Чувствовал я и все минуты упавшего молчания, онеменья. Я видел твое лицо нездешнее, не лицо, лик, душу твою бессмертную, и ужаснулся, какой я темный. И все, кто здесь, нестерпимы были покашливания от волнения, что ли, шелест шелка, духи, статуйка рядом. Силен ли, сфавн ли, чья-то морда, трясшая бородой в финале, последнее выступление, последний кивок житейскому, о нем судили, дивились, домекали. Потом, нет, не надо о том, после, тот обморок не вынесла земная оболочка. Катюша хотела встать в мертвенно-молчаливом зале, рукоплескание не смело быть. И пала вперед на клавиатуру. Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв, взрев. Она сейчас же пришла в себя, и отвез ее в ее комнатку на Садовой. «О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки? Я объяснял нервной разбитостью, разрядом, чуть ли не по 16 часов работать». Я ошибался. Но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решение. Это давно готовилось, как и все. Через месяц после того сеанса, присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву. Но об этом после. Вижу, что заношу бесплатно, но так надо. Надо все взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке. Все вдруг застынет и даст рисунок. Катюша все сломала. Почему? О чем дальше? Но для себя отмечу, между твоим и бегством того студента связи как будто не было, а может быть и догадки только. Нет, лучше по череду. О прадеде я вписал не все, но рассказ о деде пояснит многое в нашем. Дед Иван тоже был красавец, высокий, крепкий, статный, темный шатен с волнистой пышной бородой, всегда заботливо ухоженный, чуть в просить. Душился английскими духами фирмы «Блессон» из Лондона. Лондон у него значил «товар по деньгам». Одевался всегда очень опрятно, даже дома не надо распускаться. Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто. Поддевка ли, сюртук ли. Все его как-то дополняло, облекало, и все самое первосортное. Шил на него наш портняга, бывший мастер лучшей московской марки.

Меня начинало мутить до тошноты. Я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в лобик. И я сразу становился радостным. После прадеда дед был почетным старостой нашей соборной церкви. Не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительный уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил, к Богу не подъезжают, а притекают. Меня ночью любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то. Это я чувствовал и не ревновал. Катюшу все любили за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, разумность. Я бы сказал, вглядывание в себя и во все. За ее откровенное лицо, за полное самоотвержение. Она податливо, без колебания, всем отдавала все, чего не попроси, будто веселую игру играла. В отличку от семьи, волосы у нее были светлые, пепельные и мягкие-мягкие, как ленок. Лоб чуть вперед, открытый, ясный, лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем. Мне казалось, что на нее не сходит благодать. И батюшке особенно приятно ставить крестик на такой красивый лобик. Глаза у ней были тоже лучезарные, то блеклые незабудки, то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые, мама только каштаночка, а глаза прямые, ясные. А у деда в мечтательном туманце, неотразимые, все говорили, а он шутил, некому только отражаться. У отца темно-серые, витающие где-то. У Катюши в глазах миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых, теплился тихий свет, ангельский зрак по деду. Когда пели за всеночный свет и тихий, я вспоминал Катюшины глаза. Вспоминаю и поныне. Рот у нее был благодушно мягкий, свежий и сочный, сладкий. «Дай-ка арбузика», — шутил дед. Я любил ей ерошить губки, называл их «нумочки», такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама, совсем тверянка, но величаво покойной поступи еще не нашла, малявка еще по деду. Дед был широким милостынщиком. Шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставляла с обеих сторон нищими, кто хотел. Мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал из нищего полтинника. А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу грошиком-полушком, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно сурово: «Этим не шути, Прохор, статься может». Так и сбылось через много лет на моих глазах.

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Карелия – это ближайший сосед Ленинградской области. О красоте этих мест написано и сказано много. Но много ли нам известно об исторических и культурных особенностях древних карел, проживавших вблизи Ладожского озера, и об их потомках, живущих на территории Приладожья сегодня? Мы совершим небольшую экскурсию в город Аланец. Аланец – это один из старейших городов Карелии и севера России, известный своей древней историей, культурой карелов-ливиков, проживавших как раз на территории Приладожья, и также старинными храмами. Аланец основан в 1649 году как русская крепость, и до XVIII века он был административным центром Карелии. Его считают первой исторической столицей края до того времени, как столицу перенесли в город Петрозаводск. Аланец, расположенный на юге республики, стоит на пересечении рек Алонки и Мегреки. С давних времен город считался купеческим, поэтому на улицах города до сих пор сохранились купеческие дома XIX века. Культурные особенности и природные ландшафты города привлекают сюда туристов со всей страны. И мы проедем на автобусе путь от Ленинградской области до города Аланец. По дороге слушая экскурсовода Марину, которая как раз и познакомит нас с этими местами. Мы будем проезжать мимо населенных пунктов и бескрайних полей. А поля можно назвать настоящим символом этих мест. Здесь ежегодно останавливаются гуси при миграции, и эта птичья стоянка считается крупнейшей в Европе. Недаром весной в Аланце проходит ежегодный фестиваль под названием «Алония – гусиная столица». На него съезжаются туристы со всей республики. Ну, а сейчас слово нашему экскурсоводу.
2: Отправляемся мы с вами к нашим добрым соседям, в Карелию, город Аланец. Мы с вами поднялись на возвышенность небольшую и видим указатель на деревню Контуши. Он где в переводе с вепского «медведь» Контуши медвежьего льга. Здесь на территории три возвышенности. Это деревня Контуши, Сарматукса в Карелии и Сарняги на территории Карелии. В каждой возвышенности видны две оставшиеся. Сейчас мы проезжаем с вами поселок Большой Инема, в переводе с вепского означает «лемилий». И слева будет видеть Ветвесера, Большое, за ним Инемское озеро. На территории республики Карелия проживает сейчас около 620 тысяч жителей. И только 7,5% – это карелы, местные жители. Республика Карелия – это республика рек и озер. В Карелии насчитывается свыше 73 тысяч водоемов. Это и озера, и реки. О чем, впрочем, свидетельствует название карельских сел? Допустим, Суаярве, Павсаярве. Ярве в переводе означают «озеро». Лахкалавки. Лапки – это тоже большое озеро. Предками нынешних карел является древнее племя Форелы. Оно зародилось на северном побережье Ладожского озера, это территория Карельского перешейка, и в 6-7 веке нашей эры племя карелы добирается вот сюда, на Кольский полуостров. Оттесняют большие саакские племена, а саамы – это первые жители нашей земли. Они пришли сюда еще в каменном веке, в эпоху мезолита, и звали кто самый и ловит. Так вот они окисляют локалей и расселяются территорию Крымского полуострова. Существует три группы карелов. Северные карелы, которые проживают как по берегам Баренцева и Белого морей, их называют карелы-лавки. Это средние карелы, дикие, существовало в древности племя, вот видимо отсюда такое название. Средние карелы проживают по берегу Онежского озера, там где Петрозаводск находится. Ну а у нас в Южной Карелии, это южные карелы, ливрики. Название происходит от древнего племени ливов. Пусть мы едем по дороге, которая идет в Петрозаводск, дальнюю Мурманскую область. Равнинная местность сменяется огромными холмами, горами. Появляются скалы, появляются огромные камни, валуны, которые сохранились здесь после 4-го дневника, после ледникового периода. Каменистая почва Северной Карелии никогда не предполагала развитие земледелия. Это зона рискованного земледелия, хотя это можно отнести к Южной Карелии. Но в отличие от Северной, Южные Карелы всегда занимались сельским хозяйством. С давних времен Южные Карелы ливики выращивали рожь, пшеницу, овес, лен, всевозможные овощи. Сейчас огурцы растут просто в грунте, ну а помидоры, конечно же, только в теплицах. Ну а что же северные карелы? В основном они занимались охотой, рыбалкой и добычей морского зверя. Рыба является основным блюдом в карельской кухне. Но в карельском языке нет слова «жарить». Рыбу обычно вялили, тушили, варили, но никогда не жарили. И сегодня лукские и калевальские карелы предпочитают вяленую рыбу с небольшим тушком. Карельские женщины – прекрасные рукодельницы. Особенность карельской вышивки – это наличие считного шва. То есть насчитывали определенное количество ниточек, и все время это количество сохраняли. Поэтому шов получался огромным, пропорциональным. Ржаные пирожки выпекают в продолговатой форме, как лодочка. Ну а начинкой служат картофельное пюре, крупы, творог и ягоды. В Карелии люди никогда не жили хорошо. В давние времена, хоть и не было крепостного права, но опричнина, непомерные налоги очень усложняли жизнь карелов. В 12 веке земли были новгородскими. В 14-15 веке они становятся московскими. Начало 17 века – это, наверное, благополучное время, потому что в Оланце в 1649 году строится Оланецкая крепость, и Оланец становится городом-крепостью. Хотя весь 17 век отмечен многочисленными польско-литовско-шведскими набегами каждые 2-3 года. В начале 18 века Петр строит на Свире Оланецкую судостроительную верфь. Оланецкая, потому что губерния вся была Оланецкая. И здесь, в Карелии, богатой железной рудой, строятся металлургические заводы. Они будут лить пушки и ядра для будущих кораблей. С 1809 года по 1917 Карелия входит в состав Финляндского княжества. Ну, а в 1917-м Ленин дает Финляндии независимость, и Карелия становится вначале Карельской Хопиной, а затем уже Карельской автономной республикой, то есть загадочной 16-й республикой. В годы войны территория была оккупирована финскими войсками и освобождена была в июне 1944 года. Мы с вами въезжаем в карельский поселок Мегрега, который находится на берегу небольшой речки Мегрега. Мегрега в переводе означает «барсучья нора». Видимо, по берегам Мегреги много барсучков живет. Слева мы видим большой животноводческий комплекс. Здесь выращивают коров айширской породы. В Меглене проживает 640 человек. 230 из них работают как раз вот на этом животноводческом комплексе. Мы видим старинные двухэтажные в основном карельские дома. Карельские дома отличаются от венских своими размерами. Они построены из цельного бруса, без гвоздей. Больших размеров потому, что там проживало не одно поколение обычно. И богатые карелы ставили двухэтажные дома с большой неотапливаемой летом летней горницей. Здесь же мы видим старинный храм, который освящен в честь Вознесения Господня. Он в разрушенном еще состоянии, но жители поселка Медрега собирают деньги для восстановления этого красивейшего храма. В камне он был построен в начале 19 века. А начало на том месте, где находится Вознесенский храм, был установлен поклонный крест. В 1618 году здесь состоялась кровопролитная битва с литовцами. Погибло очень много русских людей. И в память об этой битве, о погибших воинах, на этом месте установили поклонный крест. Со временем появился деревянный храм. Ну а чуть позже построили в 19 веке каменный храм. В советское время он был полностью разрушен и, к сожалению, еще не восстановлен. Нужно сказать, что долгое время карелы были язычниками. Верили, что в воде водяной, дома на печи водяной, в лесу лесовичок живет, ну а в бане банник. Карелия, она славится реками и озерами. В каждой деревне есть либо озеро, либо река. Так вот, баньку ставили на берегу реки или озера вдали от дома, потому что боялись потревожить баню-то. И бани топились по-черному. Вода нагревалась на камнях, в лыжниках, в котре. Но этот пар считается самым целебным. И сейчас в глубинке Карельской есть такие бани. Не принято было громко разговаривать в бане, тем паче петь песни. Нельзя баню топить в праздничные и выходные дни. Очень отличается от нас, от русской бани. Приняли христианство карелы в 12 веке. Здесь в походе был князь Всеволод, вот он и крестил карелов. Большинство карелов исповедуют православие, а та часть, которая ушли на запад, лютераны. И в Оланце есть лютеранский храм. Мы находимся сейчас в деревне Онколица, дальше Юрдылица, Судылица. Они прямо идут одна за другой. Эти деревни появились в 16 веке, и их называют ливвиковскими деревнями. Название этих деревень есть имя человека, то есть тот человек, который тут первым поселился. Онколица, этого человека звали Андрей. Он первым поселился, построил дом, ну а затем сыновья и внуки построили свои дома. Так появилась деревня. Юргилица, имя Георгий. Здесь жил Георгий со своими родственниками. Но иногда в корне назвали не только имя человека, но и наименование какого-то зверя. Дальше будет Судалица. Так вот, корень этого названия переводится как «волк». Эти деревни с давних времен считались пригородом Оланца, то есть жители считают себя оланчанами. Никогда Оланец не был большим, крупным, а тем паче промышленным городом. Единственное исключение – это начало 17 века, первая половина, когда в 1649 году была построена знаменитая Оланецкая крепость. Оланец и сейчас небольшой городок. В нем проживает менее 9000 жителей. Всего лишь. В давние времена здесь активно торговали оланецкие вместе с староладожскими, новоладожскими купцами. Они активно вели торговлю на территории северо-запада и даже за рубежом. Напомню, что в старину по нашим рекам, по всем рекам проходил торговый путь из варяг в греки, из варяг в арабы. И поэтому развивалась торговля. Оланец в переводе означает «низина». Город находится в низинке, очень удобное место для торговли. Ну а близкие к нам времена, всегда во все времена развивалось сельское хозяйство, а не промышленность. Олонец находится на пересечении двух рек. Не каждый российский город может похвастаться наличием даже одной реки. А у нас в Олонце их две. Слева река Мегрега, а справа Олонка. В том месте, где эти речки встречаются, и расположен город Олонец. А еще там есть на пересечении двух этих речек остров, который носит библейское название Мариам. Древняя легенда говорит о том, что на этом острове жил богатый олонецкий купец. В это время в Олонце был мор. Чума наступила на город, и люди умирали десятками. И вот однажды купцу Олонецкому снится сон. Сидящая на камне Пресвятая Богородица горько плачет и просит купца подарить этот остров. А купец и говорит: я выполню твою просьбу, но только если утром выйду на крыльцо, и на моей еле возле крыльца будут сидеть белочки. Выходит утром, а на еле, на каждой веточке по белочке, пришлось купцу подарить этот остров Пресвятой Богородице. Мор в городе прекратился, чума отступила, а люди в знак благодарности построили на острове Мариам храм Смоленской Божьей Матери. Поначалу он был деревянным, а в 19 веке Александр I, который был здесь в Олонце на службе в этом храме, выделил деньги, и храм строится в камне в 1830 году. Кстати, в этом храме долгое время хранился катафалк, на котором тело императора везли из Таганрога в Москву. Олонецкий купец Ритуев выкупил этот катафалк. В Олонце два храма. Лютеранский храм, кирха, православный храм Смоленской Божьей Матери на острове Мариама. К Мариаму подходят три моста бетонных, их называют Алексеевские мосты. Они освящены в честь цесаревича Алексея. Центр города встречает пашня. Это здание ресторана. В советское время его построили в стиле пашни, чтобы напомнить, что когда-то город Олонец был городом-крепостью. За рестораном идет гостиница, музыкальная школа. Город Олонец небольшой. Вот это главная улица города. Есть памятник. Здесь в Олонце осенью 19 года были расстреляны свирские монахи. И вот в связи с этим трагическим событием установили этот памятник. Ров по берегу Мегреги. Вот здесь и начиналась Олонецкая крепость. Ров идет до Олонки. Ров был обит деревянными бревнами. Когда строили в советское время асфальт, то не удосужились эти бревна убрать. И сейчас сама земля выталкивает это бревно из-под земли. И вот на пешеходном переходе вот торчит одно из бревен посредине. Раньше тут была Новгородская мостовая. Ну, а сейчас торговые магазинчики. А едем мы по центру крепости, территории бывшей крепости. Это пробойная улица. Она пробивала крепость и шла на Москву, к Свирскому монастырю, затем на Москву. Ну, а позже ее именовали Московской улицей.
1: Дорогие радиослушатели, итак, мы проехали путь до города Олонец, где впереди нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Олонецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народов карелов-ливвиков. И в следующем выпуске нашего цикла «Радиоэкскурсия» нас ждет встреча с этим музеем. Ну а сейчас мы прерываем знакомство с Карелией. Программу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью, по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров»» ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час мы проведем с протоиереем Александром Степановым. Отец Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: В прошлой передаче мы обсуждали с вами, отец Александр, символ веры, и уже наш вот этот небольшой цикл подходит к концу. Мы говорили про церковь и остановились на такой известной всем фразе из Священного Писания, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Я думаю, что мы вернемся немножко еще к этой фразе и обсудим. И хотел я у вас уточнить вот что. Двое или трое собраны, там и я посреди них. Что это означает? Что два человека могут действительно собраться и сформировать уже церковь? То есть для того, чтобы появился Господь среди нас, не нужно вообще ничего, только собраться в одном помещении?
1: Да, но мы не скажем при этом, что это будет вся полнота церкви. Слова эти Христа, конечно, не будем перетолковывать. Да, он посреди них в том смысле, что они, собравшись во имя Христова, составляют, так сказать, ну, мысленно некоторое единство с ним. Вот и не более того. Вот если мы говорим о том, что совершается таинство Евхаристии, где Христос присутствует не только умозрительно, так сказать, как некоторая идея, там, я не знаю, вот, а присутствует вот реально в своем теле и крови, то вот здесь, да, мы можем сказать, что здесь полнота церкви уже присутствует. В то же время, конечно, в этом есть определенная антиномичность. Вот, вот утверждение о том, что евхаристическая община, состоящая хотя бы даже из двух-трех человек, она является всей полнотой церкви. Вот в то же время мы должны сказать, что это и не вся полнота, потому что церковь подразумевает некоторое единство, тоже евхаристическое, но и многих разных общин, которые находятся между собой в евхаристическом общении. То есть человек может прийти в эту общину, может прийти в эту, и всюду будет полнота церкви, но все-таки о церкви как таковой, с большой буквы, мы будем говорить, конечно, в отношении вот всего этого множества таких евхаристических собраний, которые находятся вот в этом евхаристическом общении друг со другом.
0: Следовательно, называть церковью, скажем, протестантскую общину, в которой не практикуется Евхаристия, мы не можем.
1: Ну да, и, ну, что православная община, которая вот соберется и просто одна будет считать, что она полностью в себе имеет все признаки церкви, тоже не можем. Хотя бы тут совершалась Евхаристия. Потому что, ну, сказать, что мы сами себе Вселенский собор, мы можем полностью вырабатывать свои какие-то догматические, канонические определения там и так далее, да? Вот община не имеет такой власти в церкви, в православной церкви, так же, как и в католической. А в протестантской, в принципе, да. Вот там именно особенность в том, что каждая община христиан, ну, Евхаристии как таинства там нету, там, ну, есть какие-то символические хлебопреломления, они сами так считают, они не считают таинством, они считают реальным присутствием Христа в теле и крови. Вот, они считают, что это хлеб и вино, которые символически как-то вот... Христос заповедал хлеб преломлять, ну и преломляем, ну и вот как бы он тут посреди нас, но вот этой такой реальности восприятия присутствия Христа в его теле и крови они не исповедуют. Тем не менее, вот они, в принципе, каждая протестантская община, она, ну, по идее, является абсолютной самодостаточной церковной единицей. Абсолютно самодостаточный. А дальше это что-то вроде конфедерации вот таких вот. Это не единство тела Христова, как мы это понимаем, а это скорее конфедерация вот таких вот, ну, как бы квазицерквей, которые, каждая из которых это просто вот община, приход, то, что мы называем приход. Вот. Это, конечно, понимание чуждо православию. Вот. И несмотря на то, что у нас таинство совершается, все-таки вот какие-то решения по поводу того, а как мы представляем себе Господа Бога, а как должен совершать, ну, тоже таинство Евхаристии. Это не решает все-таки каждая община сама по себе. И как она решила, так и будет. И тут вся ее, так сказать, полнота есть. Нет, это все-таки вот некоторое должно быть соборное решение. То есть представители всех общин должны собраться и решить, что мы делаем так. Собственно, уже с апостольских времен, в общем-то, так. Первый собор, это был собор апостолов, да, в Иерусалимске, вот, который решал вопрос там об обрезании язычников и так далее, и так далее. Все-таки не каждый апостол по отдельности мог сказать, что я делаю так, и в моих общинах будет так. И мне абсолютно все равно, что говорят другие апостолы, что они делают в своих общинах. Вот это понимание единства нашего во Христе всех все-таки христианских общин, всех церковных общин, вот, оно тоже очень важно. Так что здесь, повторяю, есть некоторая антиномия, когда часть равна целому, да, то есть целая – это вся церковь, и каждая евхаристическая община, она являет собой некую полноту, поскольку Христос здесь присутствует, да, то есть богочеловеческий организм, вот он собран вокруг Евхаристии. Но в то же время это и не полнота, это все-таки часть. С одной стороны, целое, с другой стороны, оно часть. Вот я говорю, это то, что называют в философии антиномия, когда два суждения, в общем, противоположных, каким-то образом совмещаются, да, оказываются в единстве.
0: Еще есть несколько аспектов, которые, может быть, мимоходом в прошлой передаче мы обсуждали, которые касаются церкви. В частности, о земных задачах церкви. Церковь, помимо того, что это мистический организм, это еще и организация. Она присутствует, видимо, в нашем опыте. И у нее, конечно, могут быть какие-то задачи земные. Церковь каким-то определенным, строго определенным образом себя ведет. И мне вот у вас хотелось узнать, есть ли какие-то канонические предписания, касающиеся земных функций церкви, земной роли церкви.
1: У церкви, конечно, все-таки одна задача. Это задача духовная, задача, ну, спасения человека, да, исцеления человека. Задача сделать человека пригодным для Царства Небесного, да? Вот, дать ему возможность уже в этой жизни почувствовать какое-то веяние этого Царства в церковных таинствах, в жизни Церкви, в общении верных между собой. Вот, и тем самым подготовить человека для Царства Небесного. То есть задача церкви в этом мире – свидетельствовать о Христе и о вот этом грядущем царстве. Вот. То есть церковь должна в этом мире являть собой хотя бы в какой-то мере это царство. В чем оно проявляется? Христос говорит: «Царство Божие внутри вас» или «между вами», да, это вот такой предлог в греческом языке в Евангелии, который может быть переведен двумя разными способами, двумя предлогами, да, «между» или «внутри». Вот. То, как живут христиане, является свидетельством, христиане между собой прежде всего, свидетельством того, как будет выглядеть общение людей в Царстве Небесном. Да? К сожалению, не всегда мы такой пример являем. Теперь все другие задачи церкви в этом мире, они вот этой главной задаче подчинены. Допустим, ну, несомненно, Христос об этом говорит и проповедует, и показывает своими собственными действиями, что, например, забота о ближнем, да, помощь ближнему, милость к ближнему – это важнейшее проявление христианской жизни. оно касается этого мира. То есть мы не можем сказать, что ну, в Царстве Небесном там всем будет хорошо, а пока ты страдай, а я, значит, займусь молитвами. Да? Вот. Это, конечно, очевидно, не так. Сам Христос отзывался на всякую нужду, там, больные, немощные, вдовы и прочие люди, так сказать, уязвимые, социально уязвимые слои, так сказать, населения, как бы мы сейчас с таким языком формальным сказали, да, оказывается в центре его внимания.
0: Но ведь мы же можем в индивидуальном порядке заботиться о нуждающихся, а церковь как организация... Точно ли?
1: Если говорить о церкви как организации, она должна, по крайней мере, озаботиться о том, чтобы это было в индивидуальной ли форме или в какой-то организованной. Церковь может организовать, а может и ну, может не организовывать. Но, наверное, это будет неправильно, потому что не всегда человек может найти себе, так сказать, вот это, этого рода применение в мире сем. Он должен... Церковь должна, ну, до некоторой степени постараться обеспечить такую возможность. Ну, например, я вот частное лицо, я хочу ходить в больницу и помогать больным. Ну, скорее всего, человека не пустит, кто-то такой почему-то. Ну, вот я христианин, я мало ли кто чего хочет. У нас здесь закрытое учреждение, люди должны обладать определенной квалификацией, мы не можем пускать любого человека с улицы просто потому, что он хочет. Или там в детский дом, или куда-то и так далее. А церковь может такой доступ получить, ну, к примеру говоря, да? Вот, то есть заключаются какие-то соглашения между там, Московской патриархией, там, Министерством здравоохранения там, или социальной защиты на уровне каких-то субъектов, ну, если говорить о нашей ситуации церковно-государственной, заключаются тоже такие соглашения. Ну и дальше конкретные уже церковные организации, приходы ли, или какие-то там братства, сестричества, которые есть, да, они могут уже заключать подобные соглашения с государственными учреждениями, и там тогда уже организованным порядком, отвечая, естественно, за то, что они там делают полностью, вот, могут такую работу осуществлять. Ну вот в данном случае церковь как организация, как система обеспечивает такую возможность. Да? Вот. Ну кто-то может благотворить лично. У него есть какая-то знакомая старушка, которая лежит дома, некому за ней ухаживать, некому ей там что-то принести. Ну принести сейчас социальные службы в основном. По крайней мере, в Петербурге я знаю, что это неплохо с этим справляются. Но этим не ограничивается, конечно, помощь одинокому, скажем, пожилому человеку. Вот. Там, пожалуйста, вот христианин в индивидуальном порядке, если к нему есть доверие у этого лица, которому он хочет помочь, ради Бога, делай, и это будет вполне... Господь Бог примет такое, а не только в виде там, похода в больницу в рамках сестричества, да, зачтет себя на страшном суде. Вот. В разных формах. Кто-то там, не знаю, милостыню подает очень щедро. Ну, хорошо, подает, значит... тоже как-то это засчитывается. То есть церковь должна заботиться, чтобы люди понимали, что это необходимое, абсолютно необходимое условие их спасения для вечной жизни. Христос так просто сказал, да? Как мы будем судимы? Ну вот, все та же 25 глава Евангелия от Матфея, кто там навестил болящего, там в тюрьме, помог этому, одел этого, напоил того и так далее, да? Вот. Поэтому задача церкви – объяснить это людям и, конечно, тоже и поспособствовать, чтобы у людей были условия наиболее благоприятные, чтобы эту христианскую миссию осуществить. Все остальные активности церкви в этом мире, кроме вот милосердия, может быть, поддержки культуры до некоторой степени, наверное, да, хотя в Евангелии мы прямо не видим, чтобы Христос призывал там всех помогать музеям там, или спорту, или чему-то еще. Тем не менее, церковь занимается этим. Но дальше следуют какие-то уже совсем вещи, о которых Христос вовсе ничего не говорил, и апостолы не говорили. То есть в Новом Завете мы не находим темы, например, какого-то взаимодействия вообще с государством. Ну, подчиняться властям, да, законам. Вот есть некие законы. Вот. Не обязательно, так сказать, прославлять всякого правителя, например, да? Подчиняйтесь властям. То есть церковь принимает, что в этом мире действует какая-то общественная иерархия, да, которая предохраняет этот мир от абсолютного хаоса, от анархии, где каждый, там, так сказать, человек человеку волк, и все рвут свое, и нету никакого регулятора, который бы мог как-то вот... Церковь признает, Бог признает, что в этом мире, да, должна быть какая-то система власти. Вот. Но никакой специальной задачи взаимодействовать с этой властью, кроме вот того, чтобы взаимодействовать в целях осуществления полноты христианского идеала в своей жизни, в частности, вот забота о ближнем прежде всего, да, помощь ближнему, никаких других задач вообще у церкви нет.

0: некоторые исламские страны, где существует так называемая полиция нравов, часто связанная с духовными лидерами. И вот задачи этих структур входит как раз контролировать, чтобы на улицах не было какого-то безобразия.
1: Идет девушка в мини-юбке,
0: да, и ты подходишь, говоришь, вот так не надо делать. Ну, не только это, естественно, если какие-то там неприличные вещи люди будут в исламских странах делать, к ним тоже подойдут. А мы не подходим там.
1: Не только
0: там,
1: подойдут, там да, еще и голову отрежут.
0: Ну вот, да.
1: Вот, но видите как, все-таки современные государства, ну, как-то заявляют себя, даже таковыми не будучи, как бы свободными. Свободными. То есть каждый вообще гражданин, человек или любая организация может высказать свое мнение, свое суждение, в принципе, по любому вопросу общественной жизни, если это суждение не будет противозаконно. Ну, у кого-то суждение, что надо там резать всех, там, не знаю, мусульман или евреев, или что-нибудь еще, да? Но это противозаконно. Да, призыв к национальной религиозной там розни, он не может быть одобрен государством, и государство будет с этим бороться. Поэтому церковь, конечно, ничего подобного не должна делать. Вот. Ну и по смыслу своему, как уже мы выяснили. Вот. Но, скажем, да, вот какие-то общественные тенденции, которые есть в обществе, церковь не имеет ни полномочий, ни власти, например, на них как-то влиять, кроме влияния словом. Если у церкви есть в обществе достаточный авторитет, она может на эту тему высказаться, но она вообще может на эту тему высказаться, но если авторитета нет, тогда это 99% пропустит мимо ушей или только раздражение вызовет какое-то суждение. А если авторитет действительно бы был, то к этому мнению все-таки очень бы прислушались. Могут прислушаться политики, могут прислушиваться просто люди, что, на мой взгляд, гораздо было бы важнее, чтобы вот авторитет церкви был действительно реальный среди населения. И люди услышали, что вот священноначалие, скажем, говорит, ну, тема абортов, например, да, ну, такая вещь. У церкви нет полномочий это все прекратить, да.
0: Естественно.
1: Или бороться какими-то средствами, так сказать, административными с этим, да, там, не знаю, страховки там выводить, делать это все платно, ну и так далее, да. Это может делать государство, но, конечно, главное здесь было бы влияние на людей с тем, чтобы они, ну, как-то в своей жизни в большей степени осуществляли какие-то христианские идеалы. Поэтому говорить, конечно, имеет право. Вот. И вообще вот такие суждения часто можно слышать, что «а что церковь лезет?»
0: Да.
1: «А что значит лезет? Что значит лезет? А почему мы должны зашить себе рот и не высказать то, что нам не нравится?» Вам не нравится плохое отопление, да, в домах или там что-то еще, грязь на улицах, да? Ну, высказывайте по этому поводу. Вот. Потом, ну, никакой обязательности эти слова церкви за собой не несут. Церковь высказывает свое мнение, ну, пожалуйста, можно сказать, а я плевать хотел на то, что там церковь говорит. Ну, пожалуйста, ради Бога, твое право.
0: На самом деле, как мне кажется, здесь еще проблема в том, что за слово церкви, как вы сказали, часто принимают суждения отдельных священников, и эти суждения преподносятся в СМИ как мнение церкви, зачастую таковым не являясь. Отец Александр, есть
1: да,
0: еще одна
1: конечно,
0: тема?
1: Конечно, но это уже, так сказать, особенности. В общем, конечно, у нас какие-то обязательные для церкви, повторяю, да, не для общества, обязательные для церкви суждения высказывает, там, я не знаю, патриарх высказывает, ну, может быть, епископы для данной епархии, потому что, вообще говоря, епископ в конкретной епархии, он является полномочным, так сказать, лицом по отношению к своей пастве. Вот. И вообще говоря, патриарх только через епископа может вмешаться в те дела, которые здесь в епархии происходят. Но об этом отдельно немножко разговор, о иерархии, о полномочиях
0: да,
1: и так далее.
0: Я как раз и хотел у вас еще спросить, откуда появилась церковная иерархия, какую роль иерархия играет в жизни церкви?
1: Угу. Ну, появилась она абсолютно с апостольских времен.

0: мы видим прямо в деяниях апостольских, первые, кто появляются, это диаконы, значит, существуют апостолы, да, вот ученики Христа. Вот. Они избирают тех, кто им помогает, что пищись, как сказано, о столах. Вот. Попечение о трапезе, которую совершают христиане, приглашая на нее довольно большое количество каких-то людей, интересующихся Иисусом Христом и жизнью христианской, и вообще вот всем этим, да. Вот. То есть апостолы говорят, что их дело служить словом, но поскольку трапеза предполагает некоторую подготовку материальной части, да, какой-то еды, накрыть на стол, ну, понятно, все. Вот. Вот для этого они призывают как бы помощников, избирают. Но это тоже должны быть люди, не просто нанятые с улицы, которым платят зарплату. Да? Это должны быть люди, ну, в каком-то смысле, равные апостолам. Это уже тоже ученики Христовы, вот, люди, которых апостолы хорошо знают. Ну, и вот мы видим там первых избранников, там, да, вот этих диаконов. Вот, архидиакон Стефан, да, как его зовут, архидиакон. Вот, ну, первый такой диакон, и он же первый мученик христианский, который тут иудеев сразу же и пострадал довольно быстро. Вот, так что диаконы, вот это первая иерархическая ступень, а дальше это связано с реальной жизнью церкви. Значит, апостолов дело это было ходить и учить все народы. Они не призваны были сесть в каком-то одном месте и, вот, так сказать, заниматься общиной. Они были призваны создавать такие общины, и когда такая община создана, идти куда-то дальше, создавать на новом месте, то есть проповедовать. Идти, это и бродячие проповедники, вот кто такие апостолы. Mm-hmm. Вот. Но все-таки они не просто бродили и говорили, и говорили, и говорили, они именно создавали общины. То есть, ну, так сказать, ну, фактически это происходило так, что они приходили, наверное, в синагоги, прежде всего, еврейского рассеяния, вот, там проповедовали, какое-то количество людей, посещающих эту синагогу, из иудеев, и иногда из людей, обращенных в иудаизм, из язычников, да, вот эти эллины, значит, увлекались этим, и они создавали как бы свою общину. Со временем она, некоторое время она внутри этой синагогальной общины существовала, а потом они, в общем, с некоторого времени, там, не знаю, с середины первого века, 60-х годов, уже произошло отделение вот этих христианских общин от традиционно еврейских. Вот. Так вот, такую общину они создавали, и если апостол уходил, то надо было как-то озаботиться о том, чтобы, ну, там сохранялась эта община в единстве, поэтому надо было назначить кого-то, кто был бы, ну, вот таким смотрителем, да, смотрящим, наблюдающим за жизнью этой общины. И вот это как раз и получило имя епископ. То есть в переводе епископ значит вот такой смотрящий, да, наблюдающий. Вот. Таким образом, вот возникли епископы как возглавители общин. Сначала они были очень маленькие, ну, размером, может быть, там, как очень маленький какой-то приход теперь. Вот. Но он был епископом, он был главой. Надо сказать, что в этот период появился второй термин, который обозначал практически то же самое. Это термин «пресвитер». «Пресвитер». Греческое тоже слово, которое обозначает «старейшина». Старейшина. То есть иногда их называли вот епископами, иногда называли пресвитерами. Это было до определенного момента абсолютно синонимические названия. Вот. А позже под пресвитерами стали понимать как бы помощников епископа. Все-таки вот термин епископ закрепился за человеком, который возглавляет общину, но в этой же общине могли быть еще и некие старейшины. Почему это стало происходить, тоже очень понятно. Общины становились постепенно все больше и больше. И, допустим, в одном городе могло быть несколько таких общин. Уже не одна община, да, просто технически собраться всем в одном месте, особенно в эпоху гонений, вот никак было невозможно. Ну, скажем, в Риме было порядка 25 общин, таких, да, к IV веку, да, собирались они в определенных местах, которые назывались титулы, то есть такие дома, где вот совершалась Евхаристия. Но епископ технически не мог присутствовать всюду. Они собирались в каждый день солнца. Значит, что ему оставалось делать? Ему оставалось назначить каких-то старейшин, то есть каких-то проверенных, тоже готовых к этому членов общины, которые могли бы возглавлять вот эти собрания. Собрания, конечно, прежде всего, евхаристические. Значит, пресвитерам делегировалось право совершать Евхаристию вот в этих вот отдельных общинах, которые все-таки все принадлежали к единству христиан в данном месте, допустим, в городе Риме, да, там был один епископ и было несколько пресвитеров. Когда-то они, если была возможность, собирались все вместе, епископ со своими пресвитерами. Вот. Но это уже скорее, может быть, вполне распространилось после эпохи гонений, когда уже стали появляться храмы, и там епископ служил в сослужении вот этого большого числа епископов уже, которые составляли его клир, его помощников, да, вот. А, соответственно, храмы позволили на первом этапе, даже большой храм, какой-нибудь латеранская базилика, вполне себе собрать уже и всех христиан Рима. Поэтому епископ вместе со своими пресвитерами и со всеми христианами этого города мог собраться. Но потом уже так много стало, что уже даже латеранская базилика или там базилика Святого Петра или потом Павла, огромные базилики такие раннехристианские, вот, они уже тоже не в состоянии были всех вместить, и тогда вот пресвитеры стали играть очень такую важную роль, как помощники епископа. Значит, они фактически могли совершать все, что совершал епископ, кроме, главным образом, одного. Они не могли передавать благодать священства другим людям.
1: Ну, собственно, как и сейчас.
0: Да, абсолютно, так же, как сейчас. То есть для того, чтобы рукоположить нового пресвитера или даже нового диакона, уже не говоря епископа, нужен обязательный епископ, а чтобы рукоположить нового епископа, да, надо три других епископа. То есть не один епископ рукополагает просто другого, а маленький хотя бы собор. Ну, реально бывает намного больше.
1: Александр, я вот еще что хотел у вас уточнить. Вот священник по отношению к епископу ограничен правом, в отличие от него, рукополагать новых священников. Диакон, в отличие от священника, не имеет права самостоятельно совершать Евхаристию и,
0: ну, церковные, и другие таинства.
1: Да, другие, да, церковные таинства. Вот эти все ограничения, они снимаются ли в случае, если священник или диакон получает устное распоряжение, скажем, рукоположить кого-то? Вот,
0: нет, такое...
1: Понятно, что в практике нашей сейчас этого нет, но теоретически епископ может ли вот благословить диакона совершить Евхаристию без священника?
0: Нет, конечно, нет.
1: То есть все-таки...
0: Да, есть установления определенные, да, вот каноны церковные, которые определяют границы полномочий. То есть такое распоряжение, такое право епископ не может просто вот от себя, возвращаясь к тому, что, а вот может ли каждая отдельная община, например, епископ, установить свои правила? Например, дать право своим пресвитерам рукополагать диаконов? Да. Да. Нет, не может. Потому что общецерковные каноны, принятые, там, не знаю, в эпоху Вселенских соборов, очень четко очерчивают полномочия каждого из... Вот. Другое дело, что какие-то, да, другие полномочия, например, диаконы имели гораздо больше вообще полномочий и забот в ранней церкви, чем то, что мы видим сегодня. Да? Ну, скажем, первое, что очевидно, диаконы разносили причастие по домам. Да? То есть сегодня, чтобы причастить, обязательно должен ехать священник. Он может только запасными дарами причастить больного, к примеру говоря. Вот. А раньше вполне можно было, более того, и диаконисы были в ранней церкви, то есть женщины, то есть священниц не было, епископ не было, а диаконисы были, но они не, может быть, прислуживали вот так, как прислуживают диаконы во время совершения таинства, самого таинства Евхаристии, но скажем, отнести причастие особенно женщинам, вот, потому что проникнуть даже в дом такой, в архаичном обществе мужчине к женщине, к девушке или там к женщине, да, замужней, было, в общем, не очень принято, прямо скажем, да, или совсем даже невозможно. А женщина вполне могла вот, проникнуть и таким образом причастить. Ну вот это была функция, которая диаконам была свойственна и многие века. Я, например, не вижу оснований, почему мы до сих пор эту функцию диаконам не возвратим. То есть сегодня диакон – это, в общем, такое украшение службы. Когда диакона нет, все то же самое говорят сами священники, только что не бегают на иктиньи, вот на солью. Вот, а говорят прямо из алтаря. Ну, мне кажется, вот это довольно актуально. Чин диаконис, ну, тоже очень так обсуждался интенсивно в начале 20 века, возвращение этого чина в церкви, чтобы расширить какие-то полномочия женщин и закрепить их все-таки некоторое церковный статус, положение. Да, у нас женщины много чего в церкви делают, действительно. Вот, и вот эта избитая уже фраза, что вот женщины сохранили церковь в советское время, вот эти там бабушки и так далее, да, которые ходили. Ну, так и вот почему бы им не дать тоже какой-то статус, не придать, если они занимаются каким-то, ну, серьезным служением. Например, тоже сестричество, да, вот мы сегодня уже упоминали такой вид служения. В больнице или в другом месте оно, сестричество, служит. Почему вот женщина, которая возглавляет, скажем, такое служение, не может получить этот статус? Ну, при определенных условиях, допустим, она там не замужем, да, какая-то вот вдовица там, как это в ранней церкви чаще всего было. Почему нельзя было бы сделать? Насколько я знаю, в Румынии, православная страна тоже, вот, там чин диаконис, по-моему, возобновлен. Там были приняты соответствующие решения на соборном уровне, и там уже есть диаконисы. Вот. Я думаю, что это, в общем, рано или поздно будет происходить и в нашей церкви. Вот. Тем более, что здесь, ну, традиция настолько очевидна и, так сказать, внятно об этом говорит, что я не вижу причин, почему этого нельзя сделать. Видимо, ну, побаиваются, что вот какие-то новые тенденции, не все знают, не все... Это хотела сделать Елизавета Федоровна, например, да, и наверняка, если бы не революция, то она бы это и добилась, будучи все-таки сестрой императрицы, а не просто какой-то энтузиасткой, вот, поэтому, не знаю, это может быть.
1: Да, отец Александр, мой последний вопрос, касающийся церкви, будет про анафему. Вот анафема подразумевается, что когда произносится анафема в адрес кого-то, этот человек более не является членом церкви. То есть из церкви все-таки можно выйти. Это не дорога в один конец. После крещения ты оказался членом церкви, и, значит, вот все-таки можно из церкви выйти.
0: Да, церковь может извергать, в общем, да, из своих рядов каких-то, ну, крайне вредных для нее людей или людей, которые, ну, сами упорно настаивают на том, что они не хотят быть членами церкви. Но, тем не менее, все-таки это довольно, я бы сказал, мутная история. В каком смысле? Ну вот апостол Павел, например, говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема маранафа. Анафема маранафа. Что такое маранафа? Это возглас «Господь да приидет». То есть это возглас, обращенный к эсхатологии, к страшному суду. То есть до страшного суда. Но окончательное решение на этот счет может высказать только Господь Бог. Вот как бы это добавление «маранафа» и означает, что с нашей точки зрения вроде так, но оставляем окончательное решение за Господом Богом на страшном суде. Вот, поэтому до некоторой степени это условное извержение, но оно вполне конкретно в том смысле, что да, человек отлучается от церковного общения, то есть от участия в таинствах церкви. Ну, теоретически он может стоять в храме, конечно, если все его знают, но если брать там какой-нибудь там V век, когда были Вселенские соборы, понятно, что ересиархов таких вот там великих, как Несторий, Арий там и так далее, их, конечно, прекрасно знали, но там еще и власти употребляли некоторую энергию, чтобы этих людей подальше куда-нибудь убрать, их там ссылали, сажали, я не знаю. Вот. Но, значит, что важно, что анафему произносит не какой-то отдельный человек, не, даже не епископ, анафему все-таки произносится собором. Ну, так, по крайней мере, было в эпоху Вселенских соборов. Соответственно, а может ли собор снять анафему? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Если человек кается... Покаяние не закрыто никому, если он кается и достаточно убедительно, и собор признает искренность его покаяния, да, анафема может быть снята, как и всякое. Опять-таки вопрос с тем, кого подвергают анафеме. Ну, во-первых, это какие-то... ереси, да, какие-то догматические заблуждения, которые не просто человек ну, высказал, там мало ли сказал, но у нас все говорят ереси, половину батюшек будет говорить ереси, меня обвиняли тоже в ересях. Вот. Но это еще совсем не повод для анафемы. Да? Человек может ошибаться. Вот. Ересь это будет тогда, когда человек упорствует, когда уже собирается именно собор какой-то по этому поводу, вселенский или, может, поместный, обсуждают эту тему и приходят к выводу, что это догматическое суждение чуждо церкви. Вот, оно не отверзается церковь. А человек говорит, а я все равно настаиваю. Вот вы можете там все что угодно говорить, а я буду говорить. Вот тогда в таком случае человек анафематствует. Но если мы возьмем историю церкви, святителя Афанасия Великого анафематствовали дважды. Да? Папы римские, там еще кто-то анафематствовал. Да? То есть анафематствования бывали вообще в истории сколько угодно. Их было очень немало в эпоху Вселенских соборов, в частности, и многих, несомненно, прославленных у нас святых. Они тоже подвергались анафематствованию. Они, соответственно, в ответ анафематствовали те, кто их анафематствовал. То есть это такая вот форма такого, так сказать, церковного общения, да, вот, непримиримая. В конечном счете какое-то резюме выносит церковь, вот то, что называется рецепция церковная. Да. Ну вот церковь не признала этих анафематствований Афанасия Великого и других, может быть, там святителей, прославленных как святых, а все равно их почитают святыми, а анафемы, которые на них накладывались, вменяются в ничто. Иногда эти анафемы снимались, допустим, кто-то анафематствовал при каком-то, там, не знаю, условно говоря, папе или патриархе святого анафематствовали, приходит следующий, анафематствует того, кто того, а того, наоборот, анафема снимается. Есть анафемы тоже по... что, конечно, очень странно, по политическим мотивам. Ну, например, анафематствовали, не знаю, Стеньку Разина, Гришку Отрепьева, вот, Ивашку Мазепу. Да, вот какие-то люди, совершавшие просто государственные преступления против церкви, так впрямую, они никакие не ересиархи были, вообще мало чего там представляли по этому поводу. Вот, вот такие анафемы. Ну, тоже они как-то довольно странно. Например, есть такой чин православия, ну, наверное, кто в церковь ходит, знает, в первую неделю, да, Великого Поста, первое воскресенье, то есть торжество православия чин. И там вообще, вот если смотреть, полный чин, там есть перечисление прям. Ну, это полный чин вообще, по-моему, сейчас вряд ли где-то совершается, но, может быть, где-то и совершается, но это, скорее всего, в соборах, может быть, при служении там епископов, патриархов, вот что-нибудь в таком роде. Но я думаю, что и там все довольно сильно сокращается. из этого длинного там перечня и всех этих, так сказать, мрачных жестов там с свечами вниз там опущенными и так далее.
1: Известный пример — патриарх Тихон анафематствовал революционеров.
0: Да,
1: действительно,
0: да, да.
1: В вот. Его послании 17-го года есть вот это...
0: Да.
1: Вот эти слова «анафематствую вас», если вы там носите имена христианские, угу, и так далее.
0: Угу. Ну, опять-таки, здесь заметьте, что это, конечно, патриарх Тихон писал, но это было как раз время, когда проходил собор. То есть это было анафематствование от лица все-таки собора. Вот я говорил, что вообще это не должен делать даже патриарх, просто от своего имени анафематствую. Но он писал так от своего имени, как... персонифицированная такая воля собора, как бы, в его словах. Но это было прямо во время собора, и, конечно, эти послания такую резкость имели в себе именно благодаря тому, что был собор. Когда собор закрылся, и патриарх остался один на один, так сказать, с советской властью, ну, он сильно, прямо скажем, присмирел. Вот. Так вот, эти анафематствования по политическим мотивам, они постепенно как-то исчезали. Например, вот если мы сейчас посмотрим, там не будет анафематствования какого-нибудь там Ивана Мазепы, вот, или Стеньки Разина, Гришка Отрепьевича, не помню, по-моему, тоже уже нет сейчас. То есть они как-то постепенно уходили. Что с этой анафемой стало? То есть она отменена, она как-то забыта.
1: Да, вот это интересно.
0: Она что? То есть обычно то, что связано с какой-то политической злобой дня, оно и уходит вместе с этой злобой дня. Ну, не актуально сегодня Степан Разин, да, ну, когда-то его как героя там, и так далее, да. Вот. Поэтому эти анафематствования, они все-таки достаточно новые. Я так понимаю, что в Древней Церкви такого рода анафематствования не было. Но был анафематствован, про очень известный случай, Лев Толстой. Да. Но тут особый случай в силу того, что он так твердо и настойчиво настаивал на то, что он не хочет с этой церковью иметь ничего общего, вот, что все это, вся эта непонятная троица, все эти басни про чудесное рождение Иисуса от девы, все эти, значит, там смешные истории про, да, тело и кровь Христову.
1: В общем... Александр, извините, но ведь я вас перебью, но ведь во времена Льва Толстого не он один был с такого рода суждениями. Тем не менее, анафематствовали именно Льва Толстого.
0: Да, потому
1: множество
0: что...
1: людей не настолько были как бы на виду, и, соответственно,
0: да,
1: они
0: просто...
1: остались как бы в лоне церкви.
0: Ну, они сидели себе и говорили это у себя дома. Понимаете, дома у себя, ради Бога, говори, чего хочешь. Церковь не знает об этом.
1: Это крещенные люди, которые, да, которые фактически остались в церкви. То есть церковь от них не отреклась.
0: Да, совершенно
1: верно. Суждения
0: те
1: же, а
0: последствия
1: разные.
0: Все зависит от того, человек как-то обнародует свои взгляды, или он держит их просто при себе. Мы же не будем к каждому ходить домой и допрашивать его с пристрастием, да? Что ты думаешь о церкви? Вот. Церковь всегда боролась именно отлучением от своего, так сказать, тела тех, кто публично свои взгляды заявлял, скажем, те же ересиархи там эпохи великих Вселенских соборов, они имели не просто суждения, так сказать, какие-то частные, которые они при себе держали или там в каком-то узком кружку, это все выносилось на собор. И они там отстаивали это, вопреки мнению собора. Да? Угу. То же самое и здесь. Лев Толстой об этом писал, публиковал свои мысли. И здесь, собственно, церковь исходит не из того, чтобы наказать кого-то, а кого-то там не наказать, а из того вреда, который, так сказать, чадом церкви, да, посомом наносит тот или иной человек. Если он публично начинает говорить какие-то антицерковные вещи, на этом настаивает, если я умру, я завещаю, чтобы никаких священнослужителей ко мне не допускали и так далее. И когда какой-то его, не помню, там правнук пытался уже в наше время, обращался к патриарху там, Алексею II снять анафему, говорит, но как я могу снять, если он сам этого не хотел, как я могу
1: там
0: нарушить
1: одним, одним из
0: его...
1: аргументов было как раз то, что на самом-то деле он перед смертью покаялся, и поэтому...
0: Ну так это не было публично никак явлено. это не было явлено никак. Он ходил вокруг Оптиной пустыни, но это отдельный, конечно, разговор, но так и не зашел туда, и никакого покаяния так и не состоялось. Ну уж совсем бедный выжил из ума и где-то там на какой-то станции отдал Богу душу. Вот, поэтому в данном случае именно его собственная настойчивость, она и не давала возможности снять эти анафемы.
1: Да, а немножко странный вопрос, но по, что ли, заявлению человека его можно анафемастовать? Ну, вот есть некий...
0: Так только по заявлению можно.
1: Нет, ну вот практически как? Надоело мне, понимаете, быть в церкви, что я должен написать
0: куда-то. Да.
1: И, по идее, оснований мне отказать в этом нет.
0: Ну, просто это не, если это не резонансная какая-то фигура делает... которая всем известна, и мнением которого все интересуются.
1: Никому человек.
0: Никому не известен человек, ну и живи, тебя никто не заставляет в церковь ходить. Думай, что хочешь, делай, что хочешь.
1: Нет, а вот ему самому хочется, чтобы ему анафему пропели. Понимаете?
0: Ну, много чести, что называется.
1: Хорошо. Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в первом часе вечернего канала.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. «Не к чести нашей». В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть, взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надобно помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждение за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, а не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
5: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
3: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
7: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время 2 раза в неделю. А можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях Радио Град Петров. Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. Сегодня в нашей программе говорить мы будем об очень интересной книге, хотя и небольшой по объему, но действительно заслуживающей внимания, особенно внимания в России. Книга называется «Достоевский. От двойственности к единству». Ее автор Рене Жерар. Рене Жерар очень сегодня актуален и обсуждаем в России, в интеллектуальной среде, в христианской интеллектуальной среде. Как говорят, среди христиан-интеллектуалов. Мне кажется, что христианская вера подразумевает все-таки какую-то развитость человека уже. Не может быть неразвитый человек христианином. Потому что мы на примерах видим, и, кстати, мне кажется, у Рене Жерара это тоже можно прочитать. Неразвитый человек душевно, интеллектуально, он попадает в эту ловушку зла. Ну и у других авторов, конечно, тоже эта тема есть, авторов преимущественно 20 века. Вот и 20 век нас чему-то учит. А сегодня будем с новой точки зрения, с точки зрения философа и богослова Рене Жерара, смотреть на Достоевского. Вот что нового, можно сказать, и о Достоевском, который, казалось бы, прочитан вдоль и поперек. Сегодня нам расскажет Константин Андреевич Махлак. Книга «Достоевский. От двойственности к единству». О Достоевском мы уже говорили с вами в разных передачах, и были там тоже интересные какие-то направления мышления, но такие, что прям уж очень-очень необычные, оригинальные, не знаю. Хотя Достоевский, конечно, очень глубок. А вот книга Рене Жерара, как вам кажется, действительно ли это новый, свежий, неожиданный, оригинальный взгляд на Достоевского, что прямо мы вот будем поражены? Можно ли так сказать?
1: И да, и нет, потому что книга написана достаточно давно. То есть вышло первое издание в далеком 1963 году. И в 2013 году появилось ее, как кажется, первое издание, хотя, по-моему, все-таки... Да, первое издание по-русски, первый перевод. Хотя, по-моему, все-таки переводился этот текст и до... Возможно, в журнальном варианте и до публикации в издательстве Библейского богословского института. Конечно, специалисты знали книгу Жерара о Достоевском и читали ее. В общем, как-то на ус мотали все то, что Жерар предлагал, как свою интерпретацию его творчества в связи со своей же такой вот философско-антропологической и вместе с тем теологической концепцией мимесиса, миметического насилия и идеи сакрального, как тоже связанного и с насилием, и с преодолением насилия. Многие из этих вещей мы как раз вот обсуждали с вами в связи с книгами Алисона, поскольку Алисон и сам себя называет учеником, последователем Жерара. И Жерар, судя по всему, видел в Алисоне своего продолжателя. Но здесь, конечно, Жерар говорит со своего голоса и предлагает свою интерпретацию творчества Достоевского. Мало того, он видит Достоевского, в свою очередь, своим учителем, полагая, что именно Достоевский один из тех авторов, который является предшественником его самого и его учителем. То есть именно Достоевскому он приписывает вот эту идею мимесиса и все ее такие достаточно интересные, странные повороты и перспективы в плане философском, богословском, культурно-историческом, но в данном случае это и литература касается. Ну, тем более, что принято считать, так оно и есть, что Достоевский один из, наверное, самых философических писателей всех времен и народов до сих пор.
0: Ну вот мы знаем такую расхожую, может быть, деталь в истории философии, что Достоевский повлиял на Ницше, можно так сказать.
1: Да, повлиял.
0: То есть Ницше не был бы Ницше без Достоевского. Теперь мы знаем, что повлиял на Жерара. Жерар сам признает, что всю свою философскую концепцию, философскую теорию свою авторскую вывел из Достоевского. Получается, что Достоевский в этом смысле 100% такой вот европейский западный писатель. Он вот так вот определяет Запад. А он у нас на кого-то хотя бы повлиял? Кто-нибудь что-нибудь подобное же сотворил в мире философии? Все-таки у нас 20 век философами не был беден, в отличие от 21-го.
1: 21 век еще не кончился. Может быть, еще философы появятся, как грибы после дождя. А то, что касается Достоевского, ну да, он повлиял примерно на всех. И русское религиозно-философское возрождение начала 20 века, и весь 20 век, он, в общем, прошел под знаком Достоевского. И в хорошем, и в плохом. Да, и на Жерара Достоевский повлиял, на все повлиял. В этом смысле Достоевский самый русский из западных писателей, самый западный из русских писателей. Вот та всеобщая отзывчивость, о которой Достоевский рассказал в пушкинской речи, она, как, в общем, Жерар достаточно проницательно подметил, была речью не о Пушкине, а Достоевский говорил сам о себе. И да, все, что он сказал сам о себе, говоря о Пушкине, правда. Всемирная отзывчивость. И обратный отзыв тоже получен.
0: Есть такая тоже взаимосвязь, вполне на поверхности лежащая и уже повторенная многими друг за другом, что из Достоевского Ницше вывел свою концепцию, из Ницше в каком-то смысле, не в прямом, но в каком-то смысле, большевизм у нас появился с этим нигилизмом и вот с этим вот сверхчеловеком, толкни падающего и так далее. В общем, принесение многих жертв для достижения блага всех оставшихся в скобочках, да, благо всех, а в скобочках оставшихся живых. Такое вот влияние Достоевского на Россию. И вот мы сегодня будем говорить все-таки о мыслителе западном, Жераре, влияние Достоевского на западную мысль, на западные ценности так называемые. Все-таки оригинальность взгляда Жерара на Достоевского можете нам как-то вот в нескольких таких вот пассажах раскрыть?
1: Оригинальность взгляда Жерара заключена в подходе самого Жерара. Вот его концепция мимесиса, его концепция другого, то есть это тоже очень популярная позиция западноевропейской философии 20 века, тема другого.
0: Тема жертвы и тема страданий, слезинки ребенка, вот это все.
1: В том числе и это, поскольку по Жерару мы другому подражаем. Мы им восхищаемся, одновременно его ненавидим, потому что он наш конкурент. Мы хотим занять его место, стать как он. Такой психологизм, который, надо сказать, Жерар понимал расширительно. То есть он считал, что это не просто свойство психики, и не только свойство психики. То есть такая вот существует традиция, так сказать, физиологизировать этот комплекс таких представлений или мотивов. А у Жерара такой подход более, можно сказать, широкий. И он считает, что это некоторые свойства человеческой культуры, человека вообще. То есть корни здесь уходят в далекое-далекое прошлое, в эпоху первобытности, в архаику. И вот эти мотивы сопровождали человека изначально на протяжении всей истории человечества. Мы по Жерару наблюдаем возвращение к этому архетипу, его проявление, его повторение.
0: А вот это заглавие «От двойственности к единству», оно обнадеживает, что все-таки вот от этой двойственности, одновременной такой любви, ненависти, приятия, неприятия, что у Достоевского есть путь к единству, как-то вот так вот сходу у Достоевского-то этого пути к единству не прочтешь, мне кажется. Ну вот, например, раз уж я упомянула такую популярную тему сегодня, Россия и ее отношения с Западом и с чертами восточности в самой себе. Вот что тогда Жерар скажет? Вот, например, получается, ну и на основе вот его некоторых таких пассажей о Достоевском, Достоевский критикует Запад. Этого у Достоевского очень много. Соответственно, основой этому, то есть основной тканью этого, является восхищение Западом и мечта о нем. А там, где он приходит к приятию, да, вот этого образа западной культуры, европейскость русского слова, русской культуры, всемирность ее, то здесь же в этой декларации приятия будет и постоянно подспудное неудовольствие
1: да,
0: этими ценностями.
1: Это
0: то
1: и
0: есть
1: соперничество,
0: двойственность.
1: Да, и соперничество, любовь и ненависть. Опять же, вспоминаю Александра Сергеевича, ну и Достоевский в связи с природой пушкинского дара. Говорил о том, что вот Пушкин, он создал образы, ну, в маленьких трагедиях, например, Испанию. Он представил, как, наверное, сами испанцы не могут сами себя понять и представить. Центральная Европа, Моцарта, Сальери, Англия, фильм «Во время чумы». В общем, как бы мы, русские, понимаем испанцев лучше, чем испанцы сами себя. То же самое касается и всех других европейцев. Другое дело, что то, что, кажется, Достоевский не заметил, хотя это очевидно, что среди маленьких трагедий Пушкина нет никакой новеллы, посвященной нашей отечественной истории или каких-то сюжетов наших русских. То есть такая всеобщая отзывчивость означает, что как бы нас нет. Но зато мы понимаем всех лучше, чем они сами себя понимают.
0: Это условие. Чтобы понимать всех лучше, чем они сами себя понимают, нужно самому не быть жестокой.
1: Ну да, такой вот закон чувствилища. Если ты все чувствуешь, что ты лишен сам себя. То есть ты воспринимаешь формы, существующие вне тебя, идеальным образом, но ты сам зато лишён сам себя, своей какой-то сущности, своего устойчивого и неизменного средоточия, уникальности. То есть наша уникальность в том, что мы знаем уникальность других, понимаем ее.
0: А как же тогда от двойственности к единству? О чем это?
1: Я думаю, что Жерар здесь имеет в виду, ну, такую, ну, достаточно распространенную диалектическую конструкцию, напоминающую, может быть, Гераклита или Платона, о том, что противоположности взаимодействуют, они сходятся, то есть на таком уровне обыденном, это чаще всего нашим соотечественникам в формуле единства и борьбы противоположностей представляется этот весь комплекс вопросов, или под таким названием, как диалектика, это такая вот диалектика, единство и борьба противоположностей. Противоположности существуют как противоположные, как обособленные в своей противоположности, только в соотнесенном виде. То есть, если противоположности разделить и вот из этого их взаимодействия исключить или убрать само взаимодействие, то они вообще исчезнут, они как бы потеряют всякий смысл. Они обладают своей уникальной сущностью, только взаимодействуя с иным.
0: Вспомнилась важность темы творчества для русской религиозной философии. Как раз творчество рождается из какого-то конфликта.
1: Ну да, творчество может рождаться из конфликта. Конфликт может быть предметом какого-то значимого высказывания, потому что для Достоевского, например, того же, ну, впрочем, не только для него одного, вся литература, начиная с Гомера, с Илиады, начинается с конфликта. Гнев богини Воспой, Ахиллеса Пелеева сына.
0: Ну,
1: в общем, поссорились,
0: да,
1: Ахилл с
0: Агамемноном. Потому что из самоуспокоенности не будет никакого ни творческого импульса, ни духовного роста. Самоуспокоенность, она и есть самоуспокоенность. Так все-таки к единству-то как мы придем, если невозможна какая-то глубина личности без вот этого конфликта противоположностей?
1: По Жерару здесь речь идет о том, что этого не может состояться. То есть всякое единство – это единство, которое предполагает новое расщепление на противоположности. То есть оно достигается через вот это взаимодействие противоположностей и порождает новые противоположности, новое противоречие, которое должно быть снова возведено к единству, и единство снова распадется на противоположности.
0: А вот если религиозную тему здесь вспомнить у Достоевского, Жерар осмысляет эти вопросы? Ну, всем тоже, наверное, известно, как важно для Достоевского вот эта вот личная соотнесенность с Христом. Вот эту тему Жерар разбирает. Ну и, конечно, мы инквизитора здесь вспомним.
1: Да, мягко говоря, разбирает. Он только об этом и пишет в этой книге небольшой. То есть в этой книге «От противоположности к единству» всего там 150 страниц. То есть она очень небольшая. Что-то в нем есть, в этом сочинении Жерара, от такого манифеста. Ну, это 60-е годы 20 века, да, в общем, принято было так выражаться, писать манифесты. То есть такая некоторая послевоенная революция молодежная, как мы знаем, во Франции в особенности. Новые

0: Не конфликтовала со всеми остальными. Вы разбирали, кстати, и вот в цикле программ «Экклезиология. История православного учения о церкви», и в передачах про книги, посвященные Достоевскому, это было. То есть даже до такой степени, что Достоевский может отрицать абсолютно все ради вот этой ценности «Я и Христос». Но сама эта ситуация тоже очень сложна. И как Жерар ее преподносит?
1: Преподносит он ее отчасти нам знакомо, потому что мы привыкли с подачи, например, Николая Бердяева, многих религиозных философов начала 20 века представлять, первое, Достоевского религиозным мыслителем, второе, вот таким диалектиком. То есть часто очень исследователи представляют мысль Достоевского и его поэтику, и представление о его героях, как вот такой ход маятника от греха к покаянию, от бездны падения к вершинам святости, от вершин святости к бездне падения. В общем, такими огромными как бы ходами маятника движутся герои, и Достоевский проводит героев по коллизиям своих произведений. Его герои такие амбивалентные, и святые, и грешники, и люди каких-то выдающихся дарований, и какие-то монстры. И вот это как-то соединено одно с другим удивительным образом. Даже самые выдающиеся и вроде бы идеальные его персонажи, если так присмотреться, ну и Достоевский нам в этом помогает, чтобы мы к ним присмотрелись, они уже не такие идеальные. То есть особого труда не нужно, чтобы понять, например, что безупречный святой князь Мышкин далеко не святой и совершенно не безупречный. И многие ужасные события, которые Достоевский представляет в романе «Идиот», связаны с самим появлением этого князя Мышкина. Достоевский говорил ведь, что его вера не детская, она прошла через горнило сомнения. И мы знаем тоже такой хрестоматийный здесь сюжет, каторга, такое влияние, оказанное Белинским, который вот как раз выступал в качестве такого соблазнителя, искусителя для Достоевского. Кстати, Жерар тоже об этом пишет достаточно подробно. То есть эта книга может послужить и таким введением в творчество Достоевского именно в этом срезе проблематики. То есть он и биографию Достоевского представляет, ну, в нужном формате, то есть те люди, которые на Достоевского повлияли, и которых он во многом имел в виду, создавая своих героев. Я бы сказал, что это такой опыт антропологии или реконструкции антропологии Достоевского, как Достоевский понимал человека, а человека он понимал в такой ближайшей связи с другим. Другой – это другие люди, другой – это Бог. Вот этот тоже треугольник, где мы самоопределяемся по отношению к другому, это вот такой пятачок, на котором мысль Жерара и, соответственно, Достоевского, и Жерара, который интерпретатор Достоевского, крутится. И здесь, конечно, вот эти все диалектические штучки, о которых мы уже сказали, они в полной мере Жераром представляются. И это очень такая обоснованная версия Достоевского. Очень-очень похоже, что Жерар здесь уловил многое из того, что действительно хотел сказать Достоевский, что для Достоевского было важно, что для Достоевского было значимо. То, что касается религиозности, здесь тоже интересно, потому что у нас принято считать, что Достоевский вот такой глашатай православной духовности и ее чистейший образец. Жерара позиция та, что да, это христианство, но новое. Это христианство эпохи секулярности, эпохи безверия. Это христианство человека, который пришел к вере не как это вот было когда-то в древности, от язычества к христианству, а пришел к вере из безверия, из атеизма. И это другая ситуация. Этот путь к вере, он такой поступенчатый. Он проходит, начинается в подполье. Подпольный человек, обделенный, несчастный, вместе с тем бесконечно гордый. Это вот первый шаг. Мало того, это первый шаг, это еще и удивительным образом конечная остановка, поскольку подполье и подпольный человек по Жерару – это что-то, что свойственно всем героям Достоевского, подпольность такая. И не только самому подпольному человеку из записок с подполья, но и героям его больших романов, в том числе тем, которые считаются положительными. Другое дело, что эта подпольность оборачивается другой стороной, она преображается, сохраняя многие черты вот своего изначального такого канонического подполья, то есть отношение к другому как преклонение и ненависть.
0: А как насчет того, что ради встречи с Христом нужно отречься от другого?
1: То есть отречься от него, от другого.
0: Отречься от...

0: кого бы то ни было еще другого. Но поскольку встреча-то со Христом, понятно, что человек чает встречи в будущем веке. А в этой жизни ты встречаешь постоянно другого, другого, другого, в котором тоже Христос. Ты встречаешь людей, встречаешь человека. А в этом человеке Христос. Но ты должен от него отречься, потому что ты встречаешь бесконечное количество образов разных людей. И свою-то собственную встречу ты должен как-то здесь... Мне кажется, у Достоевского эта конфликтность есть.
1: Есть, да. Например, тот же великий инквизитор, он так и говорит. Ты другой, ты нам не нужен, уходи. Зачем ты пришел? Зачем ты вторгся в нашу жизнь?
0: С великим инквизитором такая проблема. Тоже жестокая, как и много, что у Достоевского, да почти все. Жестокий.
1: Ну, это еще писатель. Михайловский говорил, жестокий талант.
0: Да. Ведь Христос приходит лично к нему, к инквизитору.
1: То, что вы говорите, интересно, Жерар, это еще дополняет тем, что, по сути дела, инквизитор прав, а Иисус, пришедший к инквизитору, не прав. Инквизитор доказывает свою правоту, он уверен в своей правоте. Он очень логично, и не только это логика мира сего, но это и вот такая общая признанная духовность. Ну, духовность, конечно, тоже мира сего, но мы только такую духовность и знаем.
0: Ну, Достоевский-то осуждает инквизитора. Инквизитор должен отречься от всего, что ему дорого, и от церкви ради встречи со Христом. В этом мысль Достоевского.
1: Да, он должен отречься от всего, но он не может... Поскольку в его представлении, ну и если вот верить Жерару, это вещи совершенно неравноценные.
0: Так а что Жерар тогда говорит?
1: То есть ты потеряешь бесконечно больше, чем то, что ты обретешь, еще неизвестно, обретение это или нет. Потому что Иисус зовет туда, куда мы не знаем.
0: Принято считать, что Достоевский описал неправильное христианство в лице инквизитора. А Жерар как считает?
1: Жерар сказал, что он написал все правильно. Власть и ответственность, все то, что представляет инквизитор, три тайны.
0: Это то, что мешает встрече с Христом?
1: Это то, что в нашей земной плоскости, в нашем земном измерении и означает встречу с Богом, с Христом, то, что дает вера, религия, чудо-тайный авторитет.
0: Я не понимаю, все-таки Достоевский о том, что вот Христос пришел. Все остальное выкидываем.
1: Жерар интерпретирует Достоевского. С его точки зрения, нельзя сказать, что Достоевский так уж готов представить великого инквизитора как выдающегося злодея. Да, конечно, то, как там Иван это все представляет, Иван Карамазов, то есть здесь нужно обратить внимание, что, точнее, вспомнить это очевидные вещи, что это все история рассказывает Иван Карамазов. Но, рассказывая ее своему брату, он, в общем-то, вот как раз эту диалектическую воспроизводит конструкцию. Да.
0: Говоря религиозным языком, он искушает.
1: Да, но именно через искушение мы обретаем спасение, обретаем некоторое понимание.
0: Так а что мы поняли? Я вот сейчас не поняла мысли Жерара.
1: Что инквизитор говорил все правильно.
0: А смысл тогда?
1: Не всегда то, что правильно, соответствует тому, что хочет Бог.
0: Это очень жестоко.
1: Ну, может быть жестоко, поскольку всегда Бог мыслился на стороне правил. Законов, каких-то фундаментальных установлений человеческой жизни, общества.
0: А Христос Достоевского нет.
1: Христос Достоевского нет. То есть вот он появляется как незваный гость, мешает инквизитору управлять что церковью, что обществом.
0: Ну, и... это со слов инквизитора мешает, а так-то он не мешал.
1: Ну, как не мешал? Мешал. Беспокоил вот этих уже усмиренных инквизитором слабых бунтовщиков, как тот же инквизитор охарактеризовал свою паству. Усиливал их бунт. Как я понял Жерара и как Жерар понял Достоевского, смысл в том, что Иван сочинил антихристианский памфлет, будучи атеистом и человеком даже одержимым и убийцей. Инициатором убийства собственного отца, как мы знаем, Федора Павловича Карамазова. Он хотел этой легендой, в данном случае, когда он рассказывает ее своему брату, Алексею Федоровичу Карамазову, его напугать, смутить, искусить. Но то, что он рассказал, и то, как это понял сам Алеша Карамазов, нисколько не смутило Алешу Карамазова, наоборот, его укрепило в вере. И открыло ему многое из того, что до этого он не понимал.
0: То есть вредные учения полезны для понимания собственной веры?
1: Оно не вредное. Оно является такой диалектической противоположностью, через которое мы понимаем по Жерару нечто, что иначе мы никак не поняли.
0: А вот тогда, ну, очень важное и для Жерара, и вообще для европейской христианской цивилизации. Это влияние христианства на общество и то, как христианство и общество изменит. Ведь у Достоевского же есть вот эта теория, ну не теория, а эта тема в его творчестве, которую хочется считать христианской, что, в общем-то, люди должны жить друг с другом в милосердии, в сострадании, вот все вот эти темы Достоевского, да. И такая фраза в книжке у Жерара: христианство разочаровало Достоевского. Ну и дальше говорится о том, что христианство не принесло вот облегчения всех этих человеческих страданий, да, нищета, ну и, конечно, многие злодейства, которые происходят, и даже одно общество с другим обществом творит, а не только человек с человеком, может быть, случайно как-то по какому-то психозу. Нет, случаются вот такие какие-то концептуально злые вещи. Не является милосердие царящим у нас? И вот эта фраза «христианство разочаровало Достоевского». Так ли это?
1: Жерар, кажется, что-то такое важное в опыте Достоевского подметил. Другое дело, что ведь разочарование у разочарования рознь. То есть одно дело, нас что-то разочаровало, и все, мы больше с этим не связываемся, мы больше с этими людьми в этих организациях не участвуем, чтобы ноги там нашей не было. Все, занимаемся своими делами. Случай Достоевского другой, это как бы пошел дальше. То есть от разочарования к еще большему и горшему разочарованию, вплоть до полного отчаяния.
0: А потом как Алеша Карамазов.
1: Да, а потом вот в этой просто бездне ада вдруг, откуда ни возьмись, луч света.
0: Да еще какой?
1: Да, такой опыт может быть не для всех, потому что мало кто себя в здравом уме подвергнет такому эксперименту. Но Достоевский, как писатель, с нами этим опытом делится.
0: Сегодня в программе «Книжное обозрение» мы представляли вам книгу «Достоевский. От двойственности к единству». Автор Рене Жерар. Книга вышла в издательстве Библейско-богословского института в русском переводе, с французского, конечно же, в 2013 году. О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире очередная передача из цикла «Памятные исторические даты». У микрофона Нина Жирова. Сегодня мы с вами вспомним имя, на самом деле, которое на слуху у каждого человека с детства. Имя Владимира Ивановича Даля. Оказалось, что не так уж много существует сегодня литературы, в которой можно было бы найти подробные сведения о жизни и трудах этого человека. Есть, конечно, целый ряд дореволюционных изданий, но он бесспорно труднодоступен обычному читателю. И поэтому мы сегодня вместе с вами в нашей небольшой передаче постараемся вспомнить и отметить те важнейшие вехи, которые характеризуют жизнь этого удивительного человека, его замечательные труды, его вклад в историю нашей Родины, в изучение ее языка, ее этнографии. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября по старому стилю, 22 по новому, 1801 года в Екатеринославской губернии, в глухом городишке Лугани или Луганском заводе. Отсюда и псевдоним его – казак Луганский. Отец Владимира Ивановича был датчанином, многосторонне образованным человеком, лингвистом, знал даже древнееврейский язык. Кроме того, он занимался богословием и был военным медиком. Мать – немка, дочь – фрейтаг, переводивший на русский язык Геснера и Ифланда. Отец Даля принял русское подданство и вообще был самым горячим русским патриотом. Вскоре семья переехала в шумный приморский город Николаев. Здесь юноша окончил кадетский корпус. Наверное, во многом на этот выбор повлияло то место, где жили Дали. Трудно было, живя на берегу Черного моря в Николаеве, не потянуться к этой морской профессии. Окончив курс в морском корпусе, Даль несколько лет служил на флоте. Плавал на кораблях по Черному морю, но вскоре вышел в отставку и, решив идти по стопам отца, военного медика, поступил в Дербцкий университет. Один из старейших университетов Европы, университет, который как раз в начале XIX века вошел в число 6 российских университетов, так как территория эта была включена в состав России, Дербский университет привлекал очень многих студентов, стремившихся получить в России настоящее европейское образование. Здесь Даль учился на медицинском факультете, окончил его. И походная жизнь его, как военного доктора, сталкивала Владимира Ивановича с жителями разных областей России. И именно тогда, в молодости, он начал собирать свои первые материалы для будущего толкового словаря. Он участвовал в турецкой и польской кампаниях и даже заслужил высокую награду – Владимирский крест с бантом. В 1831 году Даль участвует в походе против поляков и отличается при переправе Ридигера через Вислу у Юзефова. За неимением инженера Даль навел мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его. От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но при этом император Николай I наградил его орденом. Я напомню вам, что борьба России с Польшей в 1830-31 годах была вызвана восстанием, которое началось в Варшаве в 1830 году, в школе под Харунжих. Это было выступление военной верхушки польской, которое и в основном распространилось в польской армии в дальнейшем, так как население Польши не поддержало и не ответило широким массовым мощным выступлением на этот протест поляков против политики России, проводившейся в Польше. Борьба, тем не менее, продолжалась около года. В Польшу направлены были значительные военные силы России, почти столько же, сколько Россия выставляла незадолго до того в войне с Наполеоном. И подавление польского восстания завершилось только осенью 1831 года, когда русские войска под командованием генерала Паскевича заняли Варшаву. Тогда польская конституция была ликвидирована, и Польша превратилась в российскую провинцию. Все эти события, конечно, были хорошо известны не только образованному и просвещенному российскому обществу, но и всей Европе. И таким образом Владимир Иванович оказался в гуще политических событий, взволновавших тогда просвещенное человечество. По окончании войны Даль поступает ординатором в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Здесь он близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым, князем Адоевским. Он решает заняться литературной деятельностью. И первый его литературный опыт – «Русские сказки», «Пяток первый», был издан в Санкт-Петербурге в 1832 году. Он представлял собой пересказ народных сказок и обнаружил бесспорные этнографические наклонности будущего писателя. Книга эта навлекла неприятности на автора. По доносу Булгарина она была запрещена, и Даль был взят даже в третье отделение для допроса, но в тот же день выпущен благодаря заступничеству Жуковского. Это было то время, когда цензура находилась под контролем третьего отделения царской его императорского величества собственной канцелярии, и любое выступление, в котором можно было заподозрить критику существующего порядка, а русские сказки в этом плане имели очень хитрый такой, иносказательный момент, вот оно могло повлечь за собой большие неприятности для автора. Даль не мог долго ничего печатать под своим именем. Это было первым результатом его выхода на писательскую тропу. 7 лет последующей жизни Даль прослужил в Оренбурге. Это был поступок непредсказуемый, но, как оказалось впоследствии, судьбоносный. Владимир Иванович отправился в Оренбург служить чиновником особых поручений при губернаторе Перовском. Никто в ту пору не знал, что у него уже много лет собираются народные речения, пословицы, песни, старые поверья, материалы для будущего словаря. Оренбургские степи притягивали его к себе как таинственная сокровищница словотворчества простых людей. За 7 лет утомительной, а порой и опасной службы на окраинах империи пытливый фольклорист заполнил своим убористым почерком несколько сотен тетрадок с необычными словами и толкованиями. За это время он сопутствовал в 1837 году наследнику, впоследствии императору Александру II, в его поездке по Оренбургскому краю, участвовал в несчастном Хивинском походе 1839 года. В 1836 году Даль приезжал в Петербург и присутствовал при кончине Пушкина, от которого получил его перстень-талисман. Все это время Даль не оставлял и медицины, пристрастившись особенно к офтальмологии и гомеопатии. Одна из первых русских статей в защиту гомеопатии принадлежит Владимиру Ивановичу Далю. Она была помещена в 12-м номере журнала «Современник» в 1838 году. В 1834-39 годах Даль выпускает «Были и небылицы», подписанные его псевдонимом «Казак Луганский». В 1838 году Даль был выбран за свои естественно-исторические работы члены-корреспонденты Императорской академии наук. В 1840 году Он привез все рукописное богатство, собранное в Оренбурге, в Петербург, так как в Петербург был переведен его покровитель Перовский на должность министра внутренних дел. И последующие 9 лет Даль обрабатывал свои записки, пока не уяснил, материалы для словаря, несмотря на огромный собранный материал, все же не хватает. Служба в канцелярии была делом достаточно трудным. В 1841 году Даль был назначен секретарем Перовским, товарищу министра уделов, а потом заведовал особой канцелярией его, как министра внутренних дел, причем вместе с Николаем Милютиным составил и вводил городовое положение в Санкт-Петербурге. В это время им были напечатаны и первые серьезные исследования, посвященные русскому языку. Например, «Полтора слова о нынешнем русском языке», журнал «Московитянин», 1842 год, том 1, номер 2. «Недовесок» в том же журнале, уже в 5-м томе, дополнение к этой статье. Особая брошюра о скопческой ереси напечатана была в 1844 году. Тогда же появляется повесть «Хождение Виоль-Дамура и его Аршета». В 1846 году вышли сочинения казака Луганского. В то же время Даль составил для военных заведений учебник ботаники и зоологии. Напечатал ряд повестей и очерков в знаменитом тогда журнале «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Московитянин», а также в сборнике Башутского «Наши». Среди этих публикаций были замечательные статьи о русских пословицах, о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. И вот новый резкий поворот в судьбе Даля. Он снова покидает северную столицу. На этот раз путь его лежит на берега Волги, в Нижний Новгород. Должность управляющего удельной конторой была хлопотной и беспокойной. Приходилось денно и нощно заниматься делами крестьян, закрепленных за царской семьей, а нередко и просто врачевать их. За 10 лет жизни в Нижнем и в частых разъездах по губернии Даль очень много чего увидел, услышал, записал. Но привести в порядок записи не было никакой возможности, ведь служба отнимала очень много времени. Сбор этнографического материала в Поволжье стал замечательной вехой в жизни Владимира Ивановича. За это время были напечатаны его статьи и сочинения о наречениях русского языка, матросские досуги, ряд статей о вреде одной грамотности без просвещения. Они печатались в журналах «Русская беседа», «Отечественные записки», «Санкт-Петербургские ведомости». Появляется целая серия, состоящая из 100 очерков из русской жизни. Отдельным изданием она вышла под названием «Картины из русского быта», Санкт-Петербург, 1861 год. В Нижнем Новгороде Даль приготовил к изданию пословицы и довел обработку словаря до буквы «П». После переселения Даля в Москву начал выходить в свет его толковый словарь. Первое издание вышло в 1861-68 годах. Второе издание в Санкт-Петербурге в 1880-82 годах. Третье издание под редакцией профессора Бодуэна де Куртене уже в начале 20 века. В 60-е годы появляется, наконец, капитальный труд всей жизни Даля «Пословицы русского народа». Первое издание его было подготовлено и напечатано в Москве в 1862 году, второе издание – в Санкт-Петербурге в 1879 году. За это же время появились в печати другие сочинения и статьи Даля. Полное собрание сочинений, повести, солдатские досуги, 2 40 бывальщиков для крестьян, записки о русском словаре, полемика с Погодиным об иностранных словах в русском правописании. В 1868 году Даль был выбран в почетные члены Императорской академии наук. Собранные им песни Даль отдал Киреевскому, сказки – Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин Даля поступило в Императорскую публичную библиотеку и вошло впоследствии в издание Равинского. В последние годы жизни Даль увлекался спиритизмом и сведенбургианством, занимался переложением первых книг Библии на простонародный язык, печатал новые картины русского быта. Он пытался закончить ту работу, которую не удалось осуществить ранее. Деньги на печатание словаря выделило общество любителей российской словесности, а затем подоспели высочайшие дарованные средства от самого государя-императора. В 1866 году, когда вышел в свет весь словарь живого великорусского языка, посвященный людям России, стало ясно, что Владимир Иванович Даль завершил труд воистину титанический. Собрал и растолковал около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Подобного обширного собрания нет ни у какого другого народа в мире. Географическое общество наградило Даля золотой медалью, а Академия наук – Ломоносовской премией. До самой своей кончины в 1872 году продолжал Владимир Иванович пополнять записи, готовил новое издание. Хотя вышло оно уже спустя 10 лет после его смерти. До революции Дальев словарь, как его часто называли, был настольной книгой всех мыслящих россиян. Умер Владимир Иванович Даль 22 сентября 1872 года. А за год до смерти он принял православие, так как до этого с рождения являлся лютеранином. Главное значение Даля как собирателя-этнографа. Ни морской корпус, ни медицинский факультет не могли дать ему надлежащей научной подготовки. И он до конца дней остался дилетантом-самоучкой. На свой настоящий путь Даль попал чисто инстинктивно. И собирание материалов у него шло сначала без всяких определенных научных целей. Только личные отношения к писателям пушкинской эпохи, а также к московским славянофилам, поставили определенные цели его деятельности. В природе Даля, несмотря на естественное историческое образование, полученное в детском университете, было что-то мешавшее ему сделаться спокойным и точным ученым. Возможно, причиной тому была беспокойная бродячая жизнь, а также наклонность к поэтическому творчеству. А может быть, некоторый коренной органический недостаток во всем духовном складе Даля. Вспомним его увлечение гомеопатией, спиритизмом, сведенборгом и другими вещами. Его словарь – памятник огромной личной энергии, трудолюбия, настойчивости, ценен как богатое собрание настоящего живого материала, лексического и этнографического. Различные объяснения обрядов, поверий, предметов культуры. Даль не мог понять, что ссылки на одно русское ухо, на дух языка, на мир, на всю Русь, при невозможности доказать, были ли в печати, кем и где говорились слова вроде «пособ», «пособка», «колоземица», «козотка», «глазоем» и так далее, ничего не доказывают, и ценности материала не возвышают. Характерные слова самого Даля. «С грамматикой я искони был в самом разладе. Не умея применять ее к нашему языку и чуждаясь ее не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству, чтобы она не сбила с толку». Это было напутственное слово к его знаменитому словарю. Разлад Даля с грамматикой не мог не сказаться на его словаре, расположенном по этимологической системе, разумной в основе, но оказавшейся не по силам Далю. Благодаря этому у него «дышло», заимствованное из немецкого языка, стоит в связи с «дыхать», «дышать», «простор», с простой. Тем не менее, словарь Даля до сих пор является единственным и драгоценным пособием для каждого занимающегося русским языком. Даля один из первых занимался русской диалектологией, был превосходным практическим знатоком русских говоров, умевшим по двум-трем сказанным словам определить место жительства говорящего. Но никогда не мог воспользоваться он этим знанием и дать научную характеристику знакомых ему диалектических особенностей. Как писатель-беллетрист Даль теперь почти совсем забыт. Хотя в свое время его высоко ставили такие ценители, как Белинский, Тургенев. Многочисленные повести и рассказы Даля страдают отсутствием настоящего художественного творчества, глубокого чувства и широкого взгляда на народ и жизнь. Дальше бытовых картинок, схваченных на лету анекдотов, рассказанных своеобразным языком, бойко, живо, с известным юмором, иногда впадающим в манерность и прибауточность, дальше этого Даль не пошел. Главная заслуга его в этой области заключается, конечно же, в широком пользовании этнографическим материалом. Своей этнографической значимости некоторые очерки Даля не утратили и до сих пор. И поэтому неудивительно, что сейчас родители, стараясь воспитать в своих детях любовь к русскому языку, стараются приобрести в свой дом для пользования детей толковый словарь Даля, который, к счастью, уже в наши дни неоднократно переиздавался и сейчас совершенно доступен для каждого, кому интересна история нашего русского языка. В свою очередь, этнографы тоже нередко обращаются к Далю для того, чтобы найти какие-то важные точки соприкосновения, анализа уже тем материалом, которые собираются в сегодняшних этнографических и фольклорных экспедициях. Таким образом, жизнь того начинания, имя которому дал Владимир Иванович Даль, продолжается. И за это мы сегодня говорим ему великое спасибо от всех нас, русских людей. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
0: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцом могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц Дмитрию Львовичу Нарышкину при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I. И в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее, народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербуржцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции. для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии. Там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антонна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах. И поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам. Дальнему родственнику хозяйки, Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли. И даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукова и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленной лепниной сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращаются туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет, их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шуваловых знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная. В ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной роднёй, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарвской заставой был приют, которому она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось «Дитер». И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы возобновляем нашу программу после летнего перерыва. Новый сезон у нас открывается. И все наши традиционные рубрики сегодня будут представлены. Ну, не знаю, все или не все, но основные наши, календарная рубрика. Конечно же, начнем мы по традиции с викторины. И у меня готов вопрос радиослушателям. Будет возможность выиграть приз, а также будет после нашей программы «За двумя зайцами» программа «Поговорим о театре». Сегодня жду важных гостей. Об этом скажем в самой программе. Ну и насчет кулинарной рубрики, это я должна Сашу спросить. Будет ли она сегодня?
1: Ну, не уверен, потому что тема у нас сегодня очень серьезная, календарная, и вообще даже не уверен, что мы уложимся.
0: Да?
1: Поэтому, ну, посмотрим, как пойдет.
0: Хорошо, тогда не будем затягивать, раз такая обширная тема и календарь.

0: Будете знать его, даже не дожидаясь, пока Маша закончит. Как узнать? Будете знать правильный ответ, так и звоните. Представляетесь по имени, отчеству и даете правильный ответ. Кто первым это сделает, будет иметь возможность на наступающей неделе, вплоть до пятницы, по пятницу, приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот такие простые правила.
1: А я уже наготове с вопросом. Он, как обычно, у нас касается этимологии. Сегодня это заимствованное слово. Слово имеет отношение к одежде, к моде, к одежде. Ну, это элемент одежды. Так уже я сужаю. Очень интересно происхождение, я не знала. Вообще, это слово, если обратиться уже к глубокой этимологии, восходит к прокельтскому слову со значением «кора». «Кора». А пришло к нам из другого языка, которым оно означает «улей».
0: «Улей».
1: Да, «улей». Вот говорят, что... По внешнему сходству, но это не дикие ульи нужно, а вот те, которые плел человек, да, привлекая диких пчел, то есть искусственные ульи, вот они плелись определенным образом. И вот,
0: я так слаб вообще в этом пчеловодстве. Я не знаю, такие ульи квадратные, такие домики как бы.
1: Типа. Нет, нет, не квадратные, а они с такими вот изгибами плелись из соломы, плелись из коры, соломы. Вот, вот это вот... Такое вот своеобразное плетение послужило тем, что ассоциация возникла уже в сфере ткачества.
0: Ткачества.
1: С вот, вот тем, что мы сейчас называем элементом одежды. Итак... Если у тебя... Ты не произноси ничего, пожалуйста.
0: Да нет, нет, варианты нет, какие-то. Ничего, не говорю вариантов. Ты слишком уже общо поставила вопрос.
1: Общо? Конечно, мне кажется, я очень подсказала
0: трудно,
1: уже.
0: Трудно тут что-нибудь сказать, да? На эту тему, конечно. Какое дальнейшее в судьбе этого слова между ульем и вот этим вот? Наверное, еще куда-то оно проходило где-то.
1: Никуда не проходило.
0: Как оно в Россию-то попало?
1: Ну, в Россию попало оно где-то уже, мне кажется, в XIX веке. Вообще это слово уходит корнями в эпоху Возрождения, барокко, и даже сам элемент вот этот вот.
0: А, элемент выходит
1: элемент, в да, да, да.
0: Барокко.
1: Да.
0: Возрождение. А да. Вот между прокельтским...
1: Даже вот практически символом вот этот элемент одежды был... определенным символом вот, одежды тех времен. Это очень не случайно, что вот барокко я называю, да, если представить, не называй, пожалуйста, что в эпоху барокко там главенствовало везде, в архитектуре, там, да,
0: да.
1: И в том числе и в одежде. А у нас уже звонок.
0: Да,
1: есть.
0: Слушаем вас. Да. Слушаем, слушаем.
1: По-моему, нас не слышит, да?
0: Нас не слышит.
1: А мы слышим.
0: Так. Еще раз. Попробуйте еще раз перезвонить.
1: Может быть, через нашего радиооператора можно передать нам слово, да? Так, сейчас пробуем. Уже
0: да, но у нас тут какие-то
1: технические проблемы.
0: Технические проблемы. Да, да, да.
1: Но есть уже ответы, поэтому мы ждем, что нас сейчас и либо соединят, либо.
0: Либо нет.
1: Либо радиооператор передаст нам вариант слова. Что же это такое у нас? Элемент. Воротник.
0: Да, нет.
1: Да, нам передают, что вариант слова «воротник» — это не...
0: Не, ну воротник как символ барокко, вряд ли был воротник, конечно.
1: Ну, это могло быть частью воротника, могло быть, наверное, на воротнике, могло быть на других частях одежды. То есть это некий элемент.
0: Элемент, который можно может прикрепляться куда-то?
1: Может,
0: к разным частям одежды?
1: К разным частям. Может быть, частью разных частей одежды.
0: Частью частей.
1: Да, да, да.
0: Интересно, ну.
1: То есть, ну, такую
0: функцию... А сейчас его носят?
1: Да, да. Мода у нас идет волнами такими, да, что-то становится в какой-то момент не модно, но постоянно мы возвращаемся к этому.
0: Можно встретить сейчас, да?
1: Обязательно, конечно.

0: Да, слушаю вас.
1: Алло. Щепка.
0: Щепка?
2: Нет, да, но я уже слышу неправильный вариант.
0: Щепка, так что за часть версии.
2: Но даже если мы неправильно расслышали, все равно это не это слово, потому что не похоже даже по звучанию.
0: Ага. Что ладно, же это думаю, такое? Дальше еще. Что ж такое? Оно может прикрепляться, например, на воротник.
2: Ну, может.
0: Или на другую какую-то часть одежды. Зачем оно прикрепляется?
2: Для красоты? Красиво.
0: Для красоты,
2: было,
0: да?
2: Конечно, да. Что? Саша, напиши что-то.
0: Но это не одежда, это скорее... Но
2: это...
0: А это именно как часть одежды, да?
2: Ну, как элемент одежды, да.
0: Ну, наверное, я не прав.
2: Нет, нет, Саша, нет.
0: Нет, да.
2: Ты называешь конкретно.
0: Да, слушаю
2: конкретно.
0: Вас.
3: Алло, здравствуйте. Это может быть брошь?
2: Брошь. Брошка. Это Саша тоже написал, но неправильно. Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Брошь все-таки это не часть одежды, это как бы украшение отдельное от одежды, да?
2: Да.
0: А если уже прикрепили его к одежде, потом его так легко не оторвешь, да?
2: Но это вшито.
0: Вшито, да, то есть вот...
2: Да.
0: Уже как бы это часть одежды, не то, что брошь можно снять, там, одеть на другое платье, там, к примеру. А это такая постоянная часть этого костюма, да, которого, если мы уже туда его вшили, то вшили. А что ж там такое есть это? Я не знаю.
2: Ну, сейчас это ассоциируется больше с женской одеждой,
0: наверное. Понятно.
2: Хотя мода в разные времена была разная, и частью мужской одежды это тоже могло являться. Ну, ну, это не это слово, Саша тоже назвал беззвучно.
0: Да, слушаю вас.
1: Я думаю, это кружева, я вас не слышу. Алло.
2: Кружева?
1: Это кружева.
2: Не это слово. Вот еще, может быть, попытайтесь другое слово назвать.
0: Ага.
2: Вот близко
0: уже. Уже близко, мы уже где-то вот-вот. Я тоже сказал жабо, но это не жабо, как я понимаю.
2: Не жабо, но это вот, это имеет отношение к... Кружевам и к жабо.
0: Да, да, да, да, да. Сейчас
2: уже
0: надо
2: близко.
0: Чуть-чуть надо.
2: Еще откуда могло прийти, да, вот слово, там из какого языка?
0: Откуда мы знаем?
2: Это может помочь. Ну а как, кто законодатель мод?
0: Да, французского. Слушаю вас.
1: Алло, это бант?
2: Бант?
0: Бант?
2: Я услышала бант, но
0: это,
2: нет,
0: нет,
2: нет, нет, нет, не бант и близко тоже по звучанию не похоже. Так вот. На платьях это может быть, на юбках может быть, на блузках может быть.
0: Я понимаю, но это как бы из кружев что-то сделано, такое прикрепленное.
2: Ну вот как мы называем это?
0: Я не знаю.
2: Другое слово.
0: Я не очень силен, честно
2: говоря. Элемент такой декора. Уже все подсказали.
0: Так?
2: Да.
0: Ага.
2: Да.
0: Ну, это редкое слово.
2: Как редкое слово?
0: Ну, для мужчины как бы это очень...
2: Для женщин нет.
0: Да, слушаю вас.
1: Я думала, может быть, это вуаль?
2: Вуаль? Нет, не вуаль.
0: Не вуаль, так к воротнику ты не прикрепишь. Да.
2: Ну, это вообще может быть частью вуали, наверное, да?
0: Нет, это скорее вот...
2: Может,
0: юбки, юбки вот...
2: Да все что угодно, платье, юбки, блузки... Женские, да.
0: Слушаем вас.
1: Может быть, это жабо?
2: Нет, жабо уже называли. Нет, не жабо.
0: Я, кстати, угадал.
2: Ну, это вот практически, то есть это...
0: Ну, это часть как бы...
2: Часть жабо, да?
0: Нет, не часть жабо. Это... Я, если я правильно понимаю, то это... Вообще, я плохо в этом разбираюсь.
2: Ну, подскажи.
0: Не буду говорить, потому что в этом плохо разбираюсь. Слушаю вас.
2: Так, у нас еще один звонок, мы не слышим.
0: Слушаем вас, да. Есть звонок, слушаем?
2: Нет, мама нас не слышит.
0: Никто никого не слышит, у нас такая сегодня...
2: Ну, да.
0: Кстати, много звонков, но вот такая тема сегодня непростая у нас.
2: Вот радиослушательница, которая кружева сказала, она была ближе.
0: Уже близко
2: всех.
0: Где-то,
2: это
0: да.
2: Вот...
0: Ну, жабо тоже кто-то. Это вот, ну да.
2: Так, еще один звонок. Здравствуйте.
0: Слушаю вас. Вообще ничего не слышу.
2: Угу. Может быть, не соединяйте нас, а передайте нам, пожалуйста, слово, которое называют радиослушатели. Попробуем такую логику. Сейчас. Ждем, ну, да, давай ждём, подсказывать, Саша, ну, еще.
0: Я даже не знаю, я, честно говоря, сказал, спроси меня, вот что, как, что это такое, в общем-то, я даже точно не скажу тебе.
2: Но когда это описывается, вот кружева, в частности, служит для описания, уже вот все. Валан, нет, не валан.
0: Где-то здесь же.
2: Да, и здесь же еще одно слово, французское, Саша уже назвал.
0: Ну, валан тоже французское.
2: А, ну, да, конечно, но еще вот и французскому языку, прямо у него такое французское, ореол такой, да?
0: Да. Еще есть звонок? Да, слушаю.
4: Варюша.
2: Да.
0: А кто это?
4: Дмитрий Александрович.
0: Как зовут? Слушай.
4: Дмитрий Александрович.
2: А, я плохо слышу.
0: Ну, ты оператор Даниил запомнил.
2: Услышал, да.
0: Да, правильно.
2: Рюш, да. Совершенно верно. Вот действительно кружева, да, вот это собранное в складки.
0: Дмитрий Александрович.
2: В определенные складки шов такой, который...
0: Да.
2: Проходит вот посередине, у верхнего края детали, посередине детали. Вот, вот такая вот особенность.
0: Типа складочки какие-то.
2: Складки, да. И вот эти ульи плели тоже похожим вот образом, такими вот складками.
0: Ну, это совершенно невозможно догадаться. По улье то никак невозможно догадаться, честно говоря.
2: Ну, согласишься, необычно. Я не знала, откуда это произошло, как от улья произошли рюши. Тоже вот наш знакомый нам элемент одежды. Но интересно, что мужчина угадал.
0: Да, я тоже угадал.
2: Да, и Саша угадал. Ну что же, мы можем идти дальше, да, мы бросаемся в календарную тему, тоже я сомневаюсь, что успеем сегодня охватить, это масштабнейшая личность, мы начинаем.

0: 25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шостакович. Еще и юбилейный год.
1: Да, 120-летие, а очень широко отмечается этот юбилей в музыкальной общественности, масса концертов, разных мероприятий. На радио «Град Петров» тоже есть циклы передач, посвященные Шостаковичу. И мы сомневались, на самом деле, стоит ли нам тоже включаться в этот разговор, сможем ли мы что-нибудь новенькое добавить по сравнению там с масштабными циклами, которые проходят на радио «Град Петров». Но все-таки мы решили, что не можем оставить так, сделать вид, что ничего не произошло, что нет 120-летия Шостаковича, такого важного композитора, всемирно известного, к тому же очень связанного с нашим городом, да. И все-таки хоть какое-то свое слово мы скажем по этому поводу.
0: Да, мы скажем и послушаем.
1: Может быть, что-нибудь послушаем.
0: Ну, не может быть, а точно послушаем. Совершенно удивительный человек. И так вот мы называем это имя Дмитрий Шостакович. Это просто глыба какая-то. Вот даже как обратиться к его человеческим свойствам. То есть, прежде всего, это вот масштабнейшая личность, его великие произведения. А человек он был удивительный.
1: Да, как-то очень скромный к тому же. Так, ты говоришь, масштаб. Масштабнейшая глыба, представляешь себе такой огромный.
0: Ну вот, мне кажется, в представлении нашем прежде всего это вот такая глыба.
1: А он был довольно щуплый, невысокого роста, да, такой очень скромный в одежде человек, да, то есть такой. В общем-то, и так посмотришь на него и не скажешь, что это великий композитор.
0: Да, он такой вот действительно очень скромный, но при этом очень подвижный. Вот все вспоминают, что он такой, вспоминают непрерывное его такое лихорадочное движение, его все время барабанил он по столу пальцами, да, вот он в постоянном таком поиске, да, был. Вот интересное воспоминание о нем Мстислав Ростропович, в общем-то, это его и близкий друг, да, и один из главных исполнителей его виолончельных произведений,
1: да,
0: вспоминал. Дмитрий Дмитриевич весь состоял из нервов. Он говорил невероятно быстро, иногда проглатывая окончания слов, словно его мысли опережали возможности языка. Он постоянно повторял свои излюбленные словечки. В общем и целом, так сказать, знаете ли, его лицо менялось ежесекундно. На нем отражалась то детская беззащитная улыбка, то глубокая, почти смертная тоска. Вот такой вот он был... невероятно
1: эмоциональный.
0: Да. А Михаил Зощенко описывал Шостаковича так. «Мне казалось, что он хрупок, ломок, узок в плечах, как подросток. Но при этом в этом юноше был железный стержень. Шостакович — это парадокс. В нем уживалась крайняя застенчивость, доходившая до робости и поразительное непоколебимое упрямство в том, что касалось его искусства. Попробуйте сдвинуть его с того, что он считает правильным в музыке, вы расшибетесь о каменную стену».
1: Ну, пытались.
0: Пытались, да. Поговорим немного о жизни его. Родился он в Петербурге. Это была интеллигентная очень семья. Отец инженер-химик, и мама его пианистка была. Жили они в Поварском переулке. Самый центр, да, нам знакомый. И интересно, что в детстве Дмитрий Шостакович, в общем-то, не проявлял музыкальных способностей. То есть многие, да, знаменитые композиторы, музыканты с детских лет играли. Вроде бы все было спокойно, да, никаких признаков не было. Но когда ему исполнилось 9 лет, его мама, Софья Васильевна, пианистка, да, усадила его за рояль. И едва освоив нотную грамоту, маленький вот этот мальчик 9-летний стал не просто играть, он на лету запоминал сложнейшие произведения. То есть вот такая феноменальность в нем открылась вдруг и внезапно. И сочинять свои собственные произведения. Он же начал сразу буквально. В 1919 году Шостакович, ему было 13 лет, тогда он поступает в Петроградскую консерваторию. Ну, тогда была гражданская война, и очень сложная обстановка была в консерватории, потому что был лютый холод там, студенты сидели там в пальто и в перчатках, и был голод. Дмитрий Шостакович тогда очень тяжело переносил, он падал в обморок от истощения. И директором консерватории на тот момент был Александр Глазунов. Он лично ходил к наркому просвещения, к Луначарскому, чтобы выбить для мальчика дополнительный паёк. И это была крупа и подсолнечное масло. Глазунов говорил: «Этот мальчик — надежда нашей музыки. Он мыслит звуками так, как мы мыслим словами». Он его всячески пытался поддержать, Глазунов, Шостаковича. И в 22-м году умирает отец Шостаковича. Очень сложное было положение в семье, остаются они совершенно без средств. И вот тут интересный такой момент биографии Дмитрия. Он берет на себя роль кормильца семьи и устраивается пианистом-иллюстратором в кинотеатр. То есть он озвучивал немые фильмы.
1: Вот. Да, топёр.
0: Да. Удивительно, не, сложно представить.
1: Вот, нет,
0: да?
1: Это на самом деле не такое дело-то, как говорится, однозначное.
0: Это сложное дело, да. Он несколько часов сидел, значит, в зале, играл под мелькание кадров, да, там Чарли Чаплина показывали. Вот это, что это за работа? Это очень быстро нужно было реагировать, это научило Шостаковича вообще импровизации, да, откликаться мгновенно на что-то и вот перебирать пальцами, то есть вот дало ему технику, очень большую технику. И в 26-м году в качестве дипломной работы Шостакович представляет свою первую симфонию. Состоялась она, прозвучала в Ленинградской филармонии, и это был невероятный эффект. Произошло вот это вот узнавание. То есть все признали, что это невероятно какая-то свежая и необычная музыка. То что в ней было тогда, в этой первой симфонии? Ну, какая-то по тем временам даже, наверное, дерзкая очень какая-то она была, да, необычная энергия вот эта вот. И, конечно, сразу же заговорили о нем. Причем не только в России, да, во всем мире, вот эту вот партитуру.
1: Да, по-моему, Тосканини там играл где-то даже.
0: Да-да-да, Тосканини. Сразу же берут эту партитуру величайшие дирижеры. Вот он становится такой мировой знаменитостью. Но интересно, что очень требовательный к себе всегда был Дмитрий Шостакович, и он, чем больше его слава была, тем он старался быть к себе строже. И он еще отличался, вот он развивал в себе в характере в своем удивительную, к тому же, пунктуальность, например, да. Все вспоминают, что для него, например, время очень было важно, и он не прощал никому опозданий. И у него были свои карманные часы, он их несколько раз в день всегда сверял. Например, если на 14:00 была назначена встреча, он всегда приходил в 13:59, да, если его тот, с кем была встреча назначена, опаздывал хотя бы на минуту, то...
1: Уходил.
0: Ну, он не уходил, но воспринимал это как катастрофу. Например, вот Исаак Гликман... Это театровед знаменитый и близкий друг Шостаковича. Они потом переписывались очень много лет. Так вот, Исаак Гликман вспоминал, как однажды они договорились встретиться на вокзале, и Гликман опоздал на 3 минуты из-за задержки трамвая. И он застал Шостаковича бледным, тут нервно ходил по перрону, и... Шостакович подошел к нему, значит, и без капли гнева, но с таким сокрушением, как вспоминал Гликман, сказал: «Исаак Давыдович, я думал, что вас уже нет в живых, или что вы меня больше не уважаете». Вот такая
1: в нем... тревожность.
0: Да. Тревожность, точность, да, вот точность. И в кабинете его всегда идеальный порядок, вот стерильный такой порядок царил. Были там заточенные очень остро карандаши, вот они лежали строго параллельно друг друга, и ноты он переписывал, то есть, несмотря на вот эту вот импровизацию, импульсивность, да, вот все ноты были переписаны почти каллиграфическим почерком, бисерным таким, без единой помарки. И он, еще интересно, что никогда не пользовался ластиком, потому что он всегда вот сочинял прям сразу целиком музыку в голове. То есть он сам признавался: «Музыка звучит во мне непрерывно. Иногда это становится невыносимо. Я слышу ее, когда ем, когда разговариваю, когда пытаюсь заснуть. Моя задача просто успеть записать то, что уже сыграно внутри меня». Но мы заговорили о музыке. Может быть, мы послушаем какой-то его
1: произведение? Ну, не знаю. Там, дело в том, что у меня там в среди подобранной музыки опера Катерины Измайлова. Может быть, ты несколько слов про эту оперу скажешь сначала, чтобы было понятно.
0: Ну, давай послушаем и...
1: Хорошо. Значит, песня Катерины, ну, это опера Катерины Измайлова, она написана в середине 30-х годов, и она была снята с репертуара потом, ну, может быть, об этом еще поговорим подробнее.
0: Давайте, да.
1: Запрещена, и это вторая редакция песни Катерины. Это по рассказу
0: Лескова, да.
1: «Леди Макбет Мценского уезда» известной. Песня Катерины, которую исполняет Галина Вишневская.

0: Так, у нас немножко прервалось что-то, да, по-моему? Нет?
1: Нет, видимо, так, да.
0: Да. Ну вот сейчас Саша как раз вспоминал, как он впервые услышал эту оперу еще маленьким мальчиком.
1: Да, мне было лет 7, на открытой эстраде, в Евпатории, мы с бабушкой ходили, там всякие концерты были такие, ну, там оперета какая-то, песни пели, что-то такое. И вдруг вышла певица и спела вот эту вот песню Екатерины Измайловой. И на меня это... Я до сих пор помню даже внешность этой певицы, я, конечно, фамилию не помню, внешность этой певицы. Маша спрашивает, хорошо она пела или плохо? Но насколько я мог в 7 лет там понять, хорошо она пела или... Видимо, хорошо, видимо, нормально, да. И вот я потом долго не мог вообще прийти в себя от этой музыки, да. То есть она настолько была неожиданна для ребенка.
0: Ну вот давай поговорим немного об этой музыке. Вообще, если про саму оперу говорить, премьера ее состоялась в 1934 году, но еще в 1930-м начал работать над ней Шостакович. Вообще ни одну редакцию выдержала эта опера. И мы сказали, что она была написана на сюжет вот «Леди Макбет Мценского уезда». На самом деле, это второе название, да, этой оперы.
1: Она изначально так и называлась. Да. А потом уже во второй редакции Шостакович переделал название на, да, Екатерину Измайлову.
0: Но вот если обратиться к сюжету Лескова, немного переосмыслен там сам образ ее главной героини. Да, если она однозначно такая злодейка у Лескова, то в интерпретации, в оперной, все-таки там глубокий образ. И сочувствие тоже вызывающее этот образ. Значит, вообще, конечно, удивительное впечатление на зрителя тогда произвела эта опера, но в дальнейшем последовала критика, мы сейчас об этом поговорим. Вот в чем новаторство, как ты сам вот понимаешь, Саша, этой музыки, экспрессивности?
1: Ну, я не знаю насчет новаторства, потому что я, конечно, все-таки не специалист по музыковедению. Я понимаю, но она была как бы в русле оперной музыки 20 века, да, потому что вот, допустим, в Ленинграде уже ставилась опера Альбана Берга «Воцек», например, которую слушал Шостакович, и она тоже на него произвела очень большое впечатление. То есть, ну, это в струе как бы искусства 20 века современной музыки, которая начала... Ну, мир изменился, понимаешь? Мир изменился, и музыка, естественно, изменялась. Она, вот мы заканчивали наш прошлый сезон разговором о Дебюсси, да? Что вот уже тогда он начал менять эту и оперную, в том числе, музыку, да? Потому что не может находиться постоянно в одном и том же состоянии. Любое искусство, не обязательно опера или не обязательно музыка, оно должно меняться и соответствовать как бы тому к моменту, тому ощущению жизни, ощущению, которое переживает мир на сегодня. Да? Ну, это такие общие слова, конечно, я просто боюсь говорить более конкретно музыковечески. Ну, и я думаю, что для советского зрителя это был, конечно, очень большой как бы шок, скажем.
0: Шок, да.
1: Хотя она очень хорошо была принята изначально.
0: Изначально,
1: да,
0: и
1: хорошо. Она пользовалась успехом, и сборы были хорошие, и ставилась она. То есть... Потом однажды посетил ее Сталин, понимаешь?
0: Это, да, 1936 год был.
1: И Сталину это не понравилось. Но у Сталина были вкусы, он любил музыку, но у него вкусы были такие, сказать, несколько... старомодный, скажем так. Вот, ну, ему нравилась такая мелодичная, красивая музыка, и он любил там Чайковского, к примеру, там, я не знаю, там, Моцарта. То есть, ну, вот такая музыка. Ему хотелось, чтобы была светлая музыка, понимаешь, там, чтобы она оптимизм был, там, поднимала людей, там, она как бы, она, в конечном счете, это такое потребительское отношение к музыке, что музыка должна как бы способствовать утверждению вот этой власти, его. То есть, и вот он считал, что вот такая музыка, она не будет соответствовать, не будет способствовать утверждению его власти. Это мрачная, да.
0: Но такая натуралистическая,
1: диссонансная очень,
0: да.
1: Очень, да. И она выражает очень такие непростые чувства, и тяжелые, тяжелые, и жизнь, она полна тяжелого. В чем-то
0: даже физиологичная
1: да,
0: какая-то,
1: да. Получается. И она, жизнь полна всякого тяжелого, мрачного, и, конечно, они там создавали такую псевдо такую правду, что там все прекрасно, все, жить стало лучше, жить стало веселее, там все такое, понимаешь? Хотя было понятно, что жить стало страшно, понимаешь? И это все отражается и в 30-е годы, это же такое время довольно страшное, оно и в Европе, и фашизм там, и вот сталинские дела, и все это нагнетало, и все это чувствовалось предчувствие чего-то ужасного, да? Я думаю, эта музыка это выражает. Ну, конечно, Сталину это не могло понравиться. И вот появилась статья «Сумбур вместо музыки»
0: в газете
1: «Правда», редакционная статья. Считается, что ее написал Давид Заславский, критик. Но считают, что писал он ее под тезисом самого Сталина, потому что там некоторые есть такие формулировки, которые ну, соответствуют стилю Сталина, скажем так. Что это он сам, в общем-то, тезисно ее дал, надиктовал. И после этого, конечно, у Шостаковича начались большие проблемы, скажем.
0: Да, вот там цитата из этой статьи. «Эта музыка умышленно сделанная, шиворот на выворот, так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью».
1: Ну, правда, да.
0: Это правда. Правда. И вот статья, конечно, открыла, как уже сказал Саша, такой вот период в жизни Шостаковича, когда он буквально был доведен до отчаяния, потому что ну, его обвинили, в общем-то, таким врагом народа в искусстве.
1: Еще время-то какое было? 37-й год, да, 36-й год.
0: Да.
1: Это страшное, страшное время, там можно было залететь как бы в любую минуту.
0: И,
1: он отлично понимал.
0: И концерты его отменяют, да, аресты начинаются, и близких его. То есть вот расстрелян был его зять, потом сестра сослана в лагерь была. Ну, в общем, очень много таких событий происходит. И вспоминает, что он настолько был вот в отчаянном положении, что даже в течение нескольких месяцев он каждую ночь ложился спать одетым. Рядом с кроватью стоял у него небольшой чемоданчик с бельем, с сухарями, да, потому что не хотел, чтобы арестовали его на глазах у жены, у детей, и он даже стоял часами ночью у лифта на лестничной площадке, чтобы не будить семью, когда за ним придут.
1: Представляете, это вообще состояние человека, да?
0: Да, Родион Щедрин вспоминал, близкий друг его, вспоминал, Дмитрий Дмитриевич нес на своих плечах такой груз страха, который сломал бы любого. Этот страх въелся в его плоть. Когда он разговаривал по телефону, он всегда предполагал, что его слушают. Он научился говорить эзоповым языком, восхваляя советскую власть так утрированно, что это граничило с горькой сатирой. Но чиновники этого не понимали.
1: Ну, надо сказать, что все-таки вот при этом, при всем, при том, вот что удивительно и в чем, как бы, сказать, сила Шостаковича, да, что в 37-м году была исполнена его пятая симфония, которая как бы вот следующая
0: ответ
1: была...
0: Ответ советского художника, да?
1: Ну, можно так сказать. На самом деле, конечно, нет, но была исполнена его симфония. То есть, вы представляете, вот человек, который находится в таком состоянии, который ночью стоит у лифта, чтобы там его сейчас вот с сухарями, да, он пишет вообще гениальнейшую музыку. Вот, может быть, самое гениальное, что написал Шостакович, пятая симфония, да, так сказать, ну, мировой шедевр, которая... В конечном счете она отражает движение человеческой души, да, от страха, от уныния к каким-то другим, каким-то новым свершениям, к вершинам каким-то. Очень интересная музыка, конечно. Я хотел ее поставить, но довольно длинные просто там части, поэтому в радиоформат она не влезает. Но я очень рекомендую, кто не слышал, пятую симфонию. Ее Бравинский исполнял в 1937 году. И она как бы... Я думаю, что вот в сочинении этой музыки Шостакович как бы и нашел, сказать... освобождение от этого страха и от этого кошмара, который его
0: преследовал. Ну, интересно, что она произвела впечатление такое, что она всем понравилась. Вот там люди рыдали, да, и простые люди, и понравилась она власти, эта симфония. Вот в чем ее
1: Дело в том, что власти, они тайны. Как бы их подходы, они только им одним и известны, и трудно сказать, почему что-то им нравилось, а что-то не нравилось, оно могло понравиться. Почему Сталину нравились, допустим, «Дни Турбиных», к примеру? Тут кто его знает, почему? Вот, угу. Почему его? Я не знаю, понравилась ему «Пятая симфония», наверное, понравилась.
0: Понравилась. Тогда вот эта критика, которая обрушивалась на него в предыдущие годы, она как раз здесь вот сами критики встали буквально, потому что, особенно в финале, вот как говорят, они услышали торжество.
1: Там такое же непростое торжество в
0: том-то
1: финале.
0: В том-то и дело, что там вот этот вот его сформированный уже эзоповый язык разговоров, он вплетает и в музыку. То есть здесь вот каждый услышал свое.
1: Ну, может быть. Но надо сказать, что они же-то и «Светлый ручей» его балет тоже раскритиковали. То есть там, понимаешь, вот такое, мне кажется, ощущение, что надо человека держать постоянно... То ругать, то хвалить, то давать премии, то, так сказать, обзывать его там антисоветчиком, то опять давать премии, вот, чтобы он постоянно находился вот в таком вот положении. Мне кажется, вот в этом тут дело-то, не потому что там это Сталин... Наверняка без отмашки Сталина не стали бы хвалить эту симфонию после этой статьи, но я думаю, что вот это все такая вот изуверская, сказать, личность Сталина, который любил вот играть с людьми, как с кошки с мышки, и с этим. Хотя, конечно, симфония гениальная, не думаю, что Сталин мог ее понять на самом-то деле, и действительно, чтобы она ему понравилась.
0: Я думаю, что мы должны продолжить разговор о Шостаковиче на следующей передаче, потому что мы даже еще до блокады не добрались. Угу. И сейчас я предлагаю.
1: Давайте лучше послушать. Все это ужасные такие вещи. Давайте послушаем хорошую, приятную музыку, которая понятна всем.
0: Да, мы на этой музыке сейчас закончим нашу передачу. Перейдем к программе «Поговорим о театре» через 15 минут. Саша, объяви, пожалуйста.
1: Да, в следующей передаче мы.
0: А продолжим. Что мы будем слушать?
1: Вальс номер 2, известнейший, так называемый русский вальс.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Литературные вальсы». И сегодня наш рассказ о, наверное, самых литературных вальсах. Ведь эти вальсы написаны выдающимся русским поэтом и драматургом Александром Сергеевичем Грибоедовым. И, как утверждают исследователи, в самой тесной связи с его главным сочинением – знаменитой комедии «Горе от ума». Александр Сергеевич Грибоедов проявил себя на разных поприщах. Вернее сказать, успел проявить себя, ведь жизнь его оборвалась в 34 года. Он был талантливым дипломатом, и, без сомнения, его ждала блестящая карьера, если бы не трагическая гибель Грибоедова в Персии в результате политического заговора. Подлинным его призванием была литература, но есть еще одна грань личности дипломата и драматурга. Грибоедов – музыкант. Как было принято в русских дворянских семьях, Александр Сергеевич с детства учился музыке и превосходно овладел игрой на фортепиано. Вот как вспоминал современник о Грибоедове-пианисте. «Я любил слушать его фортепианную игру. Сядет он бывало и начинает импровизировать. Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии. Он был отличный пианист и большой знаток музыки. Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы». Грибоедов часто выступал в кругу друзей или на музыкальных вечерах и как солист-импровизатор, и как аккомпаниатор певцам-любителям или оперным артистам. Приходилось Грибоедову играть, сопровождая свои импровизации танцевальные вечера. И как тут не вспомнить Франца Шуберта, который никогда не мог отказать своим друзьям в этом музыкальном удовольствии и готов был часами не выходить из-за инструмента, на ходу сочиняя целые гирлянды вальсов и других танцев. Этот талант Грибоедова был известен не только в Петербурге. Вот как он сам писал в 1825 году из Симферополя, где гостил у своей сестры. «Приезжаю сюда, никого не вижу, не знаю, да и знать не хочу». Но это продолжалось не долее суток. Потому ли, что фортепианная репутация моей сестры известна, а, скажем, в скобках, сестра Грибоедова Мария Сергеевна была замечательная пианистка и орфистка, то ли чутьем открыли, что я умею играть вальсы и кадрили. Ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Любовь Грибоедова к музицированию была так широко известна, что сослужила ему недобрую службу. В 1818 году Александру Сергеевичу пришлось участвовать в знаменитой четверной дуэли. С Заводовским стрелялся Шереметьев, а противником Грибоедова был знаменитый стрелок Якубович, впоследствии известный декабрист. Якубович специально ранил Грибоедова в ладонь левой руки, чтобы отнять у него возможность играть на фортепиано. После дуэли он говорил, что на жизнь Грибоедова не имел ни малейших покушений, а хотел только в знак памяти лишить его руки. Что эта рана значила для музыканта, нетрудно себе представить. Тем не менее, руку удалось спасти и восстановить ее способности, так что Грибоедов еще долгие годы радовал слушателей своей игрой. Грибоедов общался со многими выдающимися музыкантами той эпохи – Алябьевым, Верстовским, Вильгорским, Глинкой, Адоевским. Глинка вспоминает в своих записках. «Провел почти целый день с Грибоедовым. Он очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которой вскоре потом Пушкин написал романс «Не пой, красавица, при мне». Таким образом, именно Грибоедов положил начало этой цепочке замечательных музыкальных и поэтических творений. Он привез с Кавказа подлинную грузинскую мелодию, которую подарил Глинке. Уже в глинкинском варианте ее услышал Пушкин и написал к ней стихи. Так появилась грузинская песня Глинки. А затем Пушкин опубликовал окончательный вариант своего стихотворения, к которому спустя годы обратились многие наши композиторы, написавшие целый ряд прекрасных романсов. Вспомним хотя бы романс Рахманинова. Но вернемся к знаменитой комедии Грибоедова. После всего того, что мы знаем о Грибоедове-музыканте, совсем неудивительно, что комедия начинается музыкой. Авторская ремарка гласит: «Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софьи. Откуда-во, так у Грибоедова, слышно фортепиано с флейтою, которые потом умолкают». Это музицируют Софья и Молчалин. Что же они играют? Этого Грибоедов не указывает, но чаще всего при постановке «Горе от ума» используют вальсы самого Грибоедова. И это, конечно, совершенно оправдано. Во-первых, эта музыка написана той же рукой, что и комедия, и приблизительно в то же время, 20-е годы XIX века. А во-вторых, эти вальсы прекрасно отражают традиции бытового музицирования того времени и тех кругов общества, которые так замечательно обрисованы в комедии. Одна из знакомых Грибоедова вспоминала: «В эту зиму Грибоедов продолжал отделывать свою комедию, и чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, ездил на обеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем уединялся по целым дням в своем кабинете. Там по вечерам раздавались чудные его импровизации на рояле». Так что вполне возможно, что и знаменитая комедия, и знаменитые вальсы Грибоедова были рождены в одно и то же время.

нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс «Ля бемоль-мажор» Александра Сергеевича Грибоедова. Музыка сыграла важную роль и в личной жизни Грибоедова. В 1728 году он отправился с дипломатической миссией в Персию, а по дороге остановился на некоторое время в Тифлисе, где познакомился с юной княжной Ниной в доме ее отца, грузинского поэта и государственного деятеля Александра Чевчевадзе. Грибоедов часто посещал дом князя, давал уроки музыки его дочери и сам музицировал для нее. Осенью 1828 года состоялось венчание юной четы, а уже в начале следующего года княжна Нина узнала о гибели своего мужа, с которым прожила менее полугода. Известна и даже легендарна судьба княжны Нины Чевчевадзе-Грибоедовой. Оставшись вдовой в 16 лет, она больше не вышла замуж, посвятив свою жизнь благотворительности. Верность своей первой любви, доброе сердце и трагическая судьба послужили тому, что Нино Чевчевадзе, «черная роза Тифлиса», как ее называли, до сих пор пользуются почетом и уважением, и не только в своей родной стране. По распоряжению вдовы над могилой Грибоедова был установлен памятник с надписью «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» В 1879 году поэт Яков Полонский посвятил памяти Нино Чевчевадзе стихотворение. «Там, в темном гроте, мавзолей, и скромный дар вдовы, лампадка светит в полутьме. Чтоб прочитали вы ту надпись, и чтоб вам она напомнила сама два горя — горе от любви и горе от ума». Нина Александровна часто играла в кругу друзей фортепианные пьесы своего мужа. Современники вспоминали, что эти пьесы были весьма замечательны оригинальностью мелодии и мастерской обработкой. Из них в особенности была хороша одна соната, исполненная задушевной прелести. Но и эта соната, и другие пьесы Грибоедова для нас потеряны. Они существовали, очевидно, только в рукописи. Сохранились до наших дней только два вальса, благодаря тому, что они были опубликованы, правда, уже после смерти Грибоедова, в 1732 году, в музыкальном приложении к изданию «Лирический альбом». Вальсы Грибоедова не имеют каких-либо названий, и потому их традиционно называют вальс «Ля бемоль мажор» и вальс «Ми минор». Это самый известный вальс Грибоедова. Есть свидетельство, что еще при жизни драматурга и музыканта этот вальс разошелся во множестве рукописных нот среди друзей и знакомых Грибоедова и постоянно звучал и в московских, и в петербургских гостиных. Конечно, звучал он и в Тифлисе, в исполнении юной вдовы Нины Чевчевадзе-Грибоедовой. Мы послушаем этот простой, но незабываемый и трогательный вальс, в котором, помимо всего прочего, так удивительно звучит дорогая нам всем пушкинская эпоха в уникальной интерпретации Григория Соколова. Кажется, что музыкант услышал в этом вальсе и подарил нам всю историю трагической и прекрасной жизни и любви Александра Сергеевича Грибоедова.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучали вальсы Александра Сергеевича Грибоедова. Вальс «Ля бемоль мажор» в исполнении Павла Егорова и вальс «Ми минор» в исполнении Григория Соколова. В передаче были использованы материалы статьи Льва Ауэрбаха «Рассказы о вальсе». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Питько. И у меня в гостях сегодня режиссер Роман Габря. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Мария.
1: И актер Никита Капралов.
3: Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.

0: собиралась еще раз пересмотреть, но билетов не достать на этот спектакль. Очень сложно, нужно подгадывать, да, и ловить билеты на сайте. Поэтому вот собираюсь еще раз пересмотреть. И совершенно невероятное произведение. Мы сейчас почувствуем это с радиослушателями, увидим, услышим. Прежде чем мы будем о нем говорить, я бы хотела, как обычно, погрузить радиослушателей в атмосферу спектакля, сразу понять, что за форма, да, что, с чем мы будем иметь дело. И вот у нас в гостях уже с Романом была на радио Арина Лыкова. Мы говорили о другом спектакле Романа Габрио «Превращение». Вот Никита Капралов играет роль Пастернака, да, главную роль вот в этом спектакле Пастернак. А Арина играет роль Ольги Явинской, музы, поэты. Поэтому я предлагаю вот начать сейчас. Это буквально монолог, который звучит практически в самом конце уже спектакля. Я предлагаю нам послушать его сейчас, вот если нам его поставят. Так. Сейчас попросим нашего радиомузыкального редактора поставить нам небольшой видеофрагмент.
1: Пиши, родной. Пока не запретили какой-нибудь глаголец или знак, пиши в метро, в автобусе, в квартире, на многолюдной улице, в гостях пиши на старой скомканной бумаге иероглифом печальницы души. Она, как листья, улеглась во враге. Не прячь ее, мой миленький. Пиши, пиши, пока руке не надоело, пока огарок тает на столе, пока зима метет во все пределы, прижав поля сугробами к земле. Пиши, пока февраль не обессилел, пока не пообтаял от весну. Пиши цветным, пиши лилово-синим, пиши сапожно-черным в желтизну. Пиши, пока в полуночи безликая литфондовская спит полулюдье. Пиши во сне, пиши по воле крика, от радости пиши, и вне ее пиши, от век ресниц не подымая. Пиши, когда подслушивать нельзя, когда по рельсам грозные трамваи грохочут в ночь печали увозя. Пиши молитву тихую, любую. Пиши игру наивную в словах, пиши, как врубили до конца. Пиши слепую, пиши на ощупь, замертво в потьмах. Пиши, пока летят крестообразно над головой белые крыла и вьюга, разжигая жар соблазна, играется свечой из-за угла. Пиши, как заплетаются сплетения. Пиши о нескончаемом родстве предмета с отражением и тенью, о чародеях, снах и волшебстве. Пиши, пока дремотой околдован весь мир, с его остиранным бельем лежит в глубокой яме телом голым, и мы под ним, как пленники вдвоем, придавленные грузом тяжеленным. Но ты пиши, пиши куда-нибудь, пиши навек к неведомым вселенным, вплетенным в бесконечный млечный путь. Пиши дворцам, пиши библиотекам, пиши в подъезды сгорбленных домов, пиши, пока февраль туманным веком толкает ночь под земляной покров, и черные залохмаченные елки качаются конвоем в белой мгле. Пиши, пока горит окно в поселке, пока свеча мерцает.
0: Роман, я вот, у меня вот до сих пор, конечно, очень сложно говорить об этом спектакле, потому что я вот невероятные какие-то испытываю чувства. Как вообще возможно было, как вы написали это? Я приоткрою радиослушателям завесу тайны, да, что сам

0: поэтический текст, а весь спектакль в стихотворной форме идет, написан романом. Вы писали всю... Вы писали этот спектакль в стихах. Прежде чем я спрошу об этой форме, о поиске, вообще вот сама фигура Пастернака, почему он вам сейчас важен, почему он был вами выбран?
1: Ну, я не знаю, при удаленности от предмета очень сложно уже разглядеть очертания, вот поэтому как конкретно строится химия, как бы вот рождение идеи, ее воплощение, то есть это достаточно такой разговор, ну, наверное, не очень уловимый.
0: Неуловимый, да.
1: Скажем так. То есть,
0: но я знаю, что Пастернак — это любимый ваш поэт, один из любимых.
1: Конечно, но для того, чтобы решиться написать о нем поэму, выбрать тему и как бы вот как-то драматургию попытаться создать, потому что все равно театр невозможен без какой-либо истории линейной, да, чтобы в ней было начало, развитие, финал, то есть без самых простых вещей. Вот, это очень сложно, поэтому, ну, это трудно описать.
0: Мне кажется, это продолжение, мы уже говорили и о спектакле «Превращение», например, да, и про другие ваши спектакли. Вообще тема вот свободного художника, да, его отношения с миром, наверное, здесь продолжается.
1: Ну да, конечно, конечно, просто тут должно соединиться как минимум время, в которое мы живем, какие-то его энергии, которые это время излучает внутрь нас, и как мы обороняемся, или наоборот, как мы плаваем в этом во всем. То есть из сочетания вот этих вот вещей, из желания работать в принципе, вот, и желания делать что-то интересное, вот, и плюс, наверное, личность Бориса Леонидовича для меня вот в наше нынешнее время, она является актуальным передатчиком какого-то состояния,
0: да,
1: культуры.
0: В спектакле взят конкретный момент, да, исторический, это вообще размышления вокруг вот этого так называемого дела Пастернака, присуждения ему Нобелевской премии и событий, которые последовали за этим. И вот необычно, что я знаю, что вы изучали вот эти вот протоколы заседаний, да, вот эти вот справки бюрократические разбирали. Вот как вообще идея возникла поэтическим языком передать этот контекст? И почему это парадоксально, это удивительно?
1: Ну вот я вот опять-таки скажу, что механизм рождения идеи, он достаточно сложный. То есть вот вообще, мне кажется, что о поэте сложно было бы рассказывать в публицистике. Вот это такой какой-то прямой путь, и достаточно уже театром как будто бы обжеванный. Вот. То есть, и когда я подумал, что как-то как мы прочтем эти письма, стенограммы, я испугался очень сильно, потому что не это совсем меня волнует. В конце концов, это всего лишь предлагаемые обстоятельства жизни отдельно взятого человека, да, а вот то благородство и то, как себя в этих обстоятельствах жизненных провел Борис Леонидович, как он прожил эту страстную неделю, как ее называла Ахматова, да, потому что это длилось ровно неделю, вот весь этот ад продолжался, вот это было интересно. И когда мы ездили с артистами в нашу небольшую экспедицию, куда нас отправил театр, мы поехали в Переделкино для того, чтобы посетить эти места. Там так сложилось, что я забыл документы и приехал чуть позднее ребят, на полтора, может быть, часа, не знаю, там, на сколько-то, следующим Сапсаном. Вот. Вот. И я когда вошел на территорию этого дома Пастернака, писательской дачи, вот, я расплакался, потому что, ну, как бы, вот, прям тропинка, по которой он ходил. Вот. Ему не пожимали руки, а он ходил. Вот. Как-то так.
0: И это пространство, как раз Переделкино, это часть вашего спектакля,
1: да,
0: получается. Оно вплелось уже, да, после посещения, есть, или вы сразу...
1: Я все хочу ответить на ваши вопросы, это очень сложно просто ответить. То есть как конкретно? Точно, если сказать вот документально прямо, я был в... на постановке в театре «Красный факел» в замечательном Новосибирском театре. Вот. И у меня там были в связи с графиком работы спокойные сибирские вечера. Вот. И в один из вечеров эта идея просто вот влетела в окно. Скажем так, я вот это точно абсолютно помню. Что как бы, а она приходит вся одновременно, понимаете, то есть там нету какого-то процесса вынашивания там, или подбирания, да, или копошения там в интернете, то есть просто раз она влетела в окно и...
0: Вся целиком.
1: Вся целиком, и дальше нужно было просто найти время, силы, вот, как бы... внимание найти, да, для того, чтобы... Вот, вот, допустим, вот это стихотворение «Пиши», я написал в Омске в ванной.
0: Но я это вообще не представляю.
1: Вот, и в отличие от многих эпизодов, которые было тяжело очень, потому что действительно я пытался передать непосредственные стенограммы заседаний, перевести в стихотворение, сохранив лексику героев, сохранив обороты речи, аргументацию, которую они в адрес Бориса Леонидовича употребили, да, то есть это достаточно сложная была задача. А вот, вот это вот стихотворение «Пиши», то есть оно просто было записано практически без помарок, вот, и вечерами я Никите очень часто присылал свои какие-то пробы пера, какие-то кусочки, фрагменты, и мы с ним общались, что как получается, где бы это могло быть, то есть мы как бы были на тонкой связи, вот, вот. То есть как только мне пришла идея, буквально через, наверное, несколько часов я написал сразу Никите, вот.
0: То есть еще тогда не было репетиции, не начинался этот процесс, вы уже знали, что Никита будет героем.
1: Да, да, ничего еще не было, вообще ни одной строчки, ничего. По-моему, я написал тебе, как бы ты посмотрел сыграть Бориса Леонидовича
2: Пастернака? Нет, ты так и написал.
1: А как?
2: Мы просто созвонились, тогда был выпущен уже «Хоттабыч», просто мы созвонились, был, там турбины шли, и что-то мы говорили, а что бы... Вот, как здорово Хоттабыч получился, чтобы нам еще что-то сделать. И все, положили трубки, и просто я отправил Роме стихотворение, которое мне у Пастернака нравится.
0: Это тоже ваш любимый поэт?
2: Нет. И Рома, я помню, в переписке же у нас это есть.
1: Есть, конечно, да.
2: Говорит, а может быть, что у Ромы Пастернак есть в Шекспире? В этом, в «Гамлете». Вот. И Ром говорит, а почему бы, ну, может, мне нужно как-то завершить что-то с Пастернаком, какую-то историю. И все. И вот оттуда. Ну, я помню.
1: В «Рыбачьей лодке» Пастернак стучит.
2: Да.
1: Тоже фамилия его фигурирует.
2: Да.
1: Ну, то есть, видишь, это вот видите, со стороны Никиты вот так вот вырезала. То есть, как-то это все созревало. Одно, другое, третье. У меня вот в «Красном факеле» я помню, что вот так.
2: А, нет, еще когда Хоттабыча делали, Рома... Мы репетировали спектакль, а Рома юродствовал на репетиции и смотрел что-то в телефоне фотографии. И потом... Пока мы репетировали, он подбежал ко мне с телефоном, на котором был портрет Пастернака, и просто приложил к лицу вот так. И отбежал. Вот.
0: Вообще в спектакле достигнуто удивительное сходство внешнее, вот просто портретное сходство с Пастернаком. И это отдельная, наверное, тема, даже сам грим, да, как это достигалось, при том, что, ну, конечно, внешние данные, то есть действительно вы очень похожи, что вообще искался этот грим. Я читала, что вы хотели еще что-то делать, там, накладные вещи,
1: да? А сделано? Софья...
0: Но это и не требуется, вот, мне кажется, требуется, при этом сходстве...
1: Софья настаивала на горбинке, и правильно настаивала, потому что она тоже решила. То есть небольшая горбинка у
0: Софья
1: Никиты...
0: Софья Габрия, да, художник
1: дочка,
0: этого
1: да.
0: спектакля.
1: То есть она настаивала на том, чтобы вот линию вот, переносится, подчеркнуть. Вот. А дальше уже как-то вот это внезапно тоже все родилось, если честно. маска посмертная Бориса Леонидовича, которая висит в Переделкино, то есть она как символ вообще, ну, вообще в культуре, это же не всякого поэта, да, то есть мы знаем немного посмертных масок в русской словесности. Маяковский, Есенин, Высоцкий, да, то есть их не так много. Вот, и Бориса Леонидовича тоже сняли маску, вот, и как-то вот пришла идея неожиданно создать вот такой вот грим.
0: То есть это какой-то памятник, и памятник, и живой человек одновременно, да, получился?
1: Да, она же осыпается, и всегда по-разному, то есть момент, легкий момент, извините, но перформативности в этом тоже присутствует, потому что мы не знаем, как себя поведет консистенция вот это на лице. Вот, допустим, позавчера я смотрел спектакль, и почти сразу осыпаться начало, и, оказывается, я увидел, что в свету, когда начинает играть вот эта падающая корочка, это выглядит как слезы. То есть мне это очень, ну, это не всякий раз, да, то есть это, во-первых, состояние температуры помещения, наверное, влияет там, да, и так далее. Ну, в общем, такой образ. И потом вот эта белизна самого Пастернака Бориса Леонидовича, ну, то есть его крайняя седина и его благородство, и любовь к такому светлому тону еще одежды, и все, вот это общее состояние, как бы, да, его хотелось как-то выразить. И в результате вот таким образом это отразилось. Нужно же еще, чтобы кожа артиста не страдала и так далее. Там много деталей.
0: Да, но поговорим в целом об образе Бориса Леонидовича. Вот для вас, Никита, как проходил вот этот поиск, помогал вам грим? Грим был найден с самого начала или нет? Вот как вы входили, погружались вот в этот материал?
2: Я, собственно, да не помню уж, как-то погружался. Мы прочитали, Рома предложил книгу «В плену времени». Да. Она была прочитана. Было прочитано там, ну, то есть, собственно, поэзия, охранная грамота.
0: А вы вдвоем сначала это делали?
2: Я не знаю, но мы были на некоторой связи, а может быть, параллельно что-то, еще что-то происходило там с кем-то, я не знаю. Ну и что я отвечал?
1: Как с гримом ты работал?
0: Нет. Как образ вы искали сам? Вот как вы погружались в материал?
2: А, ну, в общем, да? Это читалось, присылали стихи, а потом, в общем-то, я послушал, это если из такой работы технической, я послушал эти аудиозаписи.
1: Которых большое количество.
2: И, в общем-то, на этом работа, как сказать, техническая закончилась, потом был другой вопрос, который не найти в этих материалах, в биографии, даже в книге Ивинской, вот, и требовались некоторые другие вещи, они, благо, оказались в прямом смысле за соседней дверью.
0: Это как?
2: А у нас есть худрук, как бы, вот, и нужно было через него как бы туда подключаться. Ну, то есть, думая о нем.
0: О Пастернаке.
2: О нашем худруке Григория Михайловича, собственно, заниматься Пастернаком. Вот. Так само получилось просто. Я вдруг увидел некоторые схожие черты.
0: Как художника, да?
2: Как художника и как в каких-то поступках, возможно, в лексике. И мне просто показалось, что где-то это какие-то, наверное, не надо было это говорить, это вообще-то такая личная вещь. Да, что-то я
1: раскрыл
2: секрет. А это же не смонтировать, мы же в прямом эфире, да.
0: В прямом эфире, да.
1: Он не узнает.
2: Да нет, в принципе.
0: Это очень интересно. То есть это помогло вам какой-то найти путь к самому персонажу, да, вот ассоциация с конкретным человеком. Но тогда еще не начинались репетиции, я правильно понимаю? Вот что было вообще к началу, к самому началу, когда уже сформировали вы...
1: Текст. Сначала был текст. Ага. То есть сначала был текст в своем каком-то... Ну, первичной редактуре, то есть сначала был текст, вот, который я, ну, кроме Никиты и Арины, я конкретно никого пока никуда не распределял в своем воображении. Вот. Да, я, честно говоря, и не очень верил, что все это получится. Вот. То есть просто доля авантюризма присутствовала, что, может быть, когда-нибудь, где-то мы это прочтем там, и так далее. А думать о том, что это будет репертуарный спектакль, на который будут продаваться билеты или ходить люди, то есть об этом, честно говоря, не помышлял. Да? То есть просто меня, скажем так, очень творчески заряжала мысль о том, что о поэте интересно было бы рассказать в стихах, да, то есть, а для этого нужно поупражняться и сохранить тональность хотя бы поэтики Бориса Леонидовича Пастернака. Вот все, чем я занимался, то есть никаким образом не прогнозирую, что будет когда-то спектакль, вот. А потом у нас в театре лаборатория была режиссерская. Вот. И я, будучи главным режиссером, сказал, а можно я тоже в ней поучаствую? Что, конечно, естественно, было совершенно не обязательно. Вот. И у этой лаборатории совершенно другие цели и задачи. Вот. Но так как я не очень серьезно относился к этой затее, то я решил поучаствовать как вот поэт неофит, попробовать сделать то, что я написал на сцене. Вот. И мы с огромной радостью, ну, наверное, там где-то около недели, может быть, да, мы готовились.
2: Да.
1: 5 дней, наверное.
0: Ну, сделали какой-то кусочек,
1: нет,
0: да?
1: Нет, все сделали. Да, да. Мы сделали все. А на сцене мы собрали все за один репетиционный день. Вот утром мы пришли в 11, и за один день, ну, и, соответственно, у меня в голове был более длительный подготовительный период. Вот. Ну, то есть, мы вот так вот это все соединили, где уже дочка была художником. То есть она помогла создать образы, она помогла придумать пространственное решение. Мы уже запланировали, что будет переделки, но еще туда не ездили. Вот. Мы это сделали. Все. А потом был какой-то длительный период паузы.
0: Почему?
1: Ну, все, мы показали, мы как бы свою задачу максимум мы как бы выполнили. Я был абсолютно счастлив и спокоен, что мы это показали, это услышали, и даже какой-то там видеодокумент сохранился, что это все прозвучало. То есть, что еще нужно? Больше, в принципе, ничего. То есть, оно прозвучало. Вот. А дальше, наверное, спасибо Григорию Михайловичу, который какими-то своими волшебными инструментами все-таки в один из дней пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Рома, давайте сделаем». Вот.
0: Но сначала это был спектакль вот с Никитой и Ариной.
1: Нет, уже все герои.
0: И, то есть он, в принципе, это был тот спектакль, который мы видели на премьере.
1: Двух героев только я досочинил. Двух героев, сына и супругу. Для того, чтобы, как мне кажется, и морально-этические какие-то были моменты соблюдены, ну и драматургически мне было это очень важно, да, потому что такой перевес получился очень сильный, как бы в силу того, что основные факты, которые мы можем узнать обо всей этой истории, они действительно содержатся исключительно в книжке воспоминаний Ольги Явинской. Да? Но есть и другая сторона вопроса. Есть Зинаида Николаевна Нигаус, да? Есть родные дети, сыновья его, да, Бориса Леонидовича, которые тоже непосредственно принимали участие. То есть, и мне хотелось во все арки свести окончательно, чтобы это была соблюдена честность.
0: Честность, да.
1: Да.
0: Давайте скажем о пространстве этого спектакля. Вообще, к моменту написания вот этой партитуры стихотворной вы уже представляли себя, я думаю, да?
1: Нет, конечно.
0: Не представляли?
1: Но я понимал, что есть помещение Союза писателей, как локация, в которой происходил, собственно говоря, вот главный диспут относительно.
0: Трибуну такую,
1: да,
0: мы видим,
1: да,
0: там, да.
1: Да, но это тоже мы изучали. Фото, как выглядел Союз писателей тех лет, то есть, да, пытались что-то с Софией, в общем, цитаты какие-то визуальные использовать, вот. А вся последующая локационность, она очень большая, там задействована и Москва, и деревня Измалково, где жили Борис Леонидович Ивинская последние годы, да, и непосредственно его писательский дом, и много-много локаций, которые задействованы. И я не мог придумать, сложно мне, в общем, было, где происходит. Вот. Угу. Но в результате мы выразились так, что окно – это очень сильный мотив вообще в поэзии Бориса Леонидовича, сам окно как образ, да, потому что он разделен на мир бытовой и запредельный, который находится за пределами рам. Вот. Вот. Ну и дальше уже Софья вот предложила, что она восстановит
0: комнату вот эту, да?
1: Да. Это, наверное, это как кухня называется, или как? Это она все у него была, по-моему, да? Там он и кушал, там и картины висели, там. То есть это странно устроена дача, вот когда заходишь и сразу оказываешься вот в этом пространстве. То есть гостиная, наверное, так можно сказать.
0: То гостиная. Есть условно пространство разделяется на три части.
1: Три части.
0: Три части. Это какие? Комната вот эта с окном.
1: Скажем так, пространство переделки, переделкинский мир. Вот так его назовем. Слева, да, справа это союз писателей, да, и в центре...
0: Это, ну, экран такой, да, это пространство
1: эпоха, небытовое. Эпоха, вот. Время, да, наверное, да. Вот так вот я бы
0: и
1: это...
0: И там мы хронику видим, да, в том, да, числе, да. Да.
1: Эпоха, замечательную хронику нам нашел Михаил Маратович, наш один из артистов, участник нашего спектакля. Вот, он нашел замечательную хронику, которую оцифровали в свое время, она лежит в сети. Это кто-то умудрился на пленочке тихонечко поснимать вот это запрещенное мероприятие — похороны опального поэта, да, потому что на тот момент Пастернак был запрещен, вычеркнут отовсюду, вот, безработен и так далее. И, конечно, те объявления, которые висели по Москве и в Переделкино, и на Киевском вокзале, что сегодня состоится панихида и похороны Бориса Ивановича Пастернака, то есть это было мероприятие запрещенное. Но кто-то отважился, поэтому остались и в некотором количестве снимки, и видео. Это все вот у нас представлено.
0: Да, и вот интересно, как взаимодействует пространство, ну, среднее пространство, да. Это вот хроники, да, и вот какой-то, как вы сказали, эпохи связующие, а вот два контрастных пространства, вот удивительно, вроде бы такой нерв вот этого заседания, да, и удивительное спокойствие, которое царит в самой комнате.
1: Ну да, потому что там урбанизм, гармония, да, и такой экспрессионизм, да, то есть мы с художником по свету, то есть думали о резких тенях, да, об отсутствии цвета, там монохромный мир, как бы, да, а пространство Бориса Леонидовича, оно наполнено звуками природы, влетающими в дом, оно наполнено запахом цветов.
0: То есть это сама поэзия,
1: поэзия,
0: вот это в том числе.
1: То, как он говорил, которое валяется у нас под ногами. Она пахнет, она звучит, она и в ежедневном нашем бытии находится поэзия. На самом деле этим он очень уникален. В нем абсолютно нет пафоса, как в поэте. Он действительно описывает просто листочек, просто капельку дождя, лучик солнца, из этого возникает огромный мир.
0: Да-да-да, но он же сам рассуждал, что поэзия, она не должна быть надбытовой. Вот у него очень все конкретно, осязаемо, очень все можно потрогать. И вот оно, конечно, у вас чувствуется.
1: Поэтому мы изучали направление луча солнца, движущегося вокруг дачи, да, и когда тучка закрывает солнечный луч, как это поэтически связано с тем, что происходит на той стороне, для того, чтобы очень аккуратно, в отсутствие как бы касания режиссера, атмосфера влияла на психическое состояние смотрящего.
0: Но при этом Пастернак, вот особенно в начале действия, да, это памятник, и мы говорили о маске. Вот почему такое решение? Почему он статичен?
1: Ну, это взгляд из сегодняшнего дня. Понимаете, это наш взгляд. Сегодня из 21 века Пастернак, уже проживший такую жизнь, mm-hmm. да, полную противоречий и, может быть, даже и не самых красивых мыслей, и даже с точки зрения там, некоторых его коллег, и не самых красивых и поступков даже, да, то есть проживший такую интересную жизнь, единственный, наверное, как бы куда-то не влезавший туда, куда не надо влезать, да, вот, он все равно кажется памятником. Памятником.
0: Mm-hmm. То есть это взгляд наш.
1: Да, это взгляд из сегодня на него, да. А потом процессуально этот памятник рассыпается, и ты видишь слабого пожилого человека, который на самом деле ведет двойную жизнь, который нервен, да,
0: mm-hmm.
1: который имеет наглость торговать своим делом всей своей жизни, романом «Доктора Живаго». Ну, то есть, это история. Ну, очень сложно давать оценки, понимаете, да? То есть, но мы пытались в соавторстве смотреть на него объемно, да? То есть, не только вот так вот снизу вверх, да? А все-таки, да, и я благодарен Никите, что он его сделал и курящим, и смеющимся, и спотыкающимся.
0: Это находки
1: и охучим. Ну, конечно, это внутренняя кухня артиста, который шаг за шагом оживлял, тем более такая сложная форма стихи, когда их просто читаешь, они просто мертвецки скучны. Ну, то есть, да, это становится, ну, музыкой слов просто, да. То есть, а уже артист насыщает эти строки чем-то другим, mm-hmm. вот, потому mm-hmm. что мы пытаемся все-таки позиционировать наш спектакль как пьесу в стихах, да, а не чтение стихов. А это немножко другое.
0: А, Никита, что было самым сложным вот в работе над этим спектаклем и образом вашим?
2: Ну, наверное, ничего. Ну, я не знаю, как еще ответить. Наверное, ничего. Это просто все само собой происходило из соприсутствия просто людей в пространстве.
1: Ты помнишь, как я предложил тебе, что ты будешь недвижимый стоять в статике?
2: Нет, не помню.
1: И сколько ты стоишь, да, примерно? Минут 30?
2: Нет,
1: да?
2: Ну, плюс 15 минут запуск.
1: Ага.
2: И потом минут 35. То есть в итоге 45-50 минут получается.
0: Да, вот даже на этом уровне сложно представить, как.
2: Ну как?
1: Непонятно как.
2: Ну, это, кстати, вот вопрос первый, который возникает всегда. А как собственно, это происходит? Ну, это происходит... Просто происходит по причинам того, что... Ну, это же позиция человека, если мы говорим о памятнике, со стороны внутренней. Но это еще и момент перформативный, что у зрителя возникает вопрос, что человек на самом деле стоит практически час, держа руку на весу и держа рюмку. И это трудно, то есть это как бы нас в...
0: Вот хотя бы это
2: нас, нас в здесь и сейчас. Ну, это, конечно, трудно физически. Mm-hmm. Это что это нас в здесь и сейчас, присутствующих всех, погружает. Надеюсь, я ответил на вопрос.
1: А морально пережить?
2: Морально пережить?
1: Нет, морально пережить, ну, вот те дни, которые пережил Пастернак, разве не трудно? Ну, то есть, все правильно.
2: Трудно.
1: Никита вот такой комментарий тонкий сказал, что то есть, зритель в том числе и размышляет просто о физической сложности исполнения вот этой задачи, да? Я бы избежал все-таки слова «памятник» в разговоре, «скульптура».
0: Mm-hmm. Скульптура.
1: Да, потому что памятник — не точное слово, никаких памятников Пастернаку нет и не существует, и чем ценен его музей, дача, там все доступно.
0: Mm-hmm.
1: Вот, допустим, я понимаю, конечно, разность, может быть, ценности, да, но на Мойке до вещей Пушкина докоснуться ты даже помыслить не можешь, чтобы докоснуться там койки, на которой он скончался, да, вот этого дивана, да, кожаного, или там книжной полки и так далее. У Пастернака все в зоне доступности, там все очень демократично. То есть ты как будто находишься, вот можно вот взять стакан и просто к нему прикоснуться. Таким же образом, когда нам предлагают, но в силу некой популярности спектакля, да, нам предлагают сыграть его в более условном пространстве большой сцены, и мы не можем согласиться на это, потому что это разрушает сам момент доверительного разговора, который мы ведем с людьми. Да, того, что вот салатик, вот колбаска. А вот и он стоит, скульптура, да, то есть в последние годы уже после Нобелевского дела к нему приезжала скульптор, я сейчас не вспомню ее фамилию, простите, пожалуйста, но я прочитал с удовольствием ее воспоминания об этих днях, когда она сидела и разговаривала с Борисом Леонидовичем об искусстве, пытаясь найти его вот эти вот живые черты лица, да, и ведь вы представляете, вот изучая всю вот фотографическую историю Бориса Леонидовича, вот, тех лет, вы нигде не найдете его несчастным. Да, он суровый, он напряженный, он сухой, но он выдержанный,
0: да.
1: Он достойный и достойно принимает это, то есть никакой истерики.
0: Да, но и у вас же тоже такой доминирующий вот этот образ, и фотографически в том числе, это улыбающийся, да, широкий такой.
1: Широкая улыбка. Между прочим, эта фотография именно уже 59-го года, то есть после всего он сохранял доброжелательность и оптимизм, да. Поэтому это я все рассуждаю на тему вот этой скульптуры, да, которая, она именно выражает, наверное, жест, образ всего спектакля, да, стойкость, стоическое приятие. Он считал, доктора Живаго, делом всей жизни, извините, пожалуйста, да, делом всей жизни, и он сделал то, что хотел. Ну, что ему страдать? Правда?
2: Но мы не можем, как бы, не сказать о том, что у человека может быть внутреннее самочувствие, памятника, которая с течением этой истории разрушается, как вот эта маска. То есть в момент, да, этих событий может быть такое.
0: То есть это еще и та маска, которая вот сформировалась в момент удара.
2: Она может быть и внутренней же.
0: Да, да.
2: Вот.
1: Но она и была, то есть и Сталин же его называл, я забыл.
2: Небожитель.
1: Небожителем, да, да, небожителем. И он, я так понимаю, что негласно, а может гласно, да, попросил не трогать этого человека. То есть и позволил ему жить своей жизнью в Подмосковье, и писать то, что он хочет, и думать то, что он хочет, и приглашать по субботам и воскресеньям к себе домой иностранных журналистов, писателей, гостей, молодых литераторов, да, студентов литературных факультетов. То есть двери были открыты для всех на его дачу. То есть ходили, разговаривали, на разных языках разговаривали, и, собственно говоря, я думаю, что разговаривали обо всем, о чем хотели. Вот, то есть все равно... Но чем отличается все-таки символ от образа, как мне кажется, тем, что символ очень однозначен, а образ, он настолько многообразен, что уже здесь за вот этой маской, мы все о ней продолжаем говорить, я думаю, что, полагаю, всякий зритель может и даже должен что-то свое личное усматривать. Поэтому конкретного месседжа у нас, как у создателей, что эта маска означает что-то либо конкретное, нету, много чего. И памятник самому себе при жизни, и памятник, может быть, сейчас со стороны нас по отношению к Борису Леонидовичу уже сложившемуся.
0: Да, и в тот момент сам Борис Леонидович.
1: Да, и в тот момент, что у него жизнь и все утекло из-под ног, потому что ему казалось, что ему можно все, и его не тронут. Да как же так, да он издаст, да Господи Боже мой, это тоже маска рушится. Вот. Поэтому на самом деле мы же всего лишь театром занимаемся, да? Всего лишь театром. А театр, по словам Станиславского, это жизнь человеческого духа. Вот мы этот человеческий дух пытались, ну, если не говорить о стихах, которые я написал, то жизнь человеческого духа мы пытались изучать. уже отстранившись, да, от...
0: Да, да, да.
1: Мы и не том публицисты. Числе,
0: да, и в том числе это пробуждение человеческого духа вот через эту маску. Поэтому мы говорили вот о физической сложности, но она же, мне кажется, служит и... Она и помогает, да, в том смысле, что когда мы двигаемся от вот этой статичности к пробуждению, то сложность, вот скованность, которая стояла там за тем, что вы час провели неподвижно, да, она, мне кажется, еще и работает на сам образ.
1: Ну, да простят меня слушатели, но для поэта такого уровня настолько драматическая последняя глава – это подарок судьбы. Вот так вот, как бы это ни звучало цинично. Вы понимаете, что вот мы размышляли, Никита, с тобой ли, или с Лёшей, может, с Ариной, то есть о том, что не будь вот этого эпизода, был бы другой Пастернак. Понимаете, да? То есть великолепный Пастернак, сильный Пастернак, да? Но в сочетании его христианского гуманизма, действительно, и романа о русском интеллигенте в период гражданской войны, оканчивающимся тетрадкой стихов Живаго, и вот такой финал с Нобелевской премией по литературе, с мировым признанием, и вот эти моменты, ну, это просто что-то очень, очень сильное.
0: Это правда. У нас вот буквально уже минута до конца эфира. Я напомню радиослушателям, что следующий спектакль состоится в ноябре, да, октябрьский вот только-только был.
2: 17-го.
0: 17 ноября, да, еще, наверное, можно купить билеты на сайте. Я хотела бы, чтобы в эфире, в нашем, еще прозвучало, мы успеем поставить видеофрагмент, уже прощаясь с радиослушателем, чтобы мы увидели и Никиту в образе Бориса Леонидовича, и вот закончили словами о России. Поэтому спасибо большое, Роман. Никита, напоминаю нашим радиослушателям, что мы разговаривали о спектакле театра «Мастерская Пастернак», и беседовала я сегодня с режиссером Романом Габрия и исполнителем роли Пастернака Никитой
1: Капраловым. Что-то он не сказал, что-то хотел сказать, Никита.
2: Ничего.
1: Нет? Нет. Спасибо вам большое, Мария.
2: Спасибо.
0: Да, прощаемся на этом и слушаем эпизоды из спектакля.
3: Никита Сергеевич, лично вам, правительству и всем тем, кто лиловым паспортом заграничным меня наградить хотел, кому по обязанностям казалось, что я премьерат. Всерьез? Позвольте дожить безобидную старость в окружении загородных берез. Между ними гуляющий по гребницам, сжимаясь старое пальтецо, я стану ежом, мотылем, синицей, собакой, лающим на крыльцо, ароматом загородной сирени, белым пухом, падающим с небес, стану белкой, спрятанной в шапках елей, за верхушки раскачивающей весь лес, стану пол, прозрачен и обезличен, как безлики осенью облака. Лишь бы жить в России. Хрущеву лично, вам, правительству и ЦК.

0: как в мире, который был сотворен Богом, возможно существование зла. Откуда явилась эта разрушительная сила? Ведь реальное могущество принадлежит только Богу. Формального анализа зла недостаточно. Существование зла – это реальность религиозного плана. И только духовным усилием возможно понять и разрешить этот парадокс, преодолеть этот соблазн и проникнуть в тайну добра и зла. 4 и 11 октября в 19:45 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30.
0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе».
4: Нашу прошлую беседу мы проводили на тему преображения в мировой, в христианской культуре, в литературе. Тема, конечно, теснейшим образом связана с христианством, как вы понимаете, и в ней человек во грехе, человек этого мира выходит на иной уровень бытия, он преображается силою Божией, то есть фактически из этого мира переходит в мир божественный. Ну, это разное, конечно, находило себе отражение в разных пластах европейской культуры, но преимуществует всегда вот эта христианская тема. Сегодня мы тоже будем говорить о некотором попытке прорыва человека из мира настоящей данности греховной к божественности, но только совершенно противоположным путем и путем неудачным. Это тема Фауста. Ну, Фаустиана – это колоссальная тема, конечно, европейской культуры. И обозреть, даже перечислить все, что касается этой темы просто по названиям, не хватило бы нам сегодня времени. Поэтому мы ограничимся лишь самыми основными эпизодами, самыми основными пунктами, и то вкратце. И начну я издалека, с темы, в которой ни имя Фауста не звучит, и ничего еще нет от того, о чем мы будем говорить впоследствии. Это первые главы книги «Бытия». Помните, как произошло грехопадение? В результате чего? В результате каких субъективных устремлений Адама с Евой, то есть первых людей, и каких объективных фактов, которые способствовали этому? Когда Бог сотворил Адама и Еву, то Он поселил их в прекрасном саду, в котором росло множество деревьев, и от плодов всех этих деревьев этой первой паре людей Бог дозволил питаться. И только от одного дерева было запрещено есть, от дерева познания добра и зла. Ну, как вы знаете, запретный плод сладок. И вот появляется искуситель, змей. Ну, разумеется, в образе змея здесь нам представлена боговраждебная сила, сам дьявол, который искушает Адама и Еву и обольщает их. Помните, что первые наши прародители поели от плодов этого дерева, хотя им было сказано, что в тот день, когда вы поедите плодов от этого дерева, познания добра и зла, вы смертью умрете. Так и получилось. Хотя людям очень захотелось быть такими, как Бог. Помните, как искушал их сатана? Что Бог завидует, Он не хочет, чтобы вы стали такими, как Он, поэтому Он запретил вам есть. И в тот день, когда вы поедите, вы станете как Бог. Вот они поели, ну и вышло все наоборот. В конце концов, они смертью умирают. Не сразу, по прошествии какого-то времени, но отныне уже смерть будет подстерегать их на каждом их жизненном шагу, их и их потомков, включая нас. Вот задумаемся над одним только пунктом этого рассказа. Дерево познания добра и зла. Почему, если человек вкусит от плодов этого дерева, он смертью умрет? Ведь это очень глубокий рассказ. Нам кажется, что знать добро и зло – это очень хорошо. Мы же должны знать, что хорошо и что плохо. И почему Бог запрещает это делать первым людям? И это всегда вводило людей в сомнения относительно этого рассказа, в размышления глубокие или совсем не глубокие. Во всяком случае, этот рассказ всегда навевал какие-то странные размышления. Но все дело в том, что мы плохо знаем библейский язык. Мы пользуемся библейскими словами в переводе на русский язык, которые нам кажутся простыми и понятными, и вкладываем в них привычный нам смысл. Но вы знаете прекрасно, что слова сохраняются на протяжении столетий и тысячелетий, а их смысл очень сильно изменяется. Почти любое слово Библии возьмите, и вы увидите, насколько разница смысл, который мы в него вкладываем, хотя оно нам кажется родным и понятным, от того, которое мы должны прочитать в Библии. Не буду на примеры приводить многочисленные. Ну вот в данном случае. Познать добро и зло. Во-первых, что значит познать? Для нас сейчас знать, познать означает какое-то логическое интеллектуальное познание. Ну, вот я знаю, что вот это хорошо, а это плохо. Да? Ну, ничего подобного в Библии не подразумевается под словом «знать». Знать на библейском языке совсем другое. Это не интеллектуальное знание, не наука, как у нас. И мы это забываем, потому что мы, ну, естественно, вкладываем в это слово то, к чему мы привыкли с молодых ногтей. Когда Библия говорит, Адам познал Еву, жену свою. Как вы думаете, это значит, что он узнал, что у него есть такая жена? Сбегал в ЗАГС и узнал ее имя? Да нет, конечно. Когда говорится, что Адам, мужчина, познал женщину ее, это значит, что он жил с нею, причем в прямом и самом сокровенном смысле. Так что знать в данном случае не означает интеллектуально знать, а общаться, овладевать женой, овладевать женщиной. Или когда говорится о познании Бога или незнании Бога, ну, преимущественно это в Новом Завете, но и в Ветхом Завете то же самое. Что это означает? Знать Бога – это что? Знать, что где-то там Бог существует? Да нет, конечно. Или знать какие-нибудь богословские тонкости о том, что Бог есть Бог Троицы или что-нибудь еще подобное, что Он вечный, бесконечный. Да нет, конечно. Знать Бога – это значит тоже общаться с Богом. У нас этот смысл глагола «знать» и, соответственно, существительного знания сохранился в нашем языке тоже. Когда мы говорим, например, «я тебя знать не знаю», ну, конечно, я знаю его, в смысле интеллектуальном, но это значит, я с ним не общаюсь больше, с этим человеком, я отказываюсь от общения с ним. Так что вот уже здесь мы замечаем некую разницу между тем, что мы вычитываем в нашем тексте библейском, и то, о чем говорит этот текст. Значит, знать добро и зло – это не значит, что есть где-то добро и где-то зло, и что вот это добро – это зло. Дальше. Выражение «добро» и «зло» есть устойчивое библейское выражение для обозначения всего на свете. Потому что все есть хорошее или плохое, полезное или неполезное. Добро и зло – это очень древнее, архаическое выражение «все». Так что познать все добро и зло – это значит овладеть, как там Адам овладел Евой, да? Овладеть всем. То есть быть господином надо всем, владеть всем. Но это прерогатива только Господа Бога. Тварному существу, такому как человек, овладеть всем, вот этим, и этим, и этим, и вообще всем, это значит перейти свои естественные тварные границы, то есть фактически умереть. Вот от этого всевластие, вседозволенности, вот от этой жадности бесконечной овладеть всем все больше, больше и больше, и предупреждает Бог. Вот от чего предупреждение было. Не стремись овладеть всем, потому что Богом ты все равно никогда не станешь. Ты можешь уподобиться Богу, но Богом ты не будешь. К скромности. К элементарной, разумной скромности призывает Бог вот в этих словах Адама и Евы. Но это стремление прорвать свои именно ограниченные, тварные пределы сопровождает человека, тем не менее, постоянно. Потому что быть как Бог, не быть Богом, это невозможно, конечно, это смерть, а быть как Бог, похожим на Бога, уподобиться Богу. Этого желает всякий человек. Потому что ведь люди этого мира, вот мы все, мы очень ограничены. Мы ограничены в пространстве, во времени, ограничены в наших интеллектуальных способностях, в наших физических, материальных и так далее, возможностях И этим мы именно резко отличаемся от безграничного Бога, у которого нет пределов. А мы определены со всех сторон. Но человек мучается от этого. Он сознает, конечно, определены все твари, и все животные, и все растения, но они не сознают этого, хотя страдают, конечно, от своей смертности. Никому не хочется умирать, никому не хочется болеть, скажем. Всем хочется иметь побольше, быть покрасивее, но животные этого не сознают. А человек это сознает, потому что ему дан разум, и от этого он страдает. Вот прорвать эти границы и означает уподобиться Богу. Но это нам дается только в теле Христовом. Это только Христос смог свое человеческое естество преобразить и вознести его до бытия божественного. Это он уже не знает границ. Это у него уже нет никаких пределов. Это он не ограничен смертью. Это он теперь там на небесах не болеет, не страдает, не голодает и так далее. То есть у него нет всего того, от чего страдаем мы. Но это дается только силою Божией, силою Духа Святого. Тем, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, преображением, обожением, собственными своими силами, как хотели Адам и Ева, этого сделать невозможно. Человек никогда не может сам себя преобразить и прорвать свои тварную ограниченность. А стремление к этому есть. И там, где нет истинной веры в Бога, там появляется искушение добиться в себе.

Спенглер. Может быть, некоторые из вас слышали это имя, ну, люди, которые обучались философии там в вузах, во всяком случае, слышали. У Освальда Шпенглера появилась книга, которую трудно назвать глубоко философской, но она скорее такая художественно-культурологическая. Книга, которая возымела колоссальное влияние в Европе, в том числе и в России. Она была издана в Советской России в 1923 году. Называлась она «Закат Европы». Это очень оригинальное сочинение. Основная мысль его состоит в следующем. Всю историю человеческих культур и цивилизаций Шпенглер представляет именно как историю органическую. Вот как существуют разные люди, каждый человек со своими особенностями, присущими ему от рождения генетически, а также воспитанному благодаря вот какой-то внешней среде. Каждый человек появляется на свет, возрастает, переживает свой расцвет юности, достигает вершины своего развития, которую греки называли акме, расцвет. Ну, это примерно годам к 35, к 40, вот к 40 годам. И после этого начинается увядание, все сильнее и сильнее, и человек уже склоняется к закату и в конце концов умирает. Может быть, у него мудрость-то и нарастает, а вот физические силы и возможности иссякают. И все завершается смертью. Таково органическое существование каждого существа, каждого человека. И вот Шпенглер предложил такую гипотезу, что и то же самое можно сказать не только о конкретном человеке, но и о целых сообществах, которые представляют собой культуры. Каждая культура, они очень разнятся друг от друга. Ну, смотрите, как вот сейчас, например, в Европе идет постоянная такая подспудная, иногда открытая внутренняя вражда, иногда и внешняя вражда между христианством и исламом. Да, все-таки это разные культуры, что бы мы ни говорили. Люди-то везде вроде бы одинаковые, а культуры-то разные. Так вот, каждая культура рождается, возрастает, переживает свой расцвет, достигает вот этого самого акме, а потом постепенно ее силы угасают, она превращается в такую вялую, мудрую, но уже без особых потенций цивилизацию и в конце концов умирает. И вот таких культур Шпенглер насчитывает, кажется, 9. Сейчас попробую пересчитать. Это египетская культура, ну, когда-то была великая культура, ее нет уже, она исчезла. Но благодаря истории, археологическим открытиям мы можем сказать, когда она зародилась, когда она достигла величайшего расцвета, и когда она стала постепенно угасать и умерла, все. То же самое можно сказать о великой вавилоно-ассирийской культуре. Где теперь Вавилонское царство? Нет его. А ведь было великое царство, великое, с великой культурой. То же самое можно сказать о древнеиндийской культуре. Вот он насчитывает, значит, так, Египет, Вавилон, Индия, Китай, античная культура, ну, в смысле, эллинская, он ее назвал аполлонической культурой, затем культура Византии, магическая культура ислама, тоже 7, а византийская, нет, я перепутал, культура ислама, он ее называет магической, затем фаустовская, это христианская европейская культура, он ее назвал фаустовской культурой, почему я сейчас говорю об этом, культура народа майя, и предполагает начало некой, ну это 20-е годы, было 20 века, некой русско-сибирской культуры. Это вот 9-е у него по счету. И вот каждую из этих культур, ну, за исключением последней, потому что ее он плохо знает, он описывает ее становление, расцвет и предположительную гибель. Особенно интересно сравнить для нас, европейцев, античную греческую, аполлоническую культуру и культуру европейскую, уже фаустовскую культуру.

0: что характерно для Древней Греции, это великая, конечно, культура была, которая достигла своего расцвета где-то в эпоху Александра Македонского, а затем постепенно стала угасать и практически тоже исчезла. Она у нас присутствует только в музеях, где мы наблюдаем прекрасные статуи, далеко не всегда целые, сохранившиеся, и всякие краснофигурные вазы, композиции, а также развалины изумительных храмов вроде Парфенона. Так вот, для этой культуры, каждая культура имеет свою душу, как каждый человек имеет свою душу, так и каждая культура имеет свою душу. Ну, конечно, не в прямом смысле. Сама античная Греция представляет собой географически такую страну, которая расчленена бухтами, реками, горами, побережье изрезанное. Это все какие-то отдельные островки, бесчисленные островки Эгейского моря. На каждом острове там было свое маленькое государство, да, свой город. Этот стиль ландшафта как-то таинственно, как утверждает Шпенглер, я сейчас пересказываю Шпенглера, у него, я говорю, это не столько философия, сколько художественные наблюдения. Вот этот стиль ландшафта таинственным образом передался и стилю, и духу всей античной культуры. Вот для древнего грека мир – это отдельные какие-то тела, вот отдельные предметы, изолированные вещи. Ну, как его ландшафт состоял из изолированных каких-то заливчиков, островков, долин. Представить себе бесконечное пространство грек был просто не в состоянии, у него даже мысли такой не было. Он занимался только конкретными предметами, которые имеют конкретную форму, конкретный вид. Это только Кант уже в XVIII веке говорил о каком-то бесконечном пространстве, которое можно мыслить вне тел. Конечно, мысль чисто философская, физики отрицают сейчас это, что пространство мы не можем мыслить без времени, ну, по Эйнштейну, да, и без материи. Но для Канта это так, значит, пространство есть бесконечное. То ничего такого у греков не было. Даже, смотрите, вот Платон, великий философ, который говорил не только о материальном мире, а он говорил о мире идей, да, мире духовном каком-то, небесном, и что материальный мир – это всего лишь отражение небесных идей, воплощение небесных идей. Само слово «идея», ведь что оно означает по-гречески? Внешний вид, идея, видея, то, что видно. Даже само слово «идея» обозначает что-то такое конкретное, что можно увидеть. Ну, духовным зрением, правда, потому что это там, на небесах. И для античного человека существуют только вот отдельные видимые предметы. То же самое можно сказать и для античной науки, для математики и для искусства. Вот вспомните, например, одно из основных философских направлений Древней Греции – пифагорейство, что в основе всего лежит конкретное число. И как некая пропорция, как какая-то мера. Потому что мы все можем сосчитать. Вот один диктофон, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот восьмой предмет, девятый. Вот все считается. И только потому, что мы все можем сосчитать, перечислить вот эти предметы, которые мы видим, только поэтому мы можем знать о них. А то, что нельзя сосчитать, то и бесформенное какое-то, зыбкое, расплывчатое, то мы и знать не можем. Отсюда противопоставление хаоса логосу. Знаете, хаос что такое, представляете? Это нерасчлененное что-то такое, такое бурлящее, где ничего ни на что невозможно указать, что это вот это, а это вот это. А логос, само слово логос, ну, у нас переводится слово, но это условный перевод. Вообще-то ведь логос – это конкретное число. От слова лего – говорить у нас переводится, ну, вообще-то это считать. Раз, два, три. Вот как я сейчас говорю отдельными словами, вот это лего, я считаю. Ну, то же самое в немецком языке. Lesen. Ну, у нас переводится читать. Ну, на самом-то деле это читать. Помните, мачеха говорит Золушке, что вот мы пойдем с дочерьми там на бал, а ты вот оставайся, и ты должна, что там она должна сделать? Пересчитать чечевицу, да, по-немецки. Линзен, лезен, лезен, да, считать. Вот счет, число, конкретность. Вот что лежит в основе античной культуры. Логос. И вот пафос дали, пафос бесконечности, каких-то звездных миров. Все это было абсолютно чуждо Древней Греции. И поэтому, например, при всех попытках рассчитать квадратуру круга, все это не удавалось, потому что иррациональное число пи было чуждо грекам. Всякая иррациональность была невозможна, потому что оно бесконечное, да, число. Вот бесконечность невозможно было представить греку. И этим определяется все. И их, скажем, скульптура, высшее достижение греческого аполлонического мира, да, конкретные тела прекрасные, соразмерные. Их религия, вот античные боги, предположим, да, это какие-то идеальные человеческие тела. Ну, все мы знаем, как они изображались. А где они пребывают? Не в какой-то бесконечности неопределенной, как Господь Бог Израиля, скажем. А они пребывают конкретно в конкретной географической точке, на горе Олимп живут, да, пьют там, едят из конкретных кубков. Все очень конкретно. И то же самое мы можем наблюдать в их живописи. Вот краски античной палитры ведь очень простые. Это черное, желтое, красноватое и белое. То есть это краски земли, краски человеческого тела, краски крови. А никогда вы не увидите ничего в античной живописи ни голубого, ни зеленого. То есть это краски дали, неба, бесконечных полей. Вот этого вы не найдете. То же самое можно сказать об античной, скажем, театре. Помните, античная трагедия, предположим, это всегда классика, единство пространства, места, времени и действия. Все должно быть конкретным, нету вот этой расплывчатости. Но я что-то разошелся, слишком много говорил об этой аполлонической культуре. И вот ей-то противопоставлена полностью совершенно иная культура. Аполлоническая уже погибла, все, ее нет, мы ее видим только в музеях. Культура фаустовская, это я все пересказываю Шпенглера. Культура фаустовская, которая представляет собой полную противоположность аполлонической душе, аполлонической культуре Греции. Та самая культура, которая теперь уже приступает к своему закату. Закат, закат Европы, так называется его вот этот двухтомник. И родилась эта вот душа, эта культура в Северной Европе. И родилась из чувства бесконечных просторов. Вот греки боялись моря, они всегда жались к берегу со своими парусниками. А здесь вот эти бесконечные морские путешествия, эти просторы степи, скажем. И создается совершенно новая культура, порыв в бесконечность. Вспомните вы архитектуру, предположим, эту готическую, скажем, архитектуру, которая вся куда-то... Она не оформлена вот как тело, соразмерное человеческому телу, да, вот как храмы греческие, которые построены всегда по определенным пропорциям, присущим человеческому телу. Ну, например, классические сечения вот эти. А здесь все наоборот, все устремляется куда-то, все порывается вверх, вверх, эти стрельчатые шпили, эти своды, которые летят куда-то ввысь, и жалко, что они не достигают, эти витражи, как бы окна не закрывают, а открывают куда-то в какое-то пространство тебя. То же самое можно сказать о европейской музыке, особенно о полифонической музыке, Баха и так далее. Ну, и живописи, и прочее. Особенно это видно в науке с этим бесконечным, никогда не достигающим предела полетом куда-то. То же самое в математике. Декарт, впервые открывший бесконечно малые, бесконечно большие числа, дифференциальные исчисления, то, что немыслимо и невозможно было для грека, ничего такого, никакой бесконечности у них не могло быть. Это прорывало их представление о мире. Все другое. Но именно эта культура названа фаустовской культурой. Почему? И здесь, конечно, Шпенглер обращается прежде всего, ну, я думаю, что мыслил он скорее о Фаусте Гёте. И вот мы обратимся к этой теме – Фауст. Вообще говоря, Йоганн Фауст был реальным человеком, жившим в XVI веке. Ну, он родился примерно в 1480 году и умер в 1540, то есть в середине XVI века, приблизительно. Известно о нем мало. Было достоверно известно, что он был доктором наук, ну, очевидно, богословия, что он был колдуном и чернокнижником. В то время это было очень распространено. И постепенно складывается его легендарная биография. Он был чернокнижником, астрологом, разъезжал по Европе и выдавал себя за великого ученого, прорицателя, и похвалялся, что может совершать все чудеса Иисуса Христа. Он еще хвастался тем, что может из своей памяти... Вот если бы у нас не было сочинений Платона и Аристотеля, то его разум настолько велик, что он мог бы из своей памяти эти сочинения выдать и напечатать. Ну, это уже вокруг него легенды такие ходили. Кончил жизнь он свою очень печально. Есть некоторые записи о страшной его гибели. Однажды он жил в гостинице в городе Вюртемберг, это было в 1540 году. Вдруг жители этого дома услышали страшный грохот падающей мебели, топот ног, какие-то дикие вопли. И позже уже местные жители утверждали, что в эту страшную ночь разразилась гроза, и из трубы этого дома, из трубы той печки, которая стояла, или камин в комнате этого самого доктора Фауста, из печной трубы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, ставни и двери начали хлопать сами по себе, и так продолжалось 2 часа. Под утро перепуганный хозяин этого дома, гостиница была, и прислуга проникли в номер, и среди обломков мебели, которая вся была разбита, лежало скорченное тело человека. Оно было покрыто ужасными кровоподтеками, ссадинами. Один глаз был выколот, шея и ребра поломаны. Казалось, что его колотил кто-то кувалдой. Это был обезображенный труп вот этого самого доктора Йоганна Фауста. И люди утверждали, что в эту ночь к нему пришел сам сатана по имени Мефистофель. Дело в том, что доктор Фауст перед этим за 24 года заключил с сатаною договор о том, что он будет великим магом, волшебником, будет знать все на свете, иметь колоссальный успех, как ученый. Но 24 года прошли, и теперь сатана пришел за его душой. Вот таким образом с ним расправился. Так родилась народная легенда о Фаусте, которая породила целый огромный ряд литературных оформлений. Ну, сначала появилась в печати народная книга, ну, не буду говорить подробности. Самая известная обработка этой легенды была в XVII веке предпринята английским драматургом Кристофером Марлоу. «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста». Если в предыдущих многочисленных сочинениях о нем Фауста представляли как безбожника, который заключил договор с дьяволом и за это поплатился и попал в ад, ну, так, очень благочестивое о нем рассуждение, то вот у Марло Фауст описывается уже чуть-чуть иначе. Он описан как человек, который был несчастен, потому что он слишком хотел много знать, он хотел прорвать свои скромные границы, перейти их. У него была жажда знания, богатства, мощи. Ну и все это кончилось трагическим финалом, осуждением вот этих его дерзновенных порывов. Потом появляется целый ряд других многочисленных описаний Фауста, преимущественно в Германии. Самый известный в XVIII веке – это Фауст периода бури и натиска. Вы знаете, в XVIII веке, вот перед французской революцией, в Германии возникло такое движение бури и натиска. Ну, по-немецки «штурм und дранг». Отсюда их название «штюрмеры». Это движение молодых людей, образованных, которые были недовольны своим униженным положением. Они были не из аристократии. Ну, представляете себе, абсолютизм XVIII века, абсолютизм там эпохи Людовика XIV, XV, XVI, маркиза Помпадур и так далее. Ну, можете себе представить, что это такое. То есть знать, которая плевать хотела на низы, и всякие люди другого сословия были, так сказать, ничтожны перед этой знатью, хотя эта знать, может быть, не обладала никакими природными достоинствами, кроме того, что она была знать, имела фамилии хорошие. Сопротивление этому нарастает ведь не только во Франции, что кончилось революцией, как вы знаете, но и в других странах, в частности, в Германии. Вот такие молодые люди, как Лессинг, Шиллер, молодой Гёте, они образуют кружок, вот, который называется «Штурм und Drang». То есть вот, молодая сила хотела найти себе выход, они чувствовали себя интеллектуально развитыми, образованными людьми, обладающими большими потенциями, и чувствовали вот это свое приниженное положение, которое они хотели прорвать. Ну, помните, чем это кончается у Гёте в конце его вот этого штюрмеровского периода романом «Страдания юного Вертера», да? Вот юный Вертер, любовь, которая кончается ничем просто потому, что он недостоин своей невесты по своему происхождению, да, вот, вот несчастье. Такое-то и в русской традиции тоже существовало такое, помните, там Дубровский и прочие вещи.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе». Беседа была записана в октябре 2009 года в просветительском центре Феодорского собора.

прозвучала пьеса для фортепиано «Прялка» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея. Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству выдающегося русского богослова XX века, протоиерея Георгия Флоровского. Прозвучит его статья «Ночная тьма». Существование зла есть парадокс и тайна. Парадокс. Как в мире, который был сотворен Богом, и законы и цели которого установлены божественной премудростью и благостью, возможно существование зла? Ведь зло – это как раз то, что противопоставляет себя и сопротивляется Богу. Оно извращает его замыслы и отвергает его установления. Зло – это то, что не сотворено Богом. И если божественная воля полагает основание для всего сущего, а только эта суверенная воля полагает достаточное основание, приходится признать, что зло как зло существует, несмотря на отсутствие оснований. Существует, не имея ни малейшего основания для своего существования. Как замечает святитель Григорий Ниский, оно трава не сеянная, без семени и корня. Только Бог полагает основание мира. Несомненно, для зла всюду и всегда есть причины и основания. Но каузальность, причинность зла очень специфична. Причины и основания зла всегда абсурдны, хотя абсурдность эта более или менее завуалирована. Эта странная причинность не входит в идеальную цепь Божьей универсальной причинности. Она расщепляет и нарушает ее. Эта причинность соперничает с причинностью Творца, как если бы она исходила от разрушителя мира. Но откуда явилась эта разрушительная сила? Ведь реальное могущество принадлежит только Богу. Поневоле возникает вопрос, совместимо ли существование зла с существованием Бога. А вместе с тем, эта беззаконная сила вовсе не какой-нибудь анимичный фантом. Это действительно сила, яростная энергия, и сопротивление зла Богу весьма активно. Добро ограничивается и подавляется этим восстанием зла. Сам Бог вовлечен в борьбу с этими силами тьмы. И в этой борьбе есть вполне реальные потери, происходит постоянное умаление добра. Зло – это онтологическая опасность. Всеобщая гармония, установленная волею Божьей, претерпевает реальные искажения. Мир пребывает в падшем состоянии. Весь мир окружен гнетущим сумраком ничто. Это уже не тот мир, что был замыслен и сотворен Богом. Всюду мрачные и на вторжение, новые существования, ложные, но реальные. Зло нечто прибавляет к сотворенному Богом. Оно обладает чудесной силой подражания творению. И, безусловно, зло продуктивно в своей разрушительной деятельности. В падшем мире есть некий непостижимый излишек, который вошел в бытие против воли Божьей. В некотором смысле мир как бы украден у его владыки и Творца. И это не только интеллектуальный парадокс. Это соблазн, ужасное искушение для веры, поскольку прежде всего это разрушительное действие зла по большей части непоправимо. Возвышенная универсалистская надежда на всеобщее спасение запрещена нам прямым свидетельством Священного Писания и ясным учением Церкви. В грядущем мире будет и тьма кромешная для сынов погибели. В случае упорства во зле, все опустошения и извращения, порожденные им, навсегда сохранятся в парадоксальной вечности ада. Ад – это зловещее свидетельство расшатывающей силы зла. В конечном итоге этой исторической борьбы между божественным добром и злом, все разрушения, произведенные среди нераскаявшихся существ, просто будут опознаны и признаны в окончательном обвинительном приговоре. Противоестественный раскол, внесенный в Божий мир действием узурпированной злом власти, кажется вечным. Единство мира навсегда ставится под угрозу. Завоевания зла представляются вечными. Упорствование во зле, его решительная нераскаянность никогда не покрывается всемогущим состраданием Божьим. Здесь мы уже входим в царство непроницаемой тайны. Тайна. У Бога есть свой ответ миру зла, древний закон человеческой свободы, как говорит святитель Ириней, все еще почитается Богом, который от начала даровал это высокое достоинство духовным существам. Всякое принуждение и насилие со стороны божественной благодати исключено. Бог раз и навсегда дал свой авторитетный ответ через своего возлюбленного Сына, который пришел на землю, чтобы здесь понести грехи мира и грехи всего человечества. Абсолютным ответом Бога злу был крест Иисуса, страсти раба Божия, смерть воплощенного Сына. Зло начинается на земле, но оно беспокоит небеса и становится причиной схождения Сына Божия на землю, говорит один русский проповедник XIX века. Зло причиняет страдания самому Богу, и Он до конца принимает это страдание. и слава вечной жизни победно сияет из гроба воплощенного Бога. Страсти Иисуса были торжеством, решительной победой. Но это скорее триумф божественной любви, который призывает и принимает без принуждения. С этого момента само существование зла полагается нам только в перспективе этой сострадательной любви Божией. Но и любовь, и даже высшее величие Бога открываются нам в загадочном контексте зла и греха. Зло определяют как ничто. Действительно, зло никогда не существует само по себе, но всегда в лоне добра. Зло – это чистое отрицание, лишение и уродство. Несомненно, зло – это недостаток, дефект. Но вернее сказать, что структура зла антиномична. Зло – это зияние ничто, но зияние, которое, тем не менее, существует, которое поглощает и пожирает существа. Зло – это бессилие, оно никогда не творит, но его разрушительная энергия огромна. Зло никогда не восходит, оно всегда нисходит. Но производимое им занижение и порча бытия ужасающе. И все же в этой низости зла есть некое иллюзорное величие. Во грехе и во зле есть порой нечто гениальное. Зло хаотично – это прогрессирующее разделение и разложение, дезорганизация всего состава бытия. И однако зло, несомненно, очень хорошо организовано. Все в этом печальном царстве лжи и иллюзий двойственно и двусмысленно. Безусловно, зло живет за счет добра, которое оно деформирует, но которое также приспосабливает в соответствии со своими целями. Но этот искаженный универсум – сама себя утверждающая реальность. В сущности, проблема зла – это вовсе не чисто философская проблема, и именно поэтому она никогда не может быть разрешена в нейтральной плоскости теории бытия. Это также и не чисто этическая проблема. И в плане естественной морали невозможно преодолеть коррелятивности добра и зла. Проблема зла приобретает свой собственный характер только в религиозном плане. Смысл зла – радикальное противостояние Богу, бунт, непослушание, сопротивление. И единственным источником зла в строгом смысле слова является грех, противостояние Богу и трагическое отпадение от Него. Спекуляции на тему свободы выбора всегда бесплодны и двусмысленны. Свобода выбора блаженного Августина и гномическая воля Максима Исповедника – это свобода искаженная, сниженная и обедненная. Свобода, как она существует после грехопадения среди падших существ. Дуалистичность цели, два коррелятивных направления, не относятся к сущности изначальной свободы невинных творений. Для раскаявшихся грешников она должна быть восстановлена через аскезу и благодать. Первородный грех был не столько ошибочным выбором, не столько движением в ложном направлении, сколько отказом от восхождения к Богу, уклонением от служения Богу. По существу, выбор как таковой был вообще невозможен для первого грешника, поскольку зло еще не существовало как идеальная возможность. Если, однако, этот выбор все же был, то это не был выбор между добром и злом, но выбор лишь между Богом и собой, между служением и ленностью. Именно в этом смысле толкует падение и первородный грех святитель Афанасий Великий в своем труде «Контра Гентес». Призванием первого человека, заложенным в самой его природе, было любить Бога с сыновней преданностью и служить Ему в мире, в котором человеку было предназначено быть пророком, священником и царем. Это был призыв отеческой любви Бога, обращенный к сыновней любви человека. Разумеется, следовать за Богом означало полную отдачу себя в руки Божьи. Это еще не было жертвой. Невинному человеку нечего было приносить в жертву, поскольку все, чем он владел, исходило из благодати Божьей. Здесь есть нечто более глубокое, чем хищное прилипание к миру. Это была скорее трагедия заблудившейся любви. Согласно святителю Афанасию, человеческое падение состоит в том, что человек ограничивает себя собой, что человек как бы впадает в любовь к самому себе. И через такое сосредоточение на себе человек отделяет себя от Бога и разрывает духовную свободную связь с Богом. Это было своего рода безумие, эротической одержимостью собой, духовным нарциссизмом. И через это человек обособился от Бога и в скорости почувствовал, что вовлечен во внешний поток космической жизни. Можно сказать, что это было деспиритуализацией человеческого существования. Все остальное явилось как результат – смерть и распад человеческого состава. Во всяком случае, грехопадение дало себя знать в первую очередь в сфере духа, как это уже было в ангельском мире. Смысл первородного греха всюду один – эротическая направленность на себя, гордыня и тщеславие. Все остальное лишь проекция этой духовной катастрофы на различные сферы человеческой структуры. Зло идет сверху, а не снизу, от тварного духа, а не от материи. Это глубже, чем ложный выбор направления, глубже, чем даже выбор между меньшим и большим добром. Это была прежде всего неверность любви, безумное отпадение от единственного, достойного привязанности и любви. Эта неверность и является главным источником негативного характера зла. Это было изначальное отрицание, и оно оказалось роковым. Необходимо быть осторожным и не отождествлять немощь падшей природы с изначальным несовершенством всей тварной природы. В естественном несовершенстве нет ничего ужасного и зловещего, кроме того, что проникло свыше после свершившегося падения. Применительно к еще не падшей природе можно говорить разве что о недостатках и трещинах. Но в падшем мире есть нечто большее – извращение, мятеж, отчаянное богохульство, насилие. Это следствие узурпации, ее область. Темный поток этой извращенной любви омывает всю тварь, весь космос. За всеми отрицаниями зла всегда просматривается нечто псевдоположительное, некая изначальная распущенность, эгоистический произвол конечных личностей. Падший мир децентрализован. Вернее, он ориентирован на воображаемый или несуществующий центр. Пожалуй, можно было бы сказать, что круг с единственным центром деформировался, стал эллипсом с двумя ориентирами – Богом и антибогом. Во всяком случае, бытие как бы динамически расщепилось надвое. Теперь обнаруживаются две тенденции, рассекающие и пересекающие друг друга, причем обе существенно различные. Можно даже сказать, существует как бы два мира в одном, налицо два града блаженного Августина. Зло, начавшись с практического атеизма, полагает себя на место Бога, что в результате приводит к теоретическому атеизму, а следовательно и к решительному самообожествлению. И в этом двойном и двоящемся мире истинной свободы не существует. Свобода выбора – это всего лишь блеклое и отдаленное отражение действительной свободы. Окончание статьи протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей. Как мы говорим с ними о литургии, о центральном событии вообще христианства и христианской жизни каждого человека в частности. Я тут недавно узнала из статей протоиерея Александра Шмемана, что практика воскресных школ — это скорее традиция западной протестантской церкви, а исконная традиция православной церкви — просвещение, введение в веру — это не отдельные такие внебогослужебные занятия с детьми, где рассказывается, ну что называется, теория нашей веры, а это научение вере во время богослужения. Само богослужение, оно вероучительно. И если мы понимаем язык этого научения, то перед нами действительно раскрывается такая глубина, которая ни в каком катехизисе, наверное, не может быть раскрыта. Поэтому мы и говорим с подростками, с церковными ребятами именно о смысле тех слов, тех образов, тех действий, которые они знают и впитали с самого младенчества, буквально с молоком матери. И наша радиошкола называется «Юных алтарников», но имея в виду тех мальчиков, которых пригласили в алтарь помогать, выносить свечи, прибираться в алтаре. То есть они уже действительно те дети, которые находятся внутри церковной традиции. И очень важно возрастающим детям, взрослеющим детям понимать не только душой то, что происходит, душа принимает, особенно детская душа, благодать, но взрослеющему пытливому уму подростка нужно еще и понимание интеллектуальное. И вот об этом мы говорим на наших беседах. Напоминаю, что в своих беседах с подростками я активно использую карту литургии, которая называется «Путешествие в небесный Иерусалим», придуманную моей коллегой, преподавателем воскресной школы и сотрудницей «Радио Град Петров», ведущей передач Ольгой Антиповой. В этой карте даны образы литургического действия, и главный образ литургии — это путь, путешествие, путь человека навстречу Богу. Потому что в самом начале литургии, как мы говорили на прошлом нашем уроке радиошколы юных алтарников, провозглашается цель путешествия. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. То есть речь идет о нашем пути в Царствие Небесное. И я детей спрашиваю, а когда будет это Царство? Кто-то говорит, ну, когда наступит второе пришествие, Бог нам обещал вечную жизнь. Я говорю, а куда же мы идем во время литургии? И мы с ними приходим к выводу о том, что литургия — это не просто некий обряд, священнодействие, да, а это потрясающая, уникальная возможность для нас в этом земном тварном мире реально прикоснуться к вечности, к тому Царству Небесному, к которому мы призваны, к тому Небесному Иерусалиму, который ждет нас впереди. И когда мы окажемся на страшном суде, чтобы Господь нас узнал, мы бы сказали, мы Твои, Господи, мы стремились к Тебе в нашей жизни. И литургия — это как раз путь человека навстречу с Богом и взаимное движение Бога к человеку, потрясающая, уникальная возможность для людей на этой земле. И вот в этом движении заключена вся суть христианской жизни вообще, ну и, наверное, вообще любой жизни. Мы еще с детьми говорим, что в человеке, в любом человеке, верующем, неверующем, любой веры, заложено стремление к счастью. Мы все хотим быть счастливыми. И вот что нам надо для счастья? Ведь человеку нужно не просто удобная, сытая, благополучная жизнь. Этого не хватает человеку. Я в этом плане очень люблю приводить пример из Евгения Онегина. Мы говорим с детьми, что у этого баловня судьбы у него все было. У русского человека у него было здоровье, молодость, деньги, богатство, свободное время. Женщины его любили. Ну, все, что только можно пожелать в этом земном мире, у него все было. Но при этом в каком состоянии находит его читатель? Пушкин говорит, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел.
То есть он был на грани самоубийства, при том, что у него все было. То есть человеческая душа жаждет чего-то еще, кроме того, чтобы быть просто сытой и жить в комфорте. И люди пытаются достичь этого счастья самыми разными способами. Там, через семью, через творчество, через дружбу. Самые могут быть высокие способы, ну и самые низкие тоже способы. Да? Простые, примитивные и очень опасные способы достижения быстрого удовольствия, которые довольно быстро ведут к погибели. Но, как сказал один святой, метется сердце человека, пока не успокоится в Боге. То есть только Бог может абсолютно полностью заполнить вот эту дырку в человеческой душе, дырку размером с Бога, можно заполнить только Богом. И вот в этом стремлении человек приходит на литургию, когда он ощущает вот эту недостачу. Я напоминаю, о чем мы говорили тоже на прошлых занятиях, что в церковь мы именно собираемся. Собственно, и слово «церковь» означает «собрание», «экклесия». Потому что, когда я спрашиваю детей, зачем мы собираемся в церковь, они говорят, ну, помолиться. Я говорю, ну, помолиться мы можем и дома. И дома мы молимся, ну, о себе, о каких-то своих нуждах, может быть, там, о наших близких. А в церкви мы именно должны собраться вместе, чтобы вместе прийти на встречу с Богом. Именно в этом наша задача. И я еще спрашиваю ребят, смотрите, когда мы приходим в храм, кого мы видим вокруг себя? Они говорят, ну, других людей, которые пришли в храм. Да, то есть вот мы собираемся вместе. А еще кого? И тогда они вспоминают, как бы мысленно оглядываясь вокруг себя, говорят, ну мы святых видим на стенах, святых, ангелов, Божью Матерь. И вдруг они догадываются, говорят, так ведь мы же и с ними тоже соединяемся в одну церковь. Церковь земная и церковь небесная, мы все во время литургии вместе. И я спрашиваю, а кого мы можем увидеть в куполе над нами, ну, если храм расписан. И дети говорят, конечно, Иисуса Христа. То есть вот оно, выражение, такое материальное, да, выражение в храме, в храмовой росписи, церкви. Это соединение церкви земной и небесной во главе со Христом. И в храме мы становимся именно братьями и сестрами. Ведь священник, когда обращается к нам, да, братья и сестры на проповеди, потому что действительно, кто такие братья и сестры? Единокровные люди, да, люди, в которых течет одна кровь. А когда мы причащаемся святых Христовых тайн, тела и крови Христова, мы действительно, воистину становимся друг другу братьями и сестрами во Христе. Это такие слова довольно привычные, но когда их начинаешь так осознавать, дети очень радуются такому открытию. И вот мы собрались в церковь, провозгласил священник цель нашего путешествия, благословенно царство. Мы все в лице хора ответили «Аминь», то есть согласились на это путешествие. И дальше в радости и единении отправляемся в это путешествие с молитвой. В карте литургии «Путешествие в Небесный Иерусалим» первый топоним, который возникает на нашем пути литургическом, это Великая площадь соборной молитвы. Великая значит большая, соборный значит вот мы все вместе. Что же это за молитва? Есть такое греческое слово «ектения», которым обозначается ну, самое понятное, самое часто повторяемое, самое такое выделяемое даже людьми, не очень разбирающимся в богослужении, действо в церкви, когда священник или диакон возглашает какое-то прошение, а хор, ну, в идеале весь храм, то есть хор от лица всех верующих людей, всех мирян, говорит «Господи, помилуй», да, или «Подай, Господи». Ну, вот в первой великой ектенье поется только «Господи, помилуй». И вот эта форма такая очень активная. Человеку трудно просто пассивно стоять в храме. А когда начинается ектенья, как-то все оживляются, начинают креститься, кланяться на каждое «Господи, помилуй», вслушиваться в слова все-таки, о чем мы молимся, с чем я соглашаюсь. И сама эта диалогичная форма, священник или диакон, да, и народ, его ответ, она показывает, что мы вместе. Не просто священник молится Богу, а мы там сзади стоим пассивно и только слушаем, как зрители в зрительном зале. А это наша перекличка, наш диалог, обращенный к Богу. Еще эта ектенья называется «мирная», потому что начинается она со слов «миром Господу помолимся».
И я спрашиваю ребят, как вы думаете, что значит «миром Господу помолимся»? Ну и они все хором отвечают. Ну, в смысле, всем миром мы все собрались и молимся. Я говорю, я тоже так думала, а вот и нет. Оказывается, другим миром. Давайте подумаем, каким можно другим миром молиться? И тогда они задумываются и говорят, наверное, миром, внутренним миром, с внутренним миром, с миром в душе. И действительно, это тот мир, который дает только Христос, который дарит нам вот это мирное состояние Духа. Помните, как у преподобного Серафима Саровского? «Стяжи, Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». В чем смысл и цель жизни христианина? Что он не просто сам себя спасает, молится только о спасении своей души, а он стремится стяжать Дух мирен, чтобы этот мирный Дух через него, как и через других членов церкви, он в этот мир приходил, просачивался. И этот мир бы, ну, как цементом так скреплял, чтобы мир не развалился, не рухнул. И вот если мы проводим такие занятия для юных алтарников после литургии, то, конечно, сразу видно состояние детей, особенно со стороны, когда педагог проводит занятия. Дети действительно, ну, в таком мирном, светлом состоянии могут находиться. Это потрясающе. Дети сами этого не замечают. А на самом деле со стороны, и когда есть чем сравнить, это видно. И вот, спросив у Бога это мирное состояние, мы продолжаем занятия. Я раздаю детям чистые листы бумаги и кладу на столы карандаши цветные. И предлагаю им сделать таким образом. Вот это тот прием педагогический, о котором я обещала рассказать в прошлой передаче. Я им предлагаю зарисовать прошение вот этой великой мирной Ектеньи. Именно самую суть передать. Я не ограничиваю их в средствах передачи. То есть это могут быть образы, это могут быть какие-то отдельные картинки, да, серия картинок, это может быть какой-то общий образ. Можно подписывать какие-то детали и образы, комментировать свой рисунок, пояснять. И я начинаю им озвучивать, ну, в общем, обычно хорошо им знакомые уже прошения диакона, переводить, что называется, на понятный им и мне язык, задумываться над тем, о чем мы просим. А в это время дети рисуют. В конце я расскажу, что у детей получается нарисовать. Это потрясающе. Ни один взрослый и даже, ну, более такой старший подросток так не нарисует. То есть чем младше дети, тем интереснее получаются образы, потому что маленькому ребенку, особенно дошкольнику, вообще не составляет труда нарисовать весь мир, Бога, душу. Такое образное, абстрактное мышление настолько доступно маленьким детям, что просто диву даешься, какие у них иногда получаются философские картины. Но об этом я расскажу потом, после разговора уже о каждом прошении мирной Ектеньи. И вот интересно, недавно на одном из таких занятий я предложила ребятам такой эксперимент. Говорю, все знают, что нужно делать, если увидел падающую звезду. Ну, все дети говорят, да, конечно, надо загадывать желание. Я спрашиваю, а что бы вы загадали? Вот нужно быстро загадать желание. И, знаете, буквально за несколько секунд у одного человека был прямо целый поток. Говорит сначала, ну, что-нибудь для себя, ну, здоровье всем. И вообще, чтобы никто не умирал. Я говорю, потрясающе. Ведь ты понимаешь, ты сейчас взошёл по ступенькам вообще осмысления того, что можно пожелать в этом мире. Первая реакция, ну, что-то для себя. Следующее у него было... А, он говорит, ну, чтобы долгов не было. Ага, то есть для себя, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы вокруг мир как-то обустроился. Дальше он сказал, чтобы все были здоровы, то есть уже не для себя, а ему важно, чтобы во всем мире было здоровье и благополучие. И, наконец, высшая ценность, чтобы никто не умирал. Я говорю, о чем ты хотел попросить? Что это значит, чтобы никто не умирал? И мы так переглянулись с детьми и говорим, ну, о вечной жизни, о том, чтобы жить вечно. И действительно, говорю, давайте посмотрим, как церковь молится о том, что нам нужно в этой жизни. С чего начинается молитва церкви? Первое прошение — о свышнем мире и спасении душ наших.
То есть то, чем закончило сознание ребенка, да, он начал с чего-то себе попросить и закончил спасением. Ну, это буквально в течение нескольких секунд. А церковь начинает с самого главного – о свышнем мире, то есть о том мире, которого нет здесь сейчас у нас. Мы молимся вот о той цели путешествия, к которой мы устремились. А еще мы молимся о спасении нашей души. И вот однажды подросток спросил, ну, а если я не тону, если мне не нужно это спасение, зачем я буду его просить, если мне и так хорошо, ну, так провоцировал меня. Я говорю, ну, смотри, ведь на самом деле бывают такие ситуации, когда человек тонет и этого не замечает. Он говорит, как, такого не может быть. Я говорю, ты знаешь, может быть, и в моем жизненном опыте такое было. Как-то я была на конференции научной на Соловках, и мы плыли с острова Анзер на Соловки и попали в бурю. Нас очень мотало по волнам, мы никак не могли войти в бухту благополучия. И только когда уже все закончилось благополучно, мы прибыли на твердую землю, выяснилось нам, капитан сообщил, что, во-первых, во время шторма оторвало шлюпку, то есть случись что, мы никто не могли бы спастись. А во-вторых, еще сломался насос, который из трюма откачивал воду. Это всегда происходит, когда идет судно. А у нас сломался этот насос, и пока нас болтало по волнам, мы медленно-медленно погружались. И я говорю, если бы мы об этом узнали, наверное, началась бы паника. А так все, ну, просто молились, чтобы мы выплыли. Ну, действительно, реально все молились. То есть человек или целый корабль может даже не понимать, что он идет ко дну. Ну, просто это происходит, ну, довольно медленно, как мы не замечаем движение часовой стрелки, например. Но она же движется. И вот если человек осознал, что он тонет, но при этом еще он голоден, например, и хочет пить, но ему холодно еще, вот о чем он будет кричать и просить? Дети смеются, говорят, ну, конечно, сначала спасти его, потому что он тонет. Я говорю, вот именно, поэтому первое прошение этой мирной Ектеньи о спасении душ наших, потому что все остальное, покушать, попить, согреться и так далее, это уже следующий этап. Сначала мы хотим спастись. А следующее прошение этой Ектеньи потрясающее. Смотрите, о мире всего мира. Просто как будто церковь вот распахивает свои объятия и обнимает вообще всю Вселенную своей молитвой о мире всего мира. То есть вот этом Христовом мире всего мира, всей Вселенной. И здесь мы с петербургскими детьми вспоминаем наш казанский

мир. И как-то дети начинают рассуждать. Ну, говорит, нас же так мало, в процентном отношении православных христиан так мало. Ну, неужели наша православная церковь может спасти весь мир? Ведь сейчас столько неверующих, столько людей, которые даже ненавидят церковь. И тогда я привожу им такой известный пример, образ банки с солеными огурцами. Говорю, вот вы видели когда-нибудь, как мама или бабушка засаливает огурцы? Да, говорит, даже помогали. И вот смотрите, говорю, в банку кладутся огурцы, много-много огурцов. А сколько туда добавляется соли? Он говорит, немножко соли, относительно огурцов, совсем немного. Я говорю, смотрите, именно эта соль помогает огурцам сохраниться, не испортиться. Это ведь евангельский образ. Христос говорит, вы соль миру. То есть даже если соли будет не так много, но она будет присутствовать, она просолит все огурцы, весь мир этот, и поможет ему сохраниться. Беда будет, если соли совсем не станет, или ее будет совсем мало, недостаточно. Как сказал однажды на проповеди священник одного из больших петербургских соборов, смотрите, говорит, этот собор на 5000 человек, а в храме сейчас стоит на литургии 50 человек. Понятно, что это свидетельствует об оскудении веры, но это, говорит, еще не конец. Конец будет, когда в 5000-м соборе будет стоять 5 человек. Потом так задумался и сказал, нет, даже это будет еще не конец. Вот когда совсем никто не придет, вот это будет уже конец. Да? То есть когда некому будет скреплять цементом этот мир, просаливать эту банку с огурцами, да, наш мир, чтобы не испортился он, не погиб, не истлел. Итак, в этой мирной Екатенье мы молимся о мире всего мира. То есть мир призывается на всю Вселенную и при этом на душу каждого человека. И в этом же прошении говорится о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей. И я опять задаю детям вопрос. Как вы думаете, что значит благостояние святых Божиих церквей? Ну, дети сразу говорят, чтобы церкви стояли ровно, не падали, не разрушались. Я говорю, так, подумайте, только ли о материальных церквях идет речь? Что такое церковь? И тогда мы опять начинаем задумываться. Вот действительно, так первый порыв, мы снимаем такой самый поверхностный и приземленный смысл. Стоит чуть-чуть задуматься, мы сразу понимаем, что речь идет не просто о церквях, в смысле храмах, хотя и о них, конечно, тоже может идти речь. Но что есть церковь? И тогда мы вспоминаем, так церковь — это же мы вместе со священнослужителями и со Христом. Мы есть церковь. А что значит благостояние церкви? Благостояние, то есть стояние нас как церкви. И оказывается, что вот в этом мире, в этой банке соленых огурцов, мы являемся, как проводниками божественной благодати, которую мы получаем на литургии, которую мы получаем в Евхаристии. По нам судят о церкви, по нашему поведению, но и на нас могут быть нацелены какие-то нападки со стороны этого мира, потому что мы не такие, мы иные, мы церковные, мы верующие. И если мы не устоим под этим напором, то благостояния церкви не будет. Какой-то из ее членов может отпасть. Это беда. И церковь молится о том, чтобы мы вот в нашем единстве, в нашей вере во Христа стояли и стояли благу, то есть хорошо стояли, крепко стояли. Потому что дальше в этом прошении, смотрите, говорится о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех. Господу помолимся. То есть это подтверждает вот это соединение всех, что речь идет о церковном единении. А дальше следующее прошение — о святем храме сем, то есть этом храме, в котором мы стоим, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в Онь, то есть в Него. Опять, смотрите, о святем храме сем, то есть вот именно том материальном воплощении церкви, которая помогает нам осознать наше единство друг с другом и с Богом. О храме, наверное, мы еще отдельно поговорим, какие он нам образы дает, как он нам помогает в этом движении к Богу, в этом путешествии в небесный Иерусалим. Само пространство храмово, его оформление, его детали — это тоже отдельная интересная тема для беседы. Но вот в данном случае, в этом прошении
о святем храме сем и тех, кто с верою, благоговением и со страхом

Божиим входит в этот храм. Это о той церковной общине, которая сегодня, днесь, да, то есть вот здесь и сейчас собралась для того, чтобы шествовать вместе в небесный град Иерусалим. То есть о церковной общине, которой предстоит совершить литургию, общее дело, соединиться с Богом, чтобы Господь укрепил на этом пути, в этом путешествии именно нашу общину. И следующее прошение о великом Господине и Отце, нашем Святейшем Патриархе, и о митрополите молимся, и о честнем пресвитерстве, то есть о всех священниках, и во Христе диаконстве, и о всех, кто молится в алтаре, да? То есть о причте, как называют его в церкви. Почему мы отдельно и в первую очередь молимся о священниках и о священноначалии? И дети очень просто отвечают, ну, потому что они нас должны вести правильно. И тут мне вспоминается такой образ из детства, и я им делюсь с детьми. Когда я была совсем маленькой, ну еще в садике, я помню, я очень любила ездить с дедушкой на машине. И вот когда дедушка был за рулем, мне иногда, прям вот неоднократно, приходили в голову такие странные мысли. Ну, детям часто приходят какие-то странные мысли. Я иногда думала, а вот если дедушке захочется, ну, побаловаться, и он вот так вот руками повернет руль, ведь это же страшно, мы же окажемся там в канаве или еще там на встречную полосу выйдем, мы можем все погибнуть. Вот я сижу, например, на заднем сиденье, и я могу руками сделать вот так, ну, я показываю такое движение, как руль поворачиваю, да, а дедушка мой сидит, и он не может себе позволить сделать вот так. Какая же на нем ответственность? Ну, наверное, я не такими словами это мыслила, но я прямо очень четко помню эту свою такую шальную идею. И ведь действительно, мы, когда ходим в храм, живем христианской жизнью, понимаем, что, ну, в крайнем случае, если мы что-то куда-то не туда завернем, ну, придем, покаемся, исправимся. У нас, ну, не то чтобы есть на это право такое, но не случится чего-то катастрофического, если мы не туда повернем что-то такое, сделаем, чего нам хочется. А вот те люди, которые идут впереди нас, наши пастыри и архипастыри, то есть главные пастыри, если пастух не туда поведет своих овечек, то все могут погибнуть. И мы с ребятами как раз вот на таком детском примере, детской ассоциации, говорим о важности молитвы за священников и священноначалие. Я понимаю, что мы, конечно, очень, наверное, подробно останавливаемся на каждом слове Великой Екатении, но потом многие из этих прошений, они будут постоянно повторяться в церкви. И еще раз повторю, это то, что мы часто слышим, то, во что мы вслушиваемся. И когда мы проговариваем эти слова, они играют для нас новыми красками, новыми смыслами. И во время службы потом, ну, правда, получается, что мы по-другому, внимательнее, глубже воспринимаем эти слова. Во все время разговора дети продолжают рисовать. То, что у них в итоге получается, мы рассмотрим только, когда завершим разговор о всей Екатинье. Сегодняшняя наша передача уже должна завершаться, и к следующим прошениям Великой Екатиньи мы перейдем с вами в следующий раз. А сегодня я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До новых встреч в радиошколе юных алтарников. Всего вам доброго!

Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ «Возвращение к семейным истокам» с его автором Даниилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: Сегодня у нас программа пятая, и мы продолжим говорить о том, как нам узнавать свою семейную историю. В прошлой программе мы говорили о том, как связана биография и ее зачастую изменение самими нашими предками для того, чтобы сохранять свое место жительства в определенных городах, в определенных местах, как люди переселяли в зависимости от биографии, почему наши предки поэтому вынуждены были в своих биографических сведениях очень часто указывать неправильные сведения, не то, что было на самом деле, а мы-то хотим узнать то, что было на самом деле, нам интересны подлинные судьбы, подлинные личности тех, от кого мы тоже
1: произошли.
0: Произошли, да. Слово «произошли» немножко отдает таким вот эволюционизмом.
1: И физиологизмом.
0: Да, но на самом деле мы имеем в виду и, конечно, наше духовное родство с нашими предками. И здесь нам никуда не деться. Мы зависим от того, кем были наши предки. И поэтому мы даже удивимся, как мы в себе узнаем черты и характера, и занятий наших предков. Мне кажется, что всегда это сказывается на людях, но не только мне. По-моему, это уже такие очевидные вещи. Это очень интересно узнавать, кем были наши предки. И во второй части мы говорили о том, как беседовать с родственниками. И сегодня тоже мы начнем с такой теоретической, исторической части. Вот вы озаглавили ее «Прошлое как причина настроения».
1: Причем «прошлое» и «настроение» в кавычках, потому что это сугубо советские термины, имеющие специфическое значение.
0: Вот об этом вы
1: сейчас
0: расскажете.
1: Давайте об этом мы подробно поговорим. Мы, на самом деле, в предыдущих передачах уже обсуждали о том, что советский человек, имевший «прошлое» в кавычках, это очень неприятный для советского подданного ярлык, который означает, что в прошлой жизни, то бишь до 17-го года, либо сам этот человек, либо его предки, родственники, знакомые занимали какой-либо высокий статус, и, стало быть, эти лица считаются неблагонадежными в глазах советской власти, и им, как правило, давался красный свет в карьерном росте, красный свет в трудоустройстве, красный свет в возможности получения образования ими, либо их детьми. Также, само собой, советские спецслужбы с радостью использовали любые негативные данные по анкетам, в том числе о «прошлом» в кавычках, для того, чтобы привлекать всех лиц к ответственности. И очень часто именно людей с прошлым обвиняли в каких-либо, в кавычках, антисоветских деяниях, которые, возможно, никто и не совершал. И слово «настроение», также в заголовке сегодняшней темы поставлено в кавычки, это сугубо советский термин, он сейчас в таком ключе уже не используется, но те, кто жил при Ленине, при Сталине, они знают, что такое настроение, и понимают, что под этим понимается в широком смысле любое мнение гражданина о происходящем вокруг, а в узком и наиболее страшном смысле негативное мнение советского гражданина о происходящем вокруг. Настроение, в кавычках, оно всегда в советские годы шло на пару с понятием антисоветские настроения. То есть под настроением понимается в первую очередь какая-либо антисоветчина. То есть это неправильный человек, если у него есть настроение. И вот давайте я вам дам цитату из рассекреченного в политическом архиве Петербурга документа Октябрьского райкома ВКПБ Ленинграда 40-го года. Мы увидим, как связывает райком прошлое граждан с их настроениями, неправильными настроениями. Наряду с общим хорошим настроением рабочих и служащих есть отдельные нездоровые высказывания. Эти нездоровые высказывания относятся больше всего к дезорганизаторам производства, людям, имевшим прошлое. Вот, собственно говоря, стандартная политика советской власти, попытка связать любое недовольство, любые критические мысли в адрес происходящего в советской стране не с тем, что вправду что-то не так, возможно, в СССР, а с тем, что да предки у него не те. И сегодня, на самом деле, эта вот советская ментальность, она же сохранилась, и когда что-то происходит в нашем государстве, очень часто даже первые лица страны и политики, ведущие депутаты говорят: «Нет, это не народ вышел на площадь, это там Госдеп, это агенты Госдепа, а это НАТО виновата, а тут пятая колонна, говорит Жириновский, виновата». То есть все время попытка найти какие-то подспудные причины, которые на самом деле не имеют никакого отношения к происходящему. Просто, может быть, что-то в стране неправильно происходит. Но об этом советская власть говорить боялась, поэтому списывали отрицательное настроение на соответствующее прошлое. Как вы понимаете, следующий логический шаг советской власти — людей с прошлым и с неправильными настроениями надо, как мы в предыдущих передачах цитировали документы, изымать и направлять подальше от центральных городов, а, возможно, использовать их как рабочую силу на строительстве строек коммунизма. И давайте дам еще один интересный пример из цитат, которые покажут, насколько отслеживание этих самых в кавычках настроений было важно для советской власти, А ведь я напомню, в советские годы одна из преследовавшихся и, по сути, не существовавших наук — это была социология. При Сталине ни о каком объективном изучении общественного мнения речи быть не могло. Я напомню, авторы переписи населения 37-го года все погибли под молотом коммунистических репрессий, потому что они пытались показать правдивую ситуацию, что советской власти было не нужно. Поэтому неким паллиативом, искусственным заменителем социологии были как раз те самые подслушанные настроения граждан, которые под грифом «совершенно секретно» курсировали между райкомами и обкомами, между НКВД и обкомами, между райкомами и районными отделами НКВД. И это потрясающий по своей насыщенности и эмоциональности источник данных об истории нашего Отечества, к сожалению, источник недооцененный, до конца не введенный в повседневный оборот простых наших современников, потому что историки знают про этот источник, и даже некоторые сводки о настроениях публиковались в последние 20 лет, но публикуются они малыми тиражами. Книжки эти расходятся между сотрудниками исторических учебных заведений в области истории. А на самом деле это же история наших семей, потому что там в большинстве случаев фигурируют конкретные имена, фамилии и отчества конкретных людей, некоторые из которых живы до сих пор, и уж по меньшей мере, чьи дети, племянники, возможно, являются даже слушателями этой передачи.
0: Но здесь мне хочется еще раз напомнить нашим слушателям, что вы выступали с предложением и направляли это предложение, как говорится, в соответствующие инстанции, да, и получили Росархив. Вот такой вежливый отказ, сделать базу данных. Вы знаете, мне кажется, что те историки немногочисленные, которые работают с этой темой, с этими архивами, с этими вот данными, хранящимися в архивах, среди которых и вы, переоцениваете значение опубликованных документов, но не будут читать широкие слои даже интересующихся историей наших соотечественников исторические документы. Будут читать хорошо написанную монографию историческую. Но у нас сегодня дефицит историков, которые в принципе способны написать хорошую монографию. Лучшие историки сегодня истории России хорошо публикуют документы, потрясающие, но эти документы плохо читаются.
1: Марина, речь не об этом была. Была речь...
0: Поэтому база данных, это было бы идеально.
1: База данных с, по фамильным поискам.
0: Вот это было
1: предложение такое.
0: Ситуации.
1: Гражданин, у которого нет времени читать толстую монографию про то, как советская власть подслушивала советских граждан, в интернете набирает фамилию и отчество своего предка и смотрит, а не подслушивала ли что-то советской властью его прадедушки,
0: да,
1: прабабушки.
0: Вот база данных — это нам сегодня нужнейшая вещь. А публикация исторических документов историками мы никак этой проблемы не решим.
1: Да, согласен.
0: Но все-таки монографии тоже полезно читать, потому что иначе мы не поймем вообще, что происходило в то время.
1: Ну вот смотрите, в связи с нашим разговором цитата из секретного обзора политотдела спецвойск Ленинградского военного округа. Как раз про настроение. «Особого внимания заслуживает работа вокруг настроений. Некоторые партийные организации не сумели по-большевистски поставить всю свою работу, в результате чего в процессе проработки материалов пленума партии не смогли реально использовать имеющегося подъема для решительной борьбы с классово чуждыми настроениями. Парторганизации и политаппараты частей обязаны были предупредить подобное настроение, вскрыть классово чуждое лицо их носителей, найти каналы, по которым эти настроения проникают в казармы, показать их классовую сущность и дать жесткий отпор, привлекая к партийно-комсомольской ответственности не только тех партийцев и комсомольцев, которые проявляют их, но и тех, которые не ведут решительной с ними борьбы. Тщательное выявление классового лица носителей отрицательных настроений приобретает особо важное значение еще и потому, что при этом зачастую с полной очевидностью вытекает недостаточность одних разъяснительных мероприятий. Это намек на репрессии. Недостаточность разъяснительных мероприятий. Да? Опять же, бюрократический партийный язык, он иногда использует эвфемизмы, такие мягкие замены более жестких слов. И вот в этой же рассекреченной докладной, которая хранится, если не ошибаюсь, в Центральном государственном архиве Петербурга на Варфоломеевской, 15, есть конкретные примеры отрицательных настроений. Давайте их почитаем. Так, например, в понтонном батальоне красноармеец Юнкин, единоличник, средняк, беспартийный, говорил: «Нет основания говорить, что основные массы крестьян поняли преимущество коллективной формы ведения хозяйства, что они сами идут в колхоз. Если добровольно не вступишь в колхоз, тебя принуждают вступать налогами, забирают подчистую, что уродилось». А дальше, что пишет политрук в секретной записке? Характеристика этого Юнкина оказалась следующей. Происходит из крестьян Московской области, село Малый Мадаровск. Семья его была обложена твердым заданием за несдачу хлебозаготовок. Отец зарыл хлеб в землю. Красноармеец Маслов того же батальона говорил о том, что трудно жить в деревне, но два его дяди лишены права голоса, избирательных прав, раскулачены и сосланы.
0: Потрясающая логика. То есть мы видим,
1: да,
0: эту логику. Если человек чем-то недоволен в этом идеальном,
1: значит,
0: советском строе,
1: у него, да,
0: значит, у него что-то с прошлым не так.
1: Совершенно верно. Угу. Вот эта связь. Связь, которую жестко проводила советская власть между любым недовольством и происхождением.
0: А мы увидим, что когда советская власть буквально изведет всех людей с неправильным происхождением, ну почти всех, но всех извести нельзя, но большинство, подавляющую часть, ну в общем, вывели всех, извели, уничтожили, расстреляли, сгноили в ГУЛАГе, сослали, в общем, деморализовали, заставили забыть свою семейную историю, если у кого-то она была неправильная, вывели этих людей. Вопрос, как объяснять недовольство советской властью, появляется новый способ при Хрущеве, особенно распространившись. А он сумасшедший, значит.
1: Да.
0: И начали сажать в психушки тогда. Этот способ заменит способ ссылки на биографию.
1: Совершенно
0: Но
1: верно.
0: Все-таки ссылка на неправильную биографию была
1: первичной. Ну, а в 21 веке у нас вот агенты госдепа, я считаю, это вот новая замена, новая замена социальной чуждой.
0: И вот здесь мы как раз возвращаемся к тому вопросу, мне кажется, капитальнейший вопрос. Это наш советский менталитет и наша советская психология. Да. Она у нас, у всех. Вот как мы все люди грешные, так давайте вот мы признаем, мы все люди советские, но мы должны это знать, понимать и преодолевать это в себе. Как мы боремся с грехом, как христиане, так мы будем бороться вот с этим своим наследием. И мне кажется, это очень правильно начинать это с этого положительного опыта изучения своей семейной истории. Это и есть тот самый путь, мне кажется, преодоления в нас советского, когда мы становимся по-настоящему нормальными людьми, принадлежащими к своему отечеству.
1: Ну, давайте закончим историческую часть и плавно перейдем к продолжению той беседы, которую мы начали в прошлой передаче. Это советы по беседам с родственниками, знакомыми, которые позволят нам восстановить утраченную в советский период семейную историю.
0: Можно все-таки я еще вклинюсь со своим психологическим тоже вопросом. Все-таки наши предки, наши мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, их родственники, друзья, знакомые, тоже люди-то ведь сложные, с непростой судьбой очень часто, особенно если они жили в советское время. Не просто они могут знать неверные сведения, рассказывать нам неверные, что тоже информация. Это тоже важно, как и почему.
1: Да, не могут пересказывать неправильную информацию.
0: Это неправильная информация тоже информация. Это тоже интересно, как и почему наши предки меняли сведения о своей собственной биографии. Это тоже очень важно знать, записывать и фиксировать. Но ведь они еще могут, скажем, не желать рассказывать о своей семье что-то, что они знают реально.
1: Конечно.
0: И как относиться вот к этим двум моментам? Если мы, допустим, внутренне боимся что-то узнать, что для нас является негативной информацией о наших предках, и как психологически работать с родственниками, если они не хотят нам рассказать, что они считают, скажем, не очень таким позитивным фактом.
1: Ну, смотрите, в первую очередь я посоветовал бы не давить в первой беседе, не выпытывать клещами, не вытаскивать клещами ту информацию, которую вы хотите получить. Это номер один. То есть, опять же, сначала нужно подружиться с человеком, показать полную доброжелательность ваших намерений. Возможно, то, что вы хотите узнать, те детали, о которых вы говорите, вы узнаете во второй или третьей встрече, а не надо ограничиваться одной встречей с родственником, с которым вы давно не общались. Придите к нему через неделю, через месяц, на ближайший праздник. Продолжите эту беседу. Во-вторых, надо просто выяснять причину, по которой человек пытается избегать обсуждения той или иной темы. То есть, допустим, мы обсуждаем предка, который был привлечен к какой-то ответственности. Для человека это травмирующая информация. Надо, во-первых, выяснить, а за что привлекали. Возможно, это окажется какой-нибудь специфический советский состав преступления, за который на самом деле можно гордиться. Еще в некоторых случаях и статья «Антисоветская деятельность», я считаю, это во многом люди достаточно умные, которые объективно оценивали окружающую ситуацию и достаточно смелые, чтобы говорить об этом. Поэтому, допустим, если родственник стесняется говорить на эту тему, то можно объяснить ему о том, что стесняться-то, собственно говоря, нечего. Может быть, этого стоит гордиться.
0: Ну, знаете, все-таки не очень, скажем так, во всех случаях подходящий подход, потому что одни люди придерживаются одних взглядов сегодня, другие — другие. Может быть, родственник, с которым я беседую, он как
1: других
0: раз
1: придерживается
0: других взглядов, но он знает, что я, допустим, не одобрю сведения о том, что мои предки были какими-то ярыми коммунистами.
1: Да,
0: и не станет мне этого рассказывать.
1: Ну, допустим, давайте возьмем какой-нибудь общий уголовный состав преступления. Человека осудили, и родственник не хочет об этом говорить. Ну, надо же объяснить о том, что мы работаем как историки, а историк всегда должен быть объективным и получать и позитивную, и негативную информацию. Мало того, польза от негативной информации, в кавычках негативной, в том, чтобы потомство, наши потомки, родившиеся, не родившиеся, делали правильные выводы и не повторяли ошибки предков. Это тоже важно. Ведь история, которая содержит только елей, она, как правило, ложная история.
0: Да.
1: Надо всегда знать правду, а правда многогранна. Есть и радостные события, есть и печальные. И когда нам сегодня говорят, переходим с семейной истории на общероссийскую, не очерняйте нашу историю, я смеюсь. Невозможно историю очернить, это в принципе невозможно.
0: Какая есть, такая есть.
1: Она есть такая, какая она есть. История, она одна. И надо максимально приближаться к истине, к правдивой информации об этой истории. И всегда в этой истории будут и герои, и антигерои. Другое дело, что надо договориться о критериях, как оценивать героизм либо антигероизм наших предков. То же самое и в семейной истории. Никакой разницы. Невозможно очернить семейную историю. Мало того, мы не несем ответственности за ошибки наших предков, но право и обязанность сделать выводы из этих ошибок у нас есть. Вот, может быть, такую логику стоит довести до собеседника, и, возможно, это его убедит.
0: Мне кажется, что вы очень хорошую вещь говорили о том, что нужно показать свое собственное настроение. И мне кажется, что прежде всего интерес к истории нашей семьи, интерес к семейной истории, он обладает огромным преимуществом перед интересом к любым другим сферам. Потому что уж свою-то семью я точно люблю.
1: Конечно.
0: И поэтому я полон любви, сострадание, и я полон не просто какого-то интереса, чтобы потом, знаете, плюнуть в кого-то, а это сострадание, оно всегда преодолеет все остальные качества. И поэтому, мне кажется, интерес к истории всегда нужно начинать с истории своей семьи. Это нас очень многому научит. Но, с другой стороны, тоже здесь очень опасная такая сфера. Нельзя говорить, что все были правы во всем, что делали. Я тоже человек, я имею свои взгляды. И внутри моей семьи я не буду ни всех не осуждать, не оправдывать совершенно на 100% и как-то вот сразу и скопом. Но, тем не менее, если я не проявлюсь со своими тоже жизненными принципами в отношении к своей семейной истории, то я как бы исчезаю из этой семейной истории.
1: Да, и важнейший риск, который надо учитывать в родословных поисках, это риск, который срабатывает, к сожалению, среди некоторых исследователей, он называется у историков искусственная апологетичность родословного поиска. Что это означает? Что люди ищут только прекрасное.
0: Да.
1: И искусственно превозносят всех своих предков, говорят, что все у меня предки гениальные, прекрасные.
0: Раньше говорили, все из бедноты крестьянской,
1: да,
0: теперь говорят,
1: сейчас,
0: все из дворян.
1: Ну, например, либо, может быть, не из дворян, но зато вот такие все прекрасные. То есть родословное исследование — это вид исторического исследования. История — это наука. Наука стремится к объективности, к честному знанию. То же самое должно быть в семейных родословных поисках.
0: Вот мне кажется, что поиск семейной истории может нас научить очень правильному духовному отношению вообще ко многим другим вопросам.
1: Да.
0: Сам принцип. Во-первых, это правда. Во-вторых, принятие этой правды
1: принятие
0: с достоинством.
1: Принятие — это правда, да. Иногда это непросто, но это
0: да,
1: нужно делать.
0: Да, и выработка своего собственного отношения к этой правде. Да. Но тоже очень спокойного, сострадательного, но честного. Всегда честного, да, и правдивого.
1: Да, потому что если вы хотите найти среди ваших предков только героев, только великих людей, то я рекомендую даже не начинать родословные поиски. Это неправильно. Потому что иногда люди начинают додумывать, придумывать.
0: Но все-таки давайте поговорим о чувствах. Вот знаете, это как женщина о чувствах. Ну, допустим, вот я узнаю, что мой прадед служил в НКВД и был нехорошим человеком. Что мне делать вообще? Вот вдруг у меня в душе будет вот такое. Я не знаю.
1: Делать выводы из этого, вот, посмотреть, не повлиял ли этот родословный факт из вашей семейной истории на ваше мнение о советском периоде и о роли советских спецслужб в истории нашей страны. Проверить себя, что называется, это очень важно. Я думаю, верующие люди будут молиться за этого человека. Мне кажется, это особо необходимо делать в этой ситуации.
0: Вообще-то это интересно. То есть получение новой информации о своей семье означает, что Бог что-то хочет мне сказать. Это же здорово.
1: Да, мне тоже так кажется. Скажу так, если любой современник наш начнет глубокие поиски родословные, не только по прямым предкам, но и по боковым, я уверен, там будут, и говорил это в предыдущих передачах, там будут и репрессированные, в том числе расстрелянные советским режимом, но там будут и те, кто занимал в советской пирамиде, в том числе, возможно, даже в спецслужбах, какие-то должности. И могу сказать, что вот по себе я нашел 3 репрессированных из моих родственников по боковым линиям, но нашел одного пограничника, пограничники это НКВД, который во время войны был снайпером, вот, а потом в конце войны, в 44-м году, если не ошибаюсь, выселял татар из Крыма. И он пишет это в своей анкете. То есть вот эти вот преступные сталинские операции по переселению народов, он был сотрудником НКВД, которого направили бороться с теми народами, которые у Сталина вызывали вопросы. То есть,
0: вот
1: по сути,
0: когда
1: он
0: это
1: соучастник.
0: Узнали,
1: он
0: вы
1: соучастник.
0: Как человек, не как историк, вы вздрогнули или как, что, какие чувства?
1: Я вам так скажу, мне было очень интересно. То есть я попытался возвыситься на общий исторический уровень и посмотреть, вот как интересно, вот если брать мою семью как большое сообщество людей, о существовании друг друга мы даже не знаем. Это очень далекий родственник, это, грубо говоря, двоюродный племянник бабушки. То я его существование узнал совсем недавно из архивных документов, а он уже, я думаю, и не жив. Это было интересно. То есть я понимаю, что вывод какой я сделал практически, что на самом деле мы все причастны к тому, что произошло в советский период. Вот нельзя сказать, что были какие-то семьи, которые ну вот совершенно в этом не поучаствовали. Были и пострадавшие, были и палачи. И это логично, что не могло произойти вот такое событие, как 70-летний коммунистический период в огромном государстве без участия хотя бы косвенного участия большей части населения. Как минимум принимали, как минимум были готовы терпеть. То есть как минимум молчаливое соучастие в том, что происходило, не учитывать это нельзя. И вот мне кажется, когда люди это почувствуют на примере конкретных своих предков, они с большей болью, с большим пониманием будут относиться к происходившим историческим событиям.
0: Конечно, конечно. А вообще невозможно любить свою страну, если ты не знаешь историю своей семьи. И мне вот опять хочется вернуться к теме сострадания и милосердия. Еще такой привести тоже, мне кажется, совершенно очевидный и очень важный принцип. Если мы не сострадаем жертвам советского периода, очень многие люди, которые сегодня называют себя социалистами, коммунистами, много таких, в церкви таких, к сожалению, много, даже сталинисты есть, они лишены этого чувства сострадания к жертвам. Они не хотят про них слышать. Они говорят, прекратите про это говорить, давайте говорить про успехи индустриализации. То есть это люди, которые не хотят сострадать. Но понимаете, в чем дело? Человек, который не хочет сострадать миллионам жертв, он не способен и на милосердие к палачам. А они нуждаются. Вот как грешник нуждается в прощении, ведь это тоже наша история.
1: Согласен.
0: Поэтому без нашего, прежде всего, памяти и милосердия о жертвах будет невозможен разговор о том, чтобы вообще в принципе эту историю, как у нас говорят, давайте примем нашу историю. Мы не способны будем ее принять. Это просто будет невозможно, если мы не будем сострадать жертвам этого страшного 20 века.
1: Да.
0: И все-таки вернемся еще, может быть, к разговорам с родственниками.
1: Давайте. Хотел бы привести пару примеров развития предыдущей передачи, где мы говорили о том, как беседовать с родственниками, когда маленькая деталь в беседе, упущенная в первой беседе, может ключевым образом изменить все поиски и открыть целый блок важнейшей информации об истории семьи. Приведу пример своих личных поисков. Многие годы в родословных поисках для меня была загадкой происхождения моей бабушки Антонины Ефимовны Петровой, урожденной Осиповой. Я знал, что она была удочерена в начале 20 века крестьянами Боровического уезда Новгородской губернии, но не мог предположить, а кто же ее кровные родственники, то есть кто ее сдал в соответствующий детдом или как она оказалась без родителей. Запросил все архивы, ни один архив не представлял документов по дореволюционному удочерению, и мне казалось, это тупик. Параллельно с этим я очень много расспрашивал своего отца, сына Антонины Ефимовны, и никакой информации, которая помогла бы мне, отец не смог предоставить. Но вот случайно один раз, вернувшись из Российского государственного военного архива, я рассказал отцу о том, что в этом архиве есть большие фонды лагерей военнопленных. Лагеря военнопленных сдавали свои фонды в этот архив. И отец вдруг вспоминает о том, что, оказывается, в 1945 году после войны Антонина Ефимовна короткий период времени поработала в качестве повара в лагере военнопленных у села Печенский Посад под Боровичами. Там сейчас целый мемориальный комплекс, там много иностранцев, там испанцы были, поляки, немцы были, само собой, в этом советском концлагере для военнопленных. И вот бабушка буквально там полгода проработала поваром. И это изменило ключевым образом мои поиски и помогло мне, собственно говоря, узнать, а кто кровные родители этой бабушки. Как это произошло? Я сразу начал искать ее личное дело. Не мог человек, работая в системе, тогда это НКВД, лагеря были в НКВД, не мог, работая в такой системе, не пройти все проверки и не иметь личное дело. Я нахожу ее личное дело в информационном центре МВД по Новгородской области. Оно хранится там до сих пор. И в этом деле есть документ под названием «Автобиография». И бабушка не успела рассказать то, что в этой автобиографии своему сыну, потому что в советские годы этим не интересовались. Бабушка умерла в 1977 году, но в автобиографии 1945 года она описывает о том, что она была сдана родной матерью в Санкт-Петербургский императорский воспитательный дом в Петербурге в 1906 году. Вот эта зацепка. Вот те слова, три слова, Петербургский воспитательный дом, которые бабушка устно не передала своему сыну и, стало быть, мне. А это было огромное царское учебное детское заведение, которое располагалось в сегодняшнем здании Педагогического университета имени Герцена на Мойке. Я напомню, в царские годы не было детских домов в сегодняшнем понимании. Тогда главным способом устройства детей без родителей было устройство их в семьи. Их раздавали крестьянам, и по крестьянам платили деньги за то, что они берут чужих детей. То, что надо сегодня сделать, это то, чем Павел Астахов, по-моему, занимается. Так вот, моя бабушка была...
0: Да, я слышала, извините, пожалуйста, вы так сказали сегодня. На сегодняшний день вызывает много эмоций. Да, недавно было предложение довольно крупных таких чиновников, государственных политических деятелей о том, чтобы, как и было это в императорской России дореволюционной, в царское время, так называемое, давать деньги за содержание детей. И вы знаете, большинство наших депутатов, те, кто нами правит, создают законы, они возмутились и сказали, какая безнравственность не сметь платить никому за воспитание детей.
1: Я считаю, безнравственность не помогать людям, которые берут на себя заботу
0: вот
1: о детях, оставшихся,
0: да,
1: без родителей.
0: Это же к вопросу изменения сознания, изменения менталитета,
1: да,
0: изменения,
1: конечно,
0: нашей советской психологии. Ее надо менять.
1: Да.
0: Вот это очень важно.
1: Детские дома-то почему в советские годы возникли? Потому что это помогало исключить индивидуальное влияние семьи на ребенка. Помогало в советском духе, и об этом прямо есть в документах периода гражданской войны, Крупская подписывала эти документы, в частности, Калантай, позволяла в коммунистическом духе в детском доме воспитывать детей.
0: То есть детские... Опять же, отрывая их от семейной истории.
1: Да, совершенно верно. И детей поэтому в советские годы перестали практически устраивать семьи. Так вот, возвращаясь к моему примеру, я узнал, что бабушка-то оказывается из воспитательного петербургского дома, а фонд этого дома хранится в Центральном государственном историческом архиве Петербурга, фонд номер 8 с ГИА СПБ на Псковской улице 16. И в этом фонде через некоторое время я нашел документы о том, кто ее сдал в этот воспитательный дом, из которого ее уже взяли себе в семью. Моя бабушка была незаконно рожденной, родилась в 906 году в Москве, и в том же году была сдана в петербургский, как-то ни странно, воспитательный дом, и что ее кровная мать родом из тогда Вологодской губернии, а сегодня эта часть Вологодской губернии является республикой Коми. И опять же, возвращаясь к началу этой маленькой истории, возможность получить эту информацию из архива у меня появилась после того, как я на 25-й или 26-й беседе со своим отцом заставил отца вспомнить о том, что бабушка работала короткий период времени в лагере для военнопленных.
0: Всего
1: и в этом,
0: полгода.
1: Да, и в этом лагере я, в фонде этого лагеря нашел автобиографию бабушки. Поэтому вот эти детали любого взаимодействия наших предков с государством самые важные. Может быть, даже 2-3 дня человек работал в каком-то правоохранительном органе, на госслужбе. Скорее всего, сохранилось личное дело, а в этом личном деле...
0: Потрясающе.
1: В этом личном деле может быть какая-то мелкая деталь, которая выведет вас на другой архив, а в этом архиве будет большое количество интереснейшей информации, которую вы и предполагать не могли. Вот, мне кажется, очень иллюстративный материал в части опроса наших предков. Давайте также приведу еще следующий важный совет, связанные с беседами. Я бы это назвал всколыхивание памяти.
0: Да, поэтично.
1: О чем идет речь? Есть проблема забывания, она свойственна каждому из нас, тем более представителям старшего поколения. И вы можете очень долго опрашивать человека, и он расскажет вам все и скажет: ну не мучайте меня, пожалуйста, я больше, честное слово, ничего не помню. Но есть способы, которые позволяют из глубин человеческой памяти доставать ту информацию, которая может быть нам важна. И как это делается? Этим занимается, в частности, такая наука, как юридическая психология, есть такая наука, и даже криминалистика. Следователи и оперативных работников уголовного розыска учат допрашивать людей, ну, в том числе свидетелей, то есть не обязательно обвиняемых. И у свидетелей получаются какие-то вот важные детальки, которые в расследовании уголовных дел важны. Так вот, наши родословные поиски — это тоже вид расследования. И эти же методы вполне на законных, доброжелательных основаниях можно использовать и в наших поисках. Так вот, как можно всколыхнуть память человека, который думает, что он уже что-то не помнит? Самый лучший вариант — показать ему фотографию. Допустим, фотографию его какого-то предка дальнего, фотографию родственников, фотографию друзей. Как правило, через ассоциативные связи человек начинает вспоминать что-то новое. Это может быть фотография дома, это может быть фотография квартиры, в которой этот человек был, в которой он жил. И иногда вот внешний образ помогает вспомнить: ой, а тут была такая-то история, ой, а тут твоя прабабушка делала то-то, ой, а вот это, слушай, это же двоюродный брат, о котором я тебе забыл рассказать. Постоянно возникают в беседах ситуации, когда именно фотография, ну, если есть видеозапись какая-то, то и видеозапись может помочь человеку вспомнить что-то новое. Похожим способом всколыхивания памяти, как я это называю, является посещение вместе с родственником каких-то значимых для истории семьи мест.
0: О, да, это имеет огромный
1: эффект. Это очень важно. То есть, грубо говоря, если ваш родственник дальний или близкий поводит вас по тем местам, где он или его предки работали, учились или жили, то поверьте, помимо того, что он просто покажет это место, он вам расскажет многие детали. Что вот здесь во время блокады мы покупали хлеб, здесь отоваривали карточки, здесь у нас была помойная яма, а здесь у нас во дворе коллективно фотографировали детишек незадолго до войны. И могут всплыть опять же детали, которые будут важны для дальнейшего продолжения родословных поисков. То же самое также помогают в этом семейные реликвии. Если есть какие-то предметы, которые связаны с историей семьи, предъявите эти предметы или фотографии их вашему собеседнику, и, возможно, он скажет: ой, а мы же за этим самоваром с твоей двоюродной бабушкой пили во время блокады чай из морковки. Во-первых, все детали интересны, во-вторых, может всплыть деталь, из которой можно продолжить родословный поиск. Есть также следующий совет. В науке уголовного процесса это называется страшным словом «мощная ставка». Давайте не будем пугать радиослушателей в части родословных поисков. Скажем просто, очная ставка — это культурная, интеллигентная беседа с двумя и более лицами одновременно. Почему это ценно? данном случае...
0: Семейная встреча.
1: Да, назовем это семейной встречей. То есть переносим уголовный процесс с грубыми выражениями в нашу родословную тематику и назовем это семейной встречей. Почему они более ценны, чем беседа с одним человеком? Одно и то же событие два и более человека запомнят по-разному, запомнят разные детали. Описывать будут его могут совершенно иначе. И очень хорошо, когда два очевидца садятся вместе за одним столом с вами, допустим, за чашкой чая, и начинают обсуждать историю семьи. И иногда ошибка одного человека будет подмечена другим очевидцем, и они придут к общему выводу, да, здесь я не точно рассказал, на самом деле так-то. То есть это способ избавления от искусственных ошибок. Когда вы, допустим, за столом общаетесь с большим количеством родственников. То есть идеальный вариант — это общение сразу нескольких людей. Поэтому не могу это не рекомендовать. Ну и следующий совет, тоже очень важный, в беседах с теми людьми, которые что-то знают о истории нашего рода. Это советы обсуждать и расспрашивать по истории предков не только у людей, которые являются нам кровными родственниками. Надо обязательно выяснять круг знакомых, друзей, сокурсников, одноклассников, а может быть даже просто соседей по коммунальной квартире, которые жили с нашими предками и также могли что-то почерпнуть очень ценное. Я здесь рискну использовать средневековые юридические русские термины. Они утрачены к сегодняшнему дню, но юристы их знают. Термин звучит так — видак и послух. Видаком в средние века, как вы понимаете, назывался не видеомагнитофон. Видаком назывался свидетель, который что-то видел лично и знает лично. А послух — послухом является человек, который слышал от кого-то о каком-то событии. Так вот, в родословных поисках, так же, как во всех уголовных делах, важны свидетели и те, и другие. Самые ценные свидетели — это, конечно же, видаки. Собственно говоря, это в первую очередь наши родственники, которые сами участвовали в семейной жизни. А послухи — это те, кто слышал что-то, допустим, от наших родственников. И, возможно, какие-то из наших предков уже не с нами. Но можно поговорить с теми людьми, которые с ними общались, и порой они предоставят самую ценную информацию об истории нашего рода. И вот могу, опять же, привести пример из своих родословных поисков. У меня была двоюродная бабушка Ольга Дмитриевна Еремеева. К сожалению, глубокие родословные поиски я начал после ее кончины. Она умерла в 2001 году, а я уже глубоко копать о том, как же жили мои предки, начал позже. И успел у бабушки Ольги Дмитриевны узнать только общие главные базовые данные о своих предках. Так для меня все время было загадкой, а почему в 20-30-е годы почти все мои предки из ныне Плесецкого района Архангельской области уехали и стали жить в Ленинграде. Вот что произошло? Я, конечно же, догадывался, что связано это, по всей видимости, с политикой советской власти в отношении крестьян, что крестьян начали душить. И когда-то богатый куст деревень на озере под названием Кинозеро, там сейчас Кинозерский национальный парк в Архангельской области находится, когда-то богатый регион стал состоять из беднейших крестьян, которые массово побежали оттуда. Но это были мои предположения. А расспросить тех людей, которые жили там в 30-е годы, я не успел. Вот Ольга Дмитриевна была последней из этого поколения, она ушла в 2001 году. И что мне удалось сделать? Я, конечно же, собрал ряд документов, косвенно подтверждающих о том, что, вот цитата, в 20-х годах начался массовый исход молодежи из деревни в этих регионах. Это вот монографическая литература. Собрал даже докладные НКВД, в которых говорится, что имеется массовое отходничество, пишет НКВД секретно, или что колхозники уходят на побочные заработки в города. Вот. Но одно дело, когда в общих чертах это написано, а другое дело, когда вот это узнаешь со ссылкой на своих родственников. Так вот, что мне удалось? Мне удалось найти соседку по коммунальной квартире моей покойной бабушки, и я предполагал, что если 20 лет люди жили в одной коммуналке, то явно они общались, я знал, что у них были хорошие отношения, явно делились этой информацией, не ошибся. И действительно, соседка со слов бабушки рассказала о том, что бабушка вспоминала, как у людей в 20-30-е годы власть отбирала имена житые, как крестьяне плакали, как в большинстве крестьяне вот в Архангельской области не одобряли политику советской власти, однако при этом активных выступлений против не было. Но вот самое интересное воспоминание соседки со слов бабушки. Бабушка рассказывала, что просыпаешься в советской деревне, выглядываешь в окно и видишь, что у очередного дома окна заколочены. Это означало, что этой ночью очередная семья тайно бежала в город. Почему ночью? Потому что днем ловили. Милиция могла бы не пустить. Это к вопросу второго крепостного права большевиков. И вот для меня это был вот тот момент истины. То есть мои предположения подтвердились. То есть бежали именно из-за нищеты, из-за бесправия деревенского. Да, ну тем более Ленинград. Мы в предыдущей передаче говорили о том, насколько большие города, такие как Москва, Ленинград, были привлекательны для людей. Было лучше снабжение. Очереди, талоны, но снабжение все равно лучше, чем в советской деревне. И вот понимаю теперь, почему в 30-е годы бабушка крестьянскую жизнь сменила на службу домработницей в Ленинграде. То есть даже домработница бесправная.
0: А вы знаете, у кого она была домработницей?
1: Вот, к сожалению, я пытаюсь... Знаю, что у неких советских офицеров, в семье советских офицеров, но я пока не смог их найти. Вот. Но там вот есть интересная история, опять же, от соседки по коммунальной квартире узнаю, что бабушка у этих офицеров спала на сундуке в квартире. Квартира была на Благовещенской площади, площадь труда сегодня. Вот. Не могу найти пока эту квартиру, выясняю. Спала на сундуке. Есть такая история, запомнилась соседке моей бабушки, о том, что первую поджаренную этой семье бабушкой картошку хозяева выбросили. Смотрите, как богато жили. Потому что бабушка ее порезала ломтиками, то бишь по-крестьянски, а надо было соломкой.
0: Ужас.
1: Вот такие были привередливые советские офицеры, которые...
0: Но они не были еще офицерами в прямом смысле слова тогда.
1: Да, да, да. Тогда это были командиры. Командиры Красной Армии, совершенно верно.
0: Но тем не менее, какие-то.
1: Да, но тем не менее... В пыльных шлемах. Но тем не менее...
0: Шлемы у них были пыльные, а картошку они любили порезанную ломтиками.
1: А картошку соломкой, Ломтиками по-крестьянски они как раз не любили.
0: Да, ясно.
1: Вот такие детали, они, конечно же, обогащают нашу семейную историю. Это еще раз нас возвращает к тематике, а что искать в родословных поисках. И, конечно же, я это буду из передачи в передачу повторять. Искать нужно не просто формальное родословное дерево, когда человек родился и кто кому папой и мамой приходится. Самое это важное не это. Самое важное сделать исторические и нравственные выводы из истории своей семьи.
0: Конечно.
1: А в какой атмосфере жили люди? Чего хотели, чего боялись? Чему радовались, чему печалились? Вот человек жил на сундуке, ночевал, и для человека это было лучше, чем в советской деревне. Разве это не о многом говорит? Мне кажется, о многом.
0: Вот. Потому что в деревне уже не было картошки, которую можно было
1: совершенно
0: резать так
1: верно,
0: или иначе.
1: Да, потому что картошку изымали, скорее всего. Последний момент, который я успеваю, мне кажется, сегодня в нашей передаче затронуть, кратко мы его уже затрагивали, но можно сформулировать сжато. Это техника, которая помогает нам в родословных поисках. Я еще раз и еще раз рекомендую все родословные беседы записывать на диктофон, а если есть возможность, на видеокамеру. Это очень помогает, потому что вы не упустите какую-то деталь. Иногда какая-то часть беседы вам покажется сегодня незначительной, но после работы в архиве, допустим, вы поймете, что надо вернуться к этой беседе, вы прослушаете аудиозапись и поймете, что да, вот, совпадает то, что когда-то вам 5 лет назад рассказала там, двоюродная прабабушка или бабушка, допустим, а с тем, что вы нашли в архиве. Фотоаппараты, особенно цифровые, ценнейшая часть набора родословного исследователя. Фотоаппараты помогают нам откопировать семейные архивы, в том числе хранящиеся в других семьях. Обязательно это делайте. Если есть возможность, приобретите портативный сканер переносной. И сканер делает эту работу лучше, чем фотоаппарат. То есть фотоаппарат иногда дает смазанное изображение. Сканеры позволяют в хорошем качестве, в хорошем разрешении откопировать и сделать вечным для потомков документ, который, может быть, будет храниться в другой семье. Но у вас он будет сохранен навсегда. Вот такая техника всегда нам поможет в родословных поисках. Ну, я думаю, на сегодня можно закончить.
0: Спасибо, очень интересно. И было интересно все эти передачи, и будет очень интересно в следующих программах. Я в этом уверена, я уверяю в этом вас, дорогие слушатели, поэтому я надеюсь, что вы и следующую передачу обязательно не пропустите из цикла «Возвращение к семейным истокам», автор которого Даниил Викторович Петров. И мы все с нетерпением ждем книгу вашу, Даниил Викторович, я с нетерпением жду. И очень благодарю вас, что вы делитесь с нашими радиослушателями в этой серии программ итогами своей работы, опытом этой потрясающей деятельности, узнавания своей семейной истории. Передача вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: и свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: «25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с Гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19.

0: по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».

0: со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя, величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения монашества, Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: Человеку в наши дни льстят. И льстя обманывают его, усыпляют его сознание, его разум, его совесть. И усыпляя, порабощают. Основной и самый страшный обман – в утверждении, что человек уже свободен, уже не раб, а потому не надо уже искать и добиваться какой-то свободы, какого-то освобождения. Борьба за свободу в прошлом. В настоящем же только научная организация уже свободной жизни под руководством тех, кто хорошо знает всю эту научную идеологию. И усыпленный этой лестью, этим обманом, человек повторяет: «Я свободен, я живу научно, и буду жить все лучше и лучше». Какая страшная и вместе с тем жалкая картина. Ведь раб, знающий, что он раб, может мечтать о свободе, грезить о ней, любить ее как предел желаний, как смысл жизни. Но раб, считающий, что он свободен, потому что так сказали ему его руководители и вожди, это последний предел рабства, ибо это рабство принято сознанием человека. И именно в таком обмане ужас нашего времени, вся его потрясающая античеловечность. В истории человечества, увы, было много рабства, слишком много. Но никогда, кажется, рабовладелец не чувствовал потребности говорить рабам: «Ваши цепи — это и есть свобода. Поэтому хвалите свою жизнь, захлебывайтесь от восторга, утверждайте, что вы — самые свободные люди». Уделом рабов всегда было молчание и мечта о свободе, но не гимн рабству. Действительно, от чего же мы стали свободны? От неограниченной власти вождей, директив, приказов? Нет. От ограничения думать, говорить, писать и проповедовать то, что мы хотим и что считаем истиной? Нет. От несправедливости, жестокости? Нет. От страха, что завтра новый приказ отменит вчерашний, и новая программа сметет вчерашние истины? Нет. Так где же причина этой казенной радости, вменяемой в долг и обязанность всем гражданам? На наших глазах совершается страшный обман. Это подмена слов, постепенное, но планомерное наполнение их смыслом, обратным тому, который они имели веками. Лучше всего, яснее всего это можно увидеть на примере основных слов. По существу, свободой стали называть рабство, а рабством — свободу. Когда человек безоговорочно принимает навязанную ему идеологию и заранее отвергает свое право искать другую, критиковать ее основы, пересматривать и судить, это теперь называют свободой. А ведь это и есть рабство. А когда человек остается верен завету всегда искать, все испытывать и держаться только того, что действительно хорошо и справедливо, когда он в своей совести живет благородным человеческим беспокойством, это называется рабством. А ведь это и есть свобода. И этот обман удается. И в этом весь ужас нашего времени. И удается он потому, что слишком многих из нас убедили в том, что человек живет не для свободы, а для каких-то других целей, каких-то побед и завоеваний. Не для того, чтобы быть человеком, а для того, чтобы быть винтиком какой-то огромной и безличной машине. Растворяется, исчезает само понятие свободы как последней ценности. Есть ли еще у нас силы вспомнить о ней и снова захотеть ее? Я говорю о свободе подлинной, о свободе искать истину самому и жить этой истиной по совести, свободно осуществляя ее в жизни. Мой вопрос можно и продолжить. Есть ли такая свобода? Нужна ли она человеку? Ответ на эти вопросы уместно начать с христианского, религиозного подхода к свободе. Уместно потому, что ничто так часто и так упорно не отождествляются слепым догматизмом, безоговорочным подчинением авторитету и власти, как именно религию. Борьба с ней, как с порабощением человека, освобождение от нее, как от рабства, это основоположный принцип той идеологии, которую провозглашают у нас как научную. Что вы на деле, говорит христианство о свободе человека? Если бы у нас существовала возможность изучать христианское учение, покупать книги христианских учителей и философов, было бы нетрудно убедиться, что учение о человеке как о существе свободном составляет краеугольный камень всего христианства. Христианство основано на учении Христа, и весь смысл евангельского рассказа о Христе, как о нищем учителе, как о человеке, не имеющем никакой земной власти, в том, что он хочет только свободного принятия людьми его учения и, значит, признает человека способным к свободе. Образ Христа есть величайшее доказательство того, что свобода составляет сущность человека в христианском миропонимании. Но этим свободным принятием учения Христа, то есть свободой принять или отвергнуть это учение, дело не ограничивается. Ибо и само учение, которое свободно принимает человек, есть опять-таки учение о свободе, как сущности и смысле всей человеческой жизни. Это учение – неотвлеченная научная истина, не выкладка разума, а призыв к новому, свободному и любовному общению человека со всем, что существует. В сердце его любовь, самая свободная из всех человеческих чувств и самая освобождающая. Если суть и ужас рабства в страхе, то сущность и радость свободы в любви. И потому последователь Христа, апостол Павел, когда он хочет выразить всю сущность христианства в одном призыве, в одной заповеди, говорит: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Но если человек создан для свободы, это не значит, что он не может потерять ее. Всю трагедию человеческой жизни христианство видит в том, что человек может свободно выбрать рабство, отказаться от свободы, не захотеть ее. И этот отказ от свободы и есть то, что христианство называет грехом. Грех – это подчинение тому, чему не следует подчиняться. Любовь к тому, что не заслуживает любви. Почему же человек отказывается от свободы и отдает себя в рабство? Потому, отвечает христианство, что свобода трудна и высока. Потому что она обрекает человека на борьбу с собой, на постоянное усилие и искание, делает его жизнь узким путем. потому что легче подчиниться, заснуть, отдать свою свободу кому-то другому и прожить, не задумываясь ни о чем. Да, христианский замысел и человека, и свободы высокий и трудный. И потому так ненавидят его все те, кто хочет от человека податливости, послушания, хочет видеть в нем только орудие своих целей. И потому клевещут на него, и, главное, замалчивают его, подменяя карикатурой. Но до конца нельзя ни скрыть истину, ни поработить ее. Истина свободна.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение передачи, посвященной русской религиозной философии 19-20 века. В студии я, ее ведущий, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. В прошлой нашей передаче речь шла о мыслителях, объединенных общим таким названием славянофилы, мыслителей вот этого направления как раз в этой передаче будут в центре нашего внимания. Речь шла прежде всего об одном из, пожалуй, самых видных представителей этого движения, Алексее Степановиче Хомякове. Сегодня мы продолжим эту тему, потому что именно с ним связаны основные и философские, и богословские, что важно для нас в особенности темы, или представления этого течения в целом. Вот прошлую передачу мы закончили на анализе тех влияний, которые славянофильство впитало в себе, анализе тех проблем, которые перед славянофильской мыслью стояли. В частности, речь шла о культурно-исторических приоритетах, которые славянофильская мысль в лице Алексея Степановича Хомякова вот расставляла для того, чтобы двигаться и определять какие-то свои цели, какие-то свои перспективы, о которых речь пойдет впереди. Так вот, мы говорили, например, о том, что славянофильство в своем вот собственном исконном смысле этого слова, представленное Хомяковым, вовсе не было тем, чем представляется оно нам теперь, или, во всяком случае, может представиться читателю или слушателю, неискушенному вот в такой проблематике этого течения. Дело в том, что вот даже это название славянофильство, славянофильская философия или славянофильская историософия может ввести в заблуждение чем? Прежде всего тем, что само это словосочетание как бы апеллирует к некоторой национально-этнической общности, религиозной тоже в определенной степени, которая мыслится прежде всего как некоторое политическое явление. Собственно, славянофильством чаще всего подразумевается некоторая политическая идея единства славянского мира. Вот тот панславизм, который как раз где-то к середине XIX века, или второй половины XIX века, вот оформился, разрабатывался многими мыслителями как в России, так и в пределах самого славянского мира. Говоря о славянофильстве Хомякова, нужно делать, конечно же, оговорку. Его славянофильство, буквально любовь к славянам, она совершенно особого рода. Точнее, даже его славянофильство не совсем то, что выражает его и философскую, и политическую, и религиозную позицию. Мало того, его славянофильство – это то, что вот действительно может затруднить для нас обращение к его, собственно, и человеческому, и философскому, и богословскому облику. Почему? Потому что мы привыкли видеть вот фигуры русских мыслителей, славянофилов, действительно через призму антагонизма их с западничеством. Вот славянофилы – это те, кто противоположны западническому подходу, западническому взгляду на русскую историю, на ряд других проблем. И, следовательно, в порядке такого антагонизма мы склонны осмыслять славянофильство как некоторую партию, почти политическую, имеющую свою программу, то есть идеологию, которой они следуют, которую разрабатывают и осмысляют вот с разных точек зрения. В общем-то, это не так. Славянофильская идеология, в общем-то, была. Она оформилась, правда, позднее, уже после смерти и Хомякова, и Ивана Кириевского, о котором речь пойдет далее.
И сами славянофилы только отчасти причастны к ее становлению. В общем-то, в действительности, вот опять же сложность русской мысли. В большинстве случаев, когда мы имеем дело какого-то русского мыслителя или какую-то особую концепцию философскую, то ли историосовскую, или богословскую, которую мыслил, детализировал по-своему каждый из этих русских мыслителей, мы с трудом можем определить, а что это такое, каков как бы вот статус того предмета, которым занимается тот или иной русский мыслитель, что это было. И вот здесь, касаясь творчества Хомякова, мы видим, что это, конечно же, не было политической идеологией, это не было вот панславизмом в том виде, в котором панславизм существовал и во время Хомякова, и после него. Хотя Хомяков, безусловно, здесь тоже внес свой вклад, сказал какое-то свое слово. Мало того, речь шла не просто о словах. Хомяков, как мы помним, участвовал в самом освобождении балканских народов во время русско-турецкой войны. То есть вот посодействовал даже и делом, даже своим вот воинским служением на этом поприще. Вот опять же этот термин «славянофильство». Славянофильство, любовь к славянам в широком смысле слова. Она не совсем, конечно, верная. Для того, чтобы охарактеризовать как бы в целом, можно сказать, даже тип мысли, тип умонастроения и Хомякова, и Киреевского, совершенно вот недостаточно противопоставить его западничеству как вот такому отрицанию всего русского, как отрицанию исторического пути тысячелетнего, пройденного России к тому времени, как отрицание, в конце концов, ценности восточного христианства, ценности православия. И здесь не только это. Вообще, надо отметить, что вот этот спор славянофилов и западников, в связи с которым часто упоминают имя Хомякова и Киреевского, он ведь носил совершенно особую форму. Форму, которая, к сожалению, сейчас утеряна вот в нашей интеллектуальной атмосфере 20 века и 21 века. Ведь такой вот спор, протекавший вот в этих московских гостиных первой половины 19 века, это вот интеллектуальные размышления, достаточно утонченные и рафинированные, вот этих молодых европейски образованных русских аристократов, ведь вовсе не напоминали те партийные склоки, тот спор, к которому мы привыкли, тот спор, который часто переходит в ссору, а ссора переходит вот уже в нечто выходящее за пределы вот такого джентльменского общения. Ссора переходит уже как бы в ругань, в некоторые взаимные обиды, претензии, которые уже, конечно же, ставят крест на любом общении. Вот это к чему склонны мы. Вот для Хомякова, Киреевского, для их оппонентов, вроде Чаадаева или Герцена, все было не так. Герцен в своем автобиографическом романе «Былое думы» замечает, дает такой вот образ общения славянофилов и западников в то время, что вот мы, говорит он, представитель западничества, со славянофилами напоминаем двуликого Януса или даже двуглавого орла. Смотрим мы в разные стороны, а сердце в нас как бы бьется одно и то же. Вот это тоже характерная черта того времени и характерная черта вот тех мыслителей, о которых мы говорим. В общем-то, их связывали, несмотря на то, что они часто спорили и много спорили, особенно большим спорщиком был Алексей Степанович Хомяков. Люди, часто и много спорившие, имеющие разные точки зрения на разные вопросы, однако же вот в этом споре не доходили до ссоры, не доходили до вот какого-то взаимного антагонизма и взаимоотрицания. Все, конечно же, это проявится впоследствии, уже к середине XIX века, во второй половине XIX века по обе стороны уже будут не Алексей Степанович или Иван Васильевич, да, или Герцен, и Чаадаев, да, Алексей Степанович Хомяков, да, и Иван Киреевский, а будут, скажем, такие вот деятели, так, официальные, можно сказать, идеологии Российской империи того времени, вроде Каткова, и, с одной стороны, да, и персонажи романа Достоевского «Бес», вот эти революционеры, которые
уж действительно мало напоминают тех куртуазных и образованных западников вроде того же Герцена или уж тем более Чаадаева. Все это будет потом. А пока все развивается по-другому, существует в несколько других рамках. Так вот, опять же, этот вопрос. Как охарактеризовать славянофильство? Что, собственно, в нем такого центрального, как бы зернового? И здесь приходит следующая мысль, следующее размышление, которое делает вот эту славянофильскую мысль такой контекстуальной, ставит ее в контекст того, что происходило не только в России, но и в Европе как раз в первой половине XIX века. А происходило следующее. Происходила достаточно острая переоценка исторического пути Европы в XVIII веке, в XVIII веке и предшествующем ему периоде. Это было связано с наполеоновскими войнами, с тем, как Европа осмысляла французскую революцию и события, последовавшие после нее, с тем, как Европа осмысляла вот прошедший век просвещения, XVIII век. И это осмысление или переосмысление Европы и своего исторического пути, оно, конечно же, в общем-то, не могло не затронуть Россию. И здесь представители вот такого этого общеевропейского течения, представителями как раз и являлись во многом славянофилы. Ведь славянофильская мысль, славянофильское творчество, оно, конечно же, неотделимо вот от этого как бы рубежного явления европейской культуры, европейской действительности, которая называется романтизмом. Мы, в общем-то, привыкли воспринимать романтизм через призму некоторых стереотипов вот такого советского и постсоветского быта и действительности, да. Вот романтично это сидеть там у костра, петь какую-нибудь песню Куджавы или Калича, может быть, в лесу, да, вот такой дух романтики или еще что-либо вот в этом же духе. Это вот такое как бы обыденное бытовое представление, не говоря уже вот о романтизме, который подразумевается под вот отношением полов, да, вот есть первая любовь, да, она вот несёт такие романтические черты. В действительности романтизм как бы как понятие, романтизм как термин культуры, он представляет из себя нечто совершенно другое. Романтизм – явление серьезное, очень многогранное. Зарождение его как раз датируется вот началом XIX века. Сам романтизм зародился в Германии, это явление германское, вон, можем вспомнить Пушкина, да, вот образ Ленского, который из Германии привез учености плоды, вот такой образ романтического персонажа, опять же, связанного с Германией. Так вот, это течение сначала возникло как достаточно небольшой кружок, кстати, напоминавший вот этот кружок славянофилов. Обычные исследователи вот как раз этот кружок называют по тому городу, где он возник, Йена. Йенский романтизм, йенская романтическая школа, она вот считается таким истоком этого течения в Европе. Затем романтизм перебрался в другие европейские страны, в Англию, позднее во Францию, и вот он стал таким общеевропейским течением. У нас, скажем, романтическую тему в литературе, например, ее проводник известный являлся Жуковский, поэт Жуковский, вот, который, будучи очень связан прежде всего с немецкой литературной традицией, ну и с английской тоже, вот как раз привнес во многом это явление на русскую почву. Ну вот, что же стояло за этим романтизмом, чем как бы он одушевлялся? Одушевлялся он прежде всего критикой предшествующего периода европейской культуры, а именно вот эпохи Просвещения, эпохи, которая завершилась французской революцией, эпохи, которая вот в этом романтическом движении остро переосмыслялось. Притом здесь можно вот это переосмысление, такое как бы перемену системы координат культуры достаточно четко сформулировать на уровне вот таких противопоставлений. Скажем,
Если вот культура просвещения, образ эпохи просвещения, это прежде всего образ торжества разума, науки. Наука должна изменить и природу, окружающую человека, и природу самого человека. Под действием разума, разумности, науки будет изменена радикально и природа человека, социальная прежде всего, да, вот эта тема, которая как раз и стала таким прологом французской революции, изменение социального образа человеческого бытия такими вот достаточно радикальными, но вместе с тем внешними средствами. Вот эта тема, заявленная как раз вот этим явлением французской революции. Но само просвещение, реакцию на которое был романтизм, и отчасти под знаком романтизма мы рассматриваем философию славянофилов, было представление о мире как о некотором механизме, о некоторой совокупности частей, о некотором вот нисколько органическом, сколько вот таком механическом, чисто вещном образовании, которое функционирует, подчиняясь определенному постижимому закону, с определенной целью. Все механистично, мир как часы, некогда заведенные Творцом, продолжают тикать, отсчитывая свой срок. Сам Творец мира, давший миру вот этот первый толчок, как бы самоустранился, он уже не участвует в делах мира, а мир предоставлен сам себе. Вот он, шестеренки крутятся, все действует закономерно и целесообразно, пружина постепенно вот разжимается, и мир существует как бы сам по себе. Вот это такое самое общее, самое упрощенное представление эпохи Просвещения о том мире, в котором человек живет. Вот здесь можно припомнить и Лейбница с его предустановленной гармонией. То есть мир гармоничен, он развивается целесообразно и осмысленно. И Декарта, в особенности Ламетри, такого вот французского мыслителя, выдвинувшего тему мира как машины, механизма. Вот все эти мыслители, даже более чем мыслители, ведь сами они являются представителями, так сказать, более широкого вот такого мироощущения того времени. Вот мыслили мир как вот такую мертвую машину, которая без участия Творца и, в общем-то, без участия человека работает как заведенная, и нужно только понимать, вот куда движутся шестеренки, какие приводные ремни вот участвуют в этом движении всемирном, над которым, конечно же, абсолютное главенство имеет разум. Разум и наука, которая этот механизм изучает, постигает и осмысляет, вот являются наиболее важными элементами вообще человеческого существа и мира в целом. Разум через свойственные ему вот эти принципы, понятия, да, вот все это осмысляет, может изложить эту великую и многогранную машину Вселенной языком математики, да, языком физики, языком формулы, да, языком некоторой абстракции. Притом в этом мире все совершенно и закономерно, и все совершенно детерминировано. Вот это как бы тема, например, философии Спинозы, такой детерминизм, то есть полная предопределенность всего. Что ни происходит, все происходит сообразно с каким-то законом, все происходит ради какой-то определенной цели. Вот это тема разума, тема закона, тема такого вот детерминизма, которая вот определяла в самых общих чертах вот эту эпоху Просвещения. Притом разуму, конечно, соответствует некоторая проза, да, разум прозаичен, из него исключена всякая поэзия, всякая фантазия, ему противоположно. Разум вот сух, научен, он как бы строго правилен, никаких отклонений он не терпит и не признает. Вот это тоже характерная черта эпохи Просвещения. Эпохи Просвещения, то есть распространение вот этой самой научности, которая была, однако же, связана еще и с резкой секуляризацией европейской жизни, с тем, что историческое христианство, как прежде всего на Западе, Римо-католическая церковь, да и протестантизм постепенно
теряли свои позиции, особенно в образованном обществе, распространился, скажем, атеизм или деизм, то есть вот признание за Богом только вот этого первого толчка, который должен завести мир. Однако же непризнание, конечно, и неверие в церковь, неверие во Христа, воплотившегося, распятого и воскресшего, да это все, конечно же, как бы складывалось вот в этой атмосфере века просвещения. Вот, к слову, надо сказать, что это достаточно мрачный, хотя и, вот, казалось бы, целесообразный, полностью рациональный мир эпохи просвещения, например, в кинематографе европейском достаточно выпукло выражен в фильме Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика». Вот если вы обратите внимание к этому фильму, достаточно, конечно, спорному, имеющему много таких, с точки зрения православной нравственности, странных ходов и образов, но тем не менее он как бы вот отражает вот эту атмосферу просвещения, атмосферу рационализма, с одной стороны, полного, а с другой стороны, вот такого полного расчеловечения человека, да. И в действительности вот эпоха романтизма – это такой достаточно осмысленный протест против вот всего этого, всей этой традиции просвещенческой. Собственно, миру как механизму, миру как вот раз и навсегда заведенной машине, романтизм противопоставил мир как нечто органическое, мир как нечто живое, как нечто одушевленное, как исполненное какими-то силами, энергиями, как нечто, в общем-то, не исключительно такое вот простое и легко объяснимое, как нечто таинственное и глубинное. Вот это ощущение природы, которое, например, мы можем почувствовать, читая поэзию Тютчева. Вот она как раз, пожалуй, из всех русских поэтов XIX века наиболее вот характерно впитала в себя вот эти романтические принципы, причем именно как принципы, не как некоторое ощущение, а именно как то, что уже сформулировано и осмыслено буквально как некоторые готовые такие чеканные формулы этого умонастроения, не лишенные, однако же, вот своей, так сказать, поэтической достоверности. Так вот, вот природа действительно это нечто огромное, таинственное, глубинное, не слепок, не бездушный лик, пишет в одном из своих стихотворений Тютчев, да. Мало того, если механизму соответствует разум и закон, то вот этой природе скорее соответствует другой способ ее познания. Это некоторая интуиция, которая не разлагает мир, не расчленяет вот эту изначальную целостность Вселенной на какие-то части, их вот изучает по отдельности, тем самым умерщвляя как бы вот это прекрасное и прекрасный совершенный организм мира, да, а проникает в него, как бы растворяется в нем. Вот мыслитель на такой романтический манер – это прежде всего не тот, кто знает, а тот, кто понимает, тот, кто проникается вот тем, чем является вот тот предмет познания, который он для себя избирает. Вот это тоже очень важный мотив, который в славянофильстве тоже будет присутствовать. Одного рационального познания мало, будет говорить Иван Киреевский, нужно еще нечто большее, нужен какой-то цельный разум, который включал в себя бы все познавательные возможности человека. То есть человек познает не только умом, а человек как бы познает всем своим существом, и волей, и чувством. Вот к какому познанию призывал, в частности, Иван Киреевский, о котором речь пойдет далее. И, в общем-то, к этому познанию призывали на разные голоса, на разный манер вот романтики этой первой йенской школы. Здесь нужно прежде всего отметить братьев Шлегелей, поэта и мыслителя Навалиса, поэта Гёльдерлина, Вакенродера, некоторых других мыслителей. В частности, к этому кружку одно время примыкал известный философ Шеллинг, один вот из четверки немецких классиков. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. Вот Шеллинг, один из четырех великих, тоже вот участвовал вот в этом таком литературно-поэтическом и мировоззренческом объединении вот этих молодых немецких интеллектуалов, поэтов, писателей, ученых. Так вот, возвращаясь к теме, да, интуиции, да, интуиция – это такое проникновение, это схватывание всего за раз, понимание,
а не научного расчленения мира, разъятия его на части, как бы лишенные вот их некоторой жизни, их связи с изначальной вот этой глубиной бытия. В общем-то, на детерминизм, на некоторую предопределенность и заведенность, в том числе и человеческого бытия, романтики отвечали своим свободолюбием. Человек – это прежде всего свобода, да? Он свободен от вот этой давящей необходимости, закона, разума, да? Он нечто вот воспаряющее, а не ползущее по земле. Да. Эта тема свободы, кстати, тоже займет одно из важнейших мест и в творчестве славянофилов. В общем-то, если искать, например, какой-то термин, который бы позволил окинуть, так сказать, одним взглядом размышления, например, Хомякова, вот искать такой вот принцип, на который бы все остальное было нанизано, один из принципов, который мог бы на это претендовать, это принцип свободы. Сам Алексей Степанович был весьма свободолюбивым человеком, человеком, очень ценящим независимость, очень ценящим личную свободу. В общем-то, его тема соборности, о которой речь пойдет дальше, она тоже, как ни странно, пронизана темой вот этого свободолюбия, темы свободы. Свобода и соборность для Хомякова рифмуются. И мы отчасти увидим из логики, в частности, романтизма, почему это так. Вот свобода, освобождение от этих вот давящих законов бытия, давящих законов вот этого механистического мира, освобождение, которое означает прежде всего вот соединение с этой вот какой-то природной изначальностью. Причем она может мыслиться по-разному, мыслится и в пантеистических таких тонах, мыслится, может быть, может как-то иначе, но тем не менее, вот такое общее настроение, оно всегда сохраняется. При том, что свобода зачастую еще означает как бы освобождение от груза повседневности. Вот это тоже очень важный мотив и для романтизма, и для славянофильства. В общем-то, и романтики, и славянофилы были люди, которых глубоко печалила вот та как бы историческая обстановка, в которой они жили. Человек как бы ощущает себя не в своей тарелке, не в своей эпохе, не в своем времени. Он ощущает то, что окружающие его люди, окружающая его обстановка вот не соответствует какой-то глубине, какому-то подспудному вот зову его души. Да, душа стремится куда-то из этого скучного и партикулярного обыденного мира, обыденной обстановки. Действительно, Николаевское царствование, оно, в общем-то, все к этому причины давало. Малособытийное, достаточно авторитарное, оно действительно и у славянофилов, и у западников, в общем-то, не вызывало особенно теплых чувств. Но все это, конечно, не было просто исключительно такой русской причиной зарождения славянофильства и славянофильских реакций на современность. Это, опять же, общеромантический мотив. Свобода есть освобождение как бы от вот уз этой обыденной, обычной жизни, где человек встроен в какой-то определенный вот поток необходимых нужд, забот, тягот и так далее. Все это, опять же, делает из человека вот этот винтик в некотором мировом механизме или даже социальном механизме, из которого он не может никаким образом выпасть, вырваться из него. Вот это тоже ощущение романтическое по типу. И славянофил, как и романтик, вот ощущает необходимость освободиться, вырваться вот из этих давящих оков наличного, действительного. Тогда как, скажем, человек эпохи Просвещения, да, это то, что существует, этот мир лучший из миров, да, ты где-то находишься, ты там и должен находиться. Мало того, будущее для просвещенца – это, наоборот, это торжество науки, а прошлое – это вот мрак и ужас, это темные века, мракобесие, дикости, отсутствие наук, знаний. Для романтика ситуация другая. Романтик вот из своей этой повседневности, обыденности рвется в какие-то иные миры, в какие-то иные измерения. В частности, наиболее такой общий мотив – это переосмысление отношения к историческому прошлому. Вот мы говорили о том, что для просвещенца, человека эпохи Просвещения, человека XVIII века, прошлое осмысляется как вот такое преддверие
настоящего. То есть осмысляется под некоторым знаком прогресса. Было плохо, потом вот благодаря наукам и искусствам, благодаря разуму, благодаря закону, законам, да, все стало постепенно, поступательно двигаться к некоторому торжеству разума, торжеству закона, торжеству вот этого самого просвещения, когда просвещение достигнет вот всех концов земли, когда каждый может сказать о себе, что он просвещен. Для романтика нет. Наоборот, скорее мир регрессирует. И историческое прошлое для романтика кажется крайне притягательным. Притом разные мыслители вот того же Йенского кружка разное историческое прошлое избирали своей духовной родиной. Скажем, для поэта Гёльдерлина это древняя Греция, древняя Эллада, мир греческих богов, мир древней Греции, в которой вот в своих поэтических грезах отправляется Гёльдерлин, вот это его духовная родина, там он чувствует себя дома. Для Навалиса, скажем, тоже поэта и мыслителя, входящего в этот Йенский кружок, его духовная родина – это западноевропейское средневековье. Вот, кстати, тоже пересечение со славянофилами, да. Для славянофилов, ведь как и для романтиков, вот такая духовная родина – это, конечно же, вот такая древняя изначальная Русь. Русь допетровская, в разбросе от Руси вот древней, киевской или Руси московской. Чаще это, конечно, Московская Русь. Вот здесь Хомяков и Киреевский чувствуют свою духовную родину. В петербургской России, которая вот застегнута на все пуговицы вице-мундира, ему тягостно, тяжело, скучно, да. А вот там, в эту такую былинную, православную, Русь монастырей, Русь такую, как вот некий град Китиж, который встает среди дремучих лесов, вот в такую Русь хотел бы отправиться Алексей Степанович. Что, в общем-то, близко, чтобы понял, скажем, и его коллега по этому общеевропейскому романтическому движению Навалис, для которого, скажем, мир там средневековых замков, рыцарских турниров, крестовых походов, это вот как бы такая реальность, которая безусловно много ценнее и века просвещения, и наук, и цивилизации, и всего, что вот дал Европе там 17-18 век, да, вот туда как бы зовет поэтическое воображение Навалиса. Для других романтиков это может быть и эпоха Возрождения, вот как для Вакенродера. Мало того, романтик обнаруживает такие области, которые человек эпохи Просвещения как бы не замечал или игнорировал их. Например, мы знаем, например, вот сказки братьев Гримм. В общем-то, не отдавая себе отчета, что, в общем-то, до вот этих двух братьев-собирателей немецкого, а, в общем-то, и общеевропейского фольклора, фольклорная тема вообще никак не звучала. Какие песни поет народ, простой народ, крестьянство прежде всего, какие он рассказывает сказки, это, в общем-то, никому не было интересно. Почему? Потому что лучше в опере поют, а вместо сказок будет вот Корнель и Расин. Это гораздо лучше и гораздо соответствует вот духу времени. А все эти сказки будут забыты, и все эти суеверия оставлены. Но вот оказывается, что в начале 19 века, что все это очень интересно, что сказки, рассказы, песни, вот этот самый фольклор, оказывается, очень насыщен, очень глубок, очень многообразен. Он представляет из себя такую совершенно новую, еще не опробованную литературную форму. Все это как раз обращает на себя внимание вот этих мыслителей и ученых, и деятелей вот этого романтического движения широкого. В частности, там братья Гримм собирали немецкие сказки, например, брат Ивана Киреевского Петр Васильевич Киреевский, вот он стал собирать русские сказки, русские песни. То есть вот брат славянофила Киреевского был таким вот одним из первых русских фольклористов. Тоже вот на этой романтической волне. Так вот, это обращение, значит, к народному творчеству тоже здесь в составе романтизма очень важно, потому что и славянофилы мыслили, скажем, вот некоторый образ той России,
которой они вот духовно стремились, в которой они уносились в своих историосовских или поэтических мечтах, они видели ее вот культуру, действительно растущую из этой народной толщи, народной среды. Они видели ее как, прежде всего, народную, в чем-то фольклорную традицию. Почему? Потому что народ ближе к земле, народ ближе как бы к природе, к космосу, да, народ изначальней. Это другие как бы сословия, чем более оно отделено вот от этой народной стихии, тем более оно беспочвенно, тем менее оно интересно, поэтично, тем более оно искусственно, а значит, вот тем более оно механистично, приобретает вот все те черты, которые для романтика неприемлемы. Вот это тоже, кстати, один из важнейших мотивов многих размышлений того же Хомякова. Ведь для Хомякова, вот в связи с его темой соборности, о которой речь пойдет дальше, очень важен какой сюжет. Соборность ведь это некоторое единство, это цельность. Цельность, которая не предполагает какого-то сословного разделения, сословной дифференции. Почему? Потому что сословное государство, оно построено вот на каком-то расслоении, на несправедливости, на некоторой неполюбовности жизни, да. Ты начальник, я подчиненный, да, я буду выполнять то, что ты прикажешь, да, действовать, исполняя твою волю, да, ты будешь надо мной надмиваться, а я буду тебе рабствовать. Это неприемлемо глубоко для Хомякова, для славянофилов. Нет, вот это община наподобие семьи. Да, есть все-таки начальствующие, есть подчиненные, но это начальствование такое семейное, мягкое, да, это отеческое наставление, отеческое начальствование, да, вот, скажем так, и мыслил вот этот идеал свой такого общественно-политического устройства Хомяков, да и другие славянофилы. Есть царь в таком вот старомосковском виде, царь-батюшка, царь-отец, а все остальные вот его дедушки, его вот эти крестьяне, которые ему служат, которых он вместе с тем опекает отечески. Вот это тоже ведь тема в чем-то романтическая, да. Близкое к размышлениям, в том числе и немецких, и многих других романтических авторов, где на первое место выходит община. Община в своей как бы естественности. А это общинное начало, или начало цеха, оно противостоит чему? Противостоит тому государству, бесконечно усложненному, бюрократическому, да, которое вот как бы так нависает над всем этим полюбовным и изначальным, и построенным на согласии, на обычае, общинном устроении, да. А бюрократия вот действительно все пытается перемолоть, да, пытается всю эту органическую жизнь механизировать, лишить вот этой изначальной такой простоты, ввести некоторый закон, который по определению жесток, да. А ведь община живет обычаем. Да, то, как заведено, а закон предписывает, как нужно, как должно, как должно. Вот это тоже характерно и для славянофилов. Ведь славянофилы, мы об этом говорили в прошлой передаче, несмотря, казалось бы, на такую

государственной жизни. Как и все романтики, славянофилы бюрократов на дух не выносили, все это было ужасно, все это было совершенно неприемлемо. Тоже отчасти ведь одна из каких иллюзий славянофильских. О ней мы будем говорить потом. В общем-то, она ведь как бы во что еще вливает, какое дает осложнение своеобразное. Ведь кто такой бюрократ, кто такой чиновник, кто такой вот один из представителей государств? Это некоторый авторитет, да, он облечен должностью, он облечен каким-то авторитетом, формальным авторитетом, который позволяет ему действовать так или иначе вот на подконтрольной ему области, в подконтрольном ему департаменте. И этот авторитет, его вот авторитетность, может, и авторитарность даже, неприемлемая славянофилами, она в целом распространялась вообще на всю область авторитета. Авторитета как формального вот этого иерархизирующего начала. В какой области, например, это неожиданно проявилось? Это проявилось в области, в частности, отношения к церковной иерархии, к церковному авторитету. Хотя у Алексея Степановича Хомякова эта тема скорее проигрывалась на западном христианстве. В частности, множество критических стрел Хомяков выпустил по поводу папства, по поводу вот такого своеобразного явления западного христианства, в котором он видел в чем-то небезосновательно причину такого отрыва, который со временем все более усиливался, римской церкви, западного христианства от христианства восточного. Мало того, вот в этой теме авторитета римского папы, в теме его решающего слова в догматических, канонических, а в общем-то и в политических вопросах, Алексей Степанович Хомяков видел продолжение вот этого формального еще языческого подхода, этого римского лекс, римского закона, который явление совершенно сверхчеловеческое, явление, которое определяет собой человеческую жизнь во всех ее проявлениях. Он максимально формален, он максимально, так сказать, абстрактен, но он и максимально вот должен определять жизнь человека, государства и общества во всех ее многообразных качествах, многообразных проявлениях. Вот здесь совмещение этой идеи римского христианства с его папством, с этой идеей внешнего авторитета, внешнего закона, внешнего должноствования, она тоже одна из таких вот очень важных черт славянофильского умозрения. Да? Папа как бы в глазах славянофилов главный такой бюрократ, да, который росчерк пера которого или штамп на определенной бумаге, это есть вот указание, куда душа пойдет, в ад или в рай, да. Вот это тоже весь детерминизм, да, такое законничество, свойственное римской церкви в то время, было крайне неприемлемо Хомяковым, да, он видел в этом вот такое, такие просто антихристовые, какие-то бесовские черты. В частности, ведь продолжением этой темы станет известный нам из русской литературы образ великого инквизитора. Да? Вот история, легенду о великом инквизиторе рассказывает вот брат Иван своему брату Алексею Карамазову, да? Где вот эти все славянофильские размышления о папстве вылились в такой вот яркий образ великого инквизитора, который вот оказался в состоянии даже самого Христа, вновь явившегося, вновь подвергнуть казни, как некогда при Понтийском Пилате. Вот это во многом продолжение славянофильских размышлений. За этим очень много чего стоит, за этой проблематикой. Даже и сейчас не беремся ее полностью осмыслять, просто укажем на вот эту тему, близость переходов от романтической реакции к реакции славянофильской, и то, что сама славянофильская реакция вот начинает влиять на, скажем, на какую-то богословскую или историческую проблематику,
осложнять ее и вводить какие-то новые мотивы. Вот это важно. Важно как бы для нас ведь осмыслить вот это явление в некоторой целостности, в некотором ее контексте. Другие вот

0: темы этого романтического проекта, вот опять же связанные с исторической проблематикой, были направлены и в некоторые другие области прошлого, такого прошлого, которое уже даже не совсем историческое прошлое. Например, романтизм впервые во многом открыл в европейской культуре тему Востока. Востока как Востока волшебного, таинственного, манящего, Востока как вот стране каких-то чудес. В общем-то, этот процесс шел одновременно с таким научным ознакомлением с памятниками древневосточной культуры, индийской культуры прежде всего. Затем элементы вот этой проблематики перейдут и в такой общеевропейский идейный багаж, можно сказать. Да, вот начало 19 века – это как бы такое первое паломничество в страну Востока для многих европейских интеллектуалов. Потом эти волны повторятся. Причем паломничество не только такое вот историко-культурное, паломничество и религиозное в том числе. Паломничество имеется в виду идейное паломничество, а не такое вот непосредственное путешествие. Как будет писать Николай Гумилев, в Индию духа купить билет. Вот желание купить билет в Индию духа, да, возникает именно в то время. И не только в Индию духа. В общем-то, славянофилы как бы приобретают билет и, во всяком случае, отстаивают свое право на получение, скажем, в Россию духа. Да, Россия духа – это Московская Русь. Чуть позже, уже во второй половине XIX века, Константин Леонтьев, тоже замечательный русский мыслитель, близкий в чем-то к славянофилам, так сказать, купит билет в Византию. Вот Византия духа станет тем, той духовной родиной, которую для себя будет искать Константин Леонтьев. Вот это все, конечно, как бы звенья одной цепи, как бы явление одного и того же культурного контекста. Причем вся эта романтическая традиция, она проходит под знаком какой-то вот такой поэтичности, поэтизации. Если мир организм, если мир вот такая как бы неизреченная бездна, глубина, в которую можно всматриваться и всматриваться, и обнаруживать там все новые и новые смыслы, то, соответственно, и способ проникновения – это некоторая интуиция, которая предполагает некоторое постижение, вот без некоторого схватывания, постижение без разделения и умерщвления вот этой живой жизни, которая перед тобой открывается, то, конечно, способом выражения всего этого является язык поэзии в большей степени, чем прозы. Или такая проза, которая была бы максимально поэтизирована. Это, кстати, тоже характерная черта не только славянофильской мысли нашей, но и вообще русской религиозной мысли. Она, в общем-то, по своему стилю где-то тяготеет к поэзии. Она тяготится своей прозаичностью. А надо отметить, что если речь о философии, то философия, уже во всяком случае в XIX веке, это, конечно же, проза и спрос. Да, если мы откроем Фихте или Гегеля, то мы встретим такие как бы образцы прозы, которые имеют очень мало точек соприкосновения с любой поэтичностью. Там ни одного образа не встретишь, да, одни только термины, одни только понятия, вот, связанные в какие-то очень сложно сочиненные системы. Так вот, всю эту как бы традицию, во многом рациональную, такую вот понятийную, прозаическую, романтизм, в том числе славянофилы, как бы вот так как бы отодвигали, чувствовали свою оппозиционность к ней. И в частности, это отразилось на стиле сочинений славянофилов. Ведь мы здесь какой момент должны подчеркнуть? Славянофильская мысль, она мысль вот такая, как бы скользящая. Она никогда не развертывается в какую-либо определенную, отчетливую философскую систему или богословскую систему, историософскую концепцию, да. Это вот какой-то поэтический полет над реальностью, который вот предполагает какую-то внезапную детализацию и схватывание то одной, то другой темы, то какой-то переход к некоторым другим образам. То есть это вот своеобразный романтический тоже стиль, который присущ славянофилам, и Киреевскому, и Хомякову практически во всех их сочинениях. Даже тогда, когда речь идет о каких-то вот прозаичных, исторических и иных подробностях. Вот все равно мысль тяготеет вот к такому какому-то полету вне этих оков разума, вне оков такой вот формальной научности. Вот это тоже очень важно, за этим стоит очень многое. И в этом в чем-то и слабость славянофильской мысли, да, она слишком вот такая, как бы, образная, слишком неопределенно многозначительная. А значит, здесь не будет той философии, которая будет вот отдавать себе отчет в своих собственных заявлениях, не будет отдавать себе, отвечать на поставленные самой же собой вопросы. Здесь мы увидим, в общем-то, достаточно размытое богословие, о котором речь пойдет уже в следующей передаче. И многие другие вот как раз огрехи, связанные с таким общим умонастроением, вот этим именно романтическим, которое мы видим и в философии, и богословии славянофилов. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. И в следующей передаче уже речь пойдет о темах, связанных скорее с богословской и философской проблематикой славянофилов, чем вот с тем культурно-историческим контекстом, в котором эти их идеи существовали.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я хочу сказать о болезни. О болезни телесной и особенно о болезни душевной. Как к болезни относится церковь, как верующие отдельные должен относиться к своей болезни и к болезни близких людей. К своей большей частью легче относиться спокойно и мужественно, чем к болезни дорогого человека, который страдает иногда почти что невыносимо и идет к своей смерти. Я хочу сначала сказать об обыкновенной нашей телесной болезни. Болезнь, так же как смерть, с точки зрения нашей православной веры, является результатом отпадения человека от Бога. Бог является гармонией, Бог является жизнью, Он является полнотой. И поэтому, поскольку мы отпадаем от Бога, мы теряем жизнеспособность, и пустота, которую жизнеспособность за собой оставляет, заполняется смертностью и возможностью болеть. Это не всегда и не полностью правда. Большей частью это относится к нам всем. Но есть еще другой момент. Может стать перед нами вопрос о том, ладно, мы грешники болеем. Это результат нашего состояния, того, что мы не полностью соединены с Богом, или, во всяком случае, не полностью к Нему устремлены. Но что же сказать о святых? Почему они болеют? Почему они, как бы вкрапленные в Божью благодать, могут болеть? Тут другой момент. Тот же самый момент, который является перед нами страшный момент распятия Христа, Его смерти. Святой несет на себе крест всея земли. Святой – это человек, который вместе со Христом несет на себе последствия человеческого греха. Я вспоминаю сейчас монаха одного, валаамца. Он был послушником в течение 50 лет. На работах он потерял одну ногу. Был уже стариком, когда его встретил отец Афанасий, который посетил тогда Валаам в поисках духовной жизни. И он его спросил: «Скажи, почему ты после 50 лет не принимаешь постриг, остаешься послушником?» И этот монах ему ответил: «Я не готов. Я не научился сострадать и плакать плачем всея земли». Вот почему святой может болеть, может страдать, потому что он умеет сострадать, разделять страдания и плакать над страданием, над греховностью, над падением от Бога всея земли. Но когда мы говорим о болезни, мы говорим, конечно, большей частью о болезни таких людей, как мы сами. И что же нам с ней делать? Люди, в кавычках говоря, благочестивые, часто мне говорят: «Зачем мне идти к доктору? Я могу пойти и попросить священника помолиться, или попросить, чтобы меня помазали маслом святым». Да, можешь. Но почему это делать, когда Бог нам дал другие средства, более доступные, более простые, и которые не требуют от тебя той целостной, глубокой веры, которая требует обращения к таинствам и к действию Церкви? Скажете, кто это говорит? Серафим Саровский это говорит. Он говорит одному своему слушателю, собеседнику, он говорит ему: «Лечись, потому что Бог создал и врача, и лекарство, и в его руках твое оздоровление». И в этом он повторяет то, что мы можем прочесть в 38 главе книги Сираха, о том, что Бог действительно создал и врача, создал и лекарство, и дал ему власть порой исцелять. Но в книге Сирака сказано еще одно, очень важное. Раньше, чем идти к врачу, и в течение всего времени, которое ты будешь употреблять на то, чтобы быть исцеленным естественным образом, ищи покаяния, ищи духовного очищения. Потому что болезнь связана, с одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с ослаблением человека, с тем, что мы смертны и что мы подвержены страданию и болезни, но также связано с тем состоянием души, которое в нас качествует. Замечательное место есть в Священном Писании, я сейчас не могу вам процитировать, какое это место, где после падения, описывая судьбу человечества, сказано, и постепенно в роде человеческом водворилась смерть. Смерть вошла, но люди жили долго, и если мы смотрим на родословную человечества, эта долгота жизни все уменьшалась, потому что люди слабели, их связь с Богом делалась менее глубокой, и смерть делалась более властной над ними. К этому мы еще вернемся. Но что я хочу сейчас сказать, это то, что как только человек заболевает, он должен, с одной стороны, войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос о том, как он далек или как близок к Богу, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, поскольку он оскверняет и изуродовывает образ Божий, который заложен в нем, но вместе с этим смиренно, не надеясь на то, что он силами чудесного своего покаяния может победить телесную болезнь, идти к врачу и терпеть от него лечение. Это очень-очень важный момент. Но еще более, может быть, серьезное вопрошание поднимается у людей, когда человек заболевает душевной болезнью. Что такое душевная болезнь? Мы знаем теперь, что наши психические состояния зависят в очень большой мере от того, что происходит физиологически, с точки зрения физики, химии, в нашем мозгу и в нашей нервной системе. Поэтому нельзя каждый раз, когда человек заболевает психически, это приписывать ко злу, ко греху или к бесу. Очень часто, более часто, я бы сказал, чем это бывает наваждением бесовским или результатом такого греха, который человек оторвал от всякой связи с Богом, более часто бывает то, что что-то повредилось в его нервной системе. И тут медицина входит в свои права и может очень многое сделать. Был в Париже замечательный иконописец, еще не полностью зрелый, возрастающий, который вдруг заболел. Он начал чуять запахи серы. Его мать, его сестра решили ему не перечить, надеясь, что он успокоится. И когда он говорил им, я слышу запах серы, они тянули носом и говорили, да-да, это правда. Но по мере того, как это происходило, ему делалось все хуже. И тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Я помню, нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он все болел больше и больше. Я тогда был врачом, и ко мне обратились с вопросом, что же нам делать? И я ответил так, что на меня очень рассердились. Я ответил, бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили электрические шоки мозга. В то время это единственное, что умели делать в этой области. Я помню, с каким возмущением и семья, и духовенство ко мне обратилось. Как ты можешь? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь? Я говорю, я не знаю. Я только одно знаю, и простите, это, может быть, вам покажется циничным словом. Если это одержимость, то электрический ток никаким образом бесу не повредит и не поможет. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет. И он выздоровел через год. Но за эту болезнь случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь незрелым иконописцем. Он вышел из болезни созревшим иконописцем. Его иконы стали иные, зрелые, глубокие. И мы ставили перед собой вопрос о том, что же это такое, каким это образом может быть. И ответ я уже позже нашел у святого Иоанна Кронштадтского, который говорит, что есть души очень хрупкие, которые могли быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает между такой душой и миром пелену или безумие, или какого-то частичного отчуждения и непонимания, пока эта душа не созреет. Эта душа может не созреть вовсе на этой земле, но она будет созревать в тишине этого так называемого безумия, этой отлученности от окружающего мира, и вступит в вечность зрелый, созревший. А иногда бывает, что эта пелена снимается, как это случилось с этим иконописцем, и вдруг оказывается, что он за этой пеленой пережил что-то, что только между Богом и им происходило, во что не вмешивалась никакая человеческая сила, и стал зрелым человеком. Мне кажется, что очень важно нам помнить, что когда человек заболевает психически, это может быть физиологическое явление, на которое должен обратить внимание врач. С другой стороны, одновременно мы должны об этом человеке молиться, как мы молимся о всяком человеке в нужде, молиться всеми силами души. Мы можем применять некоторые и церковные действия, помазать человека освященным маслом, или, если он способен на это, допускать его до святого причащения. Но знать, что здесь будет действовать двоякая сила, божественная сила через таинство и божественная же сила через врача и лекарство. А порой Бог так решает, что действие должно быть совершено земными приемами, естественными приемами, потому что тут не было ни греха, ни зла, а был момент, когда человек должен отчудиться от того, что может его сломать, соблазнить, отдалить от видения совершенной красоты или правды, пока он не окрепнет и не станет способным жить в полумраке этого мира и вместе с этим жить светом Божиим. Я хочу еще сказать о смерти. К смерти у меня отношение своеобразное. Я к смерти отношусь не только так спокойно, но с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое впечатление, яркое, о смерти, был разговор с моим отцом, который мне как-то сказал, ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее об этой встрече и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени, а много времени прошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная маленькая келья. На верхушке французского дома была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и стал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как это я воскликнул вслух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, который на дворе, на улице, я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силой переживаю слова апостола Павла, который говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, и прибавляет: «Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить». Это последняя жертва, которую он может принести. Все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить, потому что нужен он другим. Смерти я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или в французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции. Поэтому смерти я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умирают спокойно, западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которые и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти, надо готовиться к вечной жизни. О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно. Мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живет не временем, а какой-то полнотой жизни, таким-то ликованием жизни, которое не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать все-таки непросто. Потому что, что бы мы ни думали о смерти и о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать пример моего опыта во время войны. Я был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом с ним и говорю: «Как ты себя чувствуешь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Я сегодня ночью умру». «А тебе страшно умирать?» «Умирать мне не страшно. Но мне больно расставаться всем тем, что я люблю, с молодой женой, с деревней, с родителями. Одно действительно страшно. Это умереть одному». Я говорю: «Ты не умрешь в одиночке». «То есть как? Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь просидеть со мной?» Я говорю: «Конечно, могу просидеть». Он подумал и сказал: «Если даже и вы посидите со мной, в какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один». Я говорю: «Нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что ты хочешь рассказать. О деревне, о семье, о детстве, о жене, о всем только, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. Я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительным говорить. И я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать. И тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза, и я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку. И ты будешь периодически сжать мою руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет ее пожимать. Я начну сжать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе». И так мы в течение нескольких часов проводили эту ночь. В какой-то момент, действительно, он перестал сжать мою руку. Я начал его руку сжать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть. Потом она раскрылась, его больше с нами не было. И это очень важный момент, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает еще другое. Человек болеет иногда долго, и он бывает тогда окружен или любовью, лаской, заботой. Тогда умирать легко, хотя больно, и об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружен людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки, мы не можем вернуться к своей жизни, мы не можем радоваться своим радостям. Он как темная туча висит над нами, как бы он умер поскорей. Это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают: «Ну, как тебе? Тебе что-нибудь нужно?» «А, ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, у меня свои дела. Я вернусь еще к тебе». И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Бывает, что человек умирает. Умирает долго, но он любим, он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение 3 лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки, дороги друг другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник на лондонский приход. Еще раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание епархиального совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думая, найду ли я мать свою, живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча! И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она позвонит в звонок, я приду, и она мне скажет: «Мне тоскливо без тебя, побудем вместе». А бывали моменты, когда мне самому было не в моготу. Я поднимался к ней, оставляя свою работу, и говоря: «Мне больно без тебя». И она меня утешала о своем умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что когда она умерла, она собой унесла всю мою любовь к ней, все то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили врозь, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе, и она меня знала глубоко. И как-то она мне сказала: «Как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказал, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами». Да, мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает в таком положении, что какая бы то ни было черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства и, забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть, где твое жало? О, смерть, где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов не один во гробе. То, что я сказал, очень лично относится к тем или другим людям. Но смерть нас окружает все время. Смерть – это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании. И мы должны научиться быть спокойными по отношению к своей смерти, собственной смерти, потому что в ней мы видим жизнь, зарождающаяся вечная жизнь. И что победа над смертью, над страхом смерти, заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью. И других к этой полноте жизни приобщать. Но перед смертью Бывают другие моменты. Мы не сразу умираем и не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления. Мне вспоминается одна наша старушка, такая Марья Андреевна, замечательное маленькое существо, которое ко мне как-то пришла и говорит: «Отец Антоний, я не знаю, что с собой делать. Я больше спать не могу. В течение всей ночи поднимаются в моей памяти образы всего моего прошлого. Но не светлые образы, а только темные, дурные, мучащие меня образы. Я обратилась к доктору, прося его мне дать какое-нибудь снотворное. Снотворное не снимает это марево. Когда я принимаю снотворное, я больше не власти как бы отдалить от себя эти образы. Они делаются бредом. Еще хуже. Что мне делать?» Я тогда сказал: «Марья Андреевна, я в перевоплощение не верю, но я верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь и не раз. Не в том смысле, что вы умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, что сейчас с вами происходит. Вот когда вы были молоды, вы в узких пределах своего понимания поступали порой нехорошо. И словом, и мыслью, и действием порочили себя и других. Вы потом это забыли и продолжали в меру своего понимания в разном возрасте своем поступать подобно, опять-таки себя унижать, осквернять, портить. И теперь, когда у вас нет больше силы сопротивляться против воспоминаний, они всплывают. И каждый раз, когда всплывают воспоминания, они вам говорят: «Марья Андреевна, теперь, что тебе за 80 лет, почти что 90, если ты оказалась бы в том положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50 лет, ты поступила бы так, как ты поступила тогда? Если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, в свое состояние, в события, в людей, и можете сказать: нет, теперь со своим опытом жизни я никогда не могла бы сказать это убийственное слово, я не могла бы поступить, как я поступила. Никогда, если вы можете это сказать всем своим существом, и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, это от вас отойдет. То будут приходить другие и другие и другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами будет Бог ставить вопрос: это твой прошлый грех или это теперь все еще твой грех? Потому что если вы возненавидели какого-нибудь человека когда-то, но не простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех – это ваша теперешняя греховность. И она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь. И другой пример в этом же роде я могу вам дать. Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась. И я напоследок ей сказал: «А скажите, Наташа, вы всем и все простили, или у вас какая-то заноза еще есть в душе?» Она говорит: «Всем я простила, кроме своего зятя. Ему не прощу никогда». Я говорю: «В таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу вас святых тайн. И вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова». Говорит: «Ведь я сегодня умру». Я говорю: «Да, вы умрете без разрешительной молитвы и без причащения, если вы не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час». И ушел. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: «Как вы были правы. Я позвонила своему зятю, все ему сказала, он все мне сказал, мы примирились, и он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность, примиренная со всеми». Вот то, что я хотел вам сказать о смерти.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 235-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати.
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 3-й главы.
2: В то время Ирод четвертовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Евангелист Лука очень кратко, буквально в 4 стихах, повествует о двух событиях евангельской истории: о крещении Господа Иисуса Христа в Иордании и о заключении в темницу Иоанна Крестителя Иродом Антипой, сыном печально известного иудейского царя Ирода Великого. Евангелист Лука писал свое Евангелие уже после того, как были написаны Евангелия от Матфея и от Марка, и, видимо, не счел нужным повторять то, что было подробно описано у двух евангелистов, писавших ранее его. А события крещения Господне, история заключения и казни Иоанна Крестителя как раз подробно описывается у евангелистов Матфея и Марка. И буквально месяц тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» было крещение Господне в изложении евангелиста Марка. Я тогда говорил, что для иудеев, современников Христа, все происшедшее в Иордане свидетельствовало о мессианском достоинстве крещаемого. И Дух Святой в виде голубя, и облако, и голос Бога Отца, который говорил пророческими цитатами Ветхого Завета о грядущем Мессии, все это должно было указать на исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе из Назарета. Все, что произошло в Иордане, свидетельствовало, что Он и есть обетованный Богом и ожидаемый иудеями Мессия, и иного ждать уже не надо. Пророчество исполнилось. Христос пришел. Но если посмотреть на крещение уже не с ветхозаветной иудейской, а с нашей новозаветной позиции, то что это значит? Вот главное, что произошло на Иордане, это то, что Бог явился людям на уровне их человеческой природы. Вот многие умы пытались, пытаются и будут пытаться представить себе бесконечное божество. И как человек не может представить себе бесконечность, ну, кроме определенного математического знака или символа, вот так же невозможно представить себе бесконечность Божию. И вот на Иордане бесконечный Бог является в образе простого человека. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, говорит Слово Божие. Действительно, невозможно представить себе Бога. А если невозможно представить, то невозможно и любить. Ведь мы любим конкретно кого-то, а не что-то абстрактное. И для того, чтобы полюбить Бога, человек должен был увидеть Его. и увидел в личности Иисуса Христа. И впервые это явление Христа как Бога произошло на Иордане в момент крещения, о чем свидетельствовал голос с неба и сошествие Святого Духа в виде голубя. Поэтому это событие мы называем Богоявлением. Но это явление Бога не только во Христе. Это явление триединого Бога, которого не знал Ветхий Завет. Есть там, конечно, некоторые прикровенные свидетельства, указывающие на божественное триединство. Например, в Псалмах, там, «Дух твой благий наставит меня на землю праву». Или говорится о Сыне Божием, как о премудрости Божией. Но так, как это было на Иордане, никогда до этого не являлся Господь своей тайной триединства. В Новом Завете это откровение повторяется еще два раза, в момент преображения и в день Пятидесятницы, который мы называем Днем Святой Троицы, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени. Вот все эти три события есть явление той тайны, которую никто никогда уяснить не сможет. И Церковь никогда не пыталась проникнуть в суть того, что превышает человеческое сознание, а пыталась оградить это откровение от человеческого искажения. Ибо как только человек пытается проникнуть туда, куда его разум проникнуть не может, он начинает все строить по своему человеческому образу и подобию. И как заметил один философ, может быть, не совсем благочестиво, но верно по сути, он сказал, что Бог создал человека по своему образу, и человек отплатил ему тем же. То есть стал представлять себе Бога по своему человеческому образу, понимая его так, как это ему кажется. Но для нас триединство Божие – это великая тайна. Это то, что идет сверху вниз, а любой процесс познания идет сверху вниз. Ведь человек изучает муравья, а не муравей человека. Ну, а какое может быть соотношение между Богом и человеком? Здесь несоизмеримое расстояние. И поэтому для нас, людей Нового Завета, главное, что произошло на Иордане, это явление Живоначальной Троицы. Даже не явление, потому что Бога Отца никто не видел, был слышен Его голос, как сказал Господь апостолу Филиппу: «Видевший меня, видел и Отца моего». Ну и представлять себе Бога Духа Святого в образе голубя, это, наверное, тоже не совсем правильно. Поэтому это, наверное, не явление Троицы, а свидетельство о том, что Бог есть Троица. Свидетельство о великой тайне, в которую нам не дано проникнуть, и которую нам невозможно понять. И на основании божественного откровения мы веруем, что это именно так, а потому подкрепляем и утверждаем свою веру в окончании всякой молитвы, где воздаем в равной степени славословия Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 5 октября, 22 сентября по старому стилю, празднуется память пророка Ионы, жившего в 8 веке до Рождества Христова. Вместе с ним празднуется память еще двух святых с именем Иона, преподобного Ионы Пресвитера, жившего в IX веке, и преподобного Ионы Ешезерского, в XVI веке основавшего Благовещенский монастырь на Яшозере. Преподобный Иона Пресвитер жил в Палестине в конце VIII – начале IX века. Он был добродетельным человеком, двое сыновей его, творец канонов Феофан и Феодор Начертанные, были впоследствии прославлены церковью за мученическое исповедание православия во время иконоборческой ереси. После смерти своей супруги преподобный Иона удалился в лавру преподобного Савва Священного, где ранее приняли постриг оба его сына, и где сам он подвязался до своей кончины. В этот день вспоминается священномученик Фока, епископ Синопский, пострадавший в 117 году, и мученик Фока Вертоградарь, пострадавший около 320 года. Священномученик Фока родился в городе Синопе, расположенном на южном берегу Черного моря. В нем же он был поставлен епископом. Святитель Фока обратил многих язычников к вере Христовой. Во время гонений на христиан при императоре Трояне градоправитель принуждал его к отречению от Христа. После жестоких истязаний святого Фоку заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Мученик Фока Вертоградарь также происходил из города Синопа. Имея небольшой сад, он продавал плоды и на вырученные средства помогал нуждающимся и оказывал гостеприимство странникам. Христианское благочестие святого оказывало воздействие на других людей. Даже язычники относились к нему с глубоким уважением. Нередко под его влиянием они принимали христианскую веру. Правитель области, узнав, что святой Фока распространяет христианское учение, приказал найти и умертвить его. Святой случайно сам встретил посланных за ним и, не называя своего имени, радушно принял их, угостил и предоставил место для ночлега. Ночью он вышел в сад, приготовил гроб и место для своего погребения, успел также сделать распоряжение, чтобы все его имущество после смерти было роздано бедным. Утром святой Фока объявил пришельцам, что он и есть тот, кого они ищут, и просил, чтобы они исполнили возложенное на них поручение. Гости смутились и, не желая убивать радушного хозяина, решили спасти святого Фоку. Однако праведник решительно воспротивился их намерению и смиренно преклонил свою главу под меч. Сегодня празднуется память праведного Петра, бывшего мытаря, жившего в VI веке. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Макария Жабынского, белевского чудотворца. Он подвязался в начале 17 века, избрав для иноческих подвигов разоренную в то время литовцами Жабынскую пустынь. Проводя дни и ночи в непрестанных трудах и заботах по восстановлению обители, преподобный Макарий собрал в скором времени братью и основал монастырь, где стал игуменом. Подвязаясь в непрерывной борьбе с искушениями, преподобный подавал братьям пример для подражания. В конце жизни, приняв схиму, старец все время проводил в умной молитве. Скончался преподобный Макарий на 84-м году жизни в 1623 году и был погребен вблизи монастырского храма. В день памяти преподобного Макария Жабынского и на следующий день после Куликовской битвы, произошедшей в 1380 году, установлено празднование собору Тульских святых. Тульский собор – один из самых многочисленных русской православной церкви. В него входят более 30 русских святителей, более 20 святых благоверных князей и княгинь, более 30 преподобных, несколько Христоради Еродивых. Также в соборе вспоминаются святые воины, которые положили свою жизнь за православную веру на Куликовом поле. Празднование соборной памяти всех святых в земле Тульской просиявших было установлено в 1987 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси. Поскольку Куликово поле находится в пределах Тульской епархии, то при установлении празднования имена подвижников и мучеников, связанных с Куликовской битвой, были также включены в соборную память. В 1988 году, в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси, было принято решение о прославлении в лике святых угодников Божиих великого князя Дмитрия Донского. В 1999 году Синодальной богослужебной комиссией была подготовлена служба благоверному князю. В этой службе, кроме святого Дмитрия, поминаются и его сподвижники, участвовавшие в Куликовской битве, схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, князья Владимир Храбрый и Андрей Полоцкий, воевода Дмитрий Боброк, боярин Михаил Бренк. Сегодня вспоминается блаженная Параскева, в миру Ирина, Дивеевская старица, именуемая в народе Пашей Саровской. Около 30 лет она спасалась в Саровском лесу, живя в пещерах и проводя все время в молитве. За 4 года до ее переселения в Дивеевскую обитель на нее напали разбойники и до полусмерти избили, после чего полностью она так и не поправилась. После смерти в 1884 году Дивеевской блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой Параскева Ивановна осталась в обители и прожила в ней 31 год. Скончалась блаженная схимонахиня Параскева в возрасте 120 лет в 1915 году. Будущий священномученик Серафим Чичагов, автор летописи Серафима Дивеевского монастыря, рассказывал о блаженной Параскеве. Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества, она имела вид Марии Египетской. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и потому черная и страшная, босая, в мужской монашеской рубашке, с обнаженными руками, с серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и наводила страх на всех, не знающих ее. В монастыре блаженная все ночи проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом траву, вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя Иисусову молитву. С каждым годом возрастало число страждущих, обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться за них. Под окнами ее домика целыми днями толпились богомольцы. Монахиня Серафима Булгакова вспоминала, что в конце 19-го столетия в Саров начал ездить будущий митрополит Серафим, тогда еще блестящий гвардейский полковник Леонид Чичагов. Когда Чичигов приехал в первый раз, Прасковья Ивановна встретила его, посмотрела из-под рукава и сказала: «А рукава-то ведь поповские». И тот вскоре принял священство. Прасковья Ивановна настойчиво убеждала его ходатайствовать перед государем о прославлении преподобного Серафима. Ее благословением и усердием Чичигова были открыты для почитания мощи Саровского чудотворца. В дом блаженной Паши Саровской в 1903 году, после канонизации преподобного Серафима, приехали император Николай II и императрица Александра Федоровна. Блаженная старица предсказала рождение наследника, гибель династии Романовых и предстоящие гонения на церковь. Незадолго до своей кончины блаженная часто молилась перед портретом государя, предвидя скорую его мученическую смерть. Очевидцы рассказывали, что Прасковья Ивановна ставила портреты царя и царицы вместе с иконами и молилась, говоря: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас». Про Первую мировую войну она говорила, что ее затеяли наши враги с целью свергнуть царя и разорвать Россию на части. Перед смертью старица просила передать иконки умиления Божьей Матери государю, государыне, цесаревичу, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, великой княгине Елисавете Федоровне и фрейлине Вырубовой. Через месяц блаженная Параскева Дивеевская скончалась. Наш церковный календарь продолжит житие пророка Ионы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в 8 веке до Рождества Христова. По преданию, его матерью была та самая вдова Сарепцкая, которая во время голода давала пищу пророку Илии и сама кормилась через него. Чудесным образом мука в катке ее не истощалась, и масло в кувшине не убывало до того дня, пока не закончился голод в Израиле. Между тем Иона, тогда еще малый отрок, разболелся и умер. И вдова сказала Илии: «Что я сделала тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне вспомянуть грехи мои и наказать меня смертью сына». Илья же сказал ей: «Дай мне сына твоего».

Господь услышал молитву святого пророка своего и сотворил по его молению. Душа отрока возвратилась в тело, и он воскрес. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона проводил добродетельную жизнь и неуклонно исполнял все заповеди Господни. Он сподобился пророческого дара и оставил множество предсказаний о страданиях, предстоящих Господу Иисусу Христу, о запустении Иерусалима и о кончине мира. Иона выступил на пророческие служения вслед за пророком Елисеем, являясь продолжателем его дела, как и сам Елисей был продолжателем дела Илии и был одного с ним духа. Иона получил от Бога повеление идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждебным иноплеменникам. «Встань, — повелел ему Господь, — иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Но пророк не исполнил повеление Божие. Он боялся, что когда ниневитяне покаются, и пророчество о гибели Ниневии не сбудется, его сочтут за обманщика, а самое имя Бога Израилева подвергнется нареканию. Чувствуя всю тяжесть своего непослушания Богу, и он решил бежать подальше от Ниневии, он сел на корабль и отправился в далекий путь. Во время этого путешествия на море поднялась сильная буря. Корабль был готов разбиться. Корабельщиков объял ужас, и они решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого на их корабле их постигло такое страшное бедствие. Жребий пал на Иону. Тогда он поведал о том, что не исполнил воли Божией, и сказал: «Возьмите меня и бросьте в море, и оно утихнет для вас, ибо я знаю, что за меня постигла вас сия великая буря». Корабельщики взяли Иону, бросили его в море, и бушевание морской стихии тотчас прекратилось. Все бывшие на корабле устрашились всемогущества Бога Израилева и взяли себе обет чтить его. Между тем пророка Иону по повелению Божию проглотил кит. В чреве кита Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. В страхе Иона взмолился Богу, и молитва его была услышана. Господь повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Увидев дневной свет, небо, землю и море, Иона горячо возблагодарил Бога, избавившего его от смерти и возвратившего на путь послушания воли Божией. Иона встал и пошел в Ниневию. Ниневия была весьма большим городом, окружности 3 дня пути. Иона начал ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Краткие и грозны были слова пророка Ионы, решительно предсказывавшего скорую гибель городу и людям. И жители города поверили ему и разумели, что 40 дней даются им для покаяния. Они все, от стариков до младенцев, объявили строгий пост и оделись во вретище. Проповедь Ионы дошла и до самого царя могущественной Ниневии. Он сошел с трона, снял свое царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле. Надежда на милосердие Божие не обманула раскаявшихся ниневитян. Бог, видя их сокрушение и подвиг покаяния, отменил свое определение, помиловал их и не навел на них бедствия, о котором предвозвещал устами своего пророка. 3-дневное пребывание пророка Ионы во чреве кита прообразовало собой 3-дневное пребывание Христа Спасителя среди умерших. Сам Иисус Христос так свидетельствует о прообразовательном значении пророка Ионы,

сравнивая себя с ним, как и он был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Так Иона в своем служении и жизни преобразовал смерть, воскресение и проповедь Иисуса Христа. Святые отцы церкви так говорят об Ионе, как прообразе грядущего Мессии. «Выпал жребий пророку быть свергнутым в море. Сей жребий обозначает волю Отца, по которой Христос нисходит в пучину скорбей и смерти. Иона добровольно соглашается быть ввергнутым в море. Иисус Христос добровольно восходит на крест. Иона сходит с корабля в море. Христос нисходит со креста в гроб и в преисподнюю земли. Иона жертвует собой, чтобы спасти претерпевавших бурю. Христос умирает для спасения рода человеческого, обуреваемого бурей грехов. Иона пребывал в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Иисус 3 дня и 3 ночи был во гробе. Иона в третий день извергается невредимым из чрева кита. Иисус Христос нетленным восстает из гроба в третий день. После чудесного избавления от смерти Иона идет проповедовать покаяние ниневитянам. После воскресения Христа учение его проповедуется язычникам.

0: прозвучал «Тропарь воскресный» по великом словословии знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся
елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей,
угости рожение восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и делы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень,
помогай мне со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

прозвучало песнопение «Воскресной утренней тропарипа непорочных» знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Великое значение Хомякова в том, что он был свободный православный, свободно чувствовал себя в церкви, свободно защищал церковь. 5 октября – день памяти Алексея Степановича Хомякова. Ежедневно в 13 часов в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте передачи, подготовленные по статье Николая Александровича Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Это глава из книги Бердяева, которую он посвятил Хомякову. Русскому философу и поэту также посвящена передача Ольги Волынкиной из рубрики «Календарь памятных дат», которая начнется в 14 часов 30 минут, и передача Константина Махлака из цикла «История русской философии», которая начнется в 15 часов 10 минут.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16.10.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах. Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
1: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью, но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

так важно, чтобы среди священников или епископов было самое настоящее взаимное уважение, почитание, чтобы прекратились между ними обвинения друг друга, борьба за власть, зависть к превосходящим своими дарованиями. Даже если и есть некоторые недостатки в том или другом служителе церкви, а кто совершен из людей? Лучше внушать верующим доверие к тем священникам, к которым они легко могли бы практически обращаться в силу географических условий или еще почему-либо. Самое доверие христиан к священнослужителям будет источником вдохновения для последних сказать истинное слово. Мы знаем из слов самого Господа, что на Моисеевом седалище восседают недостойные лица. И все же Христос говорил народу, чтобы они слушались своих пастырей, соблюдали повелеваемое ими, не подражая их образу жизни или деяниям. Старец Силуан не имел определенного духовника в течение всей своей монастырской жизни, обращался к тому, кто в данный момент был ближе, свободнее принять. Предварительно он молился, чтобы Господь благоволил о нем и через духовника дал ему оставление грехов и исцеление души. Когда я имею дело с больными, тогда внимание мое направлено на их духовное состояние, знают ли они Бога и уповают ли на Него. Страдания же, боли и даже житейские катастрофы отступают на второй план. Какой бы ни казалась ничтожною причина страданий человека, их нельзя презирать. Часто и даже слишком часто источником скорбей бывают неутоленные искания страстей греховных. Даже в таких случаях духовник думает только об одном — как возможно исцелить человека сего. У людей, истомленных нищетой и трудами, и малый повод может вызвать великую боль, и на глубину болезни обращена его духовника молитва. Соболезнование всякому горю людскому естественно вызывает в душе духовного отца молитву, и что весьма характерно служителю Христа, так это узрение начальной вины всех бедствий и тягостных судеб вселенной. В сердце его скопляются муки всего мира, и он молится с печальным сердцем за всех и за все. На Святой Горе я значительно легче встречался с больными монахами, чем по приезде в Европу с живущими в миру. Первые монахи внутренне обращены к Богу, и все переводилось в духовный план. В Европе же превалируют психические напряжения, благодаря чему вынуждается духовник проявлять соучастие в этом же плане, чтобы помогать людям. У одра таких больных случалось, я включался в их страдания и духом, и душевно, и даже телесно, так что и тело мое молилось за них. Редко, но все же бывали случаи, что Бог принимал мои молитвы и исполнял то, о чем я просил Его. Неясным осталось для меня, почему иногда при меньшем напряжении молитвы моей ход болезни изменялся положительным образом, тогда как в другие времена при более глубоком молении состояние больного не улучшалось, видимо. Заметил я, что если во время молитвы за кого-либо в душе происходило преломление скорби сердца на покой и радость, то это явление всегда бывало верным признаком, что молитва услышана и дано исцеление тому лицу. Я не искал дара исцелять болезни тел. При молитве за недугующих
Я все предавал в волю Бога, который знает, что нужно для каждого ради его спасения. Я совсем не уверен, что такая установка, то есть избегание моего личного воздействия, была причиной бесплодности многих моих молитв. Я никак не хотел стать чудотворцем. Мысль об этом почти пугала меня. И все же, как бы вразрез сему, были случаи, когда молитва оставалась безрезультатной и верующей печальным. И приходила мысль, что священнослужителям необходимо свидетельство от Бога, что Он слушает их молитвы и удовлетворяет их прошения. Умножение помощи просящим о помощи через священника укрепляло бы веру многих в церковь. Да и сам Господь молился Отцу: «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Чаще случается при молитве за живых, что сердце наше переживает приложение скорби на радость. Но нечто подобное происходит и при молитве об уже умерших, и даже много времени тому назад. Чудное событие — встретить в духе живым образом давно умерших, прежде даже неведомых нам лиц. Такое общение с потусторонним миром особенно свойственно молитве святым. Но бывает, хотя не часто, и при молитве за усопших, ведомых или неведомых, сердце получает извещение об их состоянии, благом или тяжком. Неложное единение в Духе Святом с душами людей, недавно или много веков тому назад усопших, свидетельствует об их персональной вечности в Боге нашем. Встреча нашей любви с любовью тех, кто в нашем уме, во время молитвы преподает нам некое дарование духовное к утверждению нашему. Люди возлюбили тьму, в которой смерть, и отвергают свет, который есть жизнь и временная, и вечная. Если у духовника сердце, любящее народ Божий, то душа его исполняется глубокого сострадания, когда он находится в состоянии невозможности передать им свет жизнь. Я не раз останавливался на этом странном аспекте духовного служения, и это естественно, потому что в практической жизни это сопутствует духовнику все дни его подвига. Смерть действует в нас, а жизнь в вас, писал апостол Павел Коринфянам. Мало сего, занесение света жизни многие ненавидят служителей Христа, как прежде нас возненавидели самого Господа. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши.

духовник, при встрече с лицами, которые говорят ему о своих видениях, заботится прежде всего о том, чтобы верно распознать источник видения. Было ли оно истинно дано свыше, или только порождением возбужденной фантазии, или следствием влияния неприязненных духов. Задача подчас трудная, чрезвычайно ответственная. Если данное от Бога мы припишем сопротивной силе, то рискуем впасть в хулу на Духа Святого. И наоборот, если демоническое действие признаем за божественное, то толкнем доверяющего нам исповедника на почитание демонов. Отсюда всем, без исключения духовникам, необходима усердная постоянная молитва вообще и на каждый отдельный случай, чтобы сам Господь сохранил его от погрешностей в суждениях своих. Когда духовнику положение вещей не ясно, то у него в распоряжении остается психологический прием. Предложить исповеднику быть недоверчивым ко всякого рода особенным явлениям. Если видение было действительно от Бога, то в душе его, исповедника, будет превалировать смирение, и он спокойно примет совет быть трезвенным. В обратном случае возможна реакция негативная и стремление доказать, что видение не могло быть иначе, как от Бога. Тогда есть некоторые основания усомниться в этом. Конечно, такой метод не более чем паллиатив, и прибегать к нему не должно легкомысленно. Опыт показал, что когда кто-либо искушает брата своего, то тем самым толкает его на раздражение и огорчение. Всем нам даны одинаковые заповеди. Отсюда следует, что все люди в глазах Господа равны, ни для кого не закрыт восход до последних степеней, до полноты возраста Христова. В грядущем веке земная иерархия, и социальная, и церковная вполне может оказаться опрокинутой. Бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, чтобы упразднить значащее. Духовные старцы не обязательно иереи или монахи. Это показала история русской церкви XVIII и XIX веков, когда целые ряды подвижников благочестия, носителей великой благодати, уклонялись от священства и монашества, чтобы сохранить за собою свободу подвига, вне контроля официально установленных органов. Это печальное и разрушительное для всей жизни церкви явление не всегда обуславливалось анархическими настроениями против самого принципа иерархии. Из чтения книг о таких героях духа легко увидеть, что многие из них были воистину высокого духа богобоязненные люди, удостоившиеся явных благословений и дарований. Их жизнь не вызывала благоволения со стороны церковной иерархии и со стороны государственных административных властей и учреждений. Избегание некоторыми священства и монашества объяснялось еще и тем, что как только человек наденет рясу, то все и каждый считают себя вправе судить этих служителей Христа. Судить в подавляющем числе случаев неправедно, неприязненно, клеветнически. Особенно одаренные из них весьма часто подвергались даже грубым гонениям, потому

и подобное. От многих и длительных молитв, от внимательного воздержания во всем утончается восприятие. Душа становится подобна самому чувствительному слуховому аппарату, ярко реагирующему на едва уловимые звуки и даже на уже неслышимые движения воздуха. Когда же дух наш переживет сотни и более раз то подъемы, то падения, тогда и то, и другое усваивается душою настолько, что она как бы непрестанно носит в себе и царство, и ад. Многим, возможно, это покажется парадоксальным, но по существу это есть признак умножающейся любви, приближения к уподоблению Христу. Вот апостол Павел пишет о себе: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Римлянам он заповедал: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Согласно пастырскому принципу отцов, никто не должен заповедать своим посомым деяний, которых сам не совершил. Не думаю, чтобы апостол Павел был в этом отношении менее строгим, чем отцы. Обращение к пастырям людей, переживающих трудные для них испытания, не могут быть регламентированы или организованы произвольно. Невозможно определить такие-то часы для приема скорбящих и иное время для радующихся. Отсюда следует, что всякий пастырь во всякое время должен быть в состоянии плакать с плачущими и радоваться с радующимися, изнемогать с впадающими в отчаяние и восставлять в вере соблазняющихся. Но и здесь, как во всей нашей жизни, первый пример — сам Господь. Из евангельской истории и особенно последних дней и часов Его мы видим, как Он пережил совместно недостижимую для нас полноту и страдания, и торжества победы, и смерть, и неотъемлемую от Него божественную славу. Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Отныне не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мною в раю. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Душа моя скорбит смертельно. Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. И с нами, если мы действительно храним Слово Христа, повторится все пережитое им, хотя и с меньшей силой. Неисследима глубина Христовых страданий. Включаясь в них, мы получаем возможность познания высоты Божьего замысла о нас и достижения совершенства любви. По смерти нашей страдания перестанут быть убийственными, как это бывает с нашим земным составом. Они не смогут уже причинять ущерб новой жизни в избытке, дарованной нам в наследие неотъемлемое. Дух человека сохраняет способность соболезновать всем лишенным славы Божией, подлинно сострадать. Но это будет лишь как многоразличные выявления всеобъемлющей любви.

смерть не обладает спасенными во Христе. Здесь, на земле, духовные муки иногда доводят нас до порога смерти, но часто в ответ на молитву нисходит на нас благодатная сила и восстанавливает разрушенное, иногда даже с умножением жизненной энергии в нас. Если бы мы были способны хотя бы в малой степени проникнуть в безмерную скорбь Божией Матери при кресте, то нам стало бы ясным, что без содействия свыше перенести их земное тело не может. Но любовь Духа Святого, пребывавшая на ней со дня Благовещения, преодолела смертную боль, она осталась жива, узрела воскресшего Сына Своего, возносящимся на небо, ниспославшего от Отца Духа Святого на рожденную в крови Церковь.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

Встреча с Ольгой и Андреем была очень радостной. Маленькая Наташа бегала вокруг меня и без умолку рассказывала о своих детских делах. Ее водили в детский сад. «Очаг», как тогда он назывался. В этот раз она не хотела уходить, но Андрей, уходя на работу, все-таки отвел ее в садик. Оставшись с Ольгой вдвоем, мы не могли наговориться. Столько накопилось за истекшее время. Ольга с Андреем показывали мне город. Мне было все интересно. Коканд очаровал меня своим восточным колоритом. Мечети с высокими минаретами, откуда мулла утром и вечером посылал народу свои поучения и молитвы. Многие женщины еще носили чадру, и лиц их невозможно было разглядеть. А вообще узбеки — очень красивый народ, очень добрый, гостеприимный. Ольга рассказала мне подробно о своей жизни в Бухаре. Там они столкнулись с необъяснимыми явлениями. Ольга с Андреем приехали в Старую Бухару в 1923 году, когда оттуда только что убежал бухарский эмир. Город был еще полон старыми устоями. Дворы их все были с глухими глиняными заборами. Русским было очень трудно устроиться с жильем. Никто не хотел пускать их на квартиру. Первое время они ночевали в служебном рабочем кабинете, устраивались на рабочих письменных столах. Ольга днем уходила на базар или просто прогуляться и дожидалась окончания рабочего дня. Только тогда она возвращалась. Наконец им сказали, что сдается чудесная квартира и совсем недорого. Обычно, если и пускали русских, то брали с них баснословные цены. Они пошли по адресу, и оказалось, что один татарин арендовал это помещение и сдавал уже от себя. Хозяин показал им чудесное помещение из трех комнат, в середине большая комната с тремя окнами, очень высокими, а по краям еще по комнате, одна с окном, напротив темная, и посреди нее протекал арык. Ольге с Андреем очень понравилась эта квартира, хоть и показалась мрачноватой. Они договорились с хозяином, и тот очень радостно их приветствовал и пошел даже на какие-то уступки. Переехали они сразу. Так устали от письменных столов. Какая была тут мебель, не могу сказать, но в первую ночь они устроились на земляном полу, очень довольные, гордые, что стали обладателями такого дворца. Заснули. И вдруг просыпаются от ощущения, что началось землетрясение, которое часто бывает в тех краях. В таких случаях люди выбегают во двор, чтобы не оказаться под рухнувшей крышей. Андрей выскочил во двор и с удивлением обнаружил, что никакого землетрясения не было. Вернулся в комнату. Там полное ощущение землетрясения. Шум осыпающейся штукатурки, поднявшийся ветер. Обратили внимание, что в маленьких комнатах этого явления не было. Люди, они были молодые, неунывающие, и решили не обращать на это внимания. Утром хозяин зашел, спросил, как провели ночь, а решили ему ничего не говорить, посмотреть, что будет дальше. На следующую ночь, в это же время, с 11 до 12 часов, опять повторилось то же, да еще открылись настежь большие окна. Андрей не был уверен, что он закрыл окна. На третью ночь Андрей специально привязал к окнам толстую веревку и завязал ее морским узлом. На противоположной стене было ввинчено какое-то кольцо, и Андрей привязал веревку к этому кольцу. Легли и стали ждать. Андрей специально одной ногой стоял в комнате, а другой снаружи, во дворе. В руке держал керосиновую лампу, которая находилась в комнате, а в той, что на улице, зажженную свечу. И вот свеча спокойно горела, а лампа сразу затухла от сильного ветра. Они перебрались спать в маленькую комнату с окном. Там все было тихо. А в большой каждую ночь продолжалась эта свистопляска. Андрей обследовал днем все комнаты, все стены, залезал на крышу, но никаких подозрительных вещей, которые как-то объясняли бы происходящее, он не обнаружил. Хозяин каждый день приходил и спрашивал Ольгу, как они живут, довольны ли. Ольга отвечала, что все хорошо, что они довольны, и хозяин уходил. Он жил в соседнем доме. Наша храбрая пара все продолжала там жить, и вот Андрею пришлось поехать в командировку. Ольгу он взять с собой не мог, так как она ждала ребенка, и ездить по кишлакам ей было невозможно. Андрей беспокоился, хотел ее куда-нибудь устроить на это время, но храбрая Ольга успокоила его и сказала, что будет дома, и ничего с ней не случится, и Андрей уехал.
И вот Ольга осталась одна. Перед сном она закрыла дверь в большую комнату и решила почитать. Уже подходило тревожное время. Ольге было, конечно, не очень спокойно, и она прислушивалась невольно к звукам в большой комнате. И вдруг услышала, что через окно кто-то проник в помещение, и шаги направляются в ее комнату. Ольга вскочила с постели и, по молитвеннику, держа его в руках, стала громко читать «Да воскреснет Бог, и расточаться в рази его». Шаги в большой комнате замедлились и остановились перед дверью в маленькую комнату. Ольга продолжала читать молитву все время, начиная ее снова и снова. Сколько это продолжалось, она уже не могла вспомнить, только чувствовала, что если дверь начнет приоткрываться, она тут же умрет. В таком напряжении она простояла неопределенное время. И вот только услышала, как шаги стали удаляться от двери и затихли. Тогда она немного пришла в себя, но заснуть, конечно, уже не могла. Хозяин опять приходил, беспокоился о ней. Ольга опять ему ничего не сказала. Андрей вернулся, и после рассказа Ольги он больше не оставлял ее одну. В это время наш папа собирался перебираться к моему брату Олегу, который, отступая с Белой армии до Востока, обвенчался с Лидочкой Казимбек в Чите и вместе с ней обосновался в Китае, сначала в Шанхае, потом в Пекине. У них было две дочери, Евгения и Ольга. Вот к ним и хотел попасть папа. Перед этим переездом он решил заехать к Ольге. Ольга с Андреем встретили папу очень радостно и ничего не говорили про квартиру. Поехали домой. Стали показывать квартиру, спросили его мнение, а он говорит: «Хорошо-то у вас хорошо, да мрачновато что-то». Вечером опять все повторилось. Папа тоже решил, что это землетрясение. Ольга объяснила, что это обычное для них явление. Тогда папа призадумался. Ему приходилось сталкиваться с такими необъяснимыми явлениями. Он был человек неробкого десятка и говорил, что нельзя держать Ольгу в ее положении в таком месте. Но найти другое жилье они не могли. Утром папа разговорился с хозяином, и тот схватился за голову в отчаянии. Оказалось, что он терпит большие убытки от этой квартиры, поскольку никто тут не задерживался из-за шайтана, который там живет. Он сдал квартиру русским и решил, что шайтан убежал от них, так как на все расспросы, как они живут, жильцы отвечают, что все хорошо. Татарин рассказал, что дом этот построен на каком-то плохом месте. Жил очень богатый хозяин, у него была большая семья, и за короткое время все умерли. Остались только мать и один сын, но они переехали в другое место, а квартиру сдали в аренду. Папа стал искать новое жилище. И благодаря знанию татарского языка скоро нашел подходящую квартиру. Но тут Андрей получил назначение в Коканд, и они переехали, когда у Ольги уже была шестимесячная дочь Наталья. Вот такую историю рассказала мне Ольга, когда я гостила у них. Папа с ними уже не жил. Он добрался до Олега, там обосновался. К ним потом приехал брат Всеволод и мама Анна из Франции. Быстро пролетело время моего отпуска. И настала пора собираться в обратный путь.

Наталья Андреевна Абаза. Раннее детство. Появилась на свет Божий я, старшая дочь Наталья, в 1924 году, 6 декабря. Мама была так неопытна во всех бытовых нуждах. Около не было близких людей, которые могли бы ее научить, подсказать необходимое. Папа учил ее готовить, так как сам все умел сделать, несмотря на свое такое избалованное детство. А тут, когда родился ребенок, акушерку приглашали на дом. Она стала спрашивать, где приданное для ребенка, во что одеть. Мама сказала, что вот там все в коробке. Достали коробку из-под обуви. А там мама все приготовила, шила, вышила, нагладила. Ну, все охнули. Все это было только на куклу. Мама не видела никогда новорожденных детей. Дедовы носовые платки пошли на подгузники. Дед очень любил меня, нянчил, стирал пеленки, проверяя их чистоту. И если находил какое-нибудь пятно, перестирывал. Вскоре папу перевели в город Коканд. Папа часто ездил по кишлакам, а у меня была няня Ариша, которая тоже меня любила. Но я была страшная крикунья. Маме приходилось всю ночь таскать меня на руках, и садиться ей тоже не давала, только присядет. Я поднимала крик. Рано утром мама отдавала меня на руки Арине, а сама валилась спать. Бабушка, мамина мать, тогда жила в Женеве, и мама с ней переписывалась. Мама написала ей о моих капризах. Та пришла в ужас и сказала ей, чтобы она взяла себя в руки, выдержала все и не брала бы меня на руки. Мама так и сделала. Вечером, когда по моему расписанию мама должна была носить меня на руках, она положила меня в кроватку. Я была страшно удивлена такому нахальству с ее стороны. Но потом задала жару. Папа с дедом возмущались маминой черствостью, но она не давала им брать меня на руки. Приходили соседи узнать, что делают с ребенком. Утром Ариша шла со мной гулять. Спать мне тоже не давали, только когда мне это полагалось. Я была сонная, капризная. Вечером история повторилась. И так продолжалось 3 ночи. Потом я смирилась и стала пай-девочкой. Была совсем охрипшая от крика. Дед называл меня Пискатун, и потом еще и титул присвоил. Я стала баронессой Крикс фон Визгляу. Я уже начала говорить, но не хотела ходить, а ездила на своей ноге, отталкиваясь другой. Когда родилась моя сестричка Ирина, я была очень недовольна этим. Подошла к маме, которая с маленькой лежала на кровати, плюнула ей на руку и сказала: «У, мать Вольга!» И ушла на собственных ногах. С тех пор и стала ходить. Но Лялю не любила, очень ревновала. Иринка была очень красивая девочка, но, как говорила няня, не жалится на этом свете. 6 месяцев она умерла. Дед от нас уехал. В феврале 1929 года родилась моя вторая сестричка Ольга, Алюня, как ее потом называли. Меня отводили к знакомым армянам на время родов. Когда пришли за мной, рассказали, что купили мне сестричку. Я обрадовалась, увидела маленькую Лялю, которая лежала рядом с мамой, стала спрашивать, как ее зовут. Мне сказали, что она еще не умеет говорить. Стала приглашать ее поиграть со мной. Мне сказали, что она еще не умеет ходить. Тогда я возмутилась, что за Лялю купили, не ходючую и не говорючую. Интерес к ней пропал. До этого времени жизнь наша шла, как говорится, нормально. Папа продолжал служить, зарабатывая достаточно. Был какой-то круг знакомых. Приехала тетя Леночка, мамина младшая сестра. Приезжала еще раньше папина сестра Елизавета, тетя Вета, моя крестная мать. Судя по сохранившейся фотографии, это было еще до рождения Ирины. Приезжала и тетя Женя, старшая мамина сестра. Это было уже при рождении Люни. Она была ее крестной матерью. Я была поражена ее красотой и нарядами и хвасталась во дворе ребятам. «Это тетя моя, красавица!» Но потом все перевернулось. Я очень не сильна в политике и совсем не знаю, как все происходило. Только знаю, что были какие-то стычки с басмачами. В чем это выражалось, я тоже не знаю. Только в один далеко не прекрасный день папа был арестован. Ему было предъявлено обвинение в связи с басмачами. Летом 1996 года мы получили возможность познакомиться с делом папы,
1938-39 годов, и там промелькнуло дело о его аресте в 29 года. И там его почему-то обвиняли в связи не с басмачами, а с кулаками. Но я хорошо помню мамины рассказы. Там речь шла о басмачах, с которыми папа, конечно, не имел никакого дела. И в этом деле упоминался свидетель Владимир. А по вспоминаниям детства я помню Василия. Даже помню суд над папой в каком-то небольшом зале, в котором был проход между скамейками или стульями. И по этому проходу ходила взад-вперед мама, слюни на руках, и что-то горячо и возмущенно доказывала. А вот этот дядя Вася, такой весь серенький, в кепочке, тоже был где-то здесь. Потом я помню разговоры о том, что он что-то наговорил на папу, и когда папу посадили в тюрьму, то не выдержал и повесился. Эти разговоры я, конечно, воспринимала по своему 5-летнему возрасту, но то, что он повесился, это я очень хорошо осознала, и в памяти у меня осталось это на всю жизнь. Мне было страшно. Еще я вспоминала, что до папиного ареста и до рождения Люни мы ездили с папой и с этим дядей Васей в командировку в Эсфару, купались в какой-то очень бурной речке в Сырдарье или Амударье, я не знаю. Ехали на ишаках, я упала, набила шишку, а этот дядя Вася прикладывал мне медные монеты. А перед этой поездкой еще дома я рисовала картинку и попросила у мамы резинку. «Мамочка, дай мне резинку, я стеру». «Наточка», — говорит, — «не стеру, а сотру». Я поняла. И вот тут, когда у мамы стала кожа облезать, я сказала: «Мамочка, дай я содру кожу». «Наточка, не говорят содру, говорят сдеру». Я разревелась. «Как же говорить?» «Говорю, стеру, надо говорить сотру». «Говорю, содру, надо говорить сдеру». В этой поездке я получила прозвище «Содру», и меня долго называли таким именем. Итак, папа оказался в Коканской тюрьме. Я помню, что папа там какие-то чертил игрушки, выпиливал из фанеры разного диаметра кружки. Они как-то соединялись, прикреплялись чертежным пером с черной тушью. Как-то это все крутилось, и на бумаге выходили очень интересные круглые рисунки. Они получались всегда разные. Папа дарил их всем знакомым, и в результате у нас самих ничего не осталось. Потом, уже в Ленинграде, я просила папу сделать нам такую же игрушку, но у него совсем не было времени. Тюрьма в Коканде была очень сырая, и папа заболел острым ревматизмом. Мы жили на квартире у братьев Камаевых, татарская семья. Они очень хорошо относились к папе и взяли его на поруки. Он просидел в тюрьме 4 месяца и вернулся домой. Работы он лишился. И тут как раз начались всякие новшества. Появились лишенцы, люди, лишенные всяких прав. Появились какие-то талоны, карточки, без которых ничего нельзя было купить. Зима стояла холодная, топить было нечем. У папы поднялась температура до 40. Он лежал почему-то на веранде, и мама подкладывала ему в кровать грудную люню погреться. А меня мама посылала на базар купить бутылку керосина. Ей никто не продавал. Узбеки очень любили детей, и мне всегда давали в придачу еще какой-нибудь гостинчик в виде шарика, сухого кислого молока или еще что-нибудь. Потом мы переехали на другую квартиру и стали жить в старом городе, на базарной площади. Однажды папа складывал печку в комнате, я вертелась около него, а потом папа обратил внимание, что Люня топала неровными первыми шажками и время от времени приседала. Потом опять вставала и топала. Папа присмотрелся и пришел в ужас. Оказалось, что Люня охотилась за скорпионом. Он полз по полу, а Люня пыталась его схватить. Когда она присаживалась, чтобы поймать его, он уползал вперед. Папа сумел его перехватить. А то могла бы быть большая беда. Мама укусил скорпион, когда мы жили у Камаевых. Она вечером стала поднимать резиновую погремушку, которая застряла под дверью, и задела притаившегося там скорпиона. Он ужалил ее палец. Рука сразу вздулась. Еле-еле папа снял ей кольцо. А тут Люня просто могла погибнуть.

Евгения Ивановна Исаева, в Ленинграде. Дома меня встретил Борис, очень был рад моей удачной поездке и тоже приготовил приятную новость. У него в жилищ-союзе освободилось место бухгалтера по учету инженеров-строителей. Борис очень умело предложил взять меня на эту должность и получил согласие. Заработок мой был значительно выше, и я старательно принялась за эту нелегкую для меня работу. Мои старания и усидчивость помогли мне, и в короткое время я освоила всю эту премудрость. Делопроизводителем в строительном отделе была Вера Георгиевна Полилова. Милейшая, очень худенькая молодая женщина с большими грустными глазами. Ее муж, офицер царской армии, был репрессирован и находился в лагере, а она осталась с маленьким сыном. Мы с ней очень подружились и стали большими приятельницами. Она во многом мне помогала своими советами. Мой троюродный брат Игорь Алексеевич Дрейер жил со своей женой Екатериной Семеновной на углу Пантелеймоновской улицы и улицы Маховой, в шикарной квартире из трех больших и двух маленьких комнат. Мы часто бывали у них в гостях и весело проводили время. К этому времени вышло постановление о сокращении жилой площади, и им на двоих полагалось иметь только две большие комнаты, остальные подлежали сдаче. Игорю Алексеевичу было весьма нежелательно превратить свои апартаменты в коммунальную квартиру и жить с чужими людьми. Он предложил нам, пока это было еще возможно, переехать к ним и занять лишнюю площадь. В это время свекровь с Манечкой, закончив все дела в родном городе, вынуждены были приехать к нам. Жить стало тесно, и мы, конечно, сразу согласились. Нам удалось быстро переехать, мы с Борисом заняли большую комнату, а мама с Манечкой — две маленьких. Очень удобно разместились и дружно и весело зажили. Когда мы еще жили на улице Красного Курсанта, муж подарил мне Каменина маленькое пианино, не рассчитывая, что из Саранска прибудет их фамильное пианино. Мое маленькое пианино пришлось поставить в коридор. С Дрейерами мы очень подружились, устраивали складчину, приглашали друзей, танцевали, пели, хохотали, играли в преферанс. Иногда по настроению занимались спиритизмом, тогда это было в большой моде. Садились за стол, блюдце крутилось под нашими пальцами, предсказывало нам будущее, отвечало на вопросы. Любили мы и азартные игры. Это было неудержимое веселье и пиры. Почти каждую субботу я посещала клуб инженеров с моей троюродной сестрой Люсей Гришиной. Так я веселилась и развлекалась, не ожидая, что надвигаются большие беды. В 1930 году Ольга с Андреем и двумя дочками вернулась в Ленинград. Андрей поправился, но здоровье его пошатнулось. Ревматизм периодически давал о себе знать. Устроиться на работу было трудно, особенно трудно было с жильем. Они несколько дней жили у нас на улице Красного Курсанта, потом у сестры Андрея Веты на Васильевском острове. Снимали комнату на станции Александровской, жили в Вырице, на даче тети Зины Исаевой. У нее сохранилась дача еще с прошлого времени —

Наталья Андреевна Абаза. Скитания. У тети Веты жить мы тоже больше не могли, было очень тесно. И тут зимой мы приехали в Вырицу, на дачу к тете Зине. У нее была хорошая дача, и она нас приютила там. Папа не мог устроиться на работу. Одно время он работал у нас в кино топером. Тогда были еще немые фильмы, и они шли под аккомпанемент пианиста или каких-то еще инструментов. Папа был очень хороший импровизатор. Некоторые наши знакомые ходили в кино специально, чтобы послушать игру папы. В Средней Азии папа тоже играл и написал много вещей на восточные темы. Мама рассказывала, что там было много красивых мелодий. Но все эти ноты пропали у нас во время последнего папиного ареста. Наконец, дядя Боря устроил папу на работу в строительную контору сметчиком. Там работала и тетя Женя. Папе дали комнату в рабочем общежитии на Крестовском проспекте. Переехали мы туда ранней весной. Я это хорошо запомнила по своим прогулкам с соседскими ребятишками. Мы играли с мокрым снегом, который уже всюду подтаивал. Мы лепили из него шарики. Это был двухэтажный деревянный дом. Очевидно, он когда-то был чьей-то дачей. А тут в нем жило несколько семей. Мы жили внизу. Комната была низенькая, очень заставленная. Мы с Люней помещались в отгороженном углу. Мебель нам частично дала тетя Вета из той, что еще принадлежала их родителям.

Лето 1931 года мы проводили на даче у Романовых, у тети Жени на Сиверской. Дача была двухэтажная и очень красивая. Мы жили наверху. Участок был большой, с садом перед фасадом, с огородом в глубине и двумя маленькими лесочками, в которых мы находили даже белые грибы. В глубине еще была маленькая дачка, где жил брат дяди Бори, дядя Дима, с женой тети Соней и дочь их Ляля. Население всей дачи было большое. На выходные дни съезжались целой компанией и проводили время очень весело. Все были молоды, играл патефон, танцевали, играли в крокет. В 1931-32 году Рождество мы встречали у тети Жени на Пантелеймоновской улице. Там нам устроили елку. В то время елки были категорически запрещены, как вредный пережиток прошлого времени. Провести целую елку было невозможно. Провозили ее по веткам. Окна были занавешены, чтобы, не дай бог, не увидел кто-нибудь. Игрушки еще какие-то хранили с прошлого времени и много делали сами. Цепи, бонбоньерки, костюмы из гофрированной бумаги. Подготовка шла заранее, усердно, с большим интересом. Готовили стихи, выступления, играли в разные игры. Мы, дети, были счастливы, а у взрослых были свои дела, свои тревоги. Наступило время паспортизации. Стали выдавать паспорта. И вот тут начались разные беды. Паспорта стали выдавать далеко не всем. Допрашивали и многим отказывали в выдаче паспортов. Кому не давали паспорт, те должны были выезжать из города. Такая вроде бы неофициальная ссылка. Все очень волновались, но в этот раз папа проскочил. Летом мы опять были в Сиверской, а осенью в октябре родился Алёша, наш братишка. Время было очень тяжелое. Ввели карточную систему. У мамы после родов и после всех волнений открылся легочный процесс. Алёша родился очень слабым ребенком. У мамы молока не хватало, она совсем слегла. В это время был Торгсин. Там на валюту можно было все приобрести. Мама тогда еще вела переписку со своей матерью, которая жила в Женеве. Бабушка стала присылать небольшую сумму, которая шла на питание мамы. Этого не хватало, и папа сдал в Торгсин свое обручальное кольцо, серебряный подсвечник и серебряную ризу со своего небольшого образа «Спаситель». Этот образ мама считала чудотворным и рассказывала нам, что он спас папу в юности. Уже во время революции папа оказался в какой-то момент один и был тяжело болен тифом. И вот, в тяжелом состоянии, почти без сознания, он шел, держась рукой за подводу, на которой места ему почему-то не было. Дорога была очень трудная и далекая, и папа дошел до места, куда должен был попасть. Этот образ находился при нем. Он сам, очевидно, считал, что спасение свое он получил от присутствия при этом этого образа. Образ сохранился у нас. Всю зиму мама была тяжело больна. В нашей квартире жил дворник со своей женой. Это были простые деревенские люди. Они много помогали маме. Помню, что на кухне была плита, которая топилась дровами. И вот, когда Фадеевна кончала топить, она клала наверх льняную паклю, грела ее и приносила горячую маме на грудь. И еще чем-то старалась ее полечить. В общем, мама как-то встала на ноги. А Алеша рос совсем худенький, и все боялись за его здоровье. Алешу крестили в церкви святого целителя Пантелеймона. Она была рядом с домом, где жила тетя Женя. Крестным отцом был дядя Вася Исаев, а крестной матерью я, восьмилетняя сестра. Я помню этот день, потому что мне было очень тяжело держать Алёшу на руках, и я очень обрадовалась, когда его передали дяде Васе. Летом мы опять поехали в Сиверскую, и там Алёшу стали поить козьим молоком. И Алёша очень окреп за это лето.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: В чем притягательность истории Орфея и Эвридики, одного из самых известных античных мифов? Помимо своей красоты и поэтичности, эта история поражает тем, что задолго до новозаветных времен утверждает превосходство любви над смертью. Только любовь способна сразиться со смертью и победить ее. Вспомним здесь и слова Священного Писания из «Песни песней». «Крепка, как смерть, любовь». Орфей – легендарный музыкант, композитор и поэт, самый знаменитый в истории человеческой культуры. И в его образе, в его творчестве, в его судьбе каждый музыкант, композитор и поэт находил что-то родственное себе и своему искусству. Орфей – это и олицетворение самой музыки, ее удивительной, таинственной, могучей силы, которая воздействует не только на души людей, но и на обитателей неземных сфер, на стихии, даже на олимпийских богов, как гласит античный миф. Сила его любви, воплощенная в его музыке, способна не только спасти его возлюбленную, но и преобразить весь мир. Потому образ Орфея – один из самых волнующих, вдохновляющих, требующих осмысления для поэтов и музыкантов разных эпох, стран, традиций, начиная с античных времен и до наших дней. Мы не погрешим против истины, если скажем, что самым известным музыкальным образом мифа об Орфее и Эвридике стала одна совсем небольшая пьеса, чаще всего именуемая просто «Мелодия Глюка». Действительно, в этой музыке невероятной высоты и чистоты чувства, невероятной красоты и печали, в удивительной гармонии воплотились главные образы античного мифа. Это и музыкальный портрет вечно прекрасной, вечно печальной Эвридики, представшей перед своим супругом блаженной обитательницей мира теней, того края, где не светит солнце, не веет ветер и не поют птицы, как сказал поэт. Это и своего рода автопортрет самого музыканта и певца Орфея. Ведь эта музыка — художественный плод его переживания встречи с, казалось бы, навек потерянной возлюбленной. И этим удивительным музыкальным портретом мы любуемся до сих пор. Так случилось в истории музыки, что именно мелодия из оперы «Орфея и Эвридика» сделала имя Кристофа Виллибальда Глюка известным самой широкой публике. И это действительно одно из замечательных откровений музыкального гения-композитора. Парадоксально, что самым популярным номером оперы стала музыка без вокального голоса. Это своего рода ария-пантомима. Эвридика среди других блаженных теней участвует в безмолвном танце среди Елисейских полей. Эта сцена танца блаженных душ, по словам одного писателя, словно во сне навевает легчайшие сладостные воспоминания о нашей прародине. Конец цитаты. Красота и высокая поэтичность этого музыкального образа заслонила собой остальные эпизоды оперы Глюка, одного из самых прекрасных творений композитора, ставшим значительным событием европейской музыкальной жизни второй половины XVIII века. По словам исследователя, величие и благородство, строгость музыки с необычайной, хоть и сдержанной силой, передающей настроение горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства. До Глюка в XVIII веке никто с такой правдой не выразил страдания и горе человека и вместе с тем всепокоряющие стихии любви, побеждающие суровых богов. Конец цитаты. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем самый знаменитый фрагмент оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент танца блаженных теней из второго акта оперы, известный как «Мелодия Глюка». Об этой музыке очень поэтично писал французский композитор Гектор Берлиоз, уже в XIX веке восстановивший постановку оперы Глюка. Сам замечательный мастер оркестровки Берлиоз отмечал удивительное мастерство австрийского композитора. Оркестровка мелодии для солирующей флейты и струнных – оптимальное решение Глюка. Если бы понадобилось придать печальному напеву характер безутешной скорби и вместе с тем смирения и покорности судьбе, слабые звуки среднего регистра флейты, несомненно, создали бы нужный оттенок. Лишь единственный мастер, мне кажется, сумел воспользоваться этим неярким колоритом. когда слышишь его реминорную арию-пантомиму в сцене Елисейских полей в Орфее, сразу становится ясно, что эту мелодию и должна была исполнять только флейта, с ее проникновенным, но несколько холодноватым, отрешенным, нездешним голосом. Конец цитаты. Слушая мелодию из оперы Кристофа Виллибальда Глюка, мы снова и снова вспоминаем удивительную историю о силе любви и величии искусства, противостоящих самой смерти и способных преодолеть ее. Именно об этом поразительный афоризм одного известного философа XX века. «Только слушая музыку, и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то похожему на бессмертие».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент танца «Блаженных теней» из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в исполнении Орель Николе, соло-флейты, и Мюнхенского баховского оркестра под управлением Карла Рихтера. Запись 1959 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».

0: Это тоже искушение.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В эфире «Вечерний канал». И первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Дионисием Бурмистровым. Добрый вечер, отец Дионисий.
0: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы с вами, отец Дионисием, довольно много говорили об истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Наверное, практически все, а может быть, и даже все наши с вами совместные передачи были посвящены именно 20 веку. Может быть, несколько было там по конфликту со старообрядцами. Вот. Но, тем не менее, 20 век, как мне представляется, вот более или менее, наверное, мы закончили. Обсудили все, включая 90-е годы. И, наверное, сейчас стоит поговорить, как-то, может быть, начать какой-то большой хронологический разговор об истории Русской Церкви до этого периода. И, может быть, начнем мы как раз с первых веков христианства на Руси. И, отец Дионисий, я хотел, наверное, начать все-таки с того, был ли апостол Андрей где-то в пределах нашей страны, правда ли, насколько историчен вот этот сюжет о его проповеди на русских землях.
0: Ну, апостол Андрей считает своим апостолом не только у нас на Руси, а и в Скандинавии, и в других местах, которые связаны с вот этим великим путем из варяг в греки. Мы можем встретить подобные нашим сказания о том, что вот, знаете, апостол Андрей здесь поставил крест, как на Валааме, или где-то был в новгородских пределах. Конечно же, это не соответствует истории. Мы знаем, и вероятнее всего, апостолу Андрею достался жребий идти вот в створ, так сказать, Черного моря и окружающих стран, может быть, как-то, да, так, захватывая Грецию, и проповедовать, ну, этот жребий, который центром своим имеет, вот, центр Иерусалим, а на север, в створе Черного моря простирается его жребий. Так вот можно предположить, такое вообще лучше предположение есть. Потому апостол Андрей, вероятнее всего, совершил путешествие миссионерское, обходя Черное море с севера, вот в знаменитых колониях греческих, которые были расположены в Крыму и в Северном Причерноморье. И, обойдя вот так кругом, вероятнее всего, он прибыл обратно в Грецию, не удаляясь, даже, наверное, не доходя до Днепровских порогов, хотя наша повесть временных лет, она свидетельствует о том, что он был на горах Киевских и там благословил будущую свою паству, которую еще он глаза не видел. И там же, видимо, другие народы, там еще...
1: То есть по преданию, к месту основания Киева, да, апостол Андрей
0: подходил. Вот. Но это уже по повести нашей, самой главной исторической, по нашему источнику, оставшемуся до сего времени, повесть временных лет, так рассуждает. А в списках уже новгородских этой летописи мы узнаем его путешествие и дальше на север, вот в Новгород. В том числе был рассказ о том, что вот он был удивлен обычаю местных людей париться в бане. Но это, видимо, желание притянуть и историчность пребывания здесь уже славян в первом веке по Рождеству Христовому, конечно, что мы никак не можем утверждать этого. Славяне, наши предки, распространяются на территории Руси будущей, вот примерно с 6-8 век появляются у них устойчивые свидетельства о славянах в источниках византийских, арабских. Вот, именно с тех пор. А до этого мы не можем говорить, конечно. Даже если он проповедовал на берегах Черного моря, все равно это не тот народ, который потом, впоследствии, ну, не наш народ, который впоследствии стал населением России и всего остального, так сказать, пространство России, которое, Великой России, которую мы знаем. Поэтому здесь вот... Но вот мне это очень близка, эта мысль, как-то она меня успокоила сразу. Где же наш апостол? Вот мы находимся в жребии апостола Андрея Первозванного. И потом известно, что впоследствии, когда мы стали осознавать себя именно как Россию, как новую Византию, к нам и апостол Андрей пришел уже вторично, ну, в виде особого чествования, да, главный орден Российской империи носил имя именно первозванного апостола.
1: Отец Денисий, ну то есть можно утверждать, что все-таки мы находимся под каким-то сугубым, конечно, покровительством, да, именно апостола Андрея?
0: Понимаете, я думаю, что здесь, да, эта традиция еще раз касается не только нашего народа, но и вот скандинавский народ, которые были крещены вот в одно время с нами. Крещение приняли. Вот я имею в виду скандинавские народы. Хотя вот мы сейчас, наверное, будем об этом говорить. По сути, это было такое некое единое пространство. Скандинавия, путь из Варяг в греки, то есть наша территория. Вот, и там и здесь устойчиво считаем его своим апостолом. Ну, у святых же так. Ты же, мы же, как и простые люди, простые отдельные христиане, мы можем говорить о том, что вот это мой друг, чувствуя особую помощь, особую заботу какого-то апостола или святого другого. Мы говорим, это мой святой, близкий мне святой. Поэтому даже если это связано просто с установившейся традицией почитания апостола Андрея, это все равно работает. И вполне, ну, вполне приемлемо для нас. Исторически, вот совершенно точно, мы имеем это вот то, что он проходил здесь, на наших землях, прежних землях, не нынешних, которые связаны с Черным морем, приближаются к Черному морю. Там он был. Ну, побережье, конечно, в колониях, конечно, был. Вряд ли он продвигался в степи, потому что эти степи были всегда очень труднопроходимыми, в том числе через реки, которые там идут, через Днепр. Это очень тяжелый путь, и вряд ли бы он его осилил.
1: Какие попытки христианизации Руси были? История каких более-менее достоверно известна?
0: Ну, она была, она именно как с целью христианизации Руси, то есть крещения Руси, просвещения Руси. Мы знаем эту одну единственную попытку, она была успешной. Она была успешной. И мы можем просто сказать о том, как являлось христианство до крещения Руси здесь, на нашей земле. Это, конечно, связано прежде всего с организацией нашей государственности, еще во времена языческие. Мы знаем, что вот для нас такой рубежный год, который отмечает и наша летопись, это 862 год по Рождестве Христовом, это призвание племенами, нашими племенами славянскими, здешними, призвание Руси для правления, для возглавления нашей земли. То есть вот Рюрика с его братьями, да, Синеуст Рувр, как вот предание уже наше такое свидетельствует, а потом от него род Игорь, Ольга, супруга Игоря, да, и его дети Святослав и Владимир дальше, Ярослав Мудрый. Вот эта вот линия пошла дальше. И в истории уже этого рода, владеющего, да, владеющего, владычного рода такого, у нас появляется какие попытки? Обращения ко Христу. Во-первых, Русь, то есть вот варяги, пришли сюда в виде князя и дружины. Мы знаем, нам достоверно свидетельствует, ну, можно достоверно свидетельствовать летопись о том, что в войске, еще до Владимира, в русском войске, в русской дружине, именно русской, в смысле вот Руси, постепенно там, конечно, осваивались и славяне, и вот варяги вместе были, но появлялись христиане. Уже при Игоре, при Игоре договоры составлялись, вот когда мы подписывали, надо было от имени дружины тоже, то подписывались, клялись язычники и клялись христиане. То есть там были, то есть уже довольно большая часть дружины были христианами. Известно, что вот в те времена, как на севере Рюрик, да, потом Игорь был, то в Киеве Аскольд и Дир, также, видимо, какие-то близкие родственники Рюрика, они, ну, то есть они не чужие друг другу были, и, то есть знали друг друга, и уже, возможно, даже были христианами. Во всяком случае, Аскольд был на службе в Византии какое-то время и был знаком с христианством, точно. А в Киеве на сегодня чтится Аскольдова могила. Она отмечена как могила христианина. Вот, и почитается как могила христианина. Но это вряд ли он был христианином, крещеным. Во всем случае, наличие христиан в княжеской дружине абсолютно точно. И оно постепенно увеличивается. То есть это... А что такое было христиан? Почему это, к этому была тенденция? Это потому, что влияние

появилась и закрепилась, это, конечно, вера, христианская вера. Ну и как центр мировой цивилизации Византия влияет на окружающие страны, в том числе Скандинавию, Россию будущую, ее территорию, славянский мир, влияет как цивилизация на варварские страны. То есть многих из варваров это привлекает. Может быть, не организовано сейчас в целом, но по частям, по отдельным представителям этой культуры, этих государственности, мы хорошо знаем, что появляется, даже храм появляется. Какие-то отдельные храмы. Вот мы знаем древнее предание, что на Руси был храм пророка Ильи. Почему у нас так чтится пророк Илья? Он же вообще шестичный святой всего лишь. А на Руси один из самых важных святых. Потому что у нас был храм еще из тех докрещальных времен. И что вот надо отметить здесь, наверное, также. Ну, конечно, святую равноапостольную княгиню Ольгу. Вот. Игорь – язычник, безусловно. То есть это Игорь Рюрикович, да? А его супруга вот где-то в 954 году становится христианкой. Ее правление было такое, что она самостоятельно правила после Игоря, даже жестоко правила, как она справилась с древлянами, известна эта история. А потом, когда подрос старший сын Святослав, да, то она передает ему правление, а он не сидит на месте, он сражается постоянно, то с Хазарией, то с Византией затеял войну. Византия пригласила его для помощи себе в сражении с другими язычниками, а он сам решил строить новую государственность в союзе с болгарами на Дунае. Ему там очень понравилось, но вот происками византийцев и здесь племен степняков, которые были здесь на Днепровских порогах, он был все-таки убит, и Ольга осталась с тремя сыновьями Святослава. Это Ярополк, Олег и Владимир. Ярополк и Олег, они от законных, так сказать, жен были, а Владимир от рабыни Малуши. Ну, это одна из версий, что она рабыня была. Вероятно, она была не рабыня, она была просто не в милости у Ольги по каким-то причинам. Вот. Сразу же, а у этой Малуши был брат Добрыня, который стал опекать Владимира, с которым Владимир вместе потом правил, и это была правая рука его, и его дружина, его способ общаться. Вероятнее всего, Малуша была одной из варяжских княгинь. Оттуда она была взята. Вот. И на самом деле, конечно, она не рабыня, как не служанка, а вот была такая, я думаю, что версия более вероятна. Хотя есть разные версии. Наша версия, это, еще раз говорю, это основная, это версия вот, повести временных лет. Ну вот и что здесь надо сказать. Ольга, нельзя назвать это именно христианизацией Руси. Ольга, она ведь приняла для себя христианство. Да, она имела в виду связь с влиятельной, то есть такой самой влиятельной императорской фамилией, византийской фамилией, да, но она была принята ко двору, когда приняла крещение, вероятно, в Константинополе, она была принята во двору в ряде фрейлин такого двора, но не как царица, ни в коем случае не как царица. В Византии это было очень строго, и она не претендовала. То, что ее потом пригласили отдельно, царь и царица, вместе сесть за свой отдельный столик, потом побеседовать, это было уже как особо учтивое отношение к ней. Но с ней, вероятно всего, к нам прибыли и епископы, и священники были здесь уже. То есть вот такая, ну, раз и храм был до нее, так и были священники здесь. Вероятно, все греческие. Вот, ну и вот с Ольгой уже это уже совершенно точно. У нас здесь были священники. То есть вот в ее, во всяком случае, свите они были.

0: то, что они, может, не имели постоянного пребывания, разумеется, как и кафедры, конечно, не имели. Это появляется только со времен крещения.
1: То есть священники были, а кафедры своей не было.
0: Да, да, они были как бы при дворе самой.
1: То есть без епископа фактически.
0: Без самой, может быть, и епископы были, но они были, не, не постоянные здесь, как епископы.
1: У них не было титула.
0: Да, да, да. И титула, и места не было еще в Руси. Вот они могли служить. А ну, это же ничего удивительного тут нет. Вот такой экспедиционный корпус, который подчинялся, разумеется, Константинопольскому патриарху. Все это обычное явление. И сейчас мы можем найти множество представительств церкви, которые где служат или один священник, или даже епископ может служить. Но так, а права этой церкви там еще не установлены как постоянные.
1: Отец Денисий, но вот...
0: Епархия, она принадлежит какой-то другой, ну, какой-то отдельной епархии русской церкви, а управляется епископом издалека.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Нет ли каких-то сведений или, может быть, каких-то более или менее достоверных предположений о том, в какой среде проповедовали эти миссионеры? Их проповедь была направлена только на высшую власть, на...
0: Я думаю, что это бы определялось настроением самого вот владыки местного, вот князя, да, в данном случае княгини Ольги. Она не ставила своей целью христианизация Руси. Поэтому и проповедь их была, то есть, и вот, вот например, даже крестила-то она, вот мы знаем, что внука своего Ярополка она крестила, а внука своего Олега, ну, то есть сына Святослава, она не крестила. Он, вероятнее всего, не был крещен. Ну, Владимир, тем более, точно известно, что он не был крещен, он был язычником с детства. То есть это даже на свою семью она не распространила. А у Владимира, когда он принял крещение, все сыновья были крещены моментально. То есть он сам в Херсонесе, прибыв сюда, то ли в Берестове, то ли вот в самом Киеве, он крестил сначала своих сыновей всех. И вот надо сказать, что миссия потом у нас идет после крещения. Это вот известная такая схема была миссионерства. Ведь Владимир наметил своим детям всем княжество. Потом они их получат после его смерти в 915 году. Они получат в 1015 году, когда умрет Владимир, они получат свое княжество. И уже, ну, они с этим княжеством были знакомы, потому что после крещения своих детей, взрослых уже княжичей, он посылал их вместе с епископом, священником, в свои будущие вотчины, в Ростов, Новгород. Вот. И так происходила, миссия. То есть даже не было такого, что было крещение, а потом научение. Предполагалось, конечно, христианство не было неизвестным, чем-то неизвестным на наших землях. Но такого, то есть это было известное, как, например, иудаизм, как и мусульманство. И в 933 году, то есть за 50 лет, за полвека до крещения Руси, Волжская Болгария, например, очень близко находящая, да, вот Волга, вот Болгария, приняла мусульманство как государственную религию. В своем княжестве. Там, булгары были мусульманами, поэтому это вполне было известно вот, на уровне. А практика и была языческой. Языческая практика наша, которая вот, была характерна для Руси, это жрецами ее были в роду старший мужчина, да, и плюс еще странствующие такие вот носители веры языческой, да, это волхвы. Известное такое, уже воспетое поэтами и литераторами, явление волхвы. Старцы такие, языческие служители. Только так оно раздваивалось, это служение. Так, старцы были для того, чтобы знать волю богов, а культ сам совершался больше при преимуществе в семьях в виде языческих каких-то родений. И надо обязательно сказать, если мы не заговорим дальше, что это языческое служение довольно было такое не безобидное. Оно было связано с человеческими жертвоприношениями. Вот, то есть наш культ, вот славянский языческий культ, как, кстати, и культ скандинавский, они были, ну, разные названия, разные боги. А потом, кстати, они были объединены Владимиром, Вадим Пантеон до своего крещения. И вот в Киеве, когда он занял Киев с боями-то, он потом как раз и установил это самое большое святилище, потом того, как оно было в Скандинавии, там где-то в Швеции оно находится, он установил ее здесь, в Киеве у себя. И стал усердно служить тем богам, Перуну и всем остальным этим божествам, которые ему помогли одолеть врагов своих, захватить власть. Абсолютную власть. Его власть была абсолютной.
1: А насколько историчен вот этот сюжет о консультациях, скажем так, Владимира с волжскими булгарами, с представителями
0: Выбор веры,
1: Византии?
0: Да, выбор веры. Это знаменитая такая вот история. Тут, знаете, тут существуют разные версии, да, о том, что это происходило, как это красиво описано в нашей повести временных лет, о том, как он послал послов. И они ему рассказали, что такое мусульманское служение, что такое иудаизм, что такое христианство в двух своих традициях, так скажем, латинской и византийской традиции. Но на самом деле вот эта загвоздка, она может связана быть... Это описание... Да, ну, давайте мы остановимся, как оно было описано-то. Всем это известно, но просто напомнить надо о том, что... Вот приходили, значит, послы туда ехали, смотрели, приходили, вызывали оттуда миссионеров, ну, соответствующих религий. Что на, мусульманам он сказал, что на Руси есть веселье пити, вот такое неотъемлемое веселье, а там в первой капле вина находится сатана, говорит мусульманин. Ну, что такая отговорка у него произошла. У иудеев он спросил, когда они стали проповедовать, у хазаров, то есть, в Хазарии высший класс были иудеями. Вот они приняли иудаизм, а низшие, там тюрки, они не были, ну, они были язычниками в основном. Вот они ему свидетельствуют, что вот у нас есть вера в единого Бога. А он спросил у них, а где же земля-то ваша? Почему Бог вас лишил вашей земли? Ну, вот. Ну, а христианству, конечно, он симпатизировал. Я думаю, что у него это было, этот кризис был связан, вот помните, с той историей в самом Киеве, когда вот эти самые обильные жертвоприношения после воцарения, после победы над ятвягами, то есть литовцами, это вот была такая еще одна победа, которую он одержал над очень сильным родом, литовским родом, народом. И вот он благодарил богов как раз вот в 986 году, примерно за 2 года до крещения. Ну так, мы условно эти называем даты, потому что... Вот, все равно, в 986 году знаменитое жертвоприношение, которое выпало принести одному из варяжских дружинников, дружине Владимира, Федору, он должен принести был своего молодого сына, ну, взрослого уже, и Ивана. Но он отказался, оказал вооруженное сопротивление, сожгли вместе со всей челядью, которые там заперлись, они в доме, оборонялись от остальной дружины Владимировой, отказались приносить жертву, будучи христианами. Первые русские святые, вот это у нас как раз Федор и Иоанн, мученики, они отказались участвовать в жертвоприношении вот этом. И были убиты, разумеется, за это. Вот. И к чему я сказал, что это все, как говорят, заронило во Владимира большие сомнения. У него все было. Он был необузданный насильник, убийца, да, вот не стал начинать развязывать войны и убивать. Насильник в смысле даже то, что он был охоч до женского пола, у него был многочисленный гарем. Да? И просто это было, как само собой разумеющее, это был признак его власти, что он мог взять любую женщину, которая ему понравилась. Это действительно было, это ужасный человек. Если представить себе, что это такой настоящий языческий вот, вепрь такой. И вот он это... Но в голове у него были эти вопросы. Разумеется, были вопросы. И... Ну, вот так вот красиво в летописи было описано его разбор этих всех религий. Все три религии, обратите внимание, они... Это тоже... Ну, оно не в пустом месте родилось. Конечно, в его голове были мысли о том, о другом, о третьем. Но все они три объединяются отличием от язычества.
1: Это авраамические религии.
0: Да. Язычество... А что оно ничего не говорит о том... что, ну, они говорят, как успех получить сейчас, как кому послужить, какое совершить это жертвоприношение или служение, родение каким-то богам, чтобы получить то-то и то-то. У него получалось, у него работало, он даже благодарен им был. Но ничего не говорили о вечной жизни, о вечном блаженстве, которого, об котором тоскует душа любого человека. Ну вот как апостол Павел говорил, что язычники от суда своей совести и мыслей своих или осуждаются, или оправдываются, да? От совести и мыслей своей, которые одна правда, другая осуждает. Одна другую оправдывает или осуждает. Вот поистине так у него и произошло, и он эту жажду ощутил. И потому искал вот, в сродных религиях.
1: А почему же он сразу к христианству не обратился, если уже вот были, понимаешь, так, мученики?
0: Надо Христа встретить, наверное, было. Но еще один аргумент, конечно же, очень важный был. И вот у него были мысли, да, о том, что... Да, потом, конечно же, нельзя со счетов сбрасывать то обстоятельство, которое я говорил вот раньше, о самих дружине, которые понимали, что вот христианская религия – это религия цивилизованного мира. Не болгары какие-то, волжские, там, не хазары, тем более, вообще непонятные дикари. А вот как раз цивилизованный мир, с которым они очень большое общение имели, эти скандинавы, то есть высшая часть нашего общества – это Русь, да, присоединившиеся славяне в эту дружину входили уже теперь. Вот, они понимали, что там цивилизация, там сила, а она христианская. И вот я думаю, несмотря на то, что его отец был матерым язычником, он как раз сказал, это никак не подойдет, это, говорит, не рыцарская вера. Ну, то есть не вера бойца. Моя дружина меня засмеет, он так говорит маме своей, Ольге. Вот. И он говорил, я не могу с такой религией воевать и быть тем, кто я есть. Он был богатырь настоящий такой, воин. Всю жизнь свою был воином и умер как воин. Враги очень радовались, когда его убили. Но язычник убежденный. То есть не христианин убежден, язычник убежден не бывает, а вот не христианин убежден. Вот не мог он принять Христа, не верил в Господа. А вот Владимир сомневаться начал. Сомневаться, искать начал. При том, что он получил, конечно, намного больше, чем его отец, его бабка, он все имел. И власть его была бесконечно сильнее, крепче, больше. Все сыновья его были ему верны. Никакой измены он, ну, кроме потом Святополка Окаянного, да, в конце жизни, он не заметил. И все прошло спокойно. А вот и лично его выбор был еще связан с тем, что цивилизация. К чему идти? И как, имея к этому настроение, разумеется, имея настроение, да, вот самое, любой момент истории всегда смотрит то на Римскую империю, то там на какую-нибудь там продвинутую Западную Европу, там Англию, Францию, то потом на Америку, да, стали смотреть, да и сейчас смотрят, да, с таким, с придыханием. Ну, это мы, европейцы. В нашем, в Азии, может, там по-другому какие-то другие лидеры есть, но у нашем, сейчас мы смотрим так вот на Америку, а тогда на Византию так смотрели, понимаете? Вот как-то сделать так, как бы здесь мне стать, приобщиться, и мой народ приобщить к этой культуре. А как на, ну, как совпадает такое дело, что у византийских императоров Василия и Константина, да, они братья были на престоле, возникает большая проблема. Им надо подавить восстание варды, которое произошло вот в восточной части империи, в том числе в крымских колониях. Вот. И ну, на азиатской территории Византии. И они предлагают Владимиру решить эту проблему, помочь им решить эту проблему. Потому что у него есть сила, у него есть, ну, как бы, такой, может быть, даже интерес к Византии. И вот он отправляется, изгоняет разбивает этих восставшие войска византийских этих варды в Крыму и в... на южном побережье Черного моря, вот на восточной части его. И таким образом подавляется мятеж, а за эту услугу братья Константин и Василий, императоры, обещали ему свою сестру, старшую сестру Анну, Порфирородную. То есть она родилась, когда ее папа был императором. Это вообще супер. То есть она могла быть отдана только за императора, императорскую кровь. И если это бы осуществилось, Владимир по статусу становился прямо равен императору византийскому. Ну, по этим... Вот если бы она взяла себе в жены кого-нибудь из... там, даже вельмож византийских, она могла бы его сделать императором и сама быть императрицей.
1: И этот статус был бы, как сейчас говорят, международно признан.
0: И да, да. И даже то, что ее не могли вообще по законам Византии выдавать за иностранца. Мы только могли внутри вот империи за какого-то вельможу, полководца большого. Тогда он становился императором. Ну, были братья, и она как бы не выходила замуж. Вот. И вот они ее предлагают Владимиру за такую услугу. А была смертельная угроза их династии, поэтому они... Он сделал свое дело, а они не выдают. Понимаете? Не выдают. И вот у него была... Может быть, в этот момент произошла такая глубокая ссора. Может быть, впоследствии с Византией произошла серьезный разлад. Но они... Она, во-первых, Анна, говорит, отказалась от того, чтобы выйти за язычника. И братья решили этот вопрос замять. Ну, все сделали, проблем нету. Откуп дали какие-то там деньги, видимо, Владимиру. А этот, понимаете... То такая надежда была, то заключилась. И здесь, видите, возникла не религиозная, может быть, ну, как вот в этой версии, а еще очень важная политическая перспектива, которая была у Владимира, он ее было упустил. Ну, однако же, все-таки каким-то дипломатическим путем, но он настаивает, да, угрожая уже самой Византии. Анна соглашается, нехотя, и она отправляется в Херсонес, вот в Крым, где и ожидал Владимир со своим войском, вот, Русью со своей, ожидал там он свою обещанную невесту, и она действительно прибывает, но условие твердое – крещение и крещение народа.
1: Ну, вот такое. С ее стороны.
0: С ее стороны. Да. Ну, крещение ее, собственно, это ее требование в личном, да, плане, а крещение всего народа это было требование византийских императоров. Mm-hmm. То есть, вот теперь надо, чтобы Россия наконец-то выбрала твердо православие, ну, христианство, значит, православие. И, разумеется, расчет такое политическое влияние, конечно же, Византии. Разумеется, автоматически. Центр православия это Византия. Да и вообще христианство в Византии. Тогда западная как бы ветка, ну вот римская ветка еще не была так влиятельна, во всяком случае, в наших восточных славянских землях. Вот. Ну и происходит так, как вот в нашем повествовании, повести временных лет, говорится о том, что происходит у нас леп. Но приезжает вот это самое, как раз те, кто будет его крестить, вместе с Анной, епископы-священники, и говорят ему, что вот крестись, решись и прозреешь. Крестился, прозрел. Все. Здесь он, видимо, крестился, двигается дальше со всей этой свитой, то есть со своей венчания, она ему женой. Да, он распускает весь свой гарем. Многочисленные жены, он их распускает все. Переженил их на своих... Да. Ну, не так уж логично. Но, разумеется, раз он христианин...
1: Ну, конечно.
0: Да, это хорошо, что вы это знаете. Мы напомним, кстати, вот очень полезно, чтобы наши с вами беседы не были бесполезны. Разумеется, чтобы креститься, надо покаяться, прикатить. Но вот что мы точно знаем, и что нам свидетельствуют источники, и отсутствие других сведений тоже нам... Я имею что в виду. Искреннее обращение Владимира. Вот то, что мы хорошо знаем, у нас никаких сведений о его разврате после крещения нету. Ну, он многим жизнь испортил, понимаете? И соседям, и себе, и своим подданным многим, да, он же был такой острубивый, но никто не мог сказать, что он был развратным человеком, остался развратным человеком после своего крещения, обращения.
1: В искренности, искренность. Мы не сомневаемся.
0: У нас нет оснований сомневаться, у нас нет сведений о том, что он это сделал неискренне. Вот, ну, так и происходит, ведь Господь так, видимо, это вот обращающую свою благодать так распространяет на человека, что вот он вот созрел. Он созрел и крестился. Созрел ли вот народ? Это другой вопрос.
2: Вы слушаете повторение передачи «Вечерний канал».
1: Извините, прежде чем, может быть, к этой теме перейдем, я хотел бы узнать ваше отношение к вот со стороны современных российских неоязычников. Их пока, может, не очень много, но, вот, к сожалению, они у нас появились и довольно, да, довольно слышны в последнее время. Такая критика христианства обычно слышна, что вот Владимир принял вообще, исходя из каких-то политических соображений конъюнктурных, эту веру. То есть он хотел условно стать частью цивилизованного мира, пользуясь современным лексиконом. А, соответственно, это ну, не очень благородное желание, когда речь идет о вопросах религиозных. А раз так, то мы, значит, приняли веру совершенно зря, и давайте возвращаться к нашему исконному язычеству. Вот говорят неоязычники. Что можно
0: возразить
1: здесь?
0: Сейчас мы говорим только про крещение Владимира. Вот, и мы упомянули, что крещение Владимира лично, это было... при доводах политических каких-то там или там касающихся управления государством, да, управления своего, он, конечно же, основным доводом имел все-таки внутренний религиозный выбор свой.
1: Но это вот... такой аргумент, я уже не докажешь, да, если вы неоязычник, вы скажете, да, ерунда это все.
0: Владимир стал христианином. Я говорю относительно его лично. А вот то, что касается дальнейшей судьбы веры народной, да, ну, извините, пожалуйста, я бы так скажу, что такой же процесс произошел недавно в Болгарии, ну, я имею в виду там в то время, вот за век до этого в Болгарии произошел царь Борис. Вот при Владимире, когда он еще язычником был, был здесь бежавший будущий святой Олаф, князь викингов-то, это самое, норвежский. Олаф, он через 4 года крестит так же, ровно так же крестит Норвегию. После того, как крестит Владимир свою землю. Понимаете, это был процесс, который касался не только Руси. Вот. Этот процесс был неким таким... мы должны поговорить о самом народе. Как это произошло? Вот чтобы им дать отповедь, мы должны поговорить дальше, как происходил вот именно процесс крещения у нас. И он, конечно, не был, сразу можно сбегать, просто сказать, что это не было, знаете, повальное, насильное крещение. Всегда был выбор. Всегда был выбор. Он, может быть, связан был, отказ был связан с репрессиями, с давлениями каким-то, но все равно этот процесс пошел, и он был запущен. Миссионерство было у нас после крещения. Это тоже надо заметить такое. Даже это, конечно, неправильно. Неправильно, если мы говорим, вот как происходила, так сказать, христианизация Византийской, Римской империи. 3 веками мученичества христианства, понимаете, христианского. И только уже в начале 4 века появляется император православный, там, Константин, да, вот, и уже ведет процесс такого государственного воздействия. Так что язычникам можно так сказать. Был период, когда крещение происходило как бы с низов, и христианство поднималось до верхов. Это вот Византийская, Римская империя. Римская империя, Византийская империя, она тоже римская. Они называли себя ромеями, византийцы.
1: Да.
0: Это только в самый поздний период уже истории Византии появляется вот эта вот аллюзия к деревеньке Византию, которая была на месте Константинополя. Они себя называли ромеями. Ромейская империя. То есть империя ромеев. Вот так вот, ромеев. То есть римлян. И для них это была одна и та же история. И вот они приняли... Христианизация империи произошла снизу, и вот потом христианство захватывает не правящий класс и самого императора. И вот оно становится именно таким образом изначально этот процесс прошел. Ну, а мы действительно приобщаемся к той цивилизации. Был выбор и у людей, и у народа. Влияние иудаизма в народе у нас меньше было, чем христианство. У нас нет свидетельств, что, например, в дружине до крещальной, княжеской, у нас были мусульмане. Ну, то есть это было незначительное количество, наверное, их, если они и были. Или иудеи. Нет. Это хазари относятся, это к болгарам морским или к арабам может относиться, но не к этому. А вот то, что там были христиане, мы об этом узнаем. То есть это процесс постепенного, то есть перехождение количества в качество там тоже наблюдался у нас. Вот. И скачкообразно это меняется в момент того, когда император, то есть правитель, становится христианином. Вот само крещение народа, конечно, оно связано было, ну, высказано в одной поговорке, мы об этом, кстати, с вами заговаривали, когда вот в 988 году крещение в Киеве происходит, да, мол, на Почайную реку приглашается, приток Днепра в Киеве, там была такая заводь, куда приглашали все киевляне, вот, а кто, мол, не придет, чтобы принять крещение в веру Христову, в Христа Господа, а кто не придет, тот не друг князю, не друг князю, не то что враг, но не друг, но проявляет недружелюбие, проявит князю, давление, конечно же, в этом слышится, но не такое неизбежное давление, ты можешь отказаться от христианства, остаться язычником, но ты не друг. Берешь на себя такую тяготу. Вот, а я хотел бы... А как бы он мог поступить, если вот у него такое желание было? Я вот насчет Владимира, я не очень разделяю эту мысль, что можно было бы так всех вот заставить креститься. А он заставлял. Может быть, такой мягкий, но мягким, но насилием. Заставлял. У не искренне неверующих этих язычников была возможность отказаться. Ну, во-первых, общество не устроено так, что там есть убежденные христиане и убежденные язычники. Может быть, какой-то части своей так и было. Но большая часть общества – это всегда некое болото. Всегда, при любых обстоятельствах. Им что язычество, что христианство многим было. Вот можно ли весь народ крестить вообще в принципе? Вопрос такой... Ну, вопрос не только для правителя, для царя, там, типа вот, Владимира Великого и всемогущего, самодержца, можно сказать, этой земли. Вот, например, как отцу поступить в своем семействе относительно своих детей? Ты знаешь, что они вырастут совершенно разными, ну, понятно, если постоянно посмотреть, как все происходит. И ты принимаешь решение крестить их всех. И у нас большинство христиан, папочек и мамочек, да, своих детей крестят в младенчестве. Ну, то есть проявляют то же самое насилие. Вот, ну, какую-то мягкую силу получается, да? Это мой выбор, я хочу, чтобы он крещен. На самом деле, ведь сначала это не было в церкви.
1: Почему же вот прямо насилие? Ребеночек, когда вырастет, может отказаться
0: как
1: от веры.
0: Как извините, таинство – это не бирюльки, которые можно
1: нет,
0: бросать.
1: Нет, ну, если он не верит это, в то, что это реально
0: вот,
1: таинство.
0: Вот у нас есть понятие о постриге, да? Монашеском постриге. Вот, в народе есть такое понятие. Оно не бесповоротно.
1: Нет, ну, подождите.
0: А крещение, оно также бесповоротно.
1: Ну, а ведь мы считаем, что оно бесповоротно, а атеист абсолютно фиолетово. Был он в детстве крещен или нет?
0: Зачем ты атеиста покрестил?
1: Ну, а почему нет? Я... Что хочу, то есть делаю, мой ребенок.
0: Как это? Это ребенок. Ну, так вот так же Владимир мог бы рассуждать о своих... Мы, наверное, вместе...
1: Нет, нас же ему не вредит никак.
0: Но... Вот Ольга не пошла на это. Ольга на это не пошла. Она могла бы покрестить, ну, правда, сыну хотя бы да. Всех внуков своих покрестить. Нет. Видите, даже внуков одного только старшего Ярополка покрестила, Ярослава, да. А младших нет, не покрестила. Вот она такая была. И мне кажется, это правильный выбор. Но я просто сейчас сказал о том, что перед Владимиром стояла проблема. Вот от него они все зависят, это для него как дети. Понимаете? Он распоряжается их жизнями. И как же, выбрав Христа, он их оставит вне Христа. Вот у него и появляется эта идея покрестить всех. Ну, хотя сопротивление было. Вот то самое в нашей же православной, так сказать, летописи, то есть писавшейся уже во времена православными монахами киево-печерскими, да, мы узнаем о том, что Новгород крестился как? Мечом и огнем. Так там прямо написано. крести Новгород Добрыни мечом, а Путята огнем. Путята – это воевода местный новгородский, а Добрыня – это тот самый воевода Владимира, который его дядя. Его дядя. И вот Путята знал, где дома заговорщиков языческих, а Добрыня был с дружиной. И вот они с двух сторон подожгли дома, а этих стали разгонять насильно языческое сопротивление, которое было вот в этом вече, которое собралось и обсуждало, как принять веру. Через два года после крещения Киевского. Вот. И это отмечено в нашей православной летописи, об этом написано. То есть проблема эта не замыливается. Было сопротивление и было насилие. Оно было. Ну, конечно, разумеется, те язычники, которые были убеждены, не могли избежать этого крещения все равно, оказавшись в немилости княжеской великого князя, оно, оставаясь при своих верованиях. Ну, а большинство вот принимает такую линию великого князя. Но как? Вот с той самой родовой травмой нашего христианства, да, крестили, но не просветили. Крещены, но не просвещены. И у нас даже сейчас существует такое, зачем там, что там учить? Покрестите все. И как-нибудь Бог сам научит. Ребеночка покрестите, он уже христианин как будто бы. А этот ребенок, он прибудет в следующий раз в церковь только в виде покойника, может быть, уже надпевания, что тоже, конечно, незаконно, раз он не был христианином, не практикующий христианин, как он может быть, как его можно считать христианином? Но он должен явить, как говорит нам Господь в Евангелии от Иоанна, прямо от Марка, кто будет верован и креститься, тот спасен будет. Веровать и креститься. Пойдите, научите все народы, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это вот обязательно такое, чего уже время к нам подходит. Да.
1: Да. Извините, меньше минуты осталось, к сожалению.
0: Может быть, мы эту тему продолжим дальше, потому что она на все влияет, на всю нашу историю. Мы подробно поговорим, может быть, и о Киевском крещении.
1: И о процессе вот этом просвещения. Происходило на русских землях. Спасибо большое. Протоиерей Анисим Бурмистров принимал участие в первом части вечернего канала.
0: До свидания.
2: Вы слушали повторение передачи «Вечерний канал».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы сегодня заканчиваем цикл передач, составленных по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура», последним отделом его четвертой лекции о заглавленном «Обновление и воссоединение погребальных слоев. Оплакивание, Великая суббота и поминовение».

0: И теперь мы переходим к обсуждению третьего аспекта, к нашей литургической традиции. И здесь я успею поговорить только об одной проблеме. Перед нами стоит очень серьезный, очень реальный вопрос. Как воссоединить, как свести воедино те два слоя, которые я намеренно в предыдущей лекции остро противопоставил друг другу? Слой Великой Субботы и слой, который я назвал оплакиванием и страхом. Надеюсь, я доказал вам, что в одном и том же богослужении сосуществуют эти две темы, две разные реакции на смерть, два разных к ней отношения. И мы должны теперь понять, что оба эти слоя – неотъемлемые части литургии смерти. И мы должны это сделать вовсе не для оправдания каждого слова, дошедшего до нас из Византии или из России или из Греции или откуда-нибудь еще, а ради веры Церкви.
1: Во многом слой оплакивания, страха и печали первый, пусть и не хронологически, а слой Великой Субботы второй. Чем это объясняется? Тем, что этот первый слой, оплакивание и так далее, даже не нуждается в богослужении. Он сама смерть. Кто-то умирает. Жена теряет мужа, муж – жену, родители – ребенка. Смерть всегда была окружена ритуалом во всех культурах, кроме нашей. Тело лежало дома. Мы знаем, что в России, например, тело 3 дня лежало на обеденном столе, и не потому, что не было другого стола, но потому, что это был очень литургический акт. Напомню вам знаменитую строчку Державина, русского поэта XVIII века: «Где стол был яств, там гроб стоит». Каков смысл всего этого? Во-первых, в этом выражается печаль, трагедия, ее уникальности. Это очень по-библейски. Христос плачет у гробницы Лазаря. И кто мы, чтобы не плакать? Но именно от этого пытается нас отучить современная культура. Как сказал мне на похоронах один человек, когда я выразил ему свои соболезнования по случаю смерти его брата: «Ну, такое случается». Конечно, такое случается. Но так ли реагирует тот, кто переживает горе? Вечное проклятие тоже случается, но это не повод для радости. Таким образом, этот плач и этот страх вполне естественны. Страх чего? Возможно, конечно, что мы часто злоупотребляем этим мотивом страха, и, к сожалению, то же самое делает и гимнология. Ведь на самом деле это не страх червей могильных, не страх перед таинственным и неизвестным. Страх, который мы все должны испытывать, — это страх Божий. Вчера кто-то спросил меня: «Как вы справляетесь с этим страхом?» Я ответил: «Мы не должны прятаться от него. Мы должны правильно его понять. Мы должны причащаться ему». Однако мы видим, что сегодня вся христианская жизнь лишена страха Божия. Потому что, как нас учат, все наши грехи в первую очередь опасны для нашего здоровья. Не переедайте, потому что это вредно для сердца, и так далее.
0: Я знаю, что придет Царство Божие, или я надеюсь, что верю в это, надеюсь, что моя жизнь каким-то образом, хоть в какой-то мере, руководится этой верой. Но разве нам не жаль, когда подходит к концу счастливый день? Все то в жизни, что мы не можем остановить, что исчезает, это очень христианская тональность. Из-за раздробленности времени и пространства, невозможность избежать железного закона старения, погружения в слабость, дряхлость, беспамятство. Это все еще печальная реальность этого мира. Отсюда и плач, страх и печаль. Все это имеет свое место. Это мы вечно плачем вместе со Христом, узнавшим о смерти своего друга, того самого, которого он создал в неизреченной красоте, и о котором Марфа говорит: «Господь, не приближайся! Он уже 4 дня как мертв и смердит». Вдумайтесь в это «смердит» в свете первого слова, произнесенного Богом о человеке. «И увидел Бог, что это хорошо, а теперь это хорошо разлагается и смердит». Поэтому плакать нормально для человека. Мы вовсе не должны быть стоиками. Это философия, прекрасная и достойная восхищения, не христианская философия. Мы должны быть терпеливыми, но не должны быть стойками. Горюйте и плачьте, даже зная, что увидитесь с усопшим в воскресении. И эту способность плакать, этот дарованный нам дар слез, мы также должны включить в литургию. Но мы можем определить, какое место будет уделено этому плачу, как он будет выражаться, в какой форме. Возможно, черви, и стенания, и рыдания – только один аспект этого плача. Но я еще раз подчеркну, этот плач имеет свое место.
1: Что же касается второго слоя, который я в этих лекциях обсуждал первым, то есть слоя Великой Субботы, то его необходимо вернуть. Так же, как сама Великая Суббота должна возвратиться в приходы, так и этот второй слой погребения, то, что происходит в церкви, должен занять свое место. Опять же, существуют технические проблемы, богослужебные проблемы, но, думаю, мы наметили здесь правильный путь. И, наконец, третий аспект религиозной традиции – поминовение, и особенно частные поминовения. Здесь нужно, и это кажется очень простым, хотя на деле это очень сложно, правильно соотнести эти два явления. Правила и предписания касательно частных поминовений ограничивают их не потому, что смерть особенно печальна и негативная часть жизни церкви, а затем, чтобы поместить их в правильный контекст, понять их в свете церкви как поминовение, в свете Евхаристии как поминовение. Если люди это поймут, тогда это возвращение старой смерти, смерти как разлучение, будет преодолено. Конечно, я подразумеваю здесь более глубокое понимание Евхаристии в этой перспективе. Ибо поистине в церкви Евхаристия и Пасха – две сфокусированные на смерти реальности.
0: О секуляризации смерти. Истоки секуляризации. «Я начал, – говорит отец Александр, – с утверждения о нашей христианской ответственности за секуляризм. И этим же закончу, потому что сегодня мы имеем дело с секуляризированной смертью. Существует надежда, может и не очень крепкая, что мы, православные, или точнее те, кто должен серьезно относиться к слову «православный», кто считает, что мы, будучи истинной церковью, должны обладать истиной, не только можем дать правильные ответы в книгах, которые выпускает издательство Владимирской семинарии, но что каждый приход сможет стать источником влияния на культуру. Видите, все та же парадигма. 12 рыбарей и весь мир, следующий за ними. Таким образом, не будем никогда забывать, что если мы не сдадимся авансом, не будем, просыпаясь утром, повторять себе, что нас, православных, только 1% от всего американского населения, разделенного на 14 этнических юрисдикций, но после утренних молитв скажем «Во имя Отца и Сына и Святого Духа я все могу совершить в укрепляющем меня Боге», то сможем встряхнуть нашу культуру или хотя бы бросить ей вызов.
1: Я надеюсь, что в наши дни люди приходят в православие не только потому, что неожиданно в них пробуждается интерес к иконам или что-то в этом роде, не потому, что думают, что это дзен-буддизм, хотя это вовсе не так, или просто потому, что это так мило и занятно, когда вы живете в Канзас-Сити. Если они чувствуют за всем этим реальное присутствие чего-то иного, иной жизни, иной смерти, жизни, понятой в свете этой новой смерти, смерти, понятой в свете жизни, тогда культура не просто придаток, ибо литургия – это свидетельство, церковь – это свидетельство, приход – это свидетельство. Не верьте вашему приходскому уставу, когда в нем утверждается, будто бы приход существует с целью удовлетворения ваших духовных нужд. Это не так. Приход существует для служения Богу, а это совершенно другое действие. Приход свидетельствует в мире о Боге. И я еще раз скажу, что здесь наша христианская ответственность за то, что произошло, и в первую очередь за эту секуляризацию смерти, за это исчезновение смерти в смерти с большой буквы. Я могу сказать, что, вероятно, можно привести тысячу причин этого, но меня не интересуют все эти факторы, потому что я считаю, что то, что привело в конце концов к этой катастрофе внутри христианского мира, к превращению христианства, христианитас, ойкумене, в секуляризированный мир, мир, который после 2000 лет христианства произвел на свет потребителя, обоженный человек, люди, которым Христос сказал: «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем». Сегодня потребители, те, кто имеет право на то, чтобы их жевательная резинка имела сертификат качества от Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами. Потребитель, считающий калории и бегающий трусцой в 60-летнем возрасте, потому что мечтает о лишних 2 годах жизни. Все это секуляризм, не карикатура, а самая его суть. Если Евангелие, которое я услышу сегодня в 7-часовых новостях, это весть о машине, созданной для 80-х годов, и это есть нечто абсолютно новое, эсхатон, если телевидение объявляет как о спасении, например, о бритве нового поколения, то вы можете ощутимо измерить катастрофу. Потребитель существует только в рамках христианства. И это очень серьезная проблема, которая должна была бы немедленно и навсегда излечить нас от триумфализма.
0: Отказ от эсхатологии. В чем же исторические причины всего этого? Это очень просто. Причина в отказе христиан от раннехристианской эсхатологии. В простых небогословских выражениях – в отказе от веры в Царство Божие. Для Христа, апостолов, церкви, керигма, возвещение Евангелия, не была вестью о каком-то отдельно взятом явлении, не была даже вестью о спасении. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Тема христианства – «Царствие Небесное». Мы верим в Бога не потому, что Он может сделать нас счастливыми в этом мире, одновременно обещая нам как некий бонус загробную жизнь. Мы верим в Бога, который открыл нам, что создал этот мир для того, чтобы в конце, а конец по-гречески «эсхатон», Бог стал всем, все во всем. Мы верим, что во Христе каждый из нас увидит образ несказанной Его славы, что мы все, как говорится в молитве Пятидесятницы, будем помазаны Духом Святым и станем пророками и царями, что в конце концов слава Божия, шекинах, причастие, звание, мудрость, все это восторжествует и мир воистину станет храмом Бога и вечной жизни. Такова была вера, за которую мученики умирали счастливыми. А потом эта эсхатология стала тускнеть. Почему? Конечно, этому есть исторические причины. Статичное общество, потеря ощущения истории, продвижение вперед. Я не имею возможности обсуждать это сейчас в подробностях, но это очень важная тема, невероятно важная тема. Да, эта сияющая эсхатология сияет и сейчас, каждый день, когда мы приходим в церковь, когда мы молимся «Да приидет Царствие Твое». Она моя жизнь, мое спасение, мой смысл. Один человек, которого я пытался уговорить прийти в церковь, спросил: «Батюшка, объясните мне, что я буду с этого иметь?» Лично я никогда ничего не имел с этого, поэтому понимал тех счастливых атеистов, которые предпочли наслаждаться своим перечным стейком.
1: Как только вы серьезно задумываетесь о христианстве, перед вами сразу же возникает крест. В мире будете иметь скорби. Это знание того, что я грешен, что, прожив в этом мире 58 лет, я ни на шаг не приблизился к Богу. Действительно, мы ничего не имеем с этого, и потому нередко легко об этом забываем. Что я буду с этого иметь? Это равнодушие, стремление к спокойствию. Это ведет к обслуживанию клиента. Нужно утешить страждущего, радоваться с радующимися. Конечно, мы должны так поступать. Но в какой перспективе? Почему? Зачем? Что придает смысл 28 июня 1979 года? А ведь это неповторимый день на пути в Царство Божие. И потому все, что мы делаем сегодня, приобретает смысл. Сама жизнь приобретает смысл. И именно по этой причине эсхатология церкви была оттеснена на задний план. Христианская эсхатология секуляризировалась. Ею стали пользоваться как оружием против церкви. Что такое марксизм, если не дехристианизированная эсхатология? Что такое вся эта идея прогресса, которой мы все, кстати, живем, даже христиане, завтра больше и лучше? Конечно, Царство Божие, конечно, да приидет Царствие Твое. Американский конгресс только и делает, что говорит, да приидет Царствие Твое. Но их царствие будет в этом мире. Марксистское общество, совершившее прыжок из царства необходимости в царство свободы, это знаменитое, справедливое и человечное общество.
0: Не случайно вся наша телевизионная реклама приобрела эсхатологическое звучание. Она относит все к конечной судьбе человека. Почему? Потому что мы создали этот сатанинский мир. Но это безумное христианство, это христианские истины, сошедшие с ума. Горизонт скрыт, и падший человек придумывает себе маленькие утешения, прогресс и так далее, или уподобляется чеховским героям, которые умирают от чахотки и говорят, что следующие поколения будут счастливы. И люди умирают ради следующих поколений. В своем христианском эгоизме я никогда не мог понять, почему я должен умирать ради того, чтобы какой-то негр в Гане в 2000 году мог купить вторую машину. Почему я должен жертвовать тем драгоценным малым временем, которое мне отпущено в этом мире, в котором умирают люди? Коммунисты умирают, марксисты умирают, и только христиане выживают. Они все еще спрашивают, что мы будем иметь от христианской веры. Все остальные готовы умереть за свою утопию. Сегодня этот эсхатологический оптимизм секуляризма трещит по швам. Прогресс привел к очередям на заправочных станциях. Вечный мир. В Наяке до сих пор живут несколько баптистов, которые собираются для обсуждения вечного мира в этом мире, в котором каждый серьезный человек знает, а Библия знала всегда, что в мире будут воевать до скончания века. Все эти мелкие божества, вечный мир, хлеб для всего мира, марш,

0: на этот раз по религиозным, в скобках, причинам.
1: Возвращение смысла жизни. В заключение я скажу, что, возвращая на прежнее место смерть и литургию смерти в ее истинном виде, мы возвращаем смысл жизни, этой жизни, потому что в этой жизни ничего никогда не пропадает. То, что я знаю, что я теперь говорю, все это имеет смысл сейчас, потому что обладает вечным смыслом. В этом возвращении к истинно христианскому пониманию эсхатологии, эсхатологии не как интереса потусторонней жизни, но как веры в то, что цель каждого слова, каждого момента во времени, каждой печали в этом мире – вечна. Если жить этой верой, если действительно знать, что «да, приидет Царствие Твое, и гряди, Господи Иисусе», истинный смысл жизни и смерти, потому что относит все к конечному исполнению всего в Боге, тогда и жизнь, и смерть наполняются смыслом, потому что жизнь полна этой бессмертной смерти, а смерть той жизни с большой буквы, которая есть надежда. Нам нет нужды немедленно идти проповедовать все это в банках или супермаркетах. Нам не нужно открывать читальни, как это делают саентологи. Мы не будем печатать в газетах призывы «Придите к нам, православным! У нас вы найдете смысл жизни и смысл смерти!» Нет, мы должны в первую очередь заново раскрыть, восстановить нашу веру и жить по ней. И Господь покажет нам, где и как изнутри этой культуры, этого света православия, этой победы Христовой начать наш труд. Когда апостолы умирали, я не знаю, почему они верили в то, что победа уже здесь, та, что побеждает мир. Оставалось еще 100 лет отрицания христианства, и оно действительно победило. То, что придает смысл нашим обсуждениям смерти и жизни, лучше всего выражено в послании апостола Павла к римлянам. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Все, абсолютно все в этом мире подчинено безграничной победоносной вере. Когда мы говорим «Да приидет Царствие Твое», мы должны прибавлять «Да приидет Царствие Твое сейчас». Возможно, то, что я делаю, очень незначительно, но в моих силах, как христианина, отнести мое «сейчас» к вечному Царствию. И я скажу «Да приидет Царствие Твое всегда». Мы не знаем, как долго еще продлится история, сколько еще времени нам отведено на этом таинственном пути. Но как бы то ни было, да приидет Царствие Твое всегда, навсегда, жизнь, вечность. Если мы постоянно помним об этом, то все, что сказано было о потере смысла смерти и, следовательно, жизни, о мире, полном бессмыслицы и пустоты, постоянно нуждающемся в шуме, чтобы прикрыть эту пустоту, тогда христианская керигма, вера Церкви, жизнь Церкви, литургия Церкви, хотим мы того или нет, достойны ли мы того или нет, начнет снова ту вечную революцию, которую Христос сравнил с огнем. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» С частицы этой силы и с помощью Божией даже смерть вновь станет тем, чем уже стала в христианстве, победой Божией и обещанием Его вечного Царствия.

Дорогие слушатели, прозвучала заключительная передача из цикла по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Ваши отзывы присылайте по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 14. Отец Иоанн говорит. После возгласа о Богородице священник тайно вспоминает святых, начиная с большего всех рожденных женами. Крестителя Иоанна, апостолов святых, коих память совершается в день отправления литургии, и просит Бога посетить нас молитвами их. Призывая или прославляя святых угодников Божиих, мы должны призывать или прославлять их всем сердцем, с горячностью души, чтобы таким образом приблизиться к ним, приблизить их к себе и по возможности уподобиться им, ибо они тогда бывают с нами и за нас, когда мы призываем или прославляем их чистым сердцем и возносят наши молитвы к Богу. И тогда потребно убеждение, что Бог, Матерь Божия, ангелы и святые слышат нас. Они благопослушливы, благоуветливы и благоприменительны паче всякого живущего человека. Потому молиться надо всегда усердно, без лености, с живою верою, с живым упованием, сердечной любовью, чистым сердцем. Далее поминаются усопшие и живые. Батюшка говорит, что должно особенно молиться горячо за живых и умерших во время литургии и преимущественно после присуществления святых даров. Через эту горячность мы приближаемся сами к ним, что весьма важно, и приближаем их к себе. И приближается Бог к нам, которому приятна любовь, приятно единение любви. Мы молимся за живых и своей молитвою искреннюю привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно, великие милости Божии, и привлекаем их сердца к себе и к Богу, и к благочестию. Молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу. Так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы по искренней любви делаем в пользу ближних. Испытующий сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавший через апостола «Молитесь друг за друга, да исцелеете», не оставит без плода нашей горячей молитвы. Итак, будем дышать молитвою горячую за всех, как и делает Церковь всегда на всякой службе. Особенно каждый священник должен быть исполнен горячей любви и молиться за всех, как посредник между Богом и людьми. Как сам, обложенный немощами и знающий по опыту немощь человеческой природы. Молитесь о всех близких и дальних искренно, ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею, хотя и с иными всю жизнь не видимся. Молитва всех объединяет, согревает, освещает, укрепляет. Например, близкого тебе человека ты почему-либо не можешь видеть и говорить с ним, но молитвою о нем искреннюю ты можешь приблизить его к себе, к своему сердцу, так, как бы он был с тобою и беседовал с тобою. Он будет в сердце твоем, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и споспешествовать ему в делах его, так и о всех разумей. Много может молитва. Она преклоняет к нам Господа на милость, она низводит с небес Божию Матерь, явление Божией Матери, Сергию Преподобному. Святых ангелов и святых угодников Божиих в Боге мы все имеем,
ближайшее соприкосновение, живую связь, хотя бы разделены были огромным пространством и временем или властью, саном, званием, состоянием. Желая объяснить это соприкосновение, отец Иоанн учит о силе имени святых и вообще людей. Когда мы призываем святых на молитве, тогда произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда несомненно их молитв и предстательства за себя, и они услышат тебя, и молитву твою представит Владыце скоро, во мгновение, яко везде сущему и вся ведущему. Имя святых из членораздельных звуков значит как бы плоть святого или святой. В малом виде в устах наших и в душах наших как бы отражаются существа горнего и дольнего мира, и все это через веру Духом Святым, который есть един сый, везде сущий и все исполняющий. Помолившись о упокоении усопших и живых, я прибавляю тайно от себя, пишет отец Иоанн. Помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа Твоего, звания и сана Твоего, правды Твоя, власти Твоя, святыни Твоя, бессмертия Твоего, новотворения Твоего, благоволения Твоего, освящения Твоего и обожения Твоего, носителей ума Твоего и сердца Твоего. Мы — ум Христов, имя мы, по апостолу. Светлости и великолепия Твоего. Вот как высоко возносит батюшка епископа. Затем помяни всякое пресвитерство и прибавляю тайно, ему же вверил еси служение примирения человека с Богом, покаяние, паки бытия, крещение, обновление, просвещение, благословение и вся преподобные таинства, кроме рукоположения, да будет оно достойно своего звания, и да правожительствует, и священно действует, и богоугодно приносит молитвы Тебе, Владыце, о всех и за вся. Помяни и во Христе диаконство, вспомоществующее священству и служащее пренебесным тайнам, и всякий священнический чин. Еще приносим Ти словесную службу о вселенней, о святей соборней апостольской церкви из всех народов составленной. В буре же мира сего и князя тьмы сущие церкви умири, и твердое благочестие в них насади, и так далее.

В заключении о нас, клириках, и о мирянах не бесполезно выписать вырвавшийся у отца Иоанна болезненный крик о нашем недостоинстве. Вы, о иереи и миряне, часто вы ссылаете славу Отцу и Сыну и Святому Духу Богу в Троице. Да будет эта слава Ему прежде всего в сердцах ваших, в вере и любви нелицемерной, в кротости, смирении, незлобии, воздержании, чистоте душевной и телесной, в простоте, в милосердии, в послушании друг к другу, в покаянии горячем, нелицемерном, в усердии ко всем благим делам. Вот в чем слава Святой Троицы прежде всего должна быть от нас грешных. А то мы славу часто воссылаем, а сами бесславим имя Божие своею нехристианскую жизнью, своими страстями, своим лукавством, гневом, завистью, враждою, невоздержанием, нечистотою, блудною жизнью, праздностью, леностью, корыстолюбием, жестокосердием, ропотом, непокорностью и прочими грехами. Иначе что получается? Сколько молитв у нас вычитывается всякий день, но где плоды? Где исправление? Где добродетель христианская? Все, как семя, посеянное при пути или на камне, или в тернии, пропадает или не приносит истинного плода. Отчего это? От того, что священнослужители или миряне приносят службу Богу и, говоря молитвы, нередко мало думают о Боге и святых Его, присутствующих благодатью тут же, или мало благоговея к Богу и к святым, и думая о предстоящих людях, и имея к кому-либо из них подобострастие, лицеприятие или страх, расстраивают дело молитвы, отпадают от Бога сердцем и потому остаются без плодов молитвы, холодными, пустыми, неумиротворенными, ненасыщенными духовно. И по делам никто не может работать двум господам. И мирская пословица говорит: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». И дашь нам единими усты и единим сердцем славить Его, спевать и пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Благовременны эти возгласы молитвы о всех. Великое дело. Едины уста и единое сердце молящихся. Такая единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага. Потому как можно больше и чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный, всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Помянув раньше, в частности, разные власти и сословия человеческие, теперь вообще всем желает милости от Бога. Далее следует просительная ктения. Вся святые, помянувши при тайном чтении священником молитвы, Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, владыку человеколюбче, и просим, и молим, и милися умилительно, деем, сподоби нас, причаститеся небесных Твоих и страшных тайн. Сия священная и духовная трапезы, с чистою совестью во оставлении грехов, в прощение согрешений, в общении Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или в осуждение. Я прибавляю тайно от себя, пишет отец Иоанн, в дерзновение пред всеми людьми Твоими,
воскоренение тлетворных, досаждающих, насилующих, омрачающих, посрамляющих, от Тебя разлучающих и душу умертвляющих страстей, в насаждение, возвращение, утверждение в душах всякие истинные живоносные добродетели, во исполнение премудрости, во еже научите вся люди вере и заповедям Твоим, в просвещение света Моего пред людьми Твоими, якоды видит Моя добрые дела и прославит Тебя, Отца нашего, иже на небесах. Да не вообще, не напрасно, ношу таликий, горний ангельский, боготворящий, владычественный сан священства, не в суд или во осуждение. Отче наш, молитва Господня, кратка, но так высока и содержательна, так богата мыслями, что ее надо всегда читать, тайно или вслух, с величайшим вниманием, пишет отец Иоанн. Неспешно, спокойно, с размышлением и чувством, в ясном сознании присутствие Божие. И тогда она принесет нам много-много плода, много дарований духовных и телесных, ведь сам Бога-человек в ней за нас молится Отцу Небесному, то есть потому, что Он включил Себя в Слово «наш», «нам», присоединив Себя к людям, братьям по плоти, а также потому, что Бог Отец, и Ему есть Отец. Когда мы читаем молитву «Отче наш», то должны читать ее с особенным ясным разумением и одушевлением, именно выразуметь глубоко каждое слово и выражение, всей душой, всем сердцем, желать того, чего просим. Иметь ревность, рвение исполнять то, чего хочет в этой молитве от нас Бог. И самим делом исполнять требуемое. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца. Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благость Бога твоего. Не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает и Бог. Тебе внимают ангелы и святые Божии человеки. Прослезися я, писав эти строки. Февраль 26-го 1864 года. В этой молитве заключается руководящая нить для жизни христианина, обновляющая сила. Говоря слова «Да святится имя Твое», надобно желать всем сердцем жить свято и стараться жить свято, небесно жить на земле. Должно всем сердцем желать и домогаться Царствия Божия. Ищи и ты, человек, паче всякого сокровища, благодати Божией, и да царствует она в тебе непрестанно, да приидет царствие твое. Благодатью Пресвятая Богородица сохранилась от всякого греха и украсилась всякую добродетелью. Благодатью она сделалась Матерью Божию и Царицею всех тварей. Благодатью и все святые Божии человеки избавились греха и достигли богоугодной святыни, нетления и славы в Царстве Небесном. Благодатью укрепились во всех искушениях на земле, в подвигах и страданиях, украсились всякую добродетелью. Благодать для них была всем. Говоря, «Да будет воля Твоя», — говорит батюшка, должны иметь ревность об исполнении воли Божией, святой, совершенной, спасительной, всеблаженной, премудрой, всемогущей, вечной. Через это исполнение воли Божией и должно и возможно достигать Царствия Божия. Сохранение и исполнение воли Божией есть уже великая награда,
разумно свободному существу, ангел ли он или человек, ибо воля Божия есть величайшее благо и блаженство разумных существ, их совершенство. Хлеб насущный. Должно воздержно всегда жить и не искать роскоши в столе. Воздержание — мать здравия и спутник благодати. Воздержание и посты многим кажутся по их неведению, пишет отец Иоанн, стеснением их свободы. Наоборот, через них Церковь желает дать нам самую широкую духовную свободу, ибо невоздержание порабощает дух наш телу, его страстям и порокам, да и само тело отягчает и подвергает болезням. Остави нам долги. Должно каяться искренне всякий день во грехах и прощать обиды другим, столь обычные между людьми в общежитии. Не введи во искушение, избави от лукавого, должно удаляться соблазнов и не поддаваться лукавому, смущающему на грех, памятуя, что мы — дети Божии, что Богу удобно подать нам силу в борьбе с грехом, и что за победу над грехом мы получим Царство Небесное, облечемся силою Божией и прославимся в бесконечные веки. До крови подвязайся против всякого греха. Помни, до какого блаженства бесконечные веки имеющего продолжаться, подвязаешься. Для какого Царства Божие? Царство правды, мира, радости в Духе Святом. Еще здесь начинающегося подъем лишь труд правды, труд борьбы с грехом. Ведь после всякой успешной с Божией помощью борьбы ты ощущаешь в себе мир, довольство собою, сродство с Богом и тесное с Ним общение, свет, силу, дерзновение, торжество Духа. А грех всякий уничтожает, оскверняет, повергает в мрак, скорбь, тесноту, всякую душу расслабляет, убивает ее, лишая ее тирански благодати Божией и господствуя в сердце грешника нагло и разбойнически. А виновник греха — дьявол. Даже когда я служу Богу, — говорит отец Иоанн, — и тогда чувствую по временам, как злые и нечистые демоны задерживают мою душу, не попуская ей в мысли и слове идти к Богу и делая мне различные запинания то блудными помыслами, то пристрастием к пище, к деньгам, к одежде, то злобою и гневом, то завистью, то непослушанием и противлением, то суетным страхом и боязнью, то унынием и разленением и сонливостью, то другими тончайшими помышлениями. Литургия есть величайшая победа милосердия Божия над грехами человеческими, величайшая победа над дьяволом, на всякий день совершаемая и на всю вечность доставляющая блаженство побеждающим дьявола верою и покаянием, а затем и причащением. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, помни, в чьем царстве живешь. Кому вся тварь, разумная, одушевленная и неодушевленная, небо и земля повинуются? И кому Ты должен повиноваться? Господу Богу, Творцу и промыслителю всего мира и всех, и спасителю рода человеческого. О Боже! И во веки веков. Боже вечный и Царю всякого создания, следовательно, и мой Создатель, прости ми всякое согрешение, вольное и невольное, из подобия мя творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота. Забываем мы каждый день эту непреложную истину. Или тлен, или нетление —
время или вечность. А опуская из виду нетление, вечность, избираем благо временные, забывая о вечных. Аминь. Истинно, непреложно. Чудная молитва. Но в этот момент литургии, особенно, а не только как всегда, должно благодарить Бога за то, что Он дал нам право называться чадами Божиими, приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями, благодарениями и радоваться о такой милости к нам Божией и со всегдашнюю готовностью, охотность, дерзновением и благоговением приступать к Нему. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать, а сейчас в тайных и теснейшим образом соединяться с существом бессмертным, безначальным, всеблагим, всепрекрасным и вседовольным. Как возвеличен человек! Тайною воплощения Бога Слова Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Как же тебе не уважать себя, человек? Как не возненавидеть грех, унижающий тебя до бессловесного животного, губящий тебя? Как не возлюбить святыню, правду, Бога, Отца? Человек есть возлюбленное творение Божие, образ Божий, чадо Божие, для которого сотворен мир, для которого с престола славы сошел Сын Божий на землю, для искупления которого от грехопадения и мук пострадал и умер жесточайшим образом. Ради спасения Его нисходит на святой, животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия Своего, претворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь и удостоивая верующих причастия их. Какой чести сподобил Бог человека, вселяясь в него через святые тайны и ходя в нем и с ним, словом, сделав его храмом своим одушевленным, как Господь и сказал, к нему, творящему заповеди его, приидем и обитель у него сотворим.

0: прозвучал тропарь на поклонение честному кресту киевского распева в гармонизации композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения». Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы святителя Григория Паламы о честном и животворящем кресте.

И так как на Аврааме совершалась тайна креста, сын же его сам стал прообразом того, который был впоследствии распят, так и опять тайна креста совершалась во всей жизни Иакова. Иосиф же, сын Иакова, сам был прообразом и тайной, имевшего впоследствии быть распятым Бога-человека Слова. Ибо и он, Иосиф, вследствие зависти был введен на заклание, и то от сродников по плоти, ради которых он был послан к ним отцом, как и Христос затем. Если же Иосиф не оказался убитым, но был продан, то тут нет ничего удивительного, ибо и Исаак не оказался заклан, ибо не сами по себе они представляли действительность, но были лишь образами грядущей действительности. Но, может быть, долженствует и на них видеть сугубую тайну двух природ Иисуса, то, что они были ведомы на убиение, этим они предизобразили страсти по плоти Бога-человека. А то, что они отнюдь не пострадали, этим предизобразили бесстрастие божества. Это же самое можно обнаружить и в отношении Иакова и Авраама, потому что если они и перетерпели искушение, однако победили, что ясно было написано и в отношении ко Христу. Итак, из тех четырех, которые в добродетели и благочестии прославились прежде закона, двое, именно Авраам и Иаков, изведали тайну креста в делах, имеющих отношение к их жизни. А двое других, именно Исаак и Иосиф, сами собою чудесным образом предизобразили тайну креста. Что же затем и Моисей, первый приявший от Бога закон и передавший его другим, непосредством ли дерева и воды еще до закона, сам оказался спасен, когда, будучи вложен в ящик, был отдан струям Нила, а затем и сам древом и водою спас израильский народ, древом предизобразив крест, водою же божественное крещение. Как и Павел, ведатель тайн, еще яснее возвещает, что «вси в Моисея крестишися во облаце». И прежде моря и оного жезла, рассекшего море, он свидетельствует о нем, что он добровольно восприял крест Христов, ибо большее богатство, говорит, вменив египетских сокровищ, поношение Христово. Поношение же Христово со стороны неразумных есть крест, как опять сам Павел говорит о Христе, что он претерпел крест, о срамоте не родив. Предшествуя же Христу, Моисей и сам весьма ясно предизобразил его и образ креста и спасения благодаря этому образу, ибо прямо поставив жезл, он простил.